0: симпатично, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меланье Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительную часть, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российской народу.
1: По словам Ушакова, президенты обсудили двусторонние отношения, ближайший визит спецпосланников Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана.
0: Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. Наша сторона высказывала удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион, и не только, удается, судя по всему, купировать.
1: А позднее Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и анонсировал открытие Армузского пролива. Также замглавы МИД Ирана подтвердил достижение договоренностей. Соглашение подпишут 19 июня в Швейцарии. За прошедшую неделю силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено не менее 4188 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны. Наибольшее количество беспилотников сбито 10 и 11 июня – 766 и 798 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершалось на европейскую часть России. Минобороны России опубликовала интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригадой Южной группировки войск. Он рассказал о ходе освобождения Константиновки. Отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор подчеркнул, что гордится всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения.
2: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить. Все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились. Подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронные борьбы, да? Ну, как бы нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли и... Только гордость и огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
1: Как отмечает военное ведомство, успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в Константиновке вынудили украинские власти приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из Краматорской и Дружковки на Западную Украину. В Иране раскрыли подробности сделки с Соединенными Штатами. По данным агентства Мехр, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из активов Исламской Республики, причем половину этих денег должны вернуть еще до подписания соглашения. Также Америка снимет нефтяные санкции с Ирана и не будет вводить новые, не станет наращивать силы на Ближнем Востоке и вместе с союзниками предоставит проект восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов. В свою очередь, Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие. При этом ракетную программу исключили из повестки. Окончательное соглашение утвердят резолюции Совета Безопасности ООН. Подписание состоится 19 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В этот понедельник, 15 июня, в Москве днем ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдет ливень и местами слабая гроза. Днем в столице от +20 до +22.

местности недальней, где август с ливнями, подрастали братья с простой фамилией. Старший был упрямый, во всем в отца он вышел, младший вышел в маму, помягче и потише. Братовья любили родимое село, а еще любили во всем согласие. Скажет старший брат: ступай домой, младший хоть бы что. Пожалуйста, старший, я Чапай, ты Петька мой, младший, как всегда, пожалуйста. Годы за годами, как ливни споры, время бы жениться, да вот история. Братьям неразлучным ведь надо ж так случиться, довелось без спросу в одни глаза влюбиться, и сошлись в решения бесповоротные. У одной калитки два брата родные. Старший брат сказал: будь другом, брат. Младший брат вздохнул: пожалуйста. Старший брат сказал: вернись назад. Младший прошептал: пожалуйста. Расщепила бомбой отцову яблоню, братья воевали с врагами яростно. Раз, когда атака была к земле прижата, вдруг не послышал младшой старшой.

Проси, пожалуйся, старший брат проси. Еще чуток, младший брат стонал. Пожалуйста, старший укорял.

городке российском, над тихой старицей, белокурый парень живет, не старится, только не ерошат ему ветра беспечно каменные кудри сегодня и навечно. Приезжал на праздник к младшому брат старшой с большеглазым внуком, с печалью за душой. Старший брат сказал: проснись, браток. Младший брат сказал: старший брат сказал: прости, солдат. Младший брат сказал:

0: Аудиосторис.
1: Трудно представить летний пейзаж без пчел, шмелей, бабочек и мух. Но сегодня они все реже встречаются и в городах, и в сельской местности. Исследование 2019 года показало, что около 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения. Основная проблема – инсектициды, которые попадают в организм насекомых с нектаром и пыльцой, нарушая навигацию, снижая воспроизведение и сокращая жизнь. Также люди уничтожают места их обитания, преобразуют луга и леса в сельхозугодья и города, меняя разнообразие растений на однообразные монокультуры, неприемлемые для питания насекомых. Климатические изменения нарушают цикл цветения растений и жизнь опылителей, а экстремальные погодные явления – засухи, жара, наводнения – вызывают гибель колоний. Сокращение опылителей грозит ухудшением урожайности до 75% сельхозкультур и 90% диких растений, создавая серьезные проблемы с продовольствием в ближайшие десятилетия.

0: если оба правы.
1: Аудио сторис.
2: Невероятный вкус, текстура и аромат сыров, таких как рокфор, горгонзола, камамбер и бри, зависят от уникальных штаммов плесневых грибов и бактерий. Однако их разнообразие стремительно сокращается. Исследование 2020 года показало, что одомашнивание сыров снижает генетическое разнообразие белого плесневого гриба пенициллума камемберти. Промышленные штаммы утратили значительную часть генетического разнообразия по сравнению с дикими. Штаммы грибов страдают от дефицита генетического разнообразия, что снижает их способность к здоровому размножению. Климат также влияет на традиционные места созревания сыров, нарушая микробиоту. Чтобы сохранить многообразие, создаются банки микроорганизмов и поддерживаются традиционные методы ферментации. Россия, Италия, Швейцария и Франция реализуют такие программы. Тем не менее, существует вероятность к 2050 году потерять уникальные вкусы региональных сыров.
1: Audio Stories.
3: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были ещё цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошёл до точки. Ну ещё б, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили.

0: что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химке, а мне аж вон в Медведке. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: Маяк.

тропическом диапазоне около экватора. Эти регионы сильно страдают от изменения климата. Отчеты профильных организаций сообщают о заметном ухудшении условий для какао с середины 20 века. Западная Африка, где производится до 70% какао, сталкивается с ростом температур и частыми засухами, что снижает урожайность. К 2050 году площади для выращивания какао сократятся из-за жары и низкой влажности. Такие условия замедляют рост и плодоношение деревьев. Решают проблему созданием новых сортов и сохранением генетического разнообразия, но плоды какао появляются через 5-6 лет, а семена сложно хранить. Без серьезных инвестиций через 25 лет шоколад может стать роскошью из-за роста стоимости. Аудио сторис.

0: преобразить этот мир. Александр Легчаков, музыкант.
1: Так говорит «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Маяк.

Одессу, Костя, приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели, со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю одежду,

0: вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пресса на веселой свадьбе моряка.
1: Аудиосторис.
2: Термин «теруар» объединяет уникальные характеристики почвы, климата и винограда, которые определяют специфичность вина. Однако глобальное потепление может радикально изменить мировую карту виноделия. Исследование 2020 года показывает, что к середине века до 80% территорий для традиционного виноградарства могут исчезнуть из-за жары, засух и лесных пожаров. Виноград плохо переносит температуры выше плюс 35 градусов Цельсия и засуху, из-за чего меняются вкус и качество ягод. Также раннее цветение и экстремальные погодные явления угрожают урожаям. Возможные решения – перенос виноградников в северные или горные регионы, использование устойчивых сортов и новые агротехнические методы. В будущем вина из гибридных сортов могут стать нормой. К середине века карта виноделия существенно изменится. Популярные вина могут появиться в новых регионах, а классические вкусы, например, шампанского, станут редкостью.
1: Audio Stories.
3: Истинно.

Аудио сторис. Традиционно выделяют три вида шоколада: темный, молочный и белый, каждый со своим составом и вкусом. Темный шоколад содержит масло какао, тертое какао и сахар. Молочный шоколад имеет меньше какао и добавленное сухое молоко, которое придает мягкий сливочный вкус. Белый шоколад состоит из масла какао, сахара и сухого молока, без тертого какао. Ванилин добавляют для аромата. Белый шоколад практически не содержит антиоксидантов, таких как кофеин и теобрамин. Белый шоколад появился позже всех. В 1936 году его выпустила швейцарская компания Nestlé под брендом Milky Bar. Сначала он не был популярен, но со временем стал любимым ингредиентом кондитеров для десертов и сочетаний с другими видами шоколада. Аудио сторис.

0: Маяк. Есть ли что-то характерное, что-то особенное в кибербуллинге с течением времени, что появилось такого, чего не было раньше? Какая-то черта, какая-то возможность, что-то такое, что сделало этот буллинг цифровой каким-то чуть-чуть другим?
1: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
2: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
1: Жизнь прекрасна.
3: Вы только подумайте, до чего коварно море. Самые жуткие существа проплывают под водой почти незаметные, предательски прячась под божественной синевой. А как блистательно красивы бывают порой свирепейшие из его обитателей. Например, акула во всем совершенстве своего облика. Подумайте также о кровожадности, царящей в море. Ведь все его обитатели охотятся друг за другом и от сотворения мира ведут между собой кровавую войну. Подумайте обо всем этом, а затем взгляните на нашу зеленую, добрую, смирную землю. Сравните их, море и землю. Не замечаете ли вы тут странного сходства с тем, что внутри вас? Ибо как ужасный океан со всех сторон окружает цветущую землю, так и в душе у человека есть свой Таити, свой островок радости и покоя. А вокруг него бушуют бесчетные ужасы неведомой жизни. Упаси тебя Бог, человек. Не вздумай покинуть этот остров и пуститься в плавание. Возврата не будет.
1: Герман Мелвилл, Моби Дик или Белый кит.

всегда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. Впервые в жизни выехал из дома я в места пока по книжкам мне знакомые. Под стук колес мелькает за окошком снег берез, и снится мне в дороге сон загадочный. Меня встречает городок палаточный, бригаде я, где парни бородаты, и все, как я, пока что не женаты. Впервые в жизни выехал из дома я, места пока по книжкам мне знакомы. Под стук колес мелькает за окошком снег берез, и снится мне еще, пусть не красавица, девчонка, но которая мне нравится. Мы с ней идем тропой не раз исхоженной, и звезды собираем в травах скошенных. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит сбудется. Под стук колес за счастьем чуя в дальние края. Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит сбудется. Под стук колес за счастьем чуя в дальние края.

0: проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края.
1: Stories.
2: Шведский актер и музыкант Бьорн Андерсон умер 25 октября 2025 года в возрасте 71 года. Именно о нем 4 годами раньше был снят документальный фильм «Самый красивый мальчик в мире». Андерсон стал известен после роли подростка Тадзио в культовом фильме «Лукино Висконти. Смерть в Венеции» 1971 года. Именно этот образ послужил званию «самый красивый мальчик в мире» и преследовал актера всю жизнь, затрудняя проявление таланта и навязывая стереотипы. Бьорн окончил музыкальную академию и профессионально играл на фортепиано. Но признание в музыке это ему не принесло. В 1970-е его популярность в Японии сравнивали с уровнем успеха The Beatles в США, однако ярлык «красивого мальчика» остался с ним надолго. Личная жизнь была трагичной. У Андерсона двое детей от брака с поэтессой Сюзанной Роман. Сын Элвин умер в младенчестве, что привело актера к депрессии и алкоголизму. Несмотря на сложности и разочарования в карьере, Андерсон сыграл более 30 ролей, включая эпизод в шведском хорроре «Солнцестояние» 2019 года, где он играл старца, погибшего в мистическом обряде.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В телефонной беседе Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу 80-летия американского президента состоялся не только обмен любезностями. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, поднимались вопросы развития двусторонних российско-американских отношений, а также обсуждался конфликт на Украине.
2: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроется перспектива выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
0: Позднее в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Дональд Трамп высоко оценил роль президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Киев осознает скорую потерю Константиновки, Дружковки и Краматорска, сообщили в Минобороны России. Ведомство отмечает, что украинские заявления о скором переломе на поле боя в основном нацелены на западную аудиторию. В министерстве добавили, что за потери трех городов Украина утратит и всю славянско-краматорскую агломерацию. С 9 июня киевские власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми из Краматорска. Сейчас из города вывезены основные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения, а вместе с ними 3500 сотрудников. В экстренном порядке готовится эвакуация других стратегических производств. Новокраматорского машиностроительного завода, который ремонтирует бронетехнику ВСУ, Старокраматорского завода, выпускающего стволы для крупнокалиберной артиллерии, а также предприятия «Энергомаш Спецсталь». Вице-президент США Джей Ди Венс в интервью Fox News заявил, что заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном способно привести к огромным изменениям на Ближнем Востоке в ближайшие 50 лет. По его словам, если Иран намерен соблюдать условия, это положит конец войне, сделает регион привлекательнее для инвестиций, принесет процветание и снизит цены на энергоносители для американцев. Венс подчеркнул, сделка гарантирует, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, и Вашингтон намерен следить за выполнением этих условий. Дональд Трамп уже распорядился снять морскую блокаду с Ирана и разрешил возобновить беспошлинное судоходство по Ормузскому проливу. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш приветствовал достижение мирного соглашения между США и Ираном. В заявлении его офиса отмечается, что документ предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также основу для дальнейших переговоров. В ООН подчеркнули, что это критически важный шаг к мирному урегулированию конфликта. Экс-президента Армении Роберта Качаряна не выпустили из страны. Как сообщил руководитель его офиса Баграт Микоян, Качарян планировал частную трехдневную поездку за границу, которую ранее откладывал из-за плотного предвыборного графика. Однако в аэропорту Зварднац ему без объяснений запретили вылет. Микоян подчеркнул, что нынешние власти продолжают действовать в своем стиле и нарушают закон. По его словам, инцидент наглядно демонстрирует реальную внешнеполитическую обстановку в республике. Представитель Качаряна отметил, что на фоне заявлений европейских чиновников о демократии, Армения развивается в противоположном направлении и происходящее уже напоминает демократический концлагерь. На севере Красноярского края из-за масштабных лесных пожаров возможно сильное задымление в населенных пунктах. Площадь возгораний в регионе за сутки выросла почти вдвое, достигнув почти 30,5 тысяч гектаров. В Енисейском округе жители жалуются на запах гари. Спасатели уверяют, угрозы поселкам нет, пожары бушуют далеко от Енисейска и Лесосибирска. В тушении задействованы более 700 человек и 14 единиц техники. Жаркая погода в регионе сохранится еще несколько дней. В лесах действует режим чрезвычайной ситуации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в этот понедельник, 15 июня, во второй половине дня дождь, местами слабая гроза, температура воздуха в городе на Неве до плюс 21. В Москве днем облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень и местами слабая гроза. Днем в столице от 20 до 22 тепла.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Stories. В феврале 2004 года в Москве рухнула крыша аквапарка «Трансваль-парк» из-за ошибок в проектировании. Конструкция не выдержала снеговой нагрузки, что привело к трагедии с десятками погибших. Ошибка осталась незамеченной разработчиками и госэкспертизой. Через несколько лет подобное случилось на рынке Басманной. Это стало предупреждением для строительной отрасли о необходимости тщательных проверок и учета климатических факторов при проектировании. В марте 2018 года в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» произошла крупная катастрофа. Здание – это фабрика советского времени, которая была реконструирована без должного проекта и проверок. Пожарная безопасность была нарушена, сигнализация не сработала. Тогда погибло 64 человека. После этого прошли массовые проверки торговых центров, выявившие множество нарушений. Эти и другие случаи показали, что безопасностью нельзя жертвовать ради экономии и пренебрегать нормами при строительстве и эксплуатации объектов.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

0: плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты во всем привет.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В октябре 2025 года исландский ученый Бьорн Хилтасон обнаружил в своем саду под Рейкьявиком неизвестных насекомых. Он запечатлел их и опубликовал фотографии в соцсетях. Они вызвали волну обеспокоенности среди местных жителей и ученых. Это оказался обычный комар. До этого времени Исландия была единственным регионом без комаров. Один задокументированный случай их обнаружения на острове относился к 1980 годам. Тогда биолог Гилси Маргисласен нашел комара на борту самолета из Гренландии. Образец хранится в Музее науки. Отсутствие комаров связывают с удаленностью острова и характером климата, долгими холодными зимами и резкими перепадами температуры, которые мешают развитию устойчивых популяций. Обнаруженные насекомые относятся к роду, который известен устойчивостью к холодам. Появление нескольких взрослых особей указывает на возможное существование популяции. Изменение климата способствует более теплой зиме и увеличивает шансы комаров на закрепление на острове.
0: Audio Stories.

ни себя, ни меня не найдешь, ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

0: True Stories.
1: Исследователи предложили использовать съедобный гриб и древесные волокна для создания экологичной гидроизоляционной оболочки для борьбы с загрязнением окружающей среды одноразовой упаковкой. Ученые создали раствор мицелия с нановолокнами целлюлозы, нанесли его на ткани и бумагу, стимулировали рост грибка при тепле, затем высушили покрытие. Образцы быстро приобрели гидрофобные свойства. Капля воды на них сохранялась сферой, а также они не пропускали нефтепродукты и растительные жиры. Эксперименты показали, что грибковая пленка на бумаге, джинсовом хлопке, полиэстере и древесине эффективно защищает от влаги, жиров и масел. Этот метод может существенно сократить количество одноразового пластика, загрязняющего природу.
0: Аудио Stories.

«Маяк». Это мы. Это про нас.

0: Аудиосторис.
1: Своды Манье – это специальная конструкция из бетона, армированного стекловолокном. Ее преимущественно используют в сельском хозяйстве и строительстве для возведения теплиц, парников и небольших зданий. Этот метод строительства получил свое название благодаря французскому инженеру Жозефу Луи Монье, который впервые предложил использование железобетона в середине XIX века. Изначально Монье разработал технологию для изготовления прочных бетонных труб и бассейнов, но вскоре железобетон стал применяться для строительства крупных сооружений благодаря своей прочности и долговечности. Это позволило адаптировать метод для массового производства быстровозводимых конструкций. Своды Монье изготавливаются путем формовки цементного раствора вокруг стальных каркасов или сеток. После застывания материал приобретает высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Преимущество конструкции – хорошие теплоизоляционные свойства, простота монтажа и экономичность за счет использования местных материалов.

0: Audio Stories.
1: Сетка Освальда или гемостатическая сетка – метод в эстетической хирургии, который заключается в создании каркаса путем прошивания тканей специальными нитями. Основная цель методики – надежная фиксация краев кожи после устранения излишков, предотвращение осложнений и контроль кровотечения. Техника, впервые представленная в статье доктора Андреа Освальда в 2014 году, активно применяется при процедурах с обширной отслойкой тканей лица. К ним относится смаслифтинг, который фиксирует мышечно-апоневротический слой, и подвижный лобный или височный лифтинг с закреплением тканей через кожные покровы гемостатической сеткой. Вместо традиционных дренажей кровь выводится естественным образом через маленькие отверстия в коже, быстро всасываясь в повязку. Проколы от нити заживают примерно за 1,5-2 недели, практически не оставляя следов даже у склонных к рубцам пациентов.
0: Audio Stories.

это красное, тюрьма свои открывай. Расскажи нам все были и не были, и как встарь удивить чудесами. Если б лето у нас

лето красное, терема свои открывай. Мир вам, долы и пажити русские, мир вам, клёны, берёзы, осины. Мы идём, и вливается в мускулы неуёмная сила России. Песней добрую, дальнюю, ясною, сердце радует, очи край. Ой, ты гой, еси, лето красное, терема свои открывай. Светит утро волшебными красками, пешехода зовет и поэта. Ты, пожалуйста, будь с нами ласк.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: «Пока вы спали». Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небес был и прост.

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, и смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он,

0: Аудиосторис.
1: Имя Ван Гога, известного голландского живописца, автора знаменитых картин «Подсолнухов» и «Звездных ночей», вошло не только в мировую художественную культуру, но и в историю медицины благодаря одноименному синдрому. Синдром Ван Гога – это стремление к самоистязанию, которое выражается в нанесении себе серьезных ран вплоть до частичной ампутации конечностей, а также навязчивым желанием провести хирургические вмешательства. Этот синдром нередко сопровождается психопатологическими состояниями, такими как ипохондрия, импульсивным желанием или галлюцинаторным переживанием. Наиболее часто он встречается среди лиц, которые страдают тяжелыми формами телесного дисморфического расстройства, шизофрении, депрессиями либо пограничными личностными расстройствами.
0: Аудиосторис.

Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В Тульском городском округе в результате ночной атаки беспилотников по жилому сектору погибли 3 человека. Еще 3, включая годовалого ребенка, ранены и получают необходимую помощь, сообщают власти города. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждены несколько частных домов и коммерческих объектов. На месте работают экстренные службы. Опасность атак БПЛА в регионе сохраняется. Глава российского государства Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с 80-летием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, как президент Соединенных Штатов отреагировал на телефонный звонок.
2: Эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение бойцовским качествам Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Кстати, наш президент направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика.
0: По словам Ушакова, помимо обмена любезностями, президенты обсудили ключевые темы нынешней международной ситуации и вопросы развития двусторонних российско-американских отношений. Кроме того, Путин и Трамп коснулись ситуации в Иране и на Украине. Вооруженные силы России продолжают вытеснять подразделения украинской армии из Константиновки в Донецкой республике. О ходе этой операции рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис.
3: Командующий войсками предложил оценить противника. Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником. Вот с замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе, получается, тепличного комбината «Перспектива», вот, с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке, и уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, выбрали узкое место, изгиб реки, действовали, получается, уже сразу непосредственно в высотных застройках города. Перерезали, получается, узкое место города и, не останавливаясь, получается, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковка. Да? Заняли завод «Автостекло» и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город как пирог.
0: Как сообщает Минобороны, действия наших войск вынудили украинские власти приступить к эвакуации основных предприятий и организаций из Краматорской Дружковки. Сейчас на запад Украины вывезены производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3500 сотрудников. Также в экстренном порядке готовится к эвакуации ряд других стратегически важных производств. Среди них Новокраматорский машиностроительный завод, Старокраматорский завод, выпускающий стволы для крупнокалиберной артиллерии, а также предприятие «Энергомашспецсталь». Италия, Франция, Германия и Великобритания готовы снять санкции с Ирана после заключения соглашения между Тегераном и Вашингтоном. В совместном заявлении европейские страны приветствовали меморандум о взаимопонимании, который будет подписан 19 июня в Швейцарии. Они подчеркнули, Иран никогда не должен получить ядерное оружие, и они готовы работать над этим с США, Ираном и МАГАТЭ. Отмена санкций последует в ответ на ясные и достоверные шаги Исламской Республики по ядерной программе. Премьер Великобритании Кир Стармер отдельно отметил, что Лондон готов создать оборонительную многостороннюю миссию по разминированию. Между тем, президент США Дональд Трамп в интервью «Нью-Йорк Таймс» отметил, что Вашингтон может устроить отказ Ирана от обогащения ядерного топлива на 15 лет, хотя изначально переговоры шли о 20-летней паузе. Он добавил, что Иран навсегда будет ограничен обогащением до низких уровней, которые никогда не смогут использовать военные. В России по итогам 2025 года отмечен рост числа случаев краснухи. Всего зарегистрировано более 400 заболеваний, что связано в том числе с завозом инфекции из других стран. Более половины случаев пришлось на Москву, Дагестан и Московскую область. В Роспотребнадзоре уточнили, что почти 70% заболевших – взрослые. Среди детей чаще всего болеют дошкольники от года до 6 лет, а также школьники 7-14 лет. Эпидемический процесс поддерживается в основном за счет непривитых людей, на долю которых пришлось порядка 90% случаев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня до плюс 21 градуса, во второй половине дня дождь и гроза. В Москве днем облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень и местами слабая гроза. Днем в столице от плюс 20 до плюс 22.

0: спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой неделей. Понедельник на календаре, 15 июня, у микрофона Николай Свистун. Два часа у нас с вами сегодня, как всегда, на старте недели, для того, чтобы обсудить актуальные новости, послушать фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и поговорить о том, что ждет нас всех в ближайшем эфирном будущем. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 – это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры «Макс» и «Телеграм». Ну и начнем мы сегодня с того, наверное, чем хочется заниматься в понедельник, а именно, ну, чтобы с ничего. Но иногда, согласитесь, бывает такое настроение, особенно когда после выходных необходимо снова вливаться в рабочие процессы, когда думаешь, вот живут, например, ленивцы, висят себе на веточках, что-то неторопливо пожевывают и вроде как абсолютное спокойствие сохраняют. Думаешь, вот мне бы так, а не мчаться на работу в какой-нибудь суете большого города. Вот, оказывается, у ленивцев все очень по-особенному устроено, причем на генетическом уровне. Кто такие ленивцы, прежде всего? Это такие представители группы ксенартров, которые являются очень немногочисленными представителями плацентарных млекопитающих, появившихся на территории Южной Америки. Вообще, все эти самые ксенартры существуют уже 65,5 миллионов лет. Помимо ленивца, к ним относятся некоторые виды муравьедов. Южный муравьед есть такой, например. И, в частности, ленивцы отличаются тем, вот эти двухпалые, почему-то их называют ленивцами. Двухпалыми этих ленивцев называют. Вот они существуют уже очень давно и отличаются самым медленным метаболизмом среди всех абсолютно млекопитающих на нашем прекрасном земном шаре. В целом, ленивцы не всегда были такими не очень крупными, были и гигантские, кстати говоря, размером примерно со слона. И если вам доводилось бывать в Московском Дарвиновском музее, там есть не чучело, конечно, макет такой, такая скульптура, которая показывает истинные размеры этого существа. Очень удобно сравнивать с чучелами уже реально настоящих вот этих вот жирафов и понять, какого же это все было размера. Итак, ленивцы очень-очень медленные. Действительно, почему? Кстати говоря, при своей медлительности на суше они являются прекрасными пловцами. И когда им приспичит, то есть в период размножения, все же могут преодолеть большие расстояния в поисках партнера. Но вот эта самая метаболическая активность, очень медленная, которая позволяет ленивцам выглядеть столь неспешно, оказывается, не просто результат генетической работы, это такая уникальная особенность, связанная с наличием таких вот прыгающих генов, которые могут сами себя копировать в разных последовательностях. И эти самые гены очень особенным образом устроили всю эту митохондриальную активность в клетках ленивцев. Причем, как признаются ученые, которые постоянно изучают этих самых ксенартров, говорят, что вот эта генетическая особенность никогда не могла сформироваться у высших приматов, к каковым относятся и люди. То есть, иными словами, даже если очень захочется уподобиться ленивцу, сделать это будет практически невозможно. Можно. Но не стоит грустить, жизнь прекрасна, половина летнего первого месяца, правда, неожиданно пролетела, но ничего, впереди еще, я уверен, много теплых дней и прекрасных впечатлений, так что давайте дружно встречать этот понедельник под музыку на маяке.
2: Ау, что за скрипка? Это твой вальс? Иди, иди.

0: пока вы спали.
1: Стартовал чемпионат мира по футболу. Не знаю, смотрите ли вы, следите ли за кем-нибудь особенно пристально. Ну, тем более, что там есть игроки российских клубов. То есть, в общем, при желании поболеть есть за кого. Ну, конечно, само по себе вот это боление на диване перед телевизором не вызывает в широких народных массах какого-то такого тотального одобрения, потому что, ну, считается, что, во-первых, сидеть подолгу вредно, во-вторых, очень часто это связано с употреблением напитков не вполне полезных и еды, которая тоже уже давно считается вредной. Но вот, знаете, британские ученые, спасибо им огромное, провели исследование и выяснили, что зрители спортивных трансляций в среднем счастливы. Счастливее тех, кто ничем подобным не занимается. Причем вывод сделан на анализе данных о благополучии 7209 англичан в возрасте от 16 до 85 лет. Действительно, те, кто за год хотя бы раз что-то вот такое спортивное смотрел, удовлетворены своей жизнью более остальных респондентов. А в чем же дело? А говорят, что все-таки дело в чувстве сопричастности, и это положительно влияет на психическое здоровье. То есть неизвестно, влияет ли поддержка болельщиков, которые сидят перед телевизорами, на то, как игроки себя чувствуют на поле, на гоночной трассе, на беговой дорожке. Но вот сами болельщики, оказывается, испытывают эмоции очень даже позитивные. Также, дорогие друзья, если хотите поддержать своих друзей, например, даже если они не играют за ту или иную национальную сборную, а просто являются болельщиками, смело зовите их на совместный просмотр. Только напитками и продуктами неправильными не злоупотреблять. Что касается дружеской поддержки, то, конечно, она принимает разные формы, чаще всего вербальные, а то и вербально-эпистолярные. Ну, то есть просто следует фраза «ну, не переживай», «ну, другим бывает хуже», «ну, это пройдет» и так далее. И, вы знаете, вот есть исследование, которое говорит о том, что подобные фразы могут ранить человека сильнее, молчания. И новость эту во вторник, на минувшей неделе, то есть почти неделю назад, прокомментировала психолог Оксана Козырева. Полную версию вы сможете найти на медиаплатформе «Смотрим», где бережно хранится весь наш архив. А мы, конечно, сейчас послушаем небольшой отрывок.
2: Ну, действительно, вот этими перечисленными фразами лучше не поддерживать из серии там другим еще хуже. Лучше не поддерживать фразами «все будет хорошо», потому что это очень расхожий такой способ, но на самом деле, как правило, там сразу требуется масса уточнений. Да, откуда вам известно, что все будет хорошо? Возможно, человеку на самом деле в данной точке не особенно хорошо, и он из нее еще не видит какой-то положительной перспективы, поэтому он может наоборот воспринимать вот эту фразу как обесценивание и отрицание его собственных чувств. Не знаю, там из серии «все к лучшему». Mm-hmm. Или что-то там расстраиваешься, улыбнись срочно. То есть любая фраза, которая пытается как-то переключить внимание человека, например, с минуса на плюс, на самом деле может восприниматься как, ну, такая агрессивная либо равнодушная. То есть она для человека является таким сигналом, что собеседник не хочет иметь дело с моими переживаниями, не понимает меня, не понимает, насколько мне, например, плохо там, да, или грустно, в чем я действительно нуждаюсь, и поэтому эффект может быть ровно обратный. Поэтому здесь, на самом деле, всегда просто можно спросить человека, да, как ему хочется, чтобы его поддержали.
0: Пока вы

0: пока вы спали.
1: Про кислород давайте поговорим. Он нам всем нужен, действительно. Хотя перебор с кислородом тоже на нас влияет не лучшим образом. Отравиться кислородом тоже, оказывается, очень даже легко. Но есть способы улучшить свое самочувствие при помощи кислородной терапии. Особенно это касается стрессовых ситуаций, таких как вступительные экзамены. И вот китайские студенты, кстати говоря, открыли для себя не самый обычный способ борьбы с эмоциональными перегрузками. Речь идет о кислородной терапии. Да, эта тенденция зародилась в преддверии не вступительных, а на самом деле выпускных экзаменов. В Китае тоже есть свой аналог ЕГЭ. И действительно, без него вузы не принимают, от результатов очень многое зависит. В общем, налицо все составляющие стресса. И вот в китайских соцсетях стали вируситься как раз сообщения о пользе кислородных ингаляций. Так это названо. И одна из больниц восточной провинции Цзянси запустила эту услугу. За неделю обратились более 30 будущих студентов. И, несмотря на такую вот, ну, не самую маленькую сумму, 1015 рублей примерно в пересчете на наши деньги за полуторачасовую ингаляцию, в общем, спрос имеется. Ну, пока вот не очень большой, может быть, но тут же тенденция важна, а не абсолютные цифры на данный момент. Ну, понятно, 30 человек — это в масштабах Китая особенно совсем-совсем немного. Медики бьют тревогу, и я с удовольствием, ну, может быть, без удовольствия, но тем не менее, считаю должным ретранслировать их опасения, потому что перебор с кислородом, действительно, я как водолаз по профессии знаю это очень хорошо, может привести к очень тяжелым последствиям. И самое это печальное, что человек из этих последствий сам выбраться зачастую не в состоянии. Просто вот буквально теряет контроль человек. Это бывает в барокамерах, когда на лечебные режимы, так называемые, помещают людей, которые там пережили те или иные неправильности под водой. И вот бывает, что так называемое парциальное давление кислорода растет, то есть его становится сильно больше, чем в атмосферном воздухе, и вплоть до судорог, знаете ли, и не всегда успевают людей спасти. Так что, дорогие друзья, аккуратнее, пожалуйста, с кислородом. Даже простая гипервентиляция легких, вот есть такие дыхательные практики, которые повышают оксигенацию, вот это тоже не всегда полезно. Пожалуйста, к врачам сначала. Ну а что касается кислорода в целом, то тут любопытную услугу Тасманский музей предлагает, а именно, говорят, подышите кислородом, возраст которого 2,4 миллиметра миллиарда лет. Ну, понятно, люди, которые изучали химию, понимают, что кислород — это просто химическое соединение. Но все-таки, если мы говорим об атмосферном воздухе, то состав, конечно, атмосферы более 2 миллиардов лет назад был совсем не тем, что сейчас. И вот эта идея выставки, которая посвящена древнейшему прошлому нашей Земли, когда обитали только одноклеточные организмы на нашей планете, принадлежит франко-швейцарскому художнику-концептуалисту Джулиан Шарьер, его зовут, и владелец музея старого и нового искусства в городе Хобарт, это как раз в Тасмании, пошел ему навстречу. В общем, намешали там интересную комбинацию. Из образцов железной руды извлекают воду прямо в лаборатории музея, потом через специальное оборудование выделяют как раз из нее кислород. И, в общем-то, если говорить об электролизе, то уже, конечно, ничего общего это с древностью не имеет, но действительно говорят, что некие эмоции ощутить можно. И таким образом даже не просто ощутить новые какие-то переживания, но и связь с началом времен тоже почувствовать. Ну, что ж, понятно, что все это имеет формат перформанса, но если так подумать, то наверняка найдутся на планете геологические всякие полости, которые содержат очень-очень древний воздух. Правда, говорят, дышать им человек не в состоянии. И вот то, что организмы самые простые организмы изменили состав атмосферы, за это им, наверное, стоит сказать спасибо. Ну, а будьте на острове Тасмании, я думаю, что много у вас найдется и других занятий. Музыка на маяке.

0: вы спали.
1: Майя, да, вот этот древний народ, оказывается, до сих пор почует ученых загадками. И вот только сейчас при помощи современных технологий удалось прочитать надписи на каменной стеле, которая была создана в 180 году нашей эры. Вот это, конечно, очень интересно, потому что Кнорозов работал-работал. Оказывается, не все удалось расшифровать. На самой стеле изображен один из правителей майя, символами царской власти. И вот действительно сообщает надпись о двух важных событиях, о восшествии на престол и установке самого памятника. Это на сегодняшний день самый ранний известный монумент с датой, записанной по системе так называемого длинного счета. Любопытно, почему же, собственно говоря, не пригодились наработки Кнорозова, зачем нужны были технологии на основе искусственного интеллекта, хотя, возможно, майянская письменность тоже менялась. Ну, если доведется послушать нам комментарии одного из наших экспертов, мы с удовольствием это сделаем. Ну а тема криптографии время от времени возникает в наших эфирах и в среду в программе «Физики и лирики». Старший научный сотрудник музея криптографии и кандидат исторических наук Анастасия Ашаева поговорила о загадочных посланиях прошлого, о том, что до сих пор расшифровать не удалось. К слову сказать, музей криптографии московский я категорически рекомендую. Он очень современный, очень наглядный, очень понятный, и экскурсовод там тоже прекрасный. Ну а теперь Анастасия Ашаева и загадки, которые он с нами до сих пор.
2: Там и алхимики существовали, и государственные деятели уже начали использовать криптографию. Поэтому все известные, наверное, многим слушателям недошифрованные кодексы, вроде рукописи Войнича, они, конечно, относятся к 14-15 векам. И непонятно, что это. То есть это прям загадка века, когда вот находят эти книги, целые книги. Это не просто отрывки какие-то или строчки. А рукопись Войнича самая известная, ее так распиарили. И там, кажется, огромное вознаграждение для того, кто ее сможет истолковать. И существуют сотни разных интерпретаций, ни одна из них неверная.
3: Подождите, а если вы знаете, как

0: Какая из них неверная? На базе чего?
1: Потому что она не объясняет все, что содержится в этой книге. То есть,
0: Что содержится в этой книге, мы знаем?
1: Там
2: рисуночки,
1: иллюстрации.
2: Какие-то.
1: Да.
2: Она представлена в интернетах.
1: В интернетах, ее, более того, ее издают. То есть ее можно купить в домашнюю библиотеку и, видимо, на ночь разминаться в виде кроссворда. То есть считается, что это какой-то сборник полезных советов. Ну, есть такое мнение, где рассказано о биологии, астрономии, географии, фармацевтике, потому что там одна часть — это растения, растения, травы, есть часть, связанная со строительством, там стены нарисованные, которые часто говорят, что похожи на московский Кремль. Ну, если рукопись создавалась в Италии, то, в общем, это неудивительно.
0: Да.

0: пока вы спали.
1: 300 тысяч специалистов в нашей стране работают, не имея профильного образования. Ну, понятно, я думаю, что некоторые из вас даже оканчивали вузы по одной из специальностей, потом увлеклись другой сферой или поняли, что там перспективнее и совершили вот этот карьерный маневр. Но, например, среди психологов, оказывается, вот эти самые 300 тысяч существуют, и это не вообще в целом в стране, вот, пожалуйста, в одной только сфере. Любопытно, конечно, значит ли это, что это плохие психологи? Ну, на самом деле нет. Но насторожиться все же следует. Что я могу точно сказать про Татьяну Юрьевну Гартман, что она действительно педагог, действительно учитель. И спасибо большое, что находит время еще и на нас. Прямо сейчас очередной урок русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о непостоянстве в русском языке. Я имею в виду слова, у которых менялись нормы. Какие они были и какими стали, мы сейчас узнаем. Например, разберем слово «альпака». Но для начала давайте послушаем, что про это животное рассказывают ведущие программы «Физики и лирики».
3: Но он звучал так, вот есть какое-то человеческое качество у альпаков, мол, назовите какое. А у альпаков говорят, что если они вдруг оказываются в одиночестве, альпаки в одиночестве, то угу. Это для них так травматично, что они могут даже умереть от одиночества.
4: Может, например, симпатичная альпака уйти к одинокому сайгаку?
2: Было сказано «альпаки», «альпаков», и это правильно, но так было не всегда. Слово «альпака» изменилось кардинально и на вкус, и на цвет. Если мы заглянем в словари, например, десятилетней давности, то там мы увидим слово «альпака» с ударением на последнем слоге и с пометой «неизменяемое». Это значит, что во всех формах нужно было говорить «альпака». Подошел к «альпака», не одной «альпака», несколько «альпака» и так далее. Сейчас это слово превратилось в два слова. Он – альпак и она альпака. Ударение перебралось на второй слог. И слово, вернее, оба слова стали склоняемыми. Подошел к альпаку или к альпаке. Несколько альпак или альпаков. Вот такие серьезные изменения. И мы переходим к следующему слову вместе с гостьей программы «Физики и лирики».
5: Конечно, есть разные там изображения древнеегипетских папирусов, где прям показано процесс родовспоможения, где женщины собрались вокруг роженицы, а другая кормит грудью уже родившегося младенца.
2: Роженица. Буквально год назад я бы сказала, что это неверно, это ошибка. Но сейчас промолчу. Дело в том, что раньше в нашем слове допускались два ударения. Роженица и роженица. Причем роженица – вариант предпочтительный, а ударение на первом слоге – роженица. Считалось ошибкой. Но сейчас все изменилось. Двойное ударение, правда, осталось. Вот только самый правильный вариант – роженица – стал неправильным. А роженица и роженица теперь – литературная норма. И мы переходим к нашему следующему примеру вместе с ведущим Владимиром Матецким.
6: Мы сегодня упомянули шведов, ГОСТ, группу костюмированных. В самом начале программы я обещал поставить чешскую группу костюмированную, которая скрывает лица.
2: Несколько раз прозвучало прилагательное «костюмированный» с ударением на третьем слоге. Однако такое ударение в слове было не всегда. Долгое время оно считалось неправильным, а литературной нормой был вариант с ударением на четвертом слоге – «костюмированный». Но так никто не говорил, и филологи прислушались к гласу народа, норму изменили, и теперь правильное произношение – «костюмированный». Ну и на этом наш выпуск завершается, однако скоро мы встретимся снова. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Бьют тревогу книгоиздатели. Да, к сожалению, тиражи падают. Причин целый ряд. Это и исчезновение прав на западных авторов. Очень сложно договоры перезаключать в нынешней ситуации. И дороговизна материалов, в том числе расходников для машины, бумаги и так далее, и так далее. Ну и, конечно, цифровые носители никто не отменял. Но, тем не менее, несмотря на то, что сами литературные произведения с медиума на медиум перекочевывают, школьники современные нет-нет, да и перечитывают классические произведения, в частности, «Собачьи сердце» и «Преступление наказания» оказывается в топе. Да, 12-11% это те вот школьники, которые перечитывают упомянутые произведения. Пьеса «На дне» тоже в числе лидеров, 10%. Ну а далее «Герой нашего времени», и «Мастер и Маргарита», и «Война и мир», и «Евгений Онегин». То есть сначала людей это заставляют читать, потом они добровольно решают, что все-таки какие-то интересные смыслы могли и упустить. Огромное спасибо в этой связи хочется сказать Владиславу Тимке, который в программе «Человек читающий» не только перечитывает с нами некоторые тексты, но и разбирает те книги, до которых мы, может, никогда бы сами и не дошли. И в прошлый понедельник продолжился разбор книги «Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений» психоаналитика и писателя Джеймса Холлиса.
2: А сегодня я, когда к эфиру готовился, думал, я понял, что на самом деле весь этот разговор, он про ответственность. Почему? Потому что душевные омуты, кроме того, что приносят нам страдания, когда мы в них оказываемся, они еще взывают к нам самим, к нашей личности, к нашей ответственности. Что это значит? Это значит, что там нету готовых внешних ответов. Они, конечно, есть, но не факт, что они мне подойдут. И тогда человек, возможно, впервые в жизни обнаруживает себя в точке, где от него что-то зависит, где нету правильно и неправильно, где нет хорошо и плохо, где есть вот то, что меня касается, и то, что меня не касается. Потому что зачастую мы как-то живем, не приходя в сознание, и умираем, не приходя в сознание, если вот не выпало на нашу долю каких-то сложностей, которые нас будут, или если мы сами не просыпаемся. То есть мы, дети, приучаемся жить, то есть себя подстраиваем под родительскую систему, потом мы, например, не рождаемся к своей жизни, а просто продолжаем нести на себе груз родительских ожиданий, каких-то установок. Это все в нас интроицировано, и мы такие, получается, говорящие куклы, которые, ну, буквально, знаете, как кукольные такие фигурки, в которых рука кукловода вставлена, только эта рука метафизическая, она вот интроицирована в детстве в нас, и мы никогда не задумываемся, а подходит ли мне это или не подходит. И, собственно, мне кажется, то, что называется психологическими проблемами, или то, что можно еще назвать каким-то несоответствием самому себе, это вот всегда продукт и результат этого самого несовпадения. Когда мне ботинки, например, жмут, а эти ботинки очень важные ботинки, их мне мама подарила, да, а потом, например, мама умерла, и вот если я люблю маму, надо носить ее ботинки, а у меня на два размера больше нога, и что мне делать? И мне кажется, очень многие так относятся к каким-то семейным заповедям и преданиям, не замечая самого себя, удобно мне, подходит мне, нравится мне, и живут в страдании. То есть, понятное дело, что это в том числе выбор, да, и ответственность. Но очень многие люди, которые страдают, конечно же, никогда не возьмут эту ответственность.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
2: 28 апреля 1926 года. Там, где совершенное безлюдье, бывает, очень обрадуешься единственному следу человека. И сердце трепещет в ожидании узнать своего единственного друга. Тогда я думаю, что это не напрасно пугает чужой выстрел в лесу и чужой след на траве и пороше. И надо всякому побывать в какой-то стране непуганных птиц, чтобы вполне крепко обрадоваться другому и узнать в нем родного и близкого.
0: Михаил Пришвин.

0: спали.
1: Фестивальная пора в России продолжается, и международный фестиваль «Зеркало», который изначально был чисто кинематографическим и проходил на родине Тарковского в Юрьеве и даже в Завражье, там, где родительский дом, были некоторые мероприятия. Ну, теперь, конечно, Иваново, как областной центр, стало таким и фестивальным эпицентром. И с 26 по 30 июня там пройдет фестиваль «Зеркало». Теперь уже его кинофестивалем не называют, потому что помимо трех кинопрограмм, конкурсной, свои и свои, короткий метр, там еще и музыка, и архитектура, и вот это все в симбиозе должно давать интереснейший эффект. Ну а в самом городе Юрьеве, который является городом детства Андрея Тарковского, покажут и дипломную работу нашего выдающегося режиссера «Каток и скрипка», и «Страсти по Андрею», одну из главных работ режиссера об иконописце Андрея Рублеве, ну, который, как вы знаете, стал персонажем одноименного фильма. Там, конечно, не следует об историчности думать, но произведение, безусловно, выдающееся, да еще и обросшее мифами. Ну вот, например, одна из любопытных легенд связана с тем, что Василий Ливанов, прославившийся ролью Шерлока Холмса, очень хотел сыграть Рублева сам. И очень Тарковского обиделся, потому что считал, что идея изначально принадлежала именно ему. Разобраться в этом будет, наверное, очень сложно. Ну а что касается персонажей исторических, они, конечно, регулярно на экране оживают. И это касается в том числе и такого поп-идола, как Майкл Джексон. Он уже, наверное, может претендовать на историческую роль, как минимум, в развитии поп-музыки. И, как вы, наверное, знаете, в официальный прокат в нашей стране вышел биографический фильм, который так и называется «Майкл». И критики негодуют, говорят, что драматургии в фильме никакой нет. Я, пожалуй, с ними скорее соглашусь, но не могу не согласиться и с тем, что от таких фильмов есть польза не только ностальгического характера, потому что для кого-то музыка Джексона — это просто определенный период в жизни, но и популяризация и такое повышенное любопытство тоже возникает. И вот, кстати, уже говорят, например, представители наших онлайн-платформ музыкальных, что вырос интерес, естественно, к прослушиванию треков Майкла Джексона. Всем интересно, как это все звучало в оригинальных версиях, хотя, по-моему, в фильме оригинальные версии и наличие, там никто ничего не перепевал. Если же вам более по душе советское музыкальное творчество, то, пожалуйста, уже этим летом с 1 по 4 августа на ВДНХ состоится, наверное, как говорят организаторы, самое масштабное караоке в столице. Фестиваль советской песни «Голоса наследников». Можно будет хором попеть разнообразные произведения, знакомые нам с детства. Ну, а, кстати, я знаю, некоторые к советскому кинематографу и в более зрелом возрасте приходят. Что же касается пения, то, конечно, о нем часто идет речь в наших программах. В воскресенье, в частности, 7 июня, в программе «Хочу все знать» продолжился цикл «Классическая музыка». И кандидат искусствоведения, художественный руководитель камерного хора Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова Алексей Петров рассказывал о заслугах того человека, имя которого и носит Академия хорового искусства.
2: Вот когда он встал у руля хорового училища и потом образовал академию, он нашел в себе силы и, в общем, ресурс овладеть совсем другими стилями. И в 90-е годы был подъем, возрождение музыки религиозной, которая долгие годы находилась под запретом в Советском Союзе. И вот она была поднята из-под спуда и возвращена на концертную эстраду. И Сергеевич был один из тех, кто в авангарде находился этого процесса, причем он прививал эту традицию новым поколениям. И мы, будучи детьми, имели счастье исполнять шедевры русской духовной музыки, начиная от Бортнянского, заканчивая Рахманиным, Чесноковым или современными авторами, которые тоже начинали писать музыку на духовные тексты. И причем в нашем случае она звучала именно в том составе, для которого писали ее композиторы 100, 200, 300 лет назад. Потому что если оглянуться немножко вглубь веков, то мы поймем, что женские голоса к церкви, к пению в церкви были допущены только совсем недавно, буквально на границе 19 и 20 века. А все, что писалось до этого, или все, что писалось композиторами синодального круга, имеющими более близкую, тесную связь с церковным начальством, они свою музыку писали для мальчишек и мужчин. И у Сергеевича был тот хор, благодаря мужскому хору выпускников, благодаря хоровому училищу с мальчиками, который мог воссоздать и спеть это так, как это звучало до революции.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Дональд Трамп был тронут словами Владимира Путина, который во время телефонного разговора поздравил американского президента с 80-летием. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава Белого дома отметил, что из всех глав иностранных государств Путин позвонил первым.
2: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меланье Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительную часть, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российской народу.
1: Ушаков добавил, что лидеры не только обменивались любезностями, но поднимали вопрос двусторонних отношений, обсуждали ближайший визит спецпосланников Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана.
2: Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. Наша сторона высказывала удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион, и не только, удается, судя по всему, купировать.
1: Через несколько часов после разговора с российским президентом Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и анонсировал открытие Ормузского пролива. Иранская сторона в лице замглавы МИД Ирана Казема Гариба Абади также заявила о достижении договоренности. Меморандум подпишут 19 июня в Швейцарии. Подразделения северной группировки войск за сутки уничтожили 88 беспилотников самолетного типа, 47 тяжелых беспилотников Р-18 и 5 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Также, по словам начальника пресс-центра группировки Василия Межевых, ликвидировано 5 багги и 5 квадроциклов противника. Кроме того, как отметил Межевых, бойцами северной группировки уничтожены 210 боевиков. ВСУ лишились 3 бронетранспортеров, бронемашины, 10 автомобилей, полевой пушки и 2 минометов. 2 украинских военнослужащих сдались в плен, добавил начальник пресс-центра группировки «Север». А накануне в Минобороны сообщали, что высокие темпы продвижения подразделений южной группировки войск в Константиновке вынудили Киев приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины. Поставляемые на экспорт скоростные катера БК-16Э концерна «Калашников» успешно применяются в Африке и крайне эффективны для борьбы с террористическими формированиями на континенте. Об этом на салоне «Флот-2026» рассказал представитель концерна. По его словам, количество обращений говорит о том, что техника хорошо зарекомендовала себя против нерегулярных сил и пиратов. Она скоростная, достаточно вооруженная для таких задач и неприхотливая в использовании. Более 240 тысяч выпускников сядут сегодня за парты. Школьники сдают единый государственный экзамен по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Больше всего ребят, 134 тысячи, выбрали экзамен по биологии, на сдачу которого отводится 3 часа 55 минут. Еще 24 тысячи выпускников захотели сдавать ЕГЭ по географии. Письменный английский выбрали 83 тысячи человек, немецкий 549 человек. За ними следуют французский, китайский и испанский языки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью РИА Новости, что ведомство не допускает внутри страны передачи опасных лихорадок, несвойственных России. При этом она подчеркнула, что некоторые лихорадки передаются через насекомых, поэтому вне зависимости от местонахождения необходимо избегать укусов комаров любого вида. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В этот понедельник, 15 июня, в Москве днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается ливень и местами слабая гроза. Днем в российской столице от +20 до +22.

0: на правах рекламы.
1: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Маяк. Пока вы спали.

0: спали.
1: 15 июня на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. Николай Свистун у микрофона. Мы продолжаем наше путешествие по пространству актуальных новостей. Конечно же, послушаем мы еще и фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И по мере сил расскажу я вам о тех передачах, которые готовятся к выходу в эфир сегодня. Понедельник. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через Макс и Телеграм. И давайте же погрузимся в мир метафор. Доводилось ли вам слышать такую фразу «пульс большого города» или «дыхание большого города»? Вы знаете, оказалось, что это не просто метафора. Причем, если кардиография, электрокардиография существует уже более 100 лет, то вот только сейчас придумали ученые, как можно заниматься таким вот прощупыванием пульса или, если хотите, дыхания больших городов. А для чего это нужно? Прежде всего для того, чтобы предотвратить проблемы развития больших населенных пунктов. Ну, ровно как электрическая активность сердца может врачу многое рассказать о тех проблемах, которые с пациентом еще не произошли. И вот, пожалуйста, ученые придумали, что если изучать спутниковые снимки высокого разрешения, то можно описать динамичную активность городской среды. То есть работать не с фактами, не с расширением городской агломерации, новые районы, понятно, все это появляется, и, в общем, планируют это люди, которые что-то такое в урбанизации понимают, но не всегда можно отследить в реальном времени те проблемы, которые назревают постепенно. Вот как раз заведующий лабораторией глобального экологического зондирования в университете штата Коннектикут Джеджу говорит о том, что десятилетиями мы фиксировали лишь результат урбанизации, построенный дом, расширенную дорогу, но не видели настоящей динамики внутри городской территории. Теперь инструмент придуман. Можно, оказывается, отслеживать всю строительную активность и новые сооружения, и ремонты, и развитие инфраструктуры, и освоение зеленых зон, и много чего еще. И все это благодаря тому, что когда-то человечество открыло для себя околоземную орбиту. Да, мы не очень пока далеко улетаем в космос, но уже это дает нам возможность посмотреть на результаты нашей земной деятельности немножечко со стороны. Ну что же, посмотрим, к чему приведут эти результаты. Вот, в частности, пока разобраны 6 городов: Сиэтл, Шэньчжэнь, Лагос, Мумбай, Дубай и Мехико. И говорят, что действительно вот эта пульсирующая урбанизация зафиксирована. Это очень интересно. Будем ждать дальнейших новостей из этой сферы. Ну а пока я надеюсь, что ваш пульс в порядке, дыхание ровное, тоны сердца чистые. Давайте дружно врываться в этот понедельник под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Популярность автомобильных путешествий растет, несмотря ни на что. Ни дороговизна самих автомобилей, ни цены на бензин и на запчасти не могут отвратить наших сограждан от освоения просторов Родины при помощи резинового колеса, ну и того, что к этому колесу присоединено, включая трансмиссию, двигатель, причем не обязательно уже в наши дни внутреннего сгорания, может быть какая-нибудь сложная система из ДВСов с электромоторами, а может быть и чистое электричество. И возросло по сравнению с 2025 годом количество дальних автомобильных маршрутов на 52%, то есть более чем в полтора раза. Средняя продолжительность поездки при этом составляет 3-4 дня. Это все результат совместного исследования геосервиса 2GIS, сервисов бронирования отелей и еще нескольких партнеров. Наиболее заметный рост маршрутов зафиксирован в окрестностях Москвы. Тут почти двукратный рост. Есть еще Пермь-Екатеринбург, которые прибавили 71 и 68% соответственно. Тут, конечно, хочется ремарку внести, потому что если бы туда еще в Сибирь посмотрели, то дальних поездок было бы больше. Хотя здесь, видите, все-таки акцент на поездки многодневные. И интересно, да, ну мы знаем прекрасно, что в нашей стране вот это географическое мышление устроено по-разному. Для москвича, да, может быть, там путешествие продолжительностью в 2 часа в пределах родного города, в общем, ничем особенным не является. Для жителя провинциального города в европейской части страны это уже, в общем, некое событие. В Сибири, когда спросишь, а далеко ли там вот от пункта А до пункта Б, говорят, да нет, что тут совсем рядом 350 километров. И вот так люди мыслят, так люди живут. Но интересно, да, что, в общем, статистика говорит, что если и не правы авторы этого исследования, то не так уж сильно они промахнулись. Что же касается подготовки автомобиля к путешествию, тут, конечно, тоже экспертное мнение как минимум не помешает. И это мнение прозвучало в среду на минувшей неделе во время программы «Как знать». Автором мнения стал автомобильный эксперт Максим Егоров. Опять же напомню, что полная версия доступна на медиаплатформе «Смотрим». Ну а сейчас мы предложим вашему вниманию отрывок.
2: Желательно, если вы собираетесь в какое-то путешествие, там изначально просто приехать на общую диагностику, даже если там в условиях у вас там не совпадают сроки там вашего путешествия и обычного технического обслуживания, потому что техническое обслуживание — это классическая замена масла всех фильтров, туда обязательно входит общая диагностика. Всегда все посмотрят, если что-то там посоветуют к ремонту. Если нет совпадения с точки зрения выезда как раз отдохнуть и прохождения технического осмотра, заедьте и посмотрите. Ну, начинается все это визуально, глобально с общего осмотра. Ну, понятно, что машина визуально, здесь повторяюсь.
3: Ну, красивая,
2: да? Да, красивая, да, да. Но на самом деле, там визуальный осмотр первичный. Самое основное, с чего начинается, это осмотр подвески. Первым делом это, конечно, тормоза. И понятное дело, что если отправляетесь в дорогу, иногда, причем сейчас вот как раз к нам приезжают машины, сезон отпусков, и в городе, наверное, можно было еще там, не знаю, там пару месяцев, может быть, поездить на остаточном состоянии колодок, но в дорогу, учитывая, что это различные режимы торможения и все остальное, и то, что даже для города визуально там остаток там порядка 20-30%, поездить, наверное, можно, но на трассу такого делать не надо. Разные условия, перегревы и все остальное, колодка может быть стерта, и в целом вы будете искать, тратить время близлежащее на то, чтобы это дело починить. Хуже, если действительно вы уехали в расчете, что я успею, и самое страшное, что может произойти, остаток колодок, это когда колодка стирается до накладки крепления, накладка просто заклинивается.

И что же, компания кикшеринговая отреагировала правильным образом. Выкатили товарищу штраф. А причем там же даже не пришлось никому отслеживать все это, потому что сам автор вот этой сверхоригинальной идеи выложил видео поездки в социальные сети. Ну а дальше что? Кто-то кому-то что-то перепостил, возможно. И представители сервиса кикшеринга тоже оказались в числе благодарных зрителей. Причем эти-то были особенно благодарными. По делам, что ж, нечего рисковать, в том числе и здоровьем девушки, коль скоро у вас, молодой человек, на нее планы. Что касается самих девушек, женщин, 40% россиянок считают, что мужчина, у которого есть автомобиль, выигрывает, знаете ли, в привлекательности. Да-да, автомобиль это, вы знаете, не только средство передвижения, но и некое продолжение своего «я», по которому считывают характер, привычки, готовность к серьезным отношениям. Боже мой. И вот один из сервисов знакомств совместно с платформой, которая продает автомобили, решил выяснить, а как же вот эти все пространства автовладения и дел сердечных пересекаются. И вот как раз, конечно, аудитория специфическая. Это люди, которые там скорее в поиске находятся. А может быть, потому и находятся в поиске, что несколько сбившиеся у них ориентиры. Вот 40% женщин признаются, что если у автомобиля у мужчины есть, то сам мужчина кажется более привлекательным. Но мы понимаем, тут, конечно, автомобиль рознь. Кстати, мужчины значительно реже обращают на автомобильность своих потенциальных дам сердца. Отсутствие автомобиля у женщины на 80% мужчин вообще никак не влияет. Ну, а 21% женщин, всего лишь 21%, спокойно готовы рассматривать мужчину, у которого автомобиля нет. А что, если у него прикован к нему такси бизнес-класса? Неужели что-то это говорит о благосостоянии человека? Ну, да ладно. В конце концов, что касается ориентиров в выборе партнера, это личное дело каждого. Я, кстати, могу вам посоветовать один из наших видео-подкастов. Он был посвящен выходу сериала, реалити-шоу, точнее, «Сваха». И вот там настоящая сваха рассказывает о том, как она настраивает, скажем так, правильно девушек, которые приходят с установками такими более, может быть, материалистическими, а уходят уже совсем другими людьми. И самое-то главное, обретают счастье таким образом. Но советовать сами ничего не буду. Хотите, послушайте все это и посмотрите даже на медиаплатформе «Смотрим». А у нас на «Маяке» звучит пока музыка. We'll be right back.

0: пока вы спали.
1: Год единства народов России продолжается в нашей стране, и мы об этом вам напоминаем регулярно. Но тут появился очень интересный повод для того, чтобы еще раз вспомнить именно об этом. Уже 6-й фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» пройдет на ВДНХ со 2 по 5 июля. Естественно, посвящен он упомянутому году единства народов России, но теперь масштаб просто очень впечатляющий. Более 20 площадок. И там в программе выступления коллективов из разных регионов, и народные промыслы, и традиционные костюмы, и фотовыставки, и много чего еще. Есть еще и деловая часть, форум креативных индустрий, 35-летие Содружества независимых государств, таким образом еще будет отмечено. Ну и, конечно же, концерт колоссальный под названием «Многоликая Россия» 4 июля пройдет между павильоном номер 1, он же центральный, и фонтан. Нам «Дружба народов». Если бывали на ВДНХ, это, в общем, прямо на входе. Ну, а если вы на ВДНХ не бывали, то все равно не пропустите. Кроме того, удмуртский национальный праздник Гербер в эти же дни будет проходить. Так что там и флешмобы, и участие в обрядах разнообразных. Все это вас ждет. Ну, а мы на «Маяке» в самых разных программах продолжаем вас просвещать на тему культуры народов России, их самобытности. И этому, в частности, посвящен цикл «Малые народы большой страны», который выходит в программе Сергея Стилавина и его друзья. И в прошлый понедельник заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук Юрий Латушко рассказывал нам много и кучу всего вообще интересного о нанайцах. Я думаю, многие слышали это слово, но далеко не все представляют, где вообще эти нанайцы живут. Вот сейчас вы из отрывка об этом узнаете.
2: Ну, нанайцы, кстати, само название очень простое. Местные люди, ну, здешние люди. Кстати, также себя называют нани или нанай, называют себя и ульчи, хотя это другой народ. Но, на самом деле, это очень близкородственные группы. Рыболовство имеется в виду, в первую очередь, конечно, лососевые, но не только, и частиковые рыбы, самые разные, в зависимости от того, где кто живет, потому что край этот огромный, и нанайцы занимают, вот представьте себе, огромную территорию от Хабаровска, города Хабаровска, и туда за Комсомольск. Всегда держим карту перед глазами или открываем и смотрим. На этом огромном пространстве проживают как раз нанайцы. Что-то еще по хозяйству, если да. И, кстати, вот что интересно, это важно. Низовские и верховские, как они внешне даже отличались. Низовские все-таки были больше людьми из рыбьей кожи. Они жили подальше от Китая. А вот верховские, которые поближе были, они с давних пор получали различного рода подарки от маньчжурских чиновников и до этого еще, в целом, китайских, можем так говорить. Там вот заметно больше носили одежды не только из рыбьей кожи, но и ткань, которую получали из Китая, шелк, например. Это вообще была редкость большая, и эти вещи носили в основном старейшины. Такие у них были халаты замечательные, расшитые, красивые, и, соответственно, головные уборы, такие шапочки были. А у нас они ассоциируются с головными уборами только китайцев, ну, на самом деле, это не совсем так. Классическими, я имею в виду, такие с бубончиками.

0: пока вы спали.
1: Путешествия во времени по-прежнему будоражат ученые и не только ученые умы. И то выдвигаются гипотезы о мультивселенных, и будущее, и прошлое — это таким образом разные ответвления или разные блоки того вот континуума, который мы называем временным. Ну и вот опять новый философско-физический анализ теперь ставит под сомнение его авторы одно из пространственных следствий теории относительности. То есть идею о том, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно как части неизменного четырехмерного блока. Теперь автор утверждает, что блочная вселенная — это не физическая реальность, а математический конструкт. На движение во времени является не иллюзией сознания, а фундаментальным свойством мироздания. Ну и кажется мне, что это, конечно, не последний такой вот... не последняя итерация в этом споре. Чем-то это уже напоминает теологию. Конечно, потому что если взять Библию, которая, безусловно, важный памятник культуры человеческой, вне зависимости от того, верите ли вы в высшие разумы или нет, вот постоянно некая циклоида вот это завивается и завивается и завивается. То говорят, что там все написано, абсолютная правда, и находят исторические подтверждения, то говорят, что текст нужно воспринимать иносказательно, и это концентрация не столько фактов, сколько человеческой мудрости и опыта, который проистекает из тех или иных событий, которые и вправду имели место. В общем, нет конца, конечно, и края этим спорам. Одни физики вот буквально на прошлой неделе говорили о том, что нет, теоретически в прошлое можно что-то отправить. Вот теперь другие, еще и с философами объединившись, говорят, что нет, это все совершенно не получится, и уж если есть мультивселенные, то каждый из них со своей временной линией. Ну что же, тем временем, мне кажется, что есть у нас стремление откручивать стрелки часов в обратную сторону. Потому что, оказывается, действительно большинству людей присуща врожденная склонность двигаться против часовой стрелки. Вспомните, бывали ли вы на башнях замковых или на колокольнях. Вспомните, куда там закручены винтовые лестницы. В общем, как правило, действительно против часовой стрелки. Так вот, большинство людей, подавляющие, которым позволено идти, куда глаза глядят, предпочитает поворачивать как раз против часовой стрелки. Ну, скорее влево, чем вправо. Особенность эта, как говорят нам авторы исследования очередного, не зависит ни от культуры, ни от пола, ни от ведущей руки. То есть и левши, и правши одинаково поступают. И только возраст несколько влияет на эту необъяснимую склонность. Поставили опыты целых 33 в университете Наварры, и, в общем, действительно, в 32 нашли подтверждение этой самой теории. Да, хотя один из авторов этого исследования, Клаудио Феличиани, ученый с любопытной репутацией, скажем так, он однажды получил Шнобелевскую премию за объяснение причин столкновений пешеходов в толпе. Ну, мы знаем, что есть те, кто и Шнобелевскую, и Нобелевскую премию получали, так что тут не будем судить в любом случае, а уж строго судить и подавно, тем более, что иллюстрации к научной работе, к эксперименту выглядят довольно убедительно. Действительно, там треки простраивали в павильоне, как движутся люди, и пришли именно к таким выводам. Почему происходит именно так? Совершенно непонятно. Может быть, и вправду мы пытаемся повернуть время вспять. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Промышленный туризм становится новым трендом, такой новой тенденцией в нашей стране. И экскурсии в промзоны все большей и большей популярностью пользуются. На закрытые полигоны, на закрытые промышленные объекты и даже на то, что называется свалками. То есть полигоны, где отходы складируются. Это, оказывается, тоже формат, который уже существует. И почему же, в общем, так это популярно? Говорят в том, что это все оказывает влияние на поведение людей. То есть, когда ты не просто слышишь о чем-то и там, смотришь кино, допустим, а своими глазами видишь, и как и на что влияет человеческая деятельность, и на вот эти колоссальные промышленные объекты, которые вдруг стали ненужными. Вообще, по-другому можешь даже оценить свое потребительское поведение, а все больше и больше людей уделяют этому внимание. Ну, мне кажется, самые колоссальные такие объекты, ну, нельзя их считать в полной мере заброшенными, но вот, например, стартовые позиции комплекса «Энергия», конечно, колоссального размера, это была ракета, их можно до сих пор увидеть на космодроме Байконур. Если у вас это было в планах, торопитесь, потому что вот тот самый момент, когда пилотируемая космонавтика с Байконура уйдет уже на восточный, и таким образом Байконур станет ненужным для нашей страны, это все уже дело недалекого будущего, и значит, все эти поездки могут просто прекратиться, хотя если это не будет сопряжено с запусками ракет, может быть, все станет подешевле. Наоборот, ну, так или иначе, в общем, тлена всему этому не избежать. Как-то это все музеифицировать или даже толком утилизировать никто не может. И сейчас мы становимся свидетелями, как и во что превращаются эти колоссальные усилия. С одной стороны, восхищает, с другой стороны, заставляет немножко взгрустнуть. Но давайте грустить не будем, тем более, что мы тоже нередко инженерную тематику выбираем для программы «Место действия Россия». И в прошлый понедельник мы говорили о Удмуртии, о городе Ижевске. Тема была продиктована датой. 10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод, который ныне продолжает свою историю под названием концерн «Калашников». Ну а о том, как выглядело промышленное производство в нашей стране на рубеже 18-19 веков, нам поведал специалист по истории науки и промышленности, кандидат философских наук Дмитрий Сапрыкин.
2: Ну, во-первых, надо сказать, что Россия уже в 18 веке была одной из крупнейших промышленных держав мира. Это сейчас про это мало знают, потому что многие, мне кажется, что только там в советские времена у нас возникла крупная промышленность. На самом деле, в конце 18 века, в начале наполеоновских войн, русская промышленность была по масштабам сопоставима с французской и английской, может быть, даже превосходила их. Это вот на сегодня мнение ученых достаточно твердо устоявшееся, да, то есть Россия, например, была крупнейшим экспортером металлов, железа в другие страны, в том числе в Англию и во Францию, да, то есть вот, к примеру, собор Парижской Богоматери покрыт русским железом был вот до того, как сгорел, да. Это положение, да, то есть Россия, входившая в четверку крупнейших промышленных держав мира в конце 18-го, начало лет 20 века, было, конечно, результатом развития 18 века. То есть когда возникли огромные предприятия горной промышленности, железоделательной промышленности, текстильные предприятия с уконной мануфактурой, огромные, относившиеся к числу крупнейших тогда в Европе. Вот. И были построены огромные водные системы, да, которые соединяли Мариинская, Тихвинская, Вышневолодская системы, которые соединяли еще до железных дорог всю нашу страну, речные бассейны, там, Волги, Камы и так далее.
0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
3: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам. понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
4: Может ли шалость нашего ребенка воспитывать нас? Может, если мы позволим себе быть не только воспитателем ребенка, но и его воспитанником. Так же, как мы стараемся влиять на него, дадим ему возможность влиять на нас. Тогда мы увидим. Он призывает нас дружить с ним на равноправных началах. Предлагает нам тоже стать ребенком и шалить вместе с ним. Дает возможность развить в нас творящее терпение. Учит нас быть искренними, правдивыми и любить истину. Предоставляет себе возможность стать точилкой для нашего воспитательного искусства. Ведет нас к мудрости, взаимопонимания, добра и красоты.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: пока вы спали.
1: Пару минут у меня остается на разговоры о нашем ближайшем эфирном будущем. Совсем скоро в эфире программа «Сергей Стиллавин и его друзья». Ну а на смену придет передача «Физики и лирики» с 11 до 14. Она в эфире «Маяка». Рубрика «100 минут на своем месте» в 13.00. Да, посвящена эта самая рубрика «Воде» на этой неделе. И в 13.00 кандидат исторических наук Елена Теплова будет говорить о воде в мифологии, о богах, духах и легендах воды. Будет интересно, как всегда. Ну и историю мы не будем забывать. Мы сегодня в программе «Место действия России» после 19.00 отправимся в музей «Ясная Поляна», который в эти дни празднует свое 105-летие. 10 июня 1921 года, то есть уже при советской власти, музей-усадьба, посвященная, естественно, Льву Николаевичу Толстому, заработала уже, ну, вернее, официально получила статус музея, вот так можно сказать. Посетители туда ходили и раньше, и ходят до сих пор, и фестивали проводят, и это все совершенно прекрасно. Самое главное, что содержится все в образцовом порядке. Как именно и какова история этого музея, и каково было отношение советской власти к усадьбам представителей культуры, мы об этом, обо всем сегодня после 19 поговорим. Ну а в 17.00 авторское шоу Игоря Ружейникова вас ждет, и сегодня Игорь нас отправит в 1960 год. 19 сентября песня Чабби Чекера «The Twist» поднялась на первую строчку билборда, и твистомания охватила всю планету, причем Восточная Европа и Советский Союз исключением не стали. Как это все было, сегодня узнаете. Ну а в прошлый понедельник в программе Игоря Ружейникова «Муздок» мы вспоминали события из 1957 года. Тогда 6 июня в Москве открылся детский мир. Такое пространство, в котором, конечно, каждый ребенок страны хотел побывать, да еще и уйти не с пустыми руками. О том, как создавался вот этот замок детства, действительно был целый мир для тех, кто исхитрялся туда попасть, для тех, кому счастливилось туда попасть. Знаю, что многие родители не очень-то хотели с детьми туда ходить, даже если целью похода являлась покупка чего-то для ребенка, но чтобы, да, детей было не вытащить, конечно. Ну, в общем, явление, которое сейчас сложно с чем-то сопоставить. Не знаю, что может современных детей поразить в той же степени, в какой моих сверстников в нашем детстве поражали вот эти вот большие детские магазины. В общем, прямо сейчас Игорь Ружейников появится в эфире. Я желаю вам отличного понедельника, прекрасного настроения. До скорой встречи. Пока.
2: Разумеется, катастрофически не хватало средств. И была такая идея, причем идея очень неплохая, которая давала, ну, связывала часто руки архитектора, но, с другой стороны, давала небывалый простор для творчество современного. Борьба с архитектурными излишествами. Так вот, этих архитектурных излишеств в первоначальном проекте дома на Лубянке было очень много, поскольку он проектировался как логическое продолжение так называемого сталинского ампира, называемого сейчас, понимаете? И тогда за слова «сталинский ампир» можно было угодить туда, где ничего не строили, а только валили. Вот, понимаете, ну, сталинская архитектура. По мере строительства, причем строили дом, строили метростроевцы. Построили в рекордно короткие сроки. По проекту они должны были сдать помещение под магазин «Детский мир» только в 58 году. Они это сделали на год раньше. Ну, потому что там стахановцы, потому что там соцсоревнования и все такое прочее. Вот. Но проект за это время, и это тоже помогло более ранней сдаче объекта, проект за это время сильно изменили и упростили. Допустим, убрали кучу мозаичных панно, которые появились потом, после реконструкции уже нашего времени, в третьем тысячелетии, поскольку все проекты сохранились. Но так или иначе, 6 июня 1957 года это был, наверное, праздник для всех, кто смог в этот день в магазин попасть. И это был праздник для всех детей Советского Союза, у которых теперь появилась мечта. Папа, мама, мы поедем в Москву и обязательно в детский мир. 1957 год. Самая великая песня того времени, но, правда, не наша.

0: Если ты двигаешься, то всегда двигаешься к истине, даже если она разрушительна, страшна и чудовищна. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: в Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Дональд Трамп высоко оценил роль президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном. В интервью «Нью-Йорк Таймс» Трамп отметил, что считает премьера Израиля Беньямина Нетаньяху очень сложным партнером, который должен быть благодарен США за предпринимаемые по Ирану усилия. Ранее Трамп подтвердил заключение сделки с Тегераном и объявил об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, заводите двигатели, пусть нефть течет, написал он в соцсетях. Готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном стал одной из центральных тем вчерашнего телефонного разговора Путина и Трампа, в ходе которого российский президент поздравил американского коллегу с 80-летием. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин выразил удовлетворение тем, что конфликт, который мог поджечь весь регион и не только, судя по всему, удается купировать.
1: Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать. Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решению глубинных вопросов, которым еще придется серьезно заняться.
0: То, что мирное соглашение между США и Ираном достигнуто, подтвердил и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. В Тегеране также подтвердили согласование текста меморандума, но подчеркнули, что не доверяют Вашингтону и намерены внимательно следить за выполнением американских обязательств. После подписания меморандума Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры. На них стороны обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизма контроля за исполнением соглашений. Сделку скрепят резолюции Совбеза ООН, сообщили в офисе генсека Всемирной организации Антонио Гутерреша. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум и заявили о готовности снять часть санкций с Ирана при уступках по его ядерной программе. Штурмовые отряды южной группировки войск ведут активные наступательные действия в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики. Они уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад в районах Дружковки, Николаевки, Алексеева-Дружковки, Славянска и Краматорска. В Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия. Продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих.
0: Высокий темп продвижения подразделений южной группировки войск в Константиновке вынудили Киев приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западной области Украины, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска идет с 9 июня. Из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3,5 тысячи сотрудников. Кроме того, в экстренном порядке для эвакуации готовят и новых Новокраматорский машиностроительный завод по ремонту и восстановлению бронетехники ВСУ, Старокраматорский машиностроительный завод, на котором выпускают стволы для крупнокалиберной артиллерии, завод «Энергомаш Спецсталь», выпускающий оборудование для металлургии и машиностроения. Как отметили в ведомстве, Киев, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которым последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации. Специалисты приостановили работу по ликвидации последствий взрыва газа и пожара в многоквартирном доме на улице 22-го партсъезда в Самаре из-за угрозы обрушения конструкции. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным Следственного управления СКР по региону, минувшим вечером в одной из квартир на первом этаже произошел взрыв бытового газа, начался пожар, огонь охватил квартиры со 2-го по 4-й этажи, а также торговые помещения. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Ночью открытое горение ликвидировали. В результате ЧП погиб один человек, пострадали 12, включая двоих детей, госпитализировано двое, повреждено 24 квартиры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, слабая гроза, плюс 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями. Во второй половине дня ливень, местами слабые грозы и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 14, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 99%.
3: Америка. Сложное переплетение идей и людей. Она восхищает, она возмущает. За мир, но не против войны. Новая этика, старые проблемы. США. Что бывает, когда пытаешься контролировать весь мир? То вверх, то вниз. То маневр, то вираж. «Американские горки» с Дмитрием Дробницким. Каждую среду после 18 часов на радио «Вести ФМ». Всегда найдется закономерное в случайном, конкретное в абстрактном. «Железная логика». Программа, где ничего не происходит просто так. Казалось бы, хаос, на деле стройный порядок. Связь во всем. Усвоим как норму, возьмем за основу. Сергей Михеев. По будням после 11 часов на радио Вести ФМ. Взгляд один, ситуация ясна и проста. Взгляд другой, картина уже не та. Все зависит от точки, кто смотрит, где и когда. Расширяем кругозор.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Во всем здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Радость-то какая услышаться, да?
1: Да-да-да, радость прекрасная. Прекрасная радость сквозь струи дождя. Давайте
2: говорить.
1: Да. Да. Знаете, когда читаю следующего содержания новости, то действительно ваша радость мне становится все ближе и ближе. А именно, в Краснодаре Гелендваген сбил мужчину на сапборде.
2: Это сильно-то.
1: Понимаете, да? И, кстати говоря, друзья мои, ведь вот эти вот ливни тропического свойства, которые охватили, кстати, не только Москву, из Москвы, конечно, очень много видео, я вам скажу, по одной простой причине, слишком много смартфонов с хорошими камерами.
2: Это проблема, да.
1: Да, потому что когда у человека смартфон за 10 тысяч рублей, пока включишь камеру, вот, уже и дождь кончится, да, вот. А, соответственно, несерьезно, если без этих идиотских шуток, то по всей России действительно дождливо и даже в Челябинске затопило, понимаете, а это уже далеко от Москвы. Да, и как-то я тут, Владислав Александрович, летел с одним уважаемым мужчиной. Угу. Это вот не на тему плоской земли или почему.
2: А действительно все планеты... уважаемый мужчина. Так, так.
1: Да, да, да. Почему все планеты действительно как бы крутятся в жанре одного диска вокруг Солнца? Я что-то разговорились мы про вот, изменение климата и так далее. И мужчина уважаемый мне рассказывает. Говорит, вы понимаете, говорит Сергей, дело в том, что нас 8 миллиардов. Угу. Я покосился на его значок на лацкане и подумал сначала, что речь об этом, но нет. Оказалось, что у нас всего 8 миллиардов. Угу. И я говорю, да, говорю, в чем дело? А говорит, они хотят есть. Отлично. Я пока что не потерял нить логического изложения. И говорю, ну и дальше. Но это он мне объяснил, что поскольку они хотят есть, и мы тоже, то надо увеличивать площади посевные, где растет еда.
2: Ну, разумеется. Либо урожайность, да.
1: Да, и вот эту... Ну, дело в том, что и урожайность, и еду надо поливать водой.
2: Да, да.
1: Причем водой, как правило, чуть не сказал, трезвой. Это как ее...
2: питьевой.
1: Пресный, да. Пресный, конечно. Да-да-да.
2: Морская не подойдет.
1: Да-да-да. А ее, эту пресную воду, проще всего добыть из-под земли. Потому что там, вот знаете, как вот у нас по всей России ездят такие доисторического вида грузовики с мини-буровыми установками, георазведочные, которые раньше использовались для того, чтобы нефть искать где-то или газ в Сибири. А теперь вот эти вот огромные грузовики, зеленые, как правило, армейского цвета, они, значит, бурят на воду. И дачники, значит, соответственно, бурят себе эти значит, скважины где-то глубиной где-то 40 метров, где-то 100. И оттуда выкачивают из подземных пластов, они выкачивают оттуда воду. Так вот, прикол в том, что эта вода, она сидела там в подземелье и, условно говоря, Владислав Александрович, не участвовала в круговороте воды в природе.
2: А, это неучтенка, лишняя вода.
1: Нет, не то, что неучтенка, она не участвовала в климатических процессах.
2: Да, да, да,
1: вы
2: да,
1: достаете оттуда эту как бы ниоткуда взявшуюся воду.
2: В дожде, да, в снеге
1: она начинает,
2: не участвовала.
1: Да, вы начинаете ей поливать ваши посевные. Естественно, солнце жарит периодически, да, и земля отдает в виде пара. Как вот сегодня в Москве пасмурная, ну, такая туманная погода, да, потому что большие испарения, земля нагрета, и, соответственно, воды много, все это испаряется. И вот с огромных новых этих посевных площадей испаряется вся эта вода, поступает в водооборот, будем говорить таким языком, да, в небо, там она скапливается и образуется ультра-гипер-супер-тучи, понимаете, да, которым нужно куда-то излиться, понимаете, да. И они изливаются, вот как вы видели позавчера или...
2: В аномальные осадки, вот что вы хотите
1: сказать. Конечно, объемы уже тропического масштаба.
2: Ненормальные, абсолютно.
1: Да, и этот процесс уже вот при текущей ситуации трудно обуздать, потому что, по большому счету, хорошо бы эту воду спрятать обратно туда, в преисподнюю, понимаете,
2: куда она пришла, да.
1: Да, но откуда взять деньги, чтобы закачивать ее туда? А к тому же, а как закачивать, если нужно все равно эти 8 миллиардов кормить?
2: Поливать-то нужно, конечно.
1: Да, вот в чем проблема. И, то есть, я сначала думал, что речь пойдет о, так сказать, вот, уменьшении народонаселения в целом, да, но оказывается вопрос в воде. И вот эту воду, которую взяли, опять же, из хранилищ, понимаете, где она была заточена, и поместили в водооборот планетарный. Вот мы ее, собственно говоря, и наблюдаем, Владислав Александрович. Видите?
2: Слушайте,
1: вот смотрите,
2: да,
1: мы с вами, смотрите, мы с вами не хуже Тишковца. Без вот этих всех миллион на миллион, всей вот этой седловины барической, все взяли и объяснили, правильно?
2: Не дураки.
1: Да? Вот именно.
0: Сергей Стиллавин.
1: Так, ну давайте-ка письмецо от людей прочтем, правильно?
2: Да.
1: Потому что люди у нас уважаемые, письма пишут хорошие.
2: Угу. Моторика пальцев отличная.
1: Пальца сейчас пишут
2: хорошо.
1: Одним пальцем.
2: Хорошо, нет, да это мы одним, они-то.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: В День России, 12 июня в 15:45, получил письмо от Андрея Смирнова. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. По выходным без вас скучно.
2: Хорошо.
1: Зовут меня, как и многих, Андрей, город Самара.
2: Начал хорошо.
1: Прекрасно. Да. Начальству перешлю. Хотя нет, не буду, а то скажут, давайте тогда еще и выходные. Да. И от Светланы Станиславны Шуст письмо не могу проигнорировать, потому что, во-первых, она приложила фотографию, на которой Светлана Станиславна, это наш дворник из Ялты, она в новой шляпе. Шляпа цвета Марсала, вашего любимого.
2: Да, класс.
1: Здравия желаю, Сергей и Владислав. Я впечатлена работами Влада в соавторстве с Иваном Ивановичем, с искусственным интеллектом. Музыкальные работы.
2: Да.
1: При всей своей ортодоксальности формата классики, мне вовсе не чужды современные технологии, особенно в области музыки. Уже собрала коллекцию про красную шапочку, чему без экивоков и ложного стеснения чрезвычайно рада. Даже свою собачку стала подзывать призывами «хоп-хоп-хоп». Еще раз огромное спасибо, Сергей, за поздравление 5 июня с моим днем рождения, с моим 60-летием. И продолжает цементировать основу женственности, купила очередную шляпку и сумочку.
2: Да,
1: фото
2: класс,
1: прилагаю.
2: Класс.
1: К слову, фотографируюсь на веранде своего личного дома, Владислав Александрович. Так что я вам перешлю, а вы там присмотритесь. Может, что ценное увидите.
2: Нет, шляпа на веранде, мне уже нравится.
1: Конечно.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Друзья мои, сегодня в плане поэзии замечательный, важный день. Константин Бальмонт родился в этот день, да. Я в этом году, Владислав Александрович, посетил родину Константина Ивановича.
2: Везет.
1: А именно Шую, да. И, к сожалению, пока что город с такой мощной поэтической, энергетической центровиной, скажем так, да, сердцевиной, да, находится в несколько нетуристическом облике и имеет большой потенциал. Потому что и красивая природа вокруг, и много дореволюционных зданий исторических. Вымыть бы это все, покрасить, так сказать, вот, привести в порядок. И мне кажется, туристы потянулись бы в том числе и в Шую. Особенно если учесть, что Константин Бальмонт там рос. Он оставил после себя шкаф, в котором прятался мальчиком.
2: Ну, неплохо, неплохо.
1: Настоящий. Я, кстати, снял большой тест-драйв, да, одного из автомобилей. Так что на канале «Большой тест-драйв» можете, друзья мои, посмотреть своими глазами, увидеть шкаф, в котором прятался Константин Иванович. Иванович — это у меня просто универсальное отчество, понимаете, да? И есть несколько стихотворений замечательных.
2: Давайте, конечно.
1: Давайте, вот понимаете, надо как бы человека вот после все-таки удлиненных выходных взять и так вот нежно его так подсадить, как тренер в школе на канатик подсаживал. Да?
2: Не накрыть, да, а как бы выманить на сахарок, Сергей Валерьевич, давайте.
1: Да-да, к свету, чтобы полез туда, покарабкался наверх.
2: Да.
1: Вот смотрите, начнем мы со стихотворения, которое называется Ну, очень поэтично. К случайной.
2: Хорошо.
1: Понимаете?
2: Да.
1: Опрокинулось небо однажды и блестящую кровью своей сочеталась, как в брачном союзе, с переменную влагой морей. И на миг вероломная влага с этой кровью небесной слита, и в минутном слиянии двух светов появилась в мир Афродита. Ты не знаешь старинных преданий, возмущаясь, дивишься ты вновь, что я двойственен так, вероломен, что люблю я мечту, не любовь. Я ищу Афродиту, случайной, да не будет ни странно, ни внове, почему так люблю я измену и цветы с лепестками из крови. А?
2: Но очень густо намазывает. Густо, густо. Очень.
1: Ну, давайте немножко разбавим. Минералочки. Минералочки.
2: Давайте.
1: О, тут надо принять позу. Вернее, не мне, а голосовым
2: связком. Не надо оправдываться.
1: О, женщина. Дитя, привыкшее играть. И взором нежных глаз, и лаской поцелуя, я должен бы тебя всем сердцем презирать, но я тебя люблю, волнуясь и тоскуя. Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю. Живу одной тобой в моих терзаниях страстных, для прихоти твоей я душу погублю. Все, все возьми себе за взгляд очей прекрасных, за слово лживое, что истины нежней, за сладкую тоску восторженных мучений. Ты — море странных снов и звуков и огней. Ты — друг и вечный враг, злой дух и добрый гений.
2: Ну, роскошно, роскошно.
1: Так, закончим мы ногами, а вот сейчас другое. Ты льнешь ко мне. Льнешь, понимаете?
2: Да, не, класс.
1: Не путать со словом лен, это другое. Ты льнешь ко мне, как гибкая лоза, и все твои движения красивы, твоих волос капризные извивы, пышнее, чем полночная гроза. Настолько же прекрасны, как и лживы, твои глубокие, спокойные глаза, где искрится притворная слеза, где видны сладострастные порывы. Тот будет твой безвольный раб всегда, кого ты отравила поцелуем. В нем прошлое погибнет без следа, в нем вечно будет жгучая вражда к тому, кто прежде был, он так волнуем, к святыне, что погасла, как звезда.
2: Отлично.
1: Да. Ну и, наконец, вот так. У ног твоих я понял в первый раз... Представь себе ситуацию.
2: Конечно. Все представили. Угу. Отличная ситуация.
1: Каждый, то есть каждый представил
2: свою. Нет, каждый
1: свою.
2: У своих ног. Да.
1: У ног твоих я понял в первый раз, что красота объятий и лобзаний не в ласках губ, не в поцелуе глаз, а в страсти незабвенных трепетаний. Когда глаза, в далекие глаза, глядят, как смотрит коршун опьяненный, когда в душе нависшая гроза излилась в буре странно измененной, когда в душе, как перепевный стих, услышанный от властного поэта, дрожит любовь ко мгле у ног твоих, ко мгле и тьме нежней, чем ласки света. Ты понимаешь, как
2: класс,
1: он мглой
2: да.
1: называет,
2: кроет,
1: что, а?
2: Кроет мглой, Сергеевич.
1: Мглой небо кроет, рыча. И, наконец, еще успеем.
2: Давай.
1: Дышали твои ароматные плечи, упругие груди неровно вздымались. Твои сладострастные тихие речи мне чем-то далеким и смутным казались. Над нами повиснули складки алькова, за окнами полночь шептала невнятно, и было мне это так чуждо, так ново, и так несказанно, и так непонятно, и грезилось мне, что, прильнув к изголовью, как в сказке лежу я под райскую сенью, и призрачный был я исполнен любовью, и ты мне казалась воздушную тенью, а?
2: Отлично, спасибо вам
1: все-таки
2: большое.
1: Слово, да. Слово «мгла» хорошее, нет, короткое.
2: Нет, понятное. Глагол «кроет» отлично.
1: И «нет».
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно.

0: всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
2: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
3: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Высокий темп продвижения подразделений южной группировки российских войск в Константиновке вынудили Киев приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западной области Украины, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска идет с 9 июня. Из города в одну из западных областей Украины также уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3500 сотрудников. Кроме того, в экстренном порядке для эвакуации готовят Новокраматорский и Старокраматорский машиностроительные заводы, а также Энергомаш Спецсталь. Как отметили в ведомстве, Киев, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанное на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которым последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации. Ранее Минобороны сообщили, что российские штурмовики ведут в Константиновке в ДНР активно наступательные действия, уничтожая облокированные в юго-западной части города формирования ВСУ. За сутки российские военные заняли 117 зданий, противник потерял до 90 военнослужащих. 3 человека погибли, еще 3, в том числе годовалый ребенок, пострадали в результате атаки БПЛА на Тулу, сообщило руководство Тульской области. Под удар попал жилой сектор городского округа в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. Несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили повреждения. Пострадавшим оказывают помощь. На месте работают оперативные службы, представители власти. В областном правительстве развернута работа оперштаба. Война на Ближнем Востоке может закончиться дипломатической сделкой. США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании. Дональд Трамп подтвердил заключение сделки и объявил об открытии Ормузского пролива. При этом он поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за содействие урегулированию и раскритиковал израильского премьера Беньямина Нетаньяху за действия, которые едва не сорвали переговорный процесс. То, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном достигнуто, подтвердил и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. После этого Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры. Стороны обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что достигнутые договоренности способны изменить политические ландшафт Ближнего Востока на ближайшие 50 лет. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум и заявили о готовности снять часть санкций с Ирана при уступках по его ядерной программе. Российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свешников и вратарь Пётр Кочетков завоевали кубок Стэнли в составе клуба Каролина Харрикейнс. В 6-м матче финальной серии плей-офф НХЛ команда на выезде разгромила Вегас со счетом 3-0. Таким образом, российские хоккеисты выиграли почетный трофей в 11-й раз подряд. В последний раз россияне привозили кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы Тампы. А тогда трофеи доставили в Москву Александр Волков и Никита Кучеров. Затем кубок побывал в Нижнекамске благодаря Михаилу Сергачеву и в Уфе, куда его привез Андрей Василевский. Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве, сообщили на сайте Гидрометцентра России. Днем температура воздуха в городе составит плюс 21-23, в ночь на вторник она может опуститься до 13 градусов, ветер южный и юго-западный 6-11 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, около 738 миллиметров.

0: метров ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться от 19 до 24.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная Нидерландов сыграла ничью с командой Японии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа футбольного чемпионата мира. В других поединках немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а шведы взяли верх над сборной Туниса 5-1. Московские футбольные «Спартак» и «ЦСКА» заинтересованы в приобретении вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско. С подробностями Виталий Павлов.
3: Накануне появилась информация, что вратарь «Балтики» Максим Бориско может перебраться в Москву. В игроке заинтересованы «Спартак» и «ЦСКА» одновременно, сообщают СМИ. При этом армейцы готовы активировать опцию выкупа прав на футболиста за 180 миллионов рублей, если восстановление Игоря Акинфеева после травмы затянется. «Спартак» же вроде бы и доволен выступлением Александра Максименко, но его контракт был продлен автоматически только на 1 год. Дальнейшее будущее под вопросом. Поэтому красно-белые рассматривают разные варианты. В прошедшем сезоне Бориско провел 23 матча в РПЛ, пропустив только 11 мячей и 14 раз сыграв на ноль. Его контракт с «Балтикой» продолжает действовать до лета 2028 года. Интересно, что голкипер зарабатывает в калининградском клубе порядка 3 миллионов рублей в месяц и еще 500 тысяч в качестве бонуса за каждый матч на ноль. Ходят слухи, что к 26-летнему вратарю присматриваются и из чемпионата Франции. А вот в списке «Спартака» и «ЦСКА» еще входит в вратарь Александр Дегтев, выступающий за Сочи.
2: Петербургский «Зенит» проиграл белорусскому клубу «Мешков-Брест» со счетом 22-24 в финальном матче дивизиона «Восток» Юго-Восточной гандбольной ассоциации. В поединке за третье место белорусский «СКА Минск» был сильнее ставропольского «Виктора» 40-36. Россиянин Эрнест Шарафутдинов одержал победу на финальном этапе премьер-лиги по карате в Рабате. Он в поединке за золото весовой категории до 75 килограммов победил Валико Паниаву из Грузии. Эдуард Гаспарян занял третье место в весе до 84 килограммов. В схватке за бронзу Гаспарян одолел Никиту Тарнакина из Казахстана. Российская доигровщица Екатерина Пипунырова стала игроком турецкого клуба «Зеренспор». Об этом сообщает пресс-служба команды. 26-летняя волейболистка последние 2 сезона провела в калининградском «Локомотиве». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
6: Сергей Стиллавин и его друзья.
7: Ну что ж, дорогие товарищи, пора на работу, пора на работу. И сегодня у нас важные есть даты. В этот день началось юннатское движение, друзья мои. Владислав Александрович, были ли вы юннатом?

0: 10% от собранных средств оставлять себе на зарплату. Да. В принципе, да, нормальная такая тема. Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Понимаете, да? Бывает. День национального спасения в Азербайджане. Поздравляем Баку. В 93-м году вернулся Гейдар Алиев. Ну, уважаемый руководитель, да? Еще советской закалки. День справедливости для дворников в Соединенных Штатах Америки. Справедливость для дворников.
1: А что имеется в виду, Сергей Ильич? Что за справедливость для дворников?
0: Надо воздать просто вовремя.
1: А, понятно.
0: Воздать. Хорошо, спасибо за чистоту, им. Да. День борьбы с овшами в Англии. Актуальная история, да-да-да.
1: Хороший праздник, да.
0: Борются с ними. Да, намываются дегтярным мылом англичане, да. День омара, он же лобстер, вот. Жалко их, понимаешь, у них такие клешни красивые, действительно. Да. День силы улыбки. У кого с улыбкой туго, для них день чернослива. Для всех остальных праздник мужских недостатков. Их хорошо. Надо обернуть в преимущество. Ну и русский народный праздник Вьюн зеленый. Второе название Никифор Дубадюр. Вечером молодежь собиралась на игрище, девицы водили хороводы, плели веночки, понимаете, да? Ага. Плели мыслями свое будущее, потому что мысль материальна. А молодые люди бились на кулаках, боролись один на один, но до первой крови. Вот так.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Друзья мои, в 1215 году, в этот день, английский король Иоанн Безземельный, он очень любил воевать, но своих денег у него было мало, поэтому он влез в долги к магнатам, ну, то есть к олигархам.
1: Купечеству, вот, и... да, по-нашему.
0: Да, первые гильдии. Те к нему в итоге пришли и говорят: слушай, братишка, давай-ка
1: подвинься,
0: ты это,
1: да?
0: Сворачивай все и подпиши нам великую хартию вольности. Вот из этой хартии и существуют мифы, которые сидят вот с 90-х годов в головах у многих наших, так сказать, граждан, которым нравится их устройство мира, о том, что вот баронов, например, их нельзя сажать в тюрьму без приговора суда. Ну и так далее, да, там 39-я статья, что король не может это делать по своему усмотрению. И отсюда укоренилась такая ситуация, что вот очень сильна законность в Англии. Но законность сильна в отношении баронов. Понимаете, какая история?
1: Та самая демократия.
0: Да, да. А вот быдло, оно, в принципе, как было.
1: Христианство, да.
0: Да, бесправным. Так оставалось. Поэтому вот эти иллюзии, да, они достаточно странные. Дальше. В 1389 году в битве на Косовом поле близ Приштины, а это Косово сегодня, как вы понимаете, да, земля оккупированная, в том числе американскими базами, говорят, там и медицинские всякие страшные черные эксперименты, и наркотики, и поддельный табак, поддельный, да, все там. А вот началось в 1389-м сербо-боснийские войска, там участвовали также и черногорцы, и албанцы, ну вот сразились с турецким султаном Мурадом I и проиграли.
1: Понятно.
0: Началось рабство, да. В 1752-м Бенджамин Франклин экспериментировал с воздушным змеем, время было, доказал электрическую природу молнии. То есть он заслал туда змея, а по проводу ему шарахнуло во время грозы, по рукам дало.
1: Экспериментатор, да, молодец.
0: И он говорит: во, говорит, электричество, да-да-да, электричество. В 1763-м Екатерина II издала манифест, который запрещал произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия.
1: Правильно.
0: Вот видите,
1: да.
0: Интернета не было, а уже стало понятно, что вот этот вот бесконтрольный базар.
1: Были.
0: Да, базар, да, он не нужен никому. В 1798 году Александр Михайлович Горчаков, это дипломат и канцлер, он больше четверти века руководил внешней политикой России. Но у нас люди делятся на две категории. Одни говорят, что Горчаков гений, другие обвиняют его в том, что наши военные победы он как-то размазал на переговорах.
1: Понятно.
0: Ну, вот есть две точки зрения. Либо гений, либо не гений. Тут надо, конечно, разбираться вообще, да. В этот день, что у нас, давайте немножко музыки, в 1843-м Эдвард Грик, это у нас норвежский композитор, да?

0: Пусть поиграет Грик. Да, вот класс. Смотрите, какой умный человек. В начальных классах школы товарищ Грик, узнав, что учеников, вымокших под дождем, отпускают домой, чтобы они переоделись в сухое, Эдвард стал специально мочить свою одежду из луж по дороге в школу.
1: Какой смышленый.
0: Так как он жил далеко от школы, то к возвращению в школу занятия заканчивались.
1: Молодец.
0: Да, цитаты следующие. Радость необходима для творчества, а не просто так, сама по себе. Или, например, слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем.
1: Вот. Красиво, да, хорошо.
0: А одежда нуждается в воде иногда. Да. В 1844-м Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации резины, ну и, соответственно, шины, покрышки, да, да, вот эта вся история. Ему. Но вот в чем проблема, друзья мои, у современных покрышек есть. Потому что проблему ищут все время в топливе, что, мол, дизельное топливо засоряет атмосферу, бензиновое засоряет, аккумуляторы очень сильно засоряют, пока их делают, эти аккумуляторы, да. Но проблема в том, что как-то слабо рассматривается влияние на окружающую среду самих шин. Вы же понимаете, что шины постоянно надо покупать новые. Да. Да, а куда стружка девается?
1: Куда? Вот позвольте вам задать. В круговорот.
0: Вот. Никуда не в водоворот, лежит родимая.
1: А
0: потом нам рассказывают, что мы пьем микропластик из посуды из этой. А вот эта вот резина с автопокрышкой. Причем, что интересно, у электромобилей там чуть ли не на треть больше износ как раз покрышек, потому что эти машины тяжелее. Конечно. В 1862-м великий человек, наш соотечественник Евгений Викторович Колбасьев, это наш изобретатель, моряк, он создал подводный телефон, придумал способ подводного освещения, ну, в общем, подводник, выдающийся инженер, придумал конструкцию плавучей мины, несколько проектов подводных лодок, а погиб, представляете, уехал после революции к себе на дачу в Крым, а там бандиты застрелили всех его родных. Вот такая вот судьба у человека, да. В этот день, в 1867-м, Джон Бобс впервые удалил человеку камень из желчного пузыря. Ну, в принципе, можно себе представить, насколько это было ужасно.
1: Да, это да, кошмар, ужасно. Наверное, да.
0: Про Константина Дмитриевича Бальмонта мы сегодня поговорим отдельно. Он родился в 1867-м. Стихи мы вам передали, вы в восторге,
1: отличные
0: правильно?
1: Стихи, да.
0: Он конфликтовал с властью. Сначала очень не любил царскую власть. Так. Очень не любил, да-да-да-да. Критиковал
1: пришла
0: и так
1: советская
0: далее.
1: Советская власть, так.
0: Да, и нет, представляете, даже Ленин хотел опубликовать в «Искре» стихотворение Бальмонта, где он там Николая II песочил. А потом ему не понравились большевики.
1: Слушайте, ну это такая позиция гражданская.
0: Не то чтобы гражданская, пожизненная
1: позиция. Пожизненный бузатер, есть такие, да.
0: Да, но обломался, да-да-да. Потому что страдал, находясь в изгнании, да, страдал. Ждал момент возвращения, но не дождался. В этот день, в 1869-м, товарищи изобрели первый пластик. То есть, можно сказать, началась эра пластика на Земле.
1: Микроклоид
0: появился.
1: Да.
0: Угу. В этот день, в 1881-м, французский конструктор Поль Корню родился. Он первым в мире взлетел вертикально в воздух. Обычно взлетали вперед. Или вниз, пытались удержаться, да, как бы. А этот в 1907 году придумал геликоптер.
1: Молодец.
0: Да. А в 1885-м в России приняли закон о запрещении ночной работы подросткам и женщинам. Ночью спят, утром работают, хорошо, да. А дальше, что еще любопытного? В 1896-м, ну, один из великих подвижников, Иван Алексеевич Лихачев, родился, ну, знаменитый директор Московского автомобильного завода имени Сталина, ЗИС. Понимаете, да? Потом, когда Иосиф Виссарионович попал в опалу, начали называть ЗИЛом, то есть завод имени Лихачева. Ну, мужчина великий, действительно. Да. Он был министром автомобильного транспорта, сгорел на работе, он очень мало прожил, да. Но многое сделал для нашего автомобилестроения тогдашнего. В этот день, в 1898-м, еще немножко музыки, друзья мои, хорошие, Петр Константинович Лещенко, знаменитый певец, русский певец, певец в эмиграции, да, его очень любили в Советском Союзе, несмотря ни на что. Давайте чуть-чуть послушаем.
1: Ну-ка, есть у нас вот, может быть, вот это. Видимо, позже подойдет Сергей Валерьевич.
0: Да-да, пока аккомпаниатор,
1: пока разогревается.
0: Конечно, мы помним, что в 2014 году родился Юрий Владимирович Андропов. Мы неоднократно пытались анализировать его биографию, да, и его роль в событиях, в том числе в текущих событиях, что происходит сейчас в мире, при помощи нашей исторической команды. Да? Но, вы знаете, Владислав Александрович, историки – это такие люди, которым нужен документ. Вот есть у них справка с печатью, тогда они говорят «да».
1: Значит, было,
0: а есть, да. Да, но в делах мутных не бывает справок, вот в чем проблема. И сегодня мы попытаемся, я так интригу посею, поговорить с одним из приближенных, скажем так, людей, да, вот, который нам прольет, может быть, какую-то правду об этом человеке, очень любопытно.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
3: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Очередной гуманитарный конвой отправился из Череповца в Курскую и Белгородскую области. В сборе помощи приняли участие представители бизнеса, общественных организаций и волонтеры. Володжане отправили продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одежду, хозяйственные принадлежности, а также кресло-каталку для медицинского учреждения. Кроме того, были отправлены генераторы, маскировочные сети и антидроновые одеяла. Отправку гуманитарной помощи приурочили ко Дню России. Более 500 книг собрали вологодские библиотеки для читателей Алчевска в рамках акции «Из Вологды с любовью». Инициатива проходила в течение мая при поддержке Министерства культуры Вологодской области и была приурочена к Общественному дню библиотек. В сборе приняли участие 3 областные библиотеки, а также жители региона, студенты и преподаватели учреждений культуры. В Алчевск отправилась в основном детская и художественная литература. Более 1500 выпускников Вологодской области сегодня сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Самым популярным предметом стала биология. Ее выбрали 845 человек. Результаты по биологии и географии станут известны до 30 июня, по иностранным языкам – до 2 июля. В Вологде полиция расследует уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при организации школьного выпускного. По данным управления МВД, 6 семей доверили женщине сбор денег и организацию праздника для выпускников. Родители перечислили более 40 тысяч рублей, однако к мероприятию подготовка так и не началась. Позднее женщина перестала выходить на связь и заблокировала участников переписки. Подозреваемая задержана и находится под подпиской о невыезде. Ей предстоит возместить причиненный ущерб. В Череповце дороги ежедневно моют с использованием специального шампуня. По данным мэрии, коммунальные службы расходуют более 100 литров моющего средства в сутки. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, шампунь эффективно удаляет загрязнения, помогает снизить количество пыли и при этом безопасен. В работах по содержанию городских улиц задействованы 8 единиц специализированной техники. Более 100 водителей общественного транспорта прошли обучение на базе Вологодского ПТП-1. На предприятии работают собственный учебный центр по подготовке специалистов категории D. Программа переподготовки длится 3 месяца и включает теоретические занятия, практику на автодроме и в городских условиях. Сейчас обучение проходят 9 человек, а в августе планируется набор новой группы. Как отмечают на предприятии, новые водители смогут выйти на маршруты уже этой осенью. Сегодня автопарк ПТП-1 обслуживает 20 городских маршрутов и ежедневно перевозит около 60 тысяч пассажиров. Череповце на фасаде дома номер 26 по улице Краснодонцев появится новый мурал, посвященный хоккею. На стене также появится лозунг «В хоккей играют настоящие мужчины». Проект реализуется в рамках подготовки к 250-летию Череповца. В этом году в городе планируют создать около 50 муралов на тему спорта, истории, природы и семейных ценностей. Все эскизы проходят обязательное согласование с жителями многоквартирных домов, пишет официальный сайт Череповца. И в завершении выпуска. В Вологде приступили к реконструкции инженерных сетей на втором участке Советского проспекта от улицы Галкинской до улицы Засимовской. Работы ведутся в рамках благоустройства площади Революции. Специалистам предстоит обновить более 450 метров водопровода и свыше 500 метров тепловых сетей. Как отмечают в городской администрации, модернизация позволит снизить количество коммунальных аварий. Завершить работы на обоих участках Советского проспекта планируется до 12 августа.
4: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде максимальная температура днем 21 градус, дождь местами сильный. В Череповце плюс 22 без существенных осадков, атмосферное давление около нормы, существенно не изменится.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовые отряды южной группировки войск ведут активные наступательные действия в населенном пункте Константиновка в ДНР. Они уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад в районах Дружковки, Николаевки, Алексеева-Дружковки, Славянска и Краматорска. В Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия. Продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих.
1: Киев, несмотря на свое бравурное заявление о скором переломе на поле боя, рассчитанное на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которым последуют утраты всей Славянско-Краматорской агломерации. Об этом заявили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, высокие темпы продвижения южной группировки войск в Константиновке вынудили приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западной области Украины. Так, принудительно эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска идет с 9 июня. Из города в одной из западных областей Украины также вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3500 сотрудников. В экстренном порядке для эвакуации готовят Новокраматорский, Старокраматорский машиностроительные заводы, а также Энергомаш, Спецсталь. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, руководство Тульской области сообщило, что 3 человека погибли, еще 3, в том числе годовалый ребенок, пострадали в результате атаки БПЛА на Тулу. Под удар попал жилой сектор городского округа. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинские повреждены частные дома и коммерческие объекты. На месте работают оперативные службы и представители власти. В областном правительстве развернута работа оперштаба. Дональд Трамп высоко оценил роль президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном. В интервью «Нью-Йорк Таймс» Трамп отметил, что считает премьера Израиля Беньямина Нетаньяху очень сложным партнером, который должен быть благодарен США за предпринимаемые по Ирану усилия. Ранее Трамп подтвердил заключение сделки с Тегераном и объявил об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады Соединенных Штатов. Заключение мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном подтвердил премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры. Стороны обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум и заявили о готовности снять часть санкций с Ирана при уступках при его ядерной программе. Более 240 тысяч выпускников сдают сегодня единый госэкзамен по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Как сообщили в Рособорнадзоре, больше всего школьников, 134 тысячи, выбрали экзамен по биологии, еще 24 захотели сдавать ЕГЭ по географии, письменный английский, сдадут 83 3000 человек. За ним следуют немецкий, французский, китайский, испанский. Что касается ЕГЭ по биологии, то сложнейшими преподаватели назвали задания 25 и 26. Они являются эвристическими и требуют не только знаний теории, а применения логики. В этих заданиях также обычно приводятся нестандартные биологические ситуации. В Москве сегодня во второй половине дня вновь пройдут ливневые дожди. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 10-13 литров небесной воды на метр площади. То есть под таким дождем можно промокнуть капитально. Ветер южной четверти с переходом в вечерние часы на западные румбы 4,9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 19, плюс 22 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 737 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, на этой неделе в Москве ожидается по-майски прохладная и дождливая погода. Завтра днем температура будет не выше плюс 15-20, это на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Лето вернется в столицу в воскресенье. Новые подробности и оперативные информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 16, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 90%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дождь, слабая гроза и плюс 20-22 градуса.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи, вроде как сильные тропические ливни свое взяли, да? Теперь будет просто тихонечко лить, спокойно, спокойно, да, без напрягов. Как в Северодвинске сегодня дело, Владислав Александрович?
2: Сергей Валерьевич, сегодня до +24 возможен дождь, возможен.

0: Северодвинцы. А вот интересный факт. Решение о том, что во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню памяти и скорби, городу Северодвинску будет временно возвращаться имя Молотовск. Знали
1: неплохо,
0: об этом?
1: Неплохо, нет, не знал.
0: Да, так Северодвинск назывался до 1957 года, да, когда Молотов попал в опалу окончательно у Хрущева. Кстати, именно в Молотовске была заложена первая отечественная атомная подводная лодка. Много таких страниц для гордости в истории. В Северодвинске два человека пострадали из-за загоревшегося в квартире самоката. Или этот аккумулятор вспыхнул, товарищи,
1: ужас,
0: будьте аккуратны.
1: Да.
0: Да, а в Северодвинске ловили подростков на мотоциклах. Ну, то есть заправщики им позволяют заправляться, а те, соответственно, на своих долбанных питбайках носятся, да. Ну, вот двоих 15-летних малолетних задержали, мотоциклы, так называемые, эвакуировали.
1: Понятно.
0: Ну, и о хорошем давайте. Каждый третий житель Северодвинска хочет получать зарплату раз в неделю. Понимаю.
1: Вы говорите «иш».
2: Ага. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Раз в неделю, да. Ага. Товарищи дорогие, врач Неронов рассказал о том, чем можно заразиться в природных водоемах, если вы полезете туда купаться от жары. Ага. Ну, самая мелочь – это кишечная инфекция, потом
1: палочка,
0: дизентерия, да, диарея, сальмонеллез, ужас. Потом лямбли лезут в организм.
1: Лямбли. Лучше дома мыться, да.
0: Да, да, не надо мыться, им же хочется резвиться, конечно. Потом дерматиты, зуд купальщика, циркариоз. Ужас.
1: Нет,
0: дальше не ходить.
1: Такой хоккей нам
0: не ходить.
1: Нужен.
0: Так, дальше. Бизнес-эксперт Трипольской заявил, что до 35 года искусственный интеллект заменит функционал примерно 6 миллионов граждан в нашей стране. Около 15% сотрудников из зон максимального риска могут столкнуться с необходимостью полной смены профессии. То есть 15% они полностью не нужны.
1: Готовьтесь, товарищи. Да.
0: А остальные пройдут через масштабное переобучение. Вот так. Наши ученые Жиянов и Шкляев открыли новый закон существования жизни. Оказывается, для исчезновения популяции, ну, с лица Земли, не имеет значения, ну, такого принципиального, насколько разрослась эта популяция. Ну, то есть, там, миллион человек или 100 миллионов, все равно исчезает и все. Вот, и вот эти законы продолжают изучать. Товарищи в ПНИПУ, наши пермские ученые, выяснили, что при температуре выше плюс 31 наше тело перестает охлаждать себя само, ему надо помочь. А если вы получите тепловой удар, то последствия-то останутся на всю жизнь. Это опасно, товарищи? Да? Наша семья, граждане живут в Краснодаре, жена, трое дочек решили устроить летний тур по Евразии, в том числе заехать в Северную Македонию. Спросили у чата Гопота, а вот в Македонию-то как заехать? А он говорит, да без проблем, сказал чат Гопота. А в итоге семейный бюджет лишился 50 тысяч, потому что нужны были визы, а чат промолчал.
1: Нашли, у кого спрашивать, действительно.
0: Да. Сенатор Шендерюк Житков обнаружил странность с половиной самозанятых граждан. Оказывается, половина самозанятых не раскрывает доходы. Откуда деньги?
1: Нет, ничем товарищ? Не заняты, половина самозанятых.
0: Да. Терапевт Чистик заявила, что нельзя делиться с одноклассниками чипсами, снеками, сухариками.
1: А слюной.
0: Да. Да, потому что герпес, ОРВИ, кишечная инфекция. У вас вот в школе вам говорили, дай кусить грушу. Говорили вам?
1: Не было у нас в школе груш.
0: Несчастные люди,
1: конечно,
0: не было груш, конечно. Так, еще что. За Северным полярным кругом у берегов Мурманской области наши люди спасли кита по кличке Петр, по фамилии Великий. Он запутался в сетях, а наши его распутали.
1: Молодцы,
0: да. Хирург Умнов предупредил людей с лишним весом. Не надо пить кофе, жиробасики. Кофе повышает уровень кортизола в крови, а это приводит к отложению жира в районе живота. То есть для удовольствия, смотрите, товарищ Умнов говорит, можно два раза в день хорошего кофейку. два.
1: Два раза, да? Но не больше.
0: Но вот это вот шляться по улицам с кофейными стаканчиками, вот об этом надо забыть. Товарищ Кадыров пошутил, что не показывает своего кота публике, потому что опасается санкций против кота. Видите? Хорошо.
1: Хорошо.
0: Да. А психолог Шпагина объяснила, как не поссориться с партнером в отпуске. Слушайте, совет шикарный. Мы раньше смеялись вот над этими шведами, которые лет 25 назад первыми выдумали всякие контракты, договоренности. А вот психолог Шпагина, вроде по фамилии наш человек, говорит, чтобы не поссориться в отпуске, нужно составить договор.
1: Да класс!
0: Говорит, 60% ссорятся на водах. Вот. Первое, смотри, что надо прописать в договоре. Кто за что платит?
1: Класс, класс.
0: Да. Второе, режим дня. Кто когда хочет дрыхнуть. Так. Третье, право на одиночество. То есть хочу пошляться один без тебя. Вот надо прописать, да? То есть вот видите, ну, надо договариваться. А психолог Куперштейн дал советы зумерам, как безболезненно съехать от родителей. Поначалу надо созваниваться, ребят. А потом все. А потом
1: просто
0: все.
1: Забыли.
0: Да, самыми везучими регионами в стране объявлены Москва, Свердловская область, ну, Екатеринбург и Новосибирская область. Там наибольшее количество людей, которые в спортлото выигрывают.
1: Класс.
0: А остальные не очень себя
1: жаль,
0: чувствуют.
1: Жаль, что не очень. Да.
0: Большой театр вот попытался 11 июня открыть продажу билетов от 200 рублей.
1: Попытался, мне нравится.
0: Да-да-да. А дальше. У 5-летнего ребеночка в Казани, на которого немножко забила родная семья, потому что очень увлеклась проблемами пубертатной дочери старшей, да, и сунули ему смартфон. Так вот, у мальчика-то начался тик нервный. Башечкой начал крутить, моргать и вообще как такой вести себя неадекватно,
1: ужас,
0: понимаете?
1: Да.
0: Да. Министерство иностранных дел предупреждает о том, что на наших граждан в Таиланде объявлена охота спецслужбами США, так что если вы не нравитесь американцам, то, в принципе, не надо, Владислав Александрович, ездить в Таиланд.
1: Хорошо.
0: Там вас поймают,
1: а
0: и вывезут.
1: А вы не нравитесь американцам. Да, это мы
0: знаем. Блогер Гоблин, он же Пучков, Дмитрий, доброе утро, причислил теперь к малолетним дебилам и тех, кто использует искусственный интеллект в учебе. Говорит, а потом они станут нашими врачами, полицейскими, чиновниками, и все. И крах, да?
1: Да, да?
0: Ну и, наконец, товарищи, офтальмолог Щемеров предупреждают, что наши граждане вот сейчас стали лечиться сомнительными БАДами, чтобы избавиться от очков, им там продают пилюли, мол, типа пропьешь и
1: прозреешь,
0: очки выкинешь. Так вот, не поможет, товарищи, нет.
1: Без очков.
0: Ну да. Ну давайте к женщинам-то. Слушайте, я такого еще не слышал, ребятки. Вот я делаю новости 30 лет. Можете себе представить, все знаю, что было, а такого еще не было. Женщины, Владислав Александрович, можно вот это вот та-дан, та-дан, вот это вот та-да-да-дан, вот, да.
1: Погодите.
0: Да, да, да, вот.
1: Пафосно.
0: Ба-бам, да. Женщины в России начали рожать по-новому в очках виртуальной реальности. Они рожают, а в это время им показывают морские и лесные пейзажи.
1: Жака Ива Кусто показывают им, да.
0: Да-да. Дальше, новость тоже сумасшедшая, из того же разряда примерно. Смотрите, певицы Моно и Анна Айсти.
1: Айсти.
0: Я считаю, что неправильно пишется Айсти.
1: Айсти,
0: вот я знаю, есть.
1: Это хип-хоп-певец.
0: Липтон Айсти.
1: ISMC.
0: Так вот, там опечатка.
1: Да.
0: Так вот, Анна предложила певице Моне вместе воспитывать коня. Согласен, смешно. Разведенная Полина рассказала, как борется с негативом. С одной стороны, от кровати у нее иконка, а с другой змеиная шкурка. Видите как?
1: Классно.
0: Понятно. Назван типичный портрет российского кошатника. Владислав Александрович.
1: Ну, давайте, типичный.
0: От 36 до 52 лет высшее образование.
1: Не попадаю.
0: Женщина. Женщина.
1: Женщина.
0: с высшим образованием, в работе, работает в сфере финансов, страхования. У нее есть семья, муж и ребенок, но о них ничего не известно, это так, главное, кот. Увлекается кино, книгами, музеями, обращается к питомцу Киса, в отличие от мужа, считает его полноценным членом семьи, я так понимаю, это уже в отличие.
1: Да.
0: Зарабатывает примерно 110 тысяч в месяц, примерно, понимаешь? Зажиточная,
1: понятно.
0: Да. А, слушайте, сенсация. У трети наших женщин с приходом жарищи увеличиваются траты на 25%. Представляете?
1: Интересно,
0: то
1: на,
0: есть жара,
1: на что увеличивается?
0: Жара из семьи рубль крадет, понимаете?
1: Выжигает.
0: Ну и, наконец, наши, да, наши стилисты выступили. Стилист Рогов назвал лучшим аксессуаром на летний сезон ключицы. Если они, конечно, видны. А стилист Лисовец посоветовал для эффектности носить сразу две майки.
1: Одна запасная.
0: На себе. На себе.
2: Новости капитализма.
0: Слушайте, у диет без сахара нашли опасный недостаток. Если вы полностью откажетесь от сахара, то кишечные бактерии взбунтуются, устроят воспаление и язву. Ясно? Вот и все.
1: Понятно.
0: Сахар нужен. А чтобы облегчить депрессию, надо охладить голову, сунуть в тазик с водой. Вот так.
1: Хорошо.
0: Бывший руководитель компании Fitbit теперь представил кулон для контроля ультрафиолета. Помните, были счетчики Гейгера, да, которые измеряли, сколько вы хапнули радиации? А теперь вот сколько вы, выйдя на улицу, в вас попало ультрафиолета. Прикольно.
1: Он опасен, кстати. Да.
0: Прикольно, да-да-да. А, чаты Гопота и Клод, помните, с планеты Кадрук, Клод, теряют внимание при длинных задачах почти полностью. То есть ты ему даешь какое-нибудь задание, он через полчаса уже вообще ему по барабану.
1: Забывает, с чего все началось.
0: Да. Дальше. Ученые, да, тебе так ученые, интересно. А, обокрали сборную Англии. Помимо формы, да, из раздевалки украли, как это мило, конструктор Лего.
1: Вот как они развлекаются.
0: Они настоящие дети, эти футболисты. Настоящие дети. Японцы выяснили, что бумажные книги помогают мозгу лучше связывать детали сюжета, чем электронные. А мужчина в Англии 7 лет назад, ему поставили диагноз, что у него рак. Он лечился, прошел десятки процедур, тут выяснилось, что рака не было.
1: Какие сволочи.
0: Тоже нормально.
1: Да.
0: А мозг освобождается, оказывается, от белковых отходов через носовые проходы. То есть сморкаться это полезно. Вы очищаете нос.
1: Мы белком сморкаемся, да?
0: Да. Хорошо. Да, да, да. Это белок, можно пожарить. Спецслужбы Китая рассказали, что за китайцами шпионят, ну, скажем так, роботизированные черепахи и рыбы, которых запускают американцы. Вы представляете? Да, да. Да. Еще что любопытного. Ученые объяснили загадочный гул, который слышат миллионы людей. Вы слышали? Да, вот выходишь на улицу, и что-то шумит, шипит. А они говорят, да это у вас в голове шипит. Тиннитус. Это не вокруг, это
1: запутывает
0: в вас. Да?
1: Понятно.
0: Ну и парочку еще давайте. Так, популярная добавка для здоровья – глюкозамин, который якобы для суставов. Что у вас суставы будут лучше. А оказалось, что это провокатор деменции на 25%. Представляешь?
1: Опасно.
0: То есть по лестнице бегаешь быстро, но не понимаешь, зачем и куда.
1: Да, куда ты бежишь.
0: Да-да-да. Ну и, наконец, дальше. Люди с плохим сном, вот кто не высыпается, ворочается, кашляет, чихает, чувствует себя старше фактического своего возраста, то есть хуже, да? Ну и, наконец, давайте, Эпштейн шантажировал Биллушку Гейтса, ныне великого биолога, а в прошлом компьютерщика, фотографиями с девками, с которыми он изменял жене. В итоге он вынужден был развестись с женушкой, ты помните? Не так давно.
1: Так вот, да.
0: Вот сволочи, да, жаль друг друга.
2: Наши, наши!
0: Ну что у нас? В Беларуси потрясающее уголовное дело. Послушайте, это гениально. Как оно бывает? Как бывает, что закрутится и уже не отмотать назад? Вот будьте осторожны. Компания из двух мужчин и женщин ехали в машине. Водитель приостановился, чтобы пропустить пешехода, переходящего дорогу. В руке пешеход нес бензопилу. Как только машина начала объезжать мужчину, прошедшего уже, ну, большую часть дороги, тот показал находившимся в автомобиле средний палец правой руки.
1: Так.
0: Водитель остановил автомобиль, чтобы сделать пешеходу замечание в такой, да. же, в такой же манере. В ответ пешеход завел бензопилу и начал преследовать вышедших из машины мужчин. Теперь уголовное дело. Дали 3 года и 6 месяцев.
1: Да.
0: За бензопилу, да? А забайкалец 22-летний обиделся на соседа за то, что тот отказался пьяненького его везти домой на своей машине. Ну, мало ли там его затошнит, там же обивка хорошая, да? И сжег машину.
1: Вот, расстроился, да.
0: В Москве странное дело. Якобы горничная обманула семью и продала несколько часов Rolex. Приходила, значит, тырила якобы из спальни Rolex'ы, приносила в ломбард и говорит: «Я, говорит, жена лорда».
3: Говорит.
0: Да, да. А на суде говорит, что это ей, лорд, супруга, да. супруга лорда велела сделать. Странное дело. Странное дело. В Краснодаре хроники наводнения. В Краснодаре 4 мужчин подрались в луже.
1: Ну, жарко, жара, Сергей Валерьевич.
0: А, слушайте, вокруг товарища Газманова продолжаются какие-то вещи. Вещи там сидят несколько его администраторов уже.
1: И воруют.
0: Да, нет, воруют, потом сидят. Так вот, теперь бывший директор Газманова через суд потребовал у певца 44 миллиона рублей, находясь в заключении, находясь там.
1: Да.
0: Понимаете, странная история, да? Ну и, наконец, давайте, так, ну это Гринича. Так, давайте, хорош, это тоже, не очень.
1: Что-нибудь хорошее.
0: А вот хорошее, давайте хорошее. В Сызрани суд лишил дачницу 30 курей по жалобе соседки на кудахтанье. В приставы Самарской области приехали и заставили женщину убрать курей с соседского участка.
1: Приготовить.
0: Да, запретив ей выезжать за границу. А то все кудахтает и кудахтает. А человек спит.
1: Бесит,
0: да?
1: Конечно. Да.
0: Ну и, наконец, о москвичах немного. Вот
1: давайте.
0: У нас впечатление, что есть там амичи, питерцы, а вот и москвичи.
1: А вот и долголетие, ну-ка.
0: Москвич попал в больницу, пытаясь выработать в своем организме иммунитет к яду гадюки.
1: Слушайте, отличные люди, а.
4: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Райклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургии.

0: в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовые группы группировки войск «Запад» вышли на северо-западные окраины города Красный Лиман, установив контроль над его северным, центральным, коммунальным и южным районами. Идет активное наступление в заводском районе и на территории садоводческого товарищества, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, за сутки в Красном Лимане занято 37 зданий.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лущенково, Новый Мир, Харьковской области, Рубцы, Яцковка, Лозовое, Волчьяр и Карповка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над северным, центральным, коммунальным и южным его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики освобождено 37 зданий. Расчетами ПВО группировки уничтожены 4 барражирующих боеприпаса. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 56 летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексокоптер противника. Всего в полосе группировки войск «Запад» общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей, артиллерийское орудие Д-30 и 2 миномета. Кроме того, вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления БПЛА, 17 наземных роботехнических комплексов и полевой склад боеприпасов противника.
0: Тем временем в Константиновке в ДНР штурмовые отряды южной группировки ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. По данным Минобороны, за сутки российские военные заняли в Константиновке 117 зданий, противник потерял до 90 военнослужащих. Ведомстве также подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Иран не хотел заключать мирное соглашение в день рождения Дональда Трампа. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на двух иранских чиновников. Разница во времени в 7,5 часов между США и Ираном позволила им по-разному заявить, когда будет заключено соглашение, отмечает издание. Штатам в день рождения президента США, а Ирану нет. Ранее Трамп подтвердил заключение сделки с Тегераном и объявил об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Соглашение между Вашингтоном и Тегераном будет официально подписано 19 июня в Швейцарии. Для этого в Женеву отправятся ведущие иранские переговорщики генерал Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до 2. Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Напомню, минувшим вечером в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома на улице 22-го партсъезда произошел взрыв бытового газа, начался пожар, его площадь достигла 300 квадратных метров. Огонь охватил квартиры со 2-го по 4-й этажи и торговые помещения. Ночью открытое горение ликвидировали, сообщалось о 12 пострадавших, включая двоих детей. Госпитализированы были 2, повреждены 24 квартиры. Сейчас специалисты приостановили работы по ликвидации последствий взрыва газа и пожара в Самаре из-за угрозы обрушения конструкций. Российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свешников и вратарь Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе клуба «Каролина Харрикейнс». В 6-м матче финальной серии плей-офф НХЛ команда на выезде разгромила «Вегас» со счетом 3-0. Таким образом, российские хоккеисты выиграли почетный трофей в 11-й раз подряд. В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы клуба «Тампа Бэй».

0: Новости спорта.
1: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева поднялась на 5-е место в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова опустилась на 19-ю строчку, Анна Калинская 20-я, Людмила Самсонова 37-я. Лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Сабаленко из Белоруссии. Петербургский футбольный «Зенит» вновь обновил предложение по нападающему турецкого «Трабзонспора» Филиппе Аугусто. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
2: «Зенит» продолжает улучшать предложение по приобретению прав на нападающего «Трабзонспора» Филиппе Аугусто. Об этом сообщают европейские инсайдеры и СМИ. Теперь петербуржцы готовы заплатить 18 миллионов евро фиксированной суммой, а еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Переговоры все еще продолжаются. Приобрести футболиста из турецкого чемпионата всегда непросто. Турки очень хотят выжать максимум из возможной сделки. Первоначально об интересе к Филиппе Аугусто сообщили еще в зимнее трансферное окно. Тогда переход не состоялся, и «Зенит» вернулся к этому варианту уже в мае. Началось все с предложения в 15 миллионов. Потом речь пошла о сумме в 16, наконец появилась цифра 18, и теперь дошли до общей суммы в 20 миллионов. Интересно и то, что еще в начале июня были сообщения относительно того, что сине-бело-голубые якобы договорились с самим футболистом. Его зарплата в Петербурге должна составить 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы, а соглашение будет рассчитано до 2031 года. Вот только с «Трабзонспором» договоренность пока так и не достигнута. И сумеет ли российская сторона добиться своего, пока непонятно. В прошедшем сезоне бразилец провел 40 матчей и забил 15 мячей.
1: Сборная Швеции обыграла команду Туниса со счетом 5-1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. В других встречах нидерландцы и японцы разошлись миром 2-2. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. А вот Алексей Каравашков завоевал серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. А на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в немецком Аугсбурге россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке в каяк-кроссе. Российский велогонщик Александр Власов занял второе место на гран-при кантона Аргау в Швейцарии. Победу одержал бельгиец Лиам Слок. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
1: Дорогие друзья, я сегодня с утра вам уже пообещал, что в день рождения Юрия Владимировича Андропова мы о нашем советском этом руководителе, недолго он побыл генеральным секретарем ЦК КПСС, но достаточно долго возглавлял комитет госбезопасности, о нем сегодня поговорим, но не с историками, потому что историки, опять же, оперируют обычно вот бумажками с печатью, нужна очень им справка, а все-таки вещи, которые связаны с такими тонкими материями, они не всегда сопровождаются отчетами с данными в архив, и поэтому я сегодня хотел бы обсудить эту большую, такую важную тему, которая привлекает внимание у публики, у меня лично, с человеком, который, ну, я как-то раз слышал, он обмолвился сам об этом, что... как скажем, по семейным обстоятельствам знаком с Юрием Владимировичем. Я имею в виду Александра Германовича Артамонова, военного эксперта, международного обозревателя. Товарищи, как у нас со связью дела, друзья мои?
2: Настраиваем буквально еще пару минут, Сергей Валерьевич.
1: Еще буквально пару минут. Да, тогда да. Я думаю, что Александр Германович нас слышит, да, он сам
2: скорее
1: может
2: всего,
1: нас слышать.
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно.
1: Я надеюсь. Да, я тогда сфокусирую несколько, ну, скажем так, легенд, на них внимание сфокусирую, да, которые бродят по интернету. Некоторые из них звучали в нашем эфире. И вот как раз, может быть, конечно, у Александра Германовича есть и свой взгляд, и свои интересные, как всегда,
2: давайте
1: наблюдения. Да.
2: Угу.
1: Да, Александр Германович, доброе утро, дорогой. Да, здравствуйте. Давайте попробуем еще раз. Да, Александр Германович, доброе утро. Да, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Александр Германович, можно я тогда в начале нашего разговора сегодня, да, передам вам несколько таких вот интернет, не то чтобы мифов, но, скажем так, таких вот как бы легенд, да, как бы вопросов, которые есть вокруг личности Юрия Владимировича Андропова, а вы, соответственно, со своей стороны, может быть, если у вас есть для этого информация, эти вещи прокомментируете. Во-первых, Андропова связывают достаточно плотно с товарищем Кусининым, очень загадочной персоной. Есть в Москве проспект Кусинина, да, и он, я так понимаю, имеет отношение к третьему интернационалу, то есть это наднациональная такая коммунистическая структура, международная. Потом про Юрия Владимировича говорят, что он имеет в биографии несколько лет каких-то пробелов, когда вообще неизвестно, чем он занимался, на какой работе был, может быть, на совсем уже секретной. Потом говорится о том, что Юрий Владимирович продвигал Горбачева, якобы, что он собирал в свое время группу реформаторов, которые затем стали в 90-е, вот всей этой историей, значит, вот с, да, вот с жесткими шоковыми реформами, да, 90-х годов, при Ельцине. Ну и, в принципе, очень-очень загадочная фигура, включая, например, такой факт, якобы он имеет место быть, что Брежнев накануне своей смерти, последний человек, с которым он официально переговорил, был Андропов, а потом он как-то вот, Леонид Ильич, неожиданно покинул наш мир после этого диалога. Александр Германович, еще раз доброе утро. Вот мне хочется ваш взгляд и на вот эти баражирующие в интернете такие легенды послушать, и вообще ваше мнение об Андропове, личное, профессиональное.
3: Я вас понял, спасибо, Сергей Валерьевич. Ну, я могу сказать одно, что Андропов, не люблю общих слов, конечно, неоднозначная личность, а где вы видели однозначных личностей на верхней власти, тем более, когда речь идет о крупнейшем государстве в мире, по-моему, за всю историю существования цивилизации. Ну, может быть, Золотая Орда была сопоставима, уж насколько она была экспертной в современном смысле этого слова. Относительно Юрия Владимировича, ну, во-первых, такая простая, нетривиальная, я сказал бы, истина, он был очень умным человеком. не надо считать, что это плоский комментарий, потому что сейчас у нас принято в нашу эпоху сомневаться во всем вообще, рассказывать, что наверху стояли едва ли не старцы, выжившие из ума. Ну, во-первых, они старцами были не всегда, потом они никогда не выживали из ума, все это ложь. И что, дескать, вообще они не были солидарны с интересами страны, еще только не рассказывается. Андропов возводит едва ли не какие-то масонские градусы, он, мол, желал погубить СССР в том виде, в котором тут был, ну и так далее. А для того, чтобы, конечно, разобраться в личности человека, тут строго необходимо представить себе его хотя бы происхождение и что он себе представляет. Я отметил те факты, которые вы, естественно, назвали, Сергей Валерьевич, но вот тем не менее про Юрия Владимировича относительно сначала его детства, потому что это очень много объясняет, на мой взгляд, субъективный в том, как человек управлял и что он делал в дальнейшем. Еще раз подчеркиваю субъективность своего суждения, во многом это идет из семьи, кое в чем это идет от деда, который его, кстати, очень уважал, близкие они никогда не были, но, тем не менее, были на «ты», периодически встречались, сидели вместе, что-то обсуждали свое, ну, как оба, как очень закрытые люди, особо сильно не дед, но тем более Юрий Владимирович, который пару лет, наверное, в своей жизни видел, не делились. Но, тем не менее, сам по себе Юрий Владимирович загадка уже по происхождению. Не менее, кстати говоря, чем Никита Сергеевич. Ну, про Никита Сергеевича отдельный сказ, а про Юрия Владимировича происхождение из донских казаков, в чем его постоянно подозревали, ну, даже там подозревать особо было нечего, якобы сын белогвардейца и офицера не доказано. Но, тем не менее, известно, что воспитывал отчим. Ну, параллельно от матери Клинкенштейн, по-моему, которая держала ювелирную лавку в Москве, и потом вторым браком была замужем за помощником машиниста, и всегда Андропов набирал на тот факт, что его воспитал отчим, что она ему за это безмерно благодарен. Я не сомневаюсь, не ставлю под вопрос воспитания отчимом, но, тем не менее, фигуру отца Андропов постоянно принижал, биологического отца, как угодно, и нередко говорил, по-моему, последний раз пришлось объясняться году это к 37-39 по поводу своего происхождения, своей биографии. Как-то он так сказал, моя проклятая биография, которая хватает меня за ноги, мешает моей карьере, мешает моей судьбе, карьеры тогда не говорили. Это во многом, конечно, объясняет, на мой взгляд, то, что он хотел сделать в дальнейшем. Ну, во-первых, знаете, даже в Библии сказано, по плодам узнаете их, в том смысле, что действительно человеку было в кого унаследовать и ум, и определенную зрелость социальную даже на момент молодости, потому что, конечно, история и раскулачивания, и сословной борьбы, и становления Компартии через него прошли, как говорится, сурово, просто катком. Скрывали тогда, к слову, биографию очень многие, и тут, я бы сказал, во власти не было в этом ничего особенного. Включая, кстати, Иосифа Виссарионовича, биография которого, возможно, будет не так проста, как нередко мы сейчас уже хрестоматийно никак не какой-то минус. Что касается молодых лет общения с Отто Вильгельмовичем, ну, не только молодых, но просто вот период тогда, когда более-менее стали уже осмысленно, то есть выходили на какие-то должности, биографию свою уже во власти, то да, Отто Вильгельмович, естественно, никогда не имел чести даже этом, о нем лично, в смысле, он никогда не был близок к членам моей семьи, но что-то Вильгельмович все-таки был депутатом многих конгрессов, создателем финской компартии, беседовал с Маннергеймом, вел с ним переговоры, советско-финское правительство, опять-таки, эпоха советско-финской войны и потом создание некого правительства, так сказать, такого финского разлива, советское финское, как его называли, ну, просто смешно звучит, эпохи 40-х, это тоже во многом его креатура. То есть, опять-таки, идеолог, действительно, фигура, ну, явно калибр крупнее, чем Суслов будет, и которого я подозревать во всех тяжких тоже ни в коей мере не могу. То есть, на мой взгляд, люди просто имели некий свой подход, потому что правильно было бы строительство государства в Советском Союзе, и этот подход не сразу проявился. Я и про Юрия Владимировича, и про Отто Вильгельмовича, в силу того, что не могли они в эпоху террора, не могли они в эпоху становления тогда уже сталинской доктрины, сталинского концепта развития как-то себя проявить. А насчет Сталина с Андроповым и Кулусиновым. Опять, не будем ничего тут упрощать. Я не так давно у Катасонова, Валентина, наткнулся на цифры очень любопытные, какой процент народного хозяйства обеспечивали артели. Не надо уделяться неожиданному переходу. Дело в том, что Сталин нас любит говорить, что он был против НЭПа, или что эта эпоха НЭПа закончилась Лениным, и в то время, 20-е, это вовсе не так. Сталин фактически часть, сейчас бы сказали, бизнеса, тогда говорили народного хозяйства, отдал не на откуп, а в руки предпринимательства. Назвать его частным, в чем-то, конечно, частным, потому что если даже золотодобывающие артели были, и артели для людей, пострадавших в войну, и артели, которые занимались мелким производством от спичек, так сказать, обуви и так далее, были. Я говорю, тут оказывается порядка 25-30% порядок величин они обеспечили вообще-то доходы в народном хозяйстве. Это цифры, которые в эпоху Никиты Сергеевича всячески ретушировались, замалчивались, но они были. А, соответственно, это для меня объясняет, что Иосиф Виссарионович не думал людей, ну, скажем так, с подходом, с определенной предпринимательской вилкой, желанием, ну, тогда говорили разбудить инициативу масс, я не люблю штампы, но понятно, что хочу сказать, он их вовсе не, я бы сказал, не преследовал. Преследовал, насколько понимаю, Иосиф Виссарионович только тех людей, которые пытались найти контакты с зарубежьем и неким образом выступали против советской власти. Это факт, и я думаю, очень сложно будет его опровергнуть. Теперь, чтобы не утонуть в 30-х и в становлении наших личностей исторических, говорим сегодня только о Юрии Владимировиче, насколько я понимаю, да, конечно, Юрий Владимирович принял активнейшее участие в подходе к Чехословацкому восстанию, ну, потому что просто даже этим вопросом занимался напрямую. И я недаром начал с его биографии ранних лет, потому что определенная мягкость, которая тогда была проявлена, она была, и сейчас уже никто не отрицает, она, на мой взгляд, как раз вот и объясняется пониманием ситуации, связанные с тем, что у социализма могут быть разные пути развития, что не обязательно наставить на советской формации, чтобы в классическом виде, чтобы это не значило. И по этому поводу я напомню, просто фактически никто же не погиб во время Чехословацкого вот этого восстания, подавления, я ж не знаю, как его назвать, сказал, все это.
1: Хорошо, Александр Георгиевич, я понимаю вас, понимаю вашу мысль. Александр Георгиевич Артамонов, сегодня день рождения Юрия Андропова, после короткой рекламы мы продолжим, да, конечно.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Очередной гуманитарный конвой отправился из Череповца в Курскую и Белгородскую области. В сборе помощи приняли участие представители бизнеса, общественных организаций и волонтеры. Волокжане отправили продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одежду, хозяйственные принадлежности, а также кресло-каталку для медицинского учреждения. Кроме того, были отправлены генераторы, маскировочные сети и антидроновые одеяла. Отправку гуманитарной помощи приурочили ко Дню России. Более 500 книг собрали вологодские библиотеки для читателей Алчевска в рамках акции «Из Вологды с любовью». Инициатива проходила в течение мая при поддержке Министерства культуры Вологодской области и была приурочена к Общественному дню библиотек. В сборе приняли участие 3 областные библиотеки, а также жители региона, студенты и преподаватели учреждений культуры. В Алчевск отправилась в основном детская и художественная литература. Более 1500 выпускников Вологодской области сегодня сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Самым популярным предметом стала биология. Ее выбрали 845 человек. Результаты по биологии и географии станут известны до 30 июня, по иностранным языкам – до 2 июля. В Вологде полиция расследует уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при организации школьного выпускного. По данным управления МВД, 6 семей доверили женщине сбор денег и организацию праздника для выпускников. Родители перечислили более 40 тысяч рублей, однако к мероприятию подготовка так и не началась. Позднее женщина перестала выходить на связь и заблокировала участников переписки. Подозреваемая задержана и находится под подпиской о невыезде. Ей предстоит обещает возместить причиненный ущерб. В Череповце дороги ежедневно моют с использованием специального шампуня. По данным мэрии, коммунальные службы расходуют более 100 литров моющего средства в сутки. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, шампунь эффективно удаляет загрязнения, помогает снизить количество пыли и при этом безопасен. В работах по содержанию городских улиц задействованы 8 единиц специализированной техники. Более 100 водителей общественного транспорта прошли обучение на базе Вологодского ПТП-1. На предприятии работают собственный учебный центр по подготовке специалистов категории D. Программа переподготовки длится 3 месяца и включает теоретические занятия, практику на автодроме и в городских условиях. Сейчас обучение проходят 9 человек, а в августе планируется набор новой группы. Как отмечают на предприятии, новые водители смогут выйти на маршруты уже этой осенью. Сегодня автопарк ПТП-1 обслуживает 20 городских маршрутов и ежедневно перевозит около 60 тысяч пассажиров. В Череповце на фасаде дома номер 26 по улице Краснодонцев появится новый мурал, посвященный хоккею. На стене также появится лозунг «В хоккей играют настоящие мужчины». Проект реализуется в рамках подготовки к 250-летию Череповца. В этом году в городе планируют создать около 50 муралов на тему спорта, истории, природы и семейных ценностей. Все эскизы проходят обязательное согласование с жителями многоквартирных домов, пишет официальный сайт Череповца. И в завершении выпуска. В Вологде приступили к реконструкции инженерных сетей на втором участке Советского проспекта от улицы Галкинской до улицы Засимовской. Работы ведутся в рамках благоустройства площади Революции. Специалистам предстоит обновить более 450 метров водопровода и свыше 500 метров тепловых сетей. Как отмечают в городской администрации, модернизация позволит снизить количество коммунальных аварий. Завершить работы на обоих участках Советского проспекта планируется до 12 августа.
0: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде максимальная температура днем 21 градус, дождь местами сильный. В Череповце плюс 22 без существенных осадков, атмосферное давление около нормы, существенно не изменится.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем со срочного сообщения последних минут. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования Украины. Об этом только что заявили в Минобороны. Там рассказали, что для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В военном ведомстве массированный удар назвали ответом на террористические акты со стороны Киева. Там подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В Константиновке в ДНР штурмовики южной группировки ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки российские военные заняли в Константиновке 117 зданий. Противник потерял не менее 90 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Славянска и Краматорска. В Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия. Продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих.
1: В Минобороны подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорской Дружковки на Западную Украину. Ведомство уверено, что, несмотря на бравурное заявление о скором переломе на поле боя, рассчитанное на западную аудиторию, Киев не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которым последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации. Дональд Трамп высоко оценил роль президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном. В интервью «Нью-Йорк Таймс» американский лидер отметил, что считает премьера Израиля Беньямина Нетаньяху очень сложным партнером, который должен быть благодарен США за предпринимаемые по Ирану усилия. Трамп подтвердил согласование сделки с Ираном и объявил об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Заключение мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном подтвердил и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры. Стороны обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизма контроля за исполнением соглашения. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии уже приветствовали меморандум и заявили о готовности снять часть санкций с Ирана при уступках по его ядерной программе. Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до 2. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Напомню, минувшим вечером в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома на улице 22-го партсъезда произошел взрыв бытового газа. Начался пожар, его площадь достигла 300 квадратных метров. Огонь охватил квартиры со 2-го по 4-й этажи и торговые помещения. Ночью открытое горение ликвидировали, повреждено 24 квартиры. Сейчас специалисты приостановили работы по ликвидации последствий взрыва газа и пожара из-за угрозы обрушения конструкции. По последним данным, 5 пострадавших, в том числе 2 несовершеннолетних, госпитализированы. Еще 7 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Швейцарцы выступили против искусственного ограничения численности населения. Об этом свидетельствуют окончательные результаты прошедшего накануне голосования, приведенные сегодня правительством страны. Против инициативы высказались 55% избирателей, явка составила 59%. Ранее одна из влиятельных политических партий Швейцарии предложила ограничить численность населения конфедерации до 10 миллионов человек к 2050 году. Сейчас в Швейцарии проживают чуть более 9 миллионов. Поводом для столь радикальных мер назвали увеличение притока беженцев, а также давление на национальную экономику. Изменения столичного климата опережают прогнозы. В Москве фиксируют тропические ливни и повышается ветровая нагрузка, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Экологи крупных городов утверждают, что прогнозы изменений климатических характеристик, сделанные несколько лет назад, уже перекрыты. Отмеченные в столице тропические ливни и рост ветровой нагрузки влияют на все городское хозяйство. Например, вечером в субботу и в ночь на воскресенье, по данным базовой метеостанции столицы, на ВДНХ. За 9 часов в городе выпал 31 миллиметр осадков. Это составляет 40% от месячной нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами с грозой, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни с грозами и также 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 71%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас есть хороший повод для того, чтобы приветствовать Ирину Георгиевну Минералову, доктора филологических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Ирина Георгиевна, доброе утро!
2: Здравствуйте, да, здравствуйте!
1: Да, Ирина Георгиевна, но Константин Дмитриевич Бальмонт, он нас не оставляет, да, и вы знаете, мы сегодня с утра, конечно, в силу способностей наших, да, несколько стихотворений подарили нашей аудитории. И, вы знаете, обнаружили в них такой вот символ мглы, который
2: боже,
1: нас... Да-да-да-да-да-да-да,
2: вы знаете, да, что вы творите-то? Так... Недюжинные ваши способности.
1: Да-да, так нас увлек, но потом мы остановились, мы нашли силы, да, и хотим все-таки сегодня с вами о серьезном поговорить, да. Ирина Георгиевна, вот для вас, Бальмонт, вот какое место занимает? Вот если в сердце говорить.
2: В сердце занимает место. Но я скажу, что Бальмонт – фигура кумулятивная такая, собирающая то, что было до него, и открывающая широчайшие ворота того, что будет после него. Мне даже как-то иногда кажется обидным то, что Бальмонта ставят в рядок. Вот Сологуб, Мережковский и Бальмонт, старшие символисты. Чехов, который не любил поэзию, ну что тут скажешь, ну не любил, таков был человек. Уверял, что ничего даже комического не рифмовал. А писал: «Пришлите мне, пожалуйста, книгу Бальмонта «Будем как солнце». Что он в этом видел? Когда вы откроете эту книгу «Будем как солнце», понятно, все увлекались, но для человека и художника Чехова вот именно Бальмонт оказался важной фигурой. С другой стороны, понимаете, Бальмонт, который вырос под Шуей, Шуя его Ивановской губернии нынешней, место, которое там, между прочим, и чтут, и любят, потомки Бальмонта проводят фестивали, все замечательно. Но я сокрушаюсь, раз уж у меня есть в сердце любовь к этому художнику, отчего же до сих пор нет собрания сочинений Бальмонта, если прижизненных изданий, если я не ошибаюсь, 35 сборников стихов и 20 книг прозы. Мы вообще об этом почти не Копенгаген, кроме, может быть, автобиографической повести «Под новым серпом». Остальное вообще как будто нас и не должно волновать. А должно. А переводчик какой классный. Боже мой, как он Эдгара По переводит. Как он других просто перечислить невозможно. Не только французов, англичан. Когда говорят, вот у него есть цикл «Фейные сказки». Представьте, у него неологизм «Фейные». А ничего, что он знал французский. И «Фейные» – это значит почти калька с французского «Волшебные сказки». То есть какая классная фигура, какой дерзкий, какой... Боже мой, это всюду исключали. И поступил в университет московский. Ну, обязательно что-нибудь да не так. Познакомился там с... А народовольцами, и, конечно, начал строчить то, что, наверное, неприятно было бы любой власти. И, конечно, целый цикл написал в 906 году. Вот, знаете, я должна кое-что процитировать. Знаете почему? Потому что, ах, он участвовал там в каких-то там революционных движениях. Бац, исключили. Вот он поступил в Ярославский Демидовский лицей на юриспруденцию, юристом решил стать, и там не смог закончить. Опять исключили. Вернулся. Настолько был истощен, что сил не хватало. Вот так и остался, не получив систематического образования. Но энциклопедическая башка совершенно. Ну вот за что исключали-то? В 1906 году он написал стихотворение «Наш царь». наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь Кровавое пятно, зловоние пороха и дыма, в котором разуму темно, наш царь убожество слепое, тюрьма и кнут, подсуд, расстрел, царь висельник, тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел. Ну и так далее. Не хочу даже дальше читать. А это целый цикл. Вы скажете, а власть должна аплодировать, что ли? Вот этому всему, естественно, но даже насколько надо иметь, я сказала бы, наглости, чтобы такое писать. Это даже не пушкинские эпиграммы, это куда как шибче. Но, хорошо, вот эти все революционности, а вы скажете, а что ж тогда ему советская-то власть не понравилась? А вот представьте, весь бурлил, шумел, и Луначарский сказал, ну хорошо, отпускаем, только сделай милость, хотя бы поначалу, не критикуй и не говори гадости о советской власти. Ну что должен сделать человек, который обещал, собственно, Луначарскому вести себя так? А ничего. Ведь за ним тоже, вот почему Вячеслав Иванов, который тоже мечтал уехать и забыть это все культурное российское пространство, он не мог выехать напрямую, пришлось через Азербайджан, Турцию, там в Италию, но мог бы спокойнее уехать, если бы Бальмонт, уехавший, не распускал свой язык. Понимаете, фигура многогранная, очень сложная. Вы хотите сказать, а ты чё его упрекаешь? Я не упрекаю. Понимаете, не надо делать, что он весь такой отвлеченный. И я мечтой ловил уходящие тени погасавшего дня. Я на бар... Неважно, мы это уже читали. Почитайте и восходите. Я всегда студентам говорю. Так, что ловил? Бабочек? Чего ловил-то? Уходящие тени погасавшего дня. Здрасте, ребята. Представляете, как это было? Как, в какую философему он нас закручивает этой спиралью? Но те, кто хотел бы получить бренд, например, к своим песням и стихам, я разочарую. Стихотворение называется «Я русский». Неужели? Я русский, я русый, я рыжий, под солнцем рожден и возрос. Не ночью, не веришь? Гляди же в волну золотистых волос. Я русский, я рыжий, я русый, от моря до моря ходил. Низал я янтарные бусы и звенья ковал для кадил. Я рыжий, я русый, я русский, я знаю и мудрость, и бред. Иду я тропинкою узкой, приду, как широкий рассвет. Браво! И сразу видно, что это написал Бальмонт, а не какой-то другой поэт. Поэтому у Бальмонта многие учились. Вот я на днях думала, о, надо кому-то дать тему бальмонтовская в стиле ну, того же Владимира Маяковского. Вы найдете столько образов, таких подсказок, которые дает Бальмонт. Просто должна бы сама написать, да вот все как-то нет времени. И, или, например, у него стихотворение «Отец». Или стихотворение «Я». Говорят, что он такой отвлеченный символист. Он очень, при всей этой отвлеченности, он очень открытый для настоящего своего душевного прошлого. Он не куда-то возлетает. Он в себе все земное тоже держит. Вот я все стихотворение читать не буду, а стихотворение называется «Я». «Я меру яблок взял от яблонь всех садов, я видел Божий куст, я знаю ковы змея, но только за одну я все принять готов». Сестра моя и мать, жена моя, Россия. Ну, Блок раньше написал, но не суть важна. А посмотрите, как это внутри истории литературы, как оно согласуется, как оно не конфликтно по отношению и к предшественникам, и последователям. Или стихотворение «Русь» с эпиграфом из Тараса Бульбы. Вот не откажу себе в удовольствии прочитать. «Теперь, когда родимый свет погас за синими далекими холмами, ты знаменем неколебимым с нами, провидящий бестрепетный Тарас, ты знал, что к нам придет предельный час. Глумятся недоверки в нашем храме, но грозы русский дух крепят громами, и молча мы из молний ткем наш сказ. В нас голос зова, помни о России, и клич, где скрытый пламень, будь готов, Тарасов след, костры сторожевые, придет наш час». Погнутся вражьевые, и волю слив с волной колоколов, Россия с нами станет Русь впервые. Это обращенное к Тарасу Бульбе. Как мы сейчас читаем Тараса Бульбу? Да хорошо бы, чтоб читали вообще-то, в принципе. Кроме того, есть такой замечательный писатель 90-х годов, прозаик Вячеслав Дегтев. И мне казалось, у него есть язык Пушкина, такой, знаете, я бы сказала, чтобы все учителя начинали с четвертого по остальные все классы, даже в высшей школе, первое занятие, вот или Вячеслав Дегтев «Язык Пушкина», потому что это одно предложение, в нем сжата вся история и культура России, и как плотно, как классно написано. И вдруг я открываю, это не почти похожим образом написанное у Бальмонта. Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и грозного, бросающего звуки взрывным водопадом, журчащего неуловимым ручейком, исполненного говоров дремучего леса, шуршащего степными ковылями, поющего ветром, что носится и мечется, и уманивает сердце далеко за степь, пересветно сияющего серебряными разливами полноводных рек, втекающих в синее-синее море, из всех несосчитанных самоцветов этой неисчерпаемой сокровищницы языка живого, сотворенного и однако же без устали больше всего, я люблю слово «воля». Так было в детстве, так и теперь. Это слово дорогое и самое всеобъемлющее. Но еще пару таких абзацев, и вы скажете: «Боже мой, как это классно сделано!» Равно как «я изысканность русской медлительной речи, предо мной другие поэты притечи». Ну, пожалуйста, но Бальмонта нельзя не читать вслух, потому что действительно Бальмонт классный. Слушайте, в 1918 году решили провести такой конкурс, выбрать короля поэтов. Бальмонт сказал: «Фу, не пойду». Как-то это вот сейчас, это вообще какие-то, ну, не особенно культурно, это интеллигентно проводится. Но пришел Северянин, пришел Маяковский, пришел еще несколько человек, но первое место получил правильно, Игорь Северянин. Второе, правильно, Маяковский. А Бальмонта все равно прочитала актриса Поплавская, по-моему, и ему дали третье место. То есть это 18-й год, чтобы мы понимали, что значит время не только вот гражданской войны, всяких расп, но и собирание культуры. С другой стороны, уже когда он уехал в 23-м году, он был номинирован на Нобелевскую премию. Все так: «О, ура, ура!» Вместе с ним были номинированы этим же писателем, а это был писатель Ромен Ролан, да, были номинированы Горький и Бунин. Никто не получил, получил совсем другой писатель, совсем не русский. Бунин спустя время получит, Горький так и не получит этой самой премии. Но Знаете, вот сам факт того, что Ромен Ролан выдвигает на Нобелевскую премию, да, вот это и тоже факт. В 1930 году он переводит слово о полку Игореве. Чего тебе далось слово о полку Игореве? И он придумывает, как почти гекзаметром, да, перевести слово о полку Игореве. Параллельно, между прочим, за слово о полку Игореве в Советской России взялся Заболоцкий. А еще намного раньше и перевел, и образцовым этот перевод считается, это Василий Жуковский. Понимаете, в какой ряд попадает Константин Бальмонт, художник, переводчик, русский человек, да? Потому что, что, понимаете, вот я даже назвала 35 сборников и 20 стихов и 20 прозы, а в каком году, не помню, довольно рано, не имея никакого высшего образования, он оказывается за границей, читает лекции по русской литературе. Ну, какими бы вы ни были прекрасными путешественниками, любителями русской литературы, наберетесь вы наглости в любых обстоятельствах взяться читать лекцию. Это не два притопа, три прихлопа. Это лекция все-таки, да? И вот он такой дерзкий во всем. И, знаете, одной дерзости маловато, потому что, конечно, надо знать. Он знал прекрасно и языки, не буду перечислять, чтобы вас не пугать, сколько он знал этих языков, но с английского и французского, и с испанского переводил просто блистательно. Поэтому я сокрушаюсь, если бы это было доступно не только в электронном формате на ФЭП-ВЭП, да, например, а если бы это было издание, чтобы руку протянуть, взять этот том переводов, и тогда, может быть, у некоторых ушки бы завернулись в клубочек, и они поняли, что их переводы, Господи Боже мой, ни в какое сравнение не могут идти с тем, что сделал Константин Бальмонт как переводчик. И, конечно, я хотела бы, чтобы мы с вами понимали, и сегодня творчество Бальмонта не недоступное, оно не декадентски мрачное, оно не символистски заумь какая-то. В нем просто содержатся очень важные узлы для понимания того, что есть подлинная жизнь. И вот золотое слово. Я, знаете, думаю, о, вот это, с этого надо начать. Прочитала. Осень обещала, я озолочу, а зима сказала, как я захочу. Ну, в общем, солнце золотится, лютик золотой, речка серебрится. Понимаете, вот что такое Бальмонт.
1: Да, да, Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, Константин Дмитриевич Бальмонт, сегодня день рождения у него.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус «Роза Хутор» – национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте концерт.сириус.ру.

0: удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования Украины. Об этом заявили в Минобороны. Там рассказали, что для ударов использовали высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. О военном ведомстве этот удар назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева. Там подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Высокий темп продвижения подразделений южной группировки войск в Константиновке в ДНР вынудили Киев приступить к эвакуации с Краматорска основных предприятий и их персонала в западной области Украины, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска идет уже с 9 июня. Из города в одну из западных областей Украины также вывезены основные производственные мощности Краматорского завода, тяжелого станкостроения и 3500 сотрудников. Кроме того, в экстренном порядке для эвакуации готовят еще 3 предприятия. Ведомство уверено, что Киев, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанное на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которым последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации. Ранее Минобороны сообщили, что штурмовики южной группировки российских войск ведут в Константиновке активные наступательные действия, уничтожая блокированные в юго-западной части города формирования ВСУ. За сутки они заняли 117 зданий, противник потерял до 90 военнослужащих. Генсек ООН Антонио Гутерреш приветствовал объявление США и Ирана о намерении заключить мирное соглашение и заявил о готовности содействовать достижению мира на Ближнем Востоке. Это представляет собой критически важный шаг к мирному урегулированию конфликта, подчеркивается в заявлении, распространенном офисом главы Всемирной организации. Там отметили, что соглашение Вашингтона и Тегерана дает основу для дальнейших переговоров. Напомню, сегодня утром Дональд Трамп объявил о согласовании сделки с Тегераном и об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Готовность подписать меморандум о взаимопонимании между двумя странами подтвердила премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры. Стороны обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум. Сделку скрепят резолюции Совбеза ООН, сообщили в офисе генсека Гутерреша. Роспотребнадзор не допускает внутри страны передачи опасных лихорадок, несвойственных России. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава ведомства Анна Попова. При этом она подчеркнула, что некоторые лихорадки передаются через насекомых, поэтому вне зависимости от местонахождения необходимо избегать укусов комаров любого вида. Так она ответила на вопрос, могут ли обитающие в России комары передавать опасные лихорадки. В департаменте транспорта Москвы рекомендовали жителям и гостям столицы использовать во время непогоды городской транспорт, заранее планировать маршрут и не забыть взять зонт. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня в Москве ожидаются кратковременные ливни интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади. Как отметили в Дептрансе, в вечерний разъезд ожидаются локальные затруднения в центре города, на Садовом кольце, третьем транспортном кольце и на МКАД. Россиян, работающих по пятидневному графику, в этом году ждут еще 2 короткие рабочие недели. На это обращают внимание РИА Новости, ссылаясь на производственный календарь. Согласно его данным, ближайшая сокращенная рабочая неделя будет лишь в ноябре, в честь Дня народного единства, который отмечается в 4-го.
1: Новости спорта. Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, российский теннисист Данил Медведев поднялся с 8 на 7 место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев остался 13-м, а Карен Хачанов опустился на 18-ю позицию. Первую строчку в рейтинге занимает итальянец Яник Синнер. Черногорский полузащитник Владан Бубанья перешел из Оренбурга в Бухарестский Рапид на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца предстоящего сезона и включает опцию выкупа. Сборная Нидерландов сыграла в ничью с командой Японии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа футбольного чемпионата мира.

0: Иран. В других поединках немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а шведы взяли верх над сборной Туниса 5-1. Пилот команды Ferrari, британец Льюис Хэмилтон, одержал победу на Гран-при Барселоны Формулы-1. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
1: Старт гонки Формулы-1 в Барселоне прошел без изменений в топ-5, а вот медленный разгон Исака Хаджера на Редбуле отбросил его с 6 места на 14. При этом доминировал Шарль Леклер из Феррари, обгонявший одного соперника за другим. Он стартовал 10-м, но очень быстро добрался до 6 позиции. Феррари поступило интересно, рано позвав Льюиса Хэмилтона на второй пит-стоп. Он принялся догонять лидеров, а там бились два Мерседеса Джорджа Рассела и Андреа Кими Антонелли. Проверить тактику Феррари в полной мере не удалось. Как только Мерседесы сменили шины во второй раз, на обочине остановился Фернандо Алонсо на Астон Мартине. Виртуальный сейфти-кар позволил Хэмилтону нырнуть в боксы и при этом сохранить лидерство. На свежем харде британец просто улетал от оппонентов. Рассел отбивался от атак своего партнера Антонелли. Сразу за подиумом ехал Ландо Норрис на Макларене. А Макс Ферстаппен из Редбула находился в зоне, из которой и лидеров не достать, и при этом запас над остальными серьезный. Антонелли в итоге обошел Рассела, но на 62-м круге у него просто отказала силовая установка. Конец гонки. Вслед за ним сошел и Леклер из-за проблем с гидравлической системой. Хэмилтон же избежал проблем и спокойно одержал победу с отрывом в 19,5 секунд. Вторым остался Рассел, а третьим Норрис. Хэмилтон впервые выиграл Гран-при в составе Феррари. Он победил в возрасте 41 года, 5 месяцев и 7 дней, став самым возрастным победителем за последние 56 лет. Его отставание от Антонелли в общем зачете сократилось до 41 балла.
0: Три хоккеиста из России стали победителями Кубка Стэнли. Нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков стали победителями Национальной хоккейной лиги. В 6-м поединке финала их Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+. В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России, филиал ООО «Гиперион Лизинг», внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на «Маяке».
5: Дорогие товарищи, друзья мои, помимо прочих интересных дат, которые на этот день выпали, сегодня ведь день рождения товарища Си Цзиньпиня. Вы представляете? Да, и, конечно, не поговорить об этом человеке невозможно. И я очень рад, что сегодня с нами вновь Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, председатель Совета экспертов Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Юрий Вадимович, очень рад нашей встрече. Доброе утро, да.
6: Доброе утро, я тоже очень рад.
5: Да, Юрий Вадимович, ну, мы так понимаем, что на Востоке, в принципе, очень не принято выражать какие-то эмоции на людях, я имею в виду, да, на людях, да. Особенно, когда человек занимает высокий пост, он, соответственно, максимально нивелирует свои какие-то особенности, да. За которые могли бы зацепиться, опять же, враги, да, или, например, да. И друзья тоже, чтобы как-то использовать это в своих личных интересах. и не личных интересах. Но вам, как именно востоковеду, вот ваша профессиональная деятельность, что открыло за годы изучения товарища Си, какой он человек? Вот докопались ли вы до этой правды?
6: Ну, я, во-первых, продолжаю докапываться, даже после трех книг, которые я написал о Си Цзиньпине. Но, знаете, вот действительно дата. Сегодня дата, большая дата, хотя и не круглая. 73 года назад в центре Поднебесной, в центре Пекина, в императорском дворце родился мальчик, который сейчас известен всему миру по имени Си Цзиньпин. Почему он родился в императорском дворце? Потому что именно там коммунисты, победившие в 1949 году своих конкурентов гоминдановцев, решили создать такой комплекс, где бы они жили и работали одновременно по образцу русских большевиков, которые после переезда из Петербурга в Москву освоили Кремль, да, и несколько лет жили, работали именно в Кремле. И вот поэтому китайские коммунисты отгородили кусочек императорского дворца, юго-запад, огородили этот участок очень живописный, с озерами. Недаром этот район, эта часть императорского дворца называется Джун-Нань-Хай, то есть море, Срединно-Южное море. Там несколько рукотворных озер, и коммунисты, конечно, любовались мостиками, пагодами, озерами, но надо было где-то жить, надо было где-то работать, поэтому советские архитекторы разработали проекты вилл персональных для руководителей, проекты офисных зданий для аппарата, казармы для охраны. И вот с тех пор, с 1949 года, именно в Джун-Наньхае живут, работают высшие руководители Китая, начиная с Мао Цзэдуна, и сегодня там опять живет и работает Си Цзиньпин. То есть, в принципе, он может посещать детский сад, где он наряду с другими детьми членов Политбюро.
5: Да-да-да, на самом интересном месте, друзья мои, да, детский сад и другие ностальгические места. Так, давайте восстановим связь с Юрием Вадимовичем. Да, я понимаю, мы восстанавливаем эту связь, и сегодня, поздравляя товарища Си с днем рождения, да, мы говорим о нем как о человеке, хотя напомню, что культура Востока, да, не предполагает выпячивание личностных характеристик на публике, да, и поэтому только знатоки, специалисты могут в этом разбираться. Юрий Вадимович, как вы слышите нас? Да.
6: Я слышу прекрасно.
5: Да-да, отлично, отлично. Связь. Итак, детский сад, да, может посещать как с ностальгическими чувствами.
6: Да. И школа тоже специальная. Вот китайские большевики в полной мере переняли советский опыт спецшкол для детей тоже руководителей. И вообще вот его жизнь, она очень подходит под название «Принц и нищий». И вот первые годы его жизни, они как раз соответствует принцу. И недаром вот и самого Си Цзиньпина, и до сих пор живущих детей членов Политбюро того времени так и называют принцы. И в Китае, и зарубежные эксперты – принцы. Но вот эта жизнь принца, она закончилась в 1962 году, и наш принц Си Цзиньпин стал нищим. Его папу, который одно время руководил отделом пропаганды, обвинили в контрреволюционных преступлениях за то, что он одобрил одну сомнительную книгу о противнике Мао Цзэдуна. И он на 16 лет попал в лагеря, тюрьмы, и, короче говоря, он стал государственным преступником. И одновременно, естественно, его семью выгнали из этого рая. И Си Цзиньпин несколько лет провел в центрах перевоспитания малолетних преступников, скитался по улицам бездомный, укрывался у своей бабушки в деревне, которая спасла его от голодной смерти. А потом попал в деревню глухую вместе с другими пекинскими юношами и девушками, которых по указанию Мао Цзэдуна ссылали, вот этих всех бывших хунвэйбинов, ссылали на перевоспитание со стороны бедняков и низших середняков. И там он 7 лет горбатился на полях, таскал мешки, рыхлил землю с горных склонов, превращая их в поля. Вот так, это был такой самый тяжелый период нищеты, да, нищеты. Потом появился просвет. Дело его отца переквалифицировали с контрреволюционных дел на более мягкую статью, и Си Цзиньпину позволили поступить в университет в Пекине, университет Цинхуа, который он и закончил по специальности химик-технолог. Вот. И к тому времени Мао Цзэдун умер, папу вернули к политической жизни, активной политической жизни. Именно его папа Си Цзуньсюнь создал вот этот Шэньчжэнь на границе с Гонконгом, вот это чудо китайское, витрина китайского социализма, которая по многим параметрам уже превосходит, превосходит даже Гонконг. И вот тогда началось восхождение Си Цзиньпина. Он некоторое время был адъютантом министра обороны, хорошего приятеля его папы. Потом он женился на девушке, тоже из числа вот золотой молодежи пекинской, в кругах которой вращался Си Цзиньпин. Она была дочкой очень видного дипломата. И вдруг его, ее папу назначают послом в Англию. И молодая жена говорит: ну, поехали в Лондон, папа тебе придумает какой-нибудь там пост в посольстве, может быть, военного атташе, может быть, еще что-то. И неожиданно Си Цзиньпин отказывается, разводится, остается в Пекине и вскоре едет в очень бедный уезд и становится там секретарем партийной организации. В общем, вот начинается его партийная карьера, которая привела его в конечном итоге обратно в Пекин, сделала его генеральным секретарем ЦК КПК, председателем Китайской Народной Республики и председателем военного совета Коммунистической партии. То есть у него сейчас три таких ключевых рычага власти, которые делают его верховным правителем, который делает его вождем по существу. И вот в своих книгах, особенно в последней книге, которую я так и назвал, «Си Цзиньпин. Вождь Китая», я и объясняю, что Си Цзиньпин сейчас не просто вот сосредоточил в руках вот эту колоссальную власть, но он действительно является вождем, соизмеримым с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Потому что, с моей точки зрения, вождь – это не просто человек, который на несколько лет пришел повластвовать в соответствии с какими-то партийными или государственными нормами. Это человек, который предлагает своей партии, своей нации долгосрочную, фантастическую программу национального возрождения.
5: Да, да, Юрий Вадимович, давайте мы о вот этой программе сразу после короткой рекламы поговорим. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. Ну и сегодня важный повод для нашего разговора – день рождения товарища Си.
3: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России, филиал ООО «Гиперион Лизинг», внедорожник «Рокс Адамас», королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас», получите королевский тест-драйв.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В сфере ЖКХ продолжается переход на цифровые каналы передачи данных. С 1 июня в России действует новое правило, по которым юридическую силу имеют только машиночитаемые способы передачи показаний счетчиков через портал госуслуги, банковские приложения и цифровые сервисы поставщиков. В Череповце при этом пока сохраняются возможность передачи данных по телефону и через онлайн-сообщество. Основные сроки с 20 по 25 число каждого месяца. При несвоевременной передаче показаний начисления будут производиться по нормативу с повышающим коэффициентом. В регионе также продолжается внедрение цифровых квитанций с новыми реквизитами и защитными идентификаторами. Парк общественного транспорта Вологды пополнился 4 новыми автобусами «НИФАС». Машины большого класса уже вышли на маршрут номер 48, который отличается высоким пассажиропотоком. Новые автобусы низкопольные и адаптированы для маломобильных граждан. Они оснащены системами отопления, видеонаблюдения и терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Городская администрация отмечает, что обновление автопарка продолжается не только в ПТП-1, но и у частных перевозчиков, что способствует повышению качества пассажирских перевозок. В Череповце открылась выставка «Следуя традициям». В экспозиции представлены 25 икон, созданных выпускниками иконописного класса при Духовно-просветительском центре Кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Работы стали итогом 4-летнего обучения 13 учеников под руководством иконописца Людмилы Толоконцевой. На выставке представлены образы Иисуса Христа, Богородицы и святых. Посетить экспозицию в выставочном зале на улице Юбилейной можно будет до конца августа. В Вологде в музее-мастерской Татьяны Чистяковой пройдут семейные мастер-классы по лепке из глины народной игрушки. Занятия организованы совместно с общественной организацией «Наши дети» в рамках проекта «Семейная мастерская». Участники, дети и взрослые, будут вместе создавать глиняные фигурки, знакомиться с традициями гончарного ремесла Вологодчины и его историей. Мастер-классы проведет гончар Кирилл Дубинин. Занятия состоятся завтра, 16 июня. Участие возможно только в формате «Ребенок и взрослый». В Белозерске в музее этнографии открылась новая выставка «Россеяли девки лен». Экспозиция посвящена одному из древнейших культурных растений на Руси – льну, который веками сопровождал быт и традиции русского народа. Посетители могут увидеть полный цикл работы со льном – от выращивания и обработки до создания ткани и вышивки. Выставка знакомит с историей ремесла и культурным наследием Белозерского округа. Экспозиция работает по адресу Советский вал 1. В Великом Устюге появилась новая достопримечательность – неоновая надпись «Здесь русский дух». Арт-объект уже стал популярной фотолокацией для жителей и туристов и дополнил городскую туристическую инфраструктуру. Как отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, подобные слоганы появятся и в других муниципалитетах региона. Для каждой территории подбирают фразы, отражающие ее историю, культурные особенности и характер. По словам главы региона, такие объекты помогают создавать узнаваемый образ городов и повышают туристическую привлекательность Вологодчины. И в завершении выпуска Вологда готовится принять фестиваль уличных театров «Кружево истории». С 19 по 21 июня на открытых площадках города выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов страны. Зрителей ждут спектакли, музыкальные и интерактивные программы на Кремлевской площади, в Благовещенском сквере и на аллее проспекта Победы. Фестиваль откроется 19 июля театрализованным шествием. Главная тема этого года – «Сад отражений». Все показы будут бесплатными, организаторы обещают масштабные постановки, семейные программы и выступления уличных артистов. Фестиваль станет частью губернаторского проекта «Лето русского севера» и пройдет в преддверии Дня города.
9: Погода на маяке.
8: Сегодня в Вологде максимальная температура днем 21 градус, дождь местами сильный. В Череповце плюс 22 без существенных осадков, атмосферное давление около нормы, существенно не изменится.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
9: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове, Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования Украины. Об этом заявили в Минобороны. Там рассказали, что для ударов использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В военном ведомстве этот удар назвали ответом на террористические акты со стороны Киева. Там подчеркнули, что цель удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В Константиновке в ДНР штурмовики южной группировки ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки российские военные заняли в Константиновке 117 зданий, противник потерял не менее 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорской Дружковки на Западную Украину. О том, как она проходит и для чего начата, в эфире «Вести» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
2: Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий, ну, вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие, наверное, вот этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные, наверное, попытки вывести часть населения, часть сотрудников предприятия. Оказывает давление преимущественно на семьи с детьми. Детей стараются вывозить, якобы создавая им безопасность и лучшие условия. Касаемо предприятий, те предприятия, как раз которые вот остались, там производственные мощности, несмотря на то, что часть оборудования вывезена была еще и на предыдущих этапах, но тем не менее противник там проводил ремонтные работы, производил отдельные, наверное, части вооружения. Ну вот сейчас, наверное, тот этап, где вот фиксируется, согласно заявлению Министерства обороны, такая информация поступает, то есть вывоз идет на территорию Западной Украины.
1: Добавлю, российская Минобороны уверена, что, несмотря на бравурное заявление о скором переломе на поле боя, рассчитанное на западную аудиторию, Киев не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последуют утраты и всей славянско-краматорской агломерации. Сообщение последних минут. В ФСБ сообщили об аресте 3 и домашнем аресте 2 человек из руководства кипрской офшорной компании Mind Money Limited и их сообщников по делу о мошенничестве с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний. В Центре общественных связей спецслужбы оценили предварительный ущерб от действий аферистов более чем в 7 миллиардов рублей. Установлено, что злоумышленники действовали в нарушении антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установки запрета на зарубежных фондовых рынках. Подозреваемые вступили в сговор с руководством инвестиционной палаты и, используя поддельные документы, обменяли замороженные американские депозитарные расписки на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по соответствующей статье. По месту проживания и в офисе фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, изъятые средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху не намерен мириться с пунктами сделки с руководством Ирана, о намерении заключить которую объявил Дональд Трамп. Он заявил президенту Соединенных Штатов, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хизбаллы, несмотря на договоренности. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильские источники. Пункт о прекращении военных действий Израиля в отношении Ливана – один из существенных в совместном меморандуме. От этого зависит окончательное решение Трампа разблокировать Ормузский пролив. Соглашение о мирном урегулировании стороны должны подписать уже в эту пятницу, однако неизвестно, смогут ли участники сделки поставить подписи под документом, учитывая сегодняшний ультиматум Израиля. В Москве сегодня во второй половине дня вновь пройдут ливневые дожди. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 10-13 литров небесной воды на метр площади. То есть под таким дождем можно промокнуть капитально. Ветер южной четверти с переходом в вечерние часы на западные румбы 4,9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 19, плюс 22 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 737 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, на этой неделе в Москве ожидается по-майски прохладная и дождливая погода. Завтра днем температура будет не выше плюс 15-20. Это на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Лето вернется в столицу в воскресенье. Новые подробности оперативно информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОС, сейчас в Москве плюс 21 градус, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 56%. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами с грозой и плюс 20-22 градуса.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Жизнь глазами.
1: Жизнь глазами, да. Слушайте, ну сегодня у нас необычная история. Жизнь глазами блогера. Вот на Западе это слово пишут с двумя буквами «Г». Наши филологи постановили, что одной вполне достаточно. Но нам с вами надо знать, что вот это слово, да, которое стало, ну, не знаю, в последние годы, наверное, синонимом, ну, не то чтобы профессии, но, по крайней мере, указателем источников дохода, скорее всего, человека, оно ведь появилось официально 22 года тому назад. То есть еще в ранние 2000-е годы уже появились блогеры, учредили день 14 июня, вчерашний день, когда объявили Всемирный день блогеров, и мы тогда не очень поняли, о чем идет речь, но сейчас уже поняли, и наблюдали некоторое время назад даже посадки выдающихся блогеров, да, с которыми много-много миллионов рублей не доплатили налогов. И вот этот феномен, когда о человеке говорят, кто он? Он блогер или блогерша. И, в принципе, как бы все понятно, хотя ничего не понятно. И сегодня я рад приветствовать в нашем эфире Евгению Малкову, фудблогера. Фудблогер, друзья мои, это когда про еду, правильно, Евгения? Доброе утро.
2: Доброе утро, да, правильно.
1: Да, спасибо большое. Евгения, ну, главный вопрос, вот как вы стали блогером? То есть, вот есть ли какая-то предыстория в вашей жизни, когда вы были как бы одним человеком, ну, просто простым человеком, у которого есть просто работа, ну, семья, увлечение, досуг и так далее, и вдруг вот началось блогерство?
2: Вы знаете, да, мое блогерство началось так скажем, не совсем типично, как, наверное, многие начинают. Я год назад, у меня был такой кризис, я была контент-маркетологом в Красной Поляне в нескольких проектах, успешных проектов, и так получилось, что год назад все изменилось в моей жизни, и я оттуда уехала, вернулась в Москву. Это был для меня, на самом деле, такой непростой опыт, потому что я, ну, так получилось, короче говоря. Вот, но в связи с тем, что навык создавать контент для других у меня был очень сильно развит. Я не знала, что мне делать, и решила создавать контента много для себя. Навык создавать контент у меня был настолько развит, что я готова его была делать каждый день и искала свой формат. За два месяца я сделала, наверное, около 60 роликов. Я прям реально не шучу, хотя для многих блогеров это не так много. Но я снимаю на камеру, пытаюсь сделать это красиво, эстетично. Для меня это важно. Было всегда. Вот. И все ждала. Когда же начнется вот этот вот успех, подписки? Отписки только были в тот момент. Ну и что началось? Вот так вот я уже решила все бросить и начала готовить и снимать.
1: Понимаю, Евгений, а вот этот период, когда вас, ну, учили, вы учились этому, да?
2: То есть, а я не училась, я понимаю, никогда этому.
1: Не-не-не, я имею в виду создавать контент.
2: Так.
1: Да?
2: Угу.
1: Сколько это длилось в вашей жизни? Вот сколько вы потратили лет, чтобы набить руку и стать таким вот продакшн-конторой?
2: Ох, я думаю, что я всегда увлекалась... Ну, для меня Инстаграм — это площадка... Ой, извините. Да.
1: О, как неловко вышло.
2: Да. Для меня социальные сети — это всегда способ для выражения себя. Тогда, когда я была художником по гриму в кино или визажистом, я, ну, тоже пыталась там как-то вот проявиться. Но у меня не получалось стать проявленной на широкую аудиторию. Потом я помогала другим брендам проявленность вот проявить в соцсетях, и у меня получилось для других. Но как-то для себя не получилось. И вот, наверное, на протяжении того, как вообще существуют соцсети, я вижу в них преимущества. Ну, долгое время.
1: Ну, то есть вы начали вот как раз 20 лет назад, да, примерно?
2: Ну, вот примерно так и начала, да.
1: Евгения, а вот, вот выражение прекрасно, вроде по-русски звучит, проявить проявленность. Вот на практике, это в отношении брендов, ну, то есть торговой марки, это что значит? Вот, то есть, есть, например, производитель штанов какой-нибудь, как ему проявить проявленность?
2: Нет, ну, просто нужно создавать нечто в виде контента, вовлекающее аудиторию в запоминание этих штанов.
1: То есть, вот много людей, а чем это отличается от рекламы?
2: Должны, вы знаете, штанов много, а вот те, которые делают проявленную проявленность для определенных штанов, они должны вот так это придумать, чтобы влюбить в себя огромное количество аудитории, отличаться от других штанов. И тогда эти штаны становятся очень популярные.
1: То есть они, вот эти люди, да, должны, это как бы такие аутсорсеры, ну, то есть, условно говоря, не в штате производителей штанов, они выдумывают историю, легенду какую-то, да, вот для этого продукта.
2: Вы знаете, вот по моему опыту, когда человек ничего не придумывает, а просто умеет рассказывать о своей жизни очень интересно.
1: Но в штанах.
2: Да в любой одежде. Вот, он становится интересным, и в него влюбляются зрители. И чем больше он, знаете, вот проявляет свою внутреннюю, ну, вообще себя искренне, вот я в это верю, максимальное количество людей в него и влюбляются. По факту человек становится личным брендом только тогда, когда он становится запоминающимся. Не все блогеры обладают, например, личным брендом. Потому что многих блогеров просто свайпают и не помнят. Классный блогер, когда его вспоминают и, например, обращаются к нему за вот, ну, возвращаются к нему прям специально в его там профиль.
1: Да. Евгения, а вы вот смотрите, мы как-то задавал вопрос психиатрам. У нас много разного рода специалистов бывает в эфире. Нет, я не про психиатров, я просто про самые разные, у меня разные интересы. Но, значит, спрашивал о феномене блогерства, да, вот на чем это основано, что людям, ну, в принципе, я человек старой формации, у нас в нашем поколении интересно интересоваться, извините за тавтологию, но это типа как
2: это
1: проявить
2: нормально.
1: Проявленность, да, мы в тренде.
2: Да,
1: так вот, интересно интересоваться людьми, которые чего-то добились в какой-то сфере, да, ну, условно говоря, какой-нибудь ученый или воин, или художник, ну, понимаете, да, или повар, который что-то создал, или инженер, а блогер, он ведь, как бы, понимаете, какая история, под ним нет, ну, как подушки такой, нет этой, фундамента нет из вот такого какого-то достижения вне публичного контента, да, то есть это не специалист в какой-то области, который вдруг стал блогером, а это вот как бы на, ну, давайте вечными именами называть, это вы описываете, да, интерес публики к блогерам, да, это как бы вот он, ну, я так перевожу на русский язык, он своим обаянием каким-то, да, привлекает к себе внимание. И вот я психиатров спрашивал, как раз говорю, а почему людям-то интересно наблюдать за людьми, которые вот они, ну, ничего такого не совершили в жизни, ну, на Марс не слетали, но тем не менее они интересны людям. А мне психиатр начинает объяснять, вы понимаете, Сергей, а дело в том, что людям стало интересно наблюдать за другими людьми, которые такие же, как он. Вот насколько вы разделяете этот взгляд, Жень?
2: Ой, вы знаете, для меня, ну, наверное, тут еще можно вообще прям в целую дискуссию вступить на эту тему, потому что очень много людей, которые становятся блогерами из базы, да, и с основой. По факту блогер — это человек, который решил высказывать свое мнение путем создания разного контента, разного формата контента на широкую аудиторию. И блогеров же много разных, ну, вообще разных, которые публикуют разный формат. Кто-то вдохновляются, например, фотографами-блогерами, которые рассказывают там, о том, как снимать, да, и многие начинающие...
1: Это понятно, да. Это, да-да-да, я, Евгений, я слышал, да, вот позитивное мнение о блогерах, о том, что они помогают, например, прочистить засорившуюся раковину советами, да, или как что-то приклеить, или
2: прекрасно,
1: что-то починить.
2: Прекрасно,
1: это хорошо, да.
2: Это очень хорошо.
1: Вы... Да-да-да, это полезно, это четко. Конечно. Да, это четко. Но, Евгений, вы говорите, человек интересен своим мнением. А на чем оно базируется, это мнение? Потому что, как правило, ведь требуется какое-то экспертное умение, да, вот в какой-то сфере. Одно дело, как прочистить раковину, потому что он умеет, и он делится этим советом. А другое дело, когда речь идет о, ну, вещах таких вкусах, имеющих отношение скорее к вкусу, да, чем к навыкам конкретным. Вот что тут привлекает аудиторию?
2: Вы знаете, считается, есть еще такое мнение, что вот профиль блогера в какой-то из социальных сетей является неким медийным пространством. Да? И даже в телевизоре эксперты иногда, или там еще где-то в каких-то таких, на радио и так далее, это просто люди, которые... Ну, мы, грубо говоря, мы привыкли, что есть первый, второй, третий канал, четвертый, и вот несколько каналов на радио. А сейчас просто таких каналов в соцсетях стало миллионы, да? И каждый профиль — это просто всего лишь программа, как будто бы на телевизоре. Ну вот почему вы смотрите одни телевизионные передачи, но не смотрите, например, там другие? Кто-то смотрит канал «Культура», да, и черпает... вдохновение у людей с интеллектуальными там какими-то навыками, там, да, там, интересными историями из истории. Извините, я опять повторяюсь. А кто-то смотрит, я не знаю, кулинарный канал на телеке. Кто-то слушает радио «Маяк», да, а кто-то еще какое-то радио.
1: Тут-то все ясно, да, как они выбирают
2: этим. Все то же самое.
1: Не-не-не, Евгения, нет, вы просто понимаете, какая история? У меня на тему, вы просто сказали мнение, да, вот слово у вас прозвучало.
2: Да.
1: А я хочу прицепиться к тому, как публика понимает само это слово, иметь мнение о чем-то. Потому что я в эфире об этом рассказывал, но не вам. А вот это вкратце пересказываю. Я что ж пописывал много лет там в ЖЖ и так далее, и однажды мне какой-то человек, ну, эти люди, как правило, без личных фотографий, не знаю, что они стесняются, но тем не менее, написал: «А вот у вас, Сергей, Мерседес». Я говорю: «Слушай, чувак, ну у меня реально никогда не было Мерседеса. У меня было много разные машины, но вот именно Мерседеса не было никогда». Я говорю: «Слушай, чувак, ну ты с чего это взял-то вдруг? У меня никогда не было». А он отвечает: «А такое у меня мнение». Понимаешь? Это как бы такая абсурдная совершенно бодяга, да, которая как бы оправдывает любое суждение, фантазию о чем-то, да, ну, безосновательную. То есть у человека нет ни фактов, никаких, ни знаний, но есть мнение. Вот это меня, наверное, немножко смущает, да, вот в этой всей индустрии.
2: Вся индустрия медийная, она вся основана на мнениях. Ну, наверное, если не говорить о каком... Ну, нет, понятно, есть мнение, есть факты, да? Ну, то есть, грубо говоря, то, за что вы сейчас тут прицепились, извините, ко мне.
1: Евгений, я к тому, что, вот смотрите, если говорить о вас, давайте к вам, да, перейдем.
2: Давайте.
1: Вот и как бы мостик проложим.
2: Это очень сложно говорить о всех, да? Давайте обо мне тогда уж.
1: Нет, как всем, потому что мы говорим о блогерстве,
2: ну, да,
1: как
2: а я вот
1: об
2: блогер,
1: индустрии, да.
2: Хорошо.
1: Да, потому что блогерство — это же как бы вещание без лицензии, если по-нашему говорить, да, потому
2: прекрасно.
1: Что мы находимся,
2: ну,
1: на радио.
2: Как это звучит.
1: Да, мы находимся на радио, у нас есть лицензия.
2: Да, я поняла.
1: И у нас есть надзорные органы, которые следят за тем, чтобы условия получения этой лицензии соответствовали и в техническом плане, да, потому что касается силы сигнала и так далее, и лексики. В том числе, да, есть ненормативное, есть нормативное, в том числе вот ваш этот грамм, да, и так далее. А вот блогеры, они как бы, они никому ничего не должны в плане лицензии. И, ну, конечно, их могут прищучить по суду, если они будут совсем уже гадости какие-то говорить, но вот оценивать их нет такого ведомства, которое бы там, например, Росблокнадзор какой-нибудь, да? Так вот, Евгений, вот смотрите, вы же, когда вот ваша миссия как фуд-блогера, то есть о еде, наверняка наши слушатели представят себе картину, что Евгения с утра просыпается, просыпается, например, занимается спортом, потом красиво одевается, идет в какой-нибудь ресторан, там ее бесплатно кормят. Она это все фотографирует, выкладывает или на видео снимает, делится своими вкусовыми ощущениями, что, в принципе, не передать, да, вот, ну, дословно, потому что это ваши ощущения, да, от какой-нибудь стерляди или птифюр, какие-нибудь конфеты, печенье птифюр, да, вот, и вам люди доверяют, да, вашему вкусу, и, соответственно, у этих ресторанов, например, или кафе, ну, повышается проходимость, да, вот оборот, если вы похвалите, и наоборот уменьшается, если вы поругаете, а на самом деле как?
2: Ох, вот на самом деле сейчас вы высказали мнение на тему того, моей деятельности. Оно неправильное, оно, это не факт, потому что я не хожу по ресторанам, ну, не часто, не ем стерлядь и не делюсь, не часто делюсь вот, своим мнением на тему ресторанов. Я готовлю сама, и мой фудблог про готовку свою собственную я делюсь своим мнением на тему своей собственной еды. Вот, я считаю, что, я считаю, да, мое сейчас мнение будет такое вот экспертное, что человек не санкционированно, да, вот вообще, ну, нет же особо там, да, не лицензион, как, вот без лицензии, может говорить все что угодно в соцсетях. Я считаю, что так, это не так. То есть каждый, конечно же, выбирает свой путь своего собственного мнения, вот, и за всех говорить не буду, я выбрала путь говорить, чтобы это было, наверное, так скажем, ну, чтобы это несло какой-то смысл. Вот, например,
1: ну,
2: вы спросили меня про миссию.
1: Хорошо.
2: Да, вот про миссию.
1: Хорошо, моя, миссия, моя, она какая? Да. Научить людей готовить?
2: Моя миссия – совершать ошибки, экспериментировать и не бояться начать заново. Это моя миссия. То эту миссию я транслирую через свою жизнь, через то, как я делюсь в блоге, например, тем, что я могу сделать 2 пирога, и один у меня не получился, я делаю второй, потому что я очень хочу, чтобы он получился. И я делюсь этим с людьми, потому что очень многие думают, ну, не получилось, обвиняют других в своих ошибках и не делают, и не экспериментируют. Для меня моя миссия, хотя это вообще всего лишь фудблог, да, казалось бы, еда. Ну, у меня есть действительно миссия. Я хочу, чтобы люди, глядя на меня, посмотрели и поняли, что экспериментировать не страшно, делать ошибки не страшно, можно все переделать, и никто не виноват. Все. Вот такая моя миссия.
1: Вы миссионер. Миссионер.
2: Это звучит как-то слишком пафосно. У меня без
1: пафоса. Насколько... Да, у нас, к сожалению, очень мало времени, но насколько эта история может быть монетизирована, ну, то есть право на ошибку, насколько она позволяет вам чувствовать себя, я не говорю о конкретных вещах, да?
2: Это самая денежная история.
1: Правда?
2: Правда. Чем больше ошибок, и чем больше вы об этом говорите... тем больше вы будете вовлекать
1: других. То есть людям нравится смотреть на тех, кто облажался.
2: Очень, очень.
1: Правда?
2: Это правда, да.
1: Слушайте, вот мы наконец докопались до сердцевины, да? То есть надо
2: да,
1: будет...
2: потому что все совершают ошибки, никто не знает, как правильно. И если вдруг у вас получилось что-то сделать, и что-то получилось, да классно, да. И вы этим поделились, но до этого вы делали, например, их 10 штук. И говорят...
1: То есть, смотрите, с научной точки зрения люди устали от перфекционизма.
2: Очень.
1: Вот да?
2: Да.
1: И им хочется получить право... на ошибку. Вот в чем
2: да,
1: дело.
2: Да, именно так.
1: Вот, да. Вот. Но я рад, что мы пришли к этому выводу. Евгений Малкова, фудблогер. Вчера был день блогера, и кое-что о них мы сегодня узнали. Да, друзья мои?

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: специальности завод «Маяк», изготавливающий боевые части для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам «Васильков», «Умань», «Черкассы» и «Красная Слободка», а также территориальным центром комплектования в Киеве. Как отметили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В военном ведомстве массированный удар назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева. При этом там добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удара по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве заявили, что по подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности. ФСБ пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства. Отправлены под стражу 3 человека, еще 2 под домашним арестом. Их подозревают в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и энергетических компаний. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 7 миллиардов рублей. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и в офисе фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, изъяты средства связи, документы и печати российских и иностранных юрлиц, а также цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей. Вице-президент США Джей Ди Венс в интервью Fox News назвал заключение сделки с Ираном очень большой победой для Америки. По его словам, ключевое условие сделки – полный и безоговорочный отказ Ирана от ядерного оружия. Венс подчеркнул, что это положение встроено в соглашение и не подлежит пересмотру.
1: Нам предстоит еще много работы, но сегодня вечером американский народ одержал очень важную победу. Мы продолжим работать над этим, продолжим снижать цены на энергоносители, продолжим делать так, чтобы этот регион перестал быть рассадником проблем. И, наконец, и что самое главное, мы можем с уверенностью сказать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.
0: Ранее Дональд Трамп объявил о согласовании сделки с Тегераном и об открытии Ормузского пролива, распорядившись и о немедленном снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран начнут 60-дневные переговоры, обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии уже приветствовали меморандум. Сообщение последних минут. Владимир Путин направил дорогому другу Си Цзиньпину сердечное поздравление по случаю дня рождения. Об этом только что сообщили в Кремле. Как говорится в поздравительной телеграмме, конструктивный диалог и тесная совместная работа Москвы и Пекина будут продолжены. Под вашим руководством КНР добивается впечатляющих достижений, укрепляет свои позиции на мировой арене, отметил в поздравлении председателю Китайской Народной Республики Россия.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 7-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев остался 13-м, Акран Хачанов впустился на 18-ю позицию. Женщин-первая ракетка России остается Мира Андреева, которая занимает 5-ю строчку в рейтинге. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова 19-я, Анна Калинская 20-я. Лидируют в рейтингах итальянец Яник Синнер и Арина Сабаленко из Белоруссии. Посредники нападающего футбольного «Спартака» Манфреда Угальда ищут варианты продолжения карьеры для игрока и предложили его нескольким испанским клубам, включая «Бетис» и «Севилью». Об этом информирует портал «Метарейтингс». Отмечается, что потенциальный трансфер осложняется тем, что многие команды не спешат с принятием решений из-за чемпионата мира. Сам Угальда готов сменить команду и попробовать свои силы в новом европейском чемпионате. Контракт костариканца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. Сборная Швеции обыграла команду Туниса со счетом 5-1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. В других встречах нидерландцы и японцы разошлись миром 2-2. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
2: Немцы, пожалуйста.

0: Диаль в статусе команды «Загадки». Ее наставник Юлиан Нагельсман в отборе экспериментировал с сочетаниями, поскольку качество игры его команды не соответствовало высочайшим стандартам. Плюс с момента последнего Евро Германия потеряла ушедшего на пенсию гениального полузащитника Тони Кроуса. Правда, с аутсайдером турнира Кюрасао, которого возглавляет экс-наставник сборной России «Зенита» Дик Адвокат, у немцев проблем возникнуть было не должно. Германия сразу забрала мяч и начала давить на соперника. Особенно был активен Нмеча с его несколькими ударами и Вирц. Уже на 6-й минуте европейцы открыли счет. Вирц как раз катнул мяч к хавбеку дортмундской Боруссии, и Феликс обводящим ударом попал в цель. К чести сборной Кюрасао, чей состав почти весь составлен из игроков, родившихся в Нидерландах, она обеспечила немцам нервный отрезок, когда неожиданно отыгралась в результате быстрой атаки на 21-й минуте. Отличился Каминенция. Впрочем, стандарт и голова защитника Шлоттербека уже вскоре урезонила дерзкого оппонента. К перерыву Хаверс еще и реализовал пенальти, сделав счет 3-1. После перерыва у Кюрасао поубавилось движение уверенности, что привело к их тотальному разгрому со счетом 1-7. Хаверс оформил дубль, по голу обеспечили Мусиала, Браун и Ундов.
1: Российские хоккеисты в 11-й раз подряд выиграли Кубок Стэнли. В 6-м матче финала Национальной хоккейной лиги Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. В составе Каролины обладателями трофея стали нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и голкипер Петр Кочетков. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Журнала Discovery.
3: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
2: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор программы. Официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: я так знаю толк.
1: Ну что, мне нравится.
2: Чистое искусство. Дорогие друзья, вновь в эфире наш любимец из мира художников Илья Овсянников, самый что ни на есть художник, при этом говорящий. Илюш, доброе утро, дорогой, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей Валерьевич, здравствуйте.
2: Да, да, Владислав Александрович вас очень любит, да, за то, что вы
3: спасибо, нас бываете. Здравствуйте, здравствуйте.
4: Да, вы да, наш да. Светоч.
2: Да-да-да-да-да. Да, наш Светоч, да. Слушайте, Илья, вы сегодня решили поговорить о так называемом китче. Ну, у нас вот это слово пишется как китч, хотя просто можно кич из трех букв, да. Кич под видом искусства. Вот, и тут ведь накануне не стало самого высокооплачиваемого художника, вы наверняка в курсе, Дэвида Хокни, да, который там дружил и с Маккартни, дружил, и все с ним дружили, и картины самые дорогие продавались. Я вот Владиславу Александровичу парочку полотен, соответственно, пульнул, но я так понимаю, что одна из самых...
4: Цвета хорошие, кстати.
2: Цвета отличные, да, и, ну, я бы сказал так, мексиканская живопись такая, да, яркая, сочная, классная такая, да. Ну, один из самых его таких дорогих шедевров – это «Всплеск», я так понимаю, начало 70-х, он снял как, ну, вот, как будто кто-то нырнул в бассейн, но его нет, а «Всплеск» есть.
4: То есть это идея такая, да? Молока кто-то уронил на картину.
2: Да, потом что? Потом мужчина моется, а другой ему ассистирует. Тоже картина хорошая.
4: Тоже
2: да?
4: Молоко уронили на мужчину. На
2: да, да, да. И много-много так, таких так. Вот сценок жизненных. Там люди повзрослее, помоложе. Ну, они... И все это очень ярко, очень сочно, очень именно в цветном, в плане цвета, да, очень здорово. Вот это кич, Илья, вот этот покойный Хокни, это кич или нет? Или еще нет?
3: Как вы сразу Хокни за картину-то? Ну, давайте сначала я еще раз тему чуть-чуть уточню. Все же у нас тема не именно кич в искусстве, а поп-арт. Как искусство работает с китчем. То есть тут немножко другой смысл заложен. С обратной стороны я захожу, как, если можно так выразиться, что является искусством по поводу китча, а не китчем по поводу искусства. Вот что
2: так,
3: такое
2: вы зашли, смотрите, вы зашли настолько с другой стороны, что я ничего не понял, через что мы будем заходить. Хотелось бы, чтобы этот заход был законным. Да, законным.
3: Да, хорошо.
2: Так, еще раз, значит, когда, давайте так, искусство прикидывается китчем, да, вы так хотите поставить тему?
3: Когда искусство работает с китчем как с материалом, скажем так. Вот. Но вы очень хорошо вспомнили действительно Дэвида Хокни. Недавно он помер. И можно уже подытожить, таким образом, творчество художника. Его направление – это поп-арт. Ранее и как бы основные произведения, которые вы перечислили, они созданы именно вот в этом, скажем так, течении. Течение – это западноевропейского авангардизма. Оно по времени относится к концу 50-х, началу 60-х годов. Что такое поп-арт? Поп-арт – это такая некая реакция на непонятность. Вот тут важно. Непонятность абстрактного экспрессионизма, о котором мы, кстати, в одной из передач уже говорили. Художников разочаровали, да и зрители тоже, бесконечные поиски внутренних образов, когда картина непонятно что изображает, мазки превращаются в такие всплески краски, и, в общем, ничего уже никому становится непонятно. И тогда взгляд обратился на жизнь вокруг, на простые и понятные вещи. Вот вопрос к Владиславу Александровичу. Было ли что-то подобное в музыке?
4: Да наверняка было.
2: Узнаю интеллигента.
4: Да, но я вот пытаюсь какие-то примеры привести, но что-то вот... Ну, это в поп-музыке, конечно, прежде всего в поп-музыке.
3: Ага.
4: Вот, нащупать, где вот... Ну, когда что-то а-ля театр буф. А-ля театр буф в музыке. Вот, мне кажется, вот такая подача. музыки как таковой.
3: А то вот есть смотрите, да. Вячеслав Александрович, да. А вот смотрите, я уже как Сергей Валерьевич, обороты для меня. Можно ли отнести хип-хоп, рэп к такому явлению в музыке, когда берется какой-то заезженный припевчик и апроприируется, то есть вставляется фрагментом своего произведения?
4: Но это постоянно происходит. Вот.
3: То есть вот такое заимствование массовой культуры,
4: конечно,
3: в общем-то, невысокого пошиба, но на основе этого создание своего какого-то трека, произведения, которое уже о чем-то более глубоком и критическом говорит.
4: Ну, такое обретение новых смыслов. То есть, грубо говоря, то, что вот, уже избито этой мелодией, верно. Вы понимаете, откуда она взята, но типа да, вот она обретает новый смысл.
3: Да, вот так через музыку мы постепенно подходим к сути поп-арта в изобразительном искусстве. То есть что происходит? Происходит следующее. Художники смотрят на общество потребления, которое вокруг развивается бурно и активно в эти годы, и начинают рисовать и вставлять фрагменты реклам, каких-то комиксов, рисовать что-то узнаваемое и понятное. На смену непонятным штрихам приходят понятные образы.
4: Ну, кстати, да, и ремиксы тоже примерно отчасти делают ту же самую работу, вкладывают некие новые, скажем так, тональности, те же самые смыслы.
3: Вот, видите? Да. И, конечно же, это кич, то, что реклама... Кич, ну, объяснить, что такое кич, тоже можно так на пальцах. Это, конечно же, не направление искусства, это более широкое явление, это культурное явление. И он, как мода, он во все времена свой, во все времена разный. Но что отличает кич от искусства, это, ну, грубо говоря, безвкусица, которая не развивает чувство человека, а как бы притупляет. Так что...
2: Так, Илья, скажите, пожалуйста, а как понять, что, например, авангардизм, который отвратителен, значит, соответственно, это развивает, а симпатичный кич, который нравится, он отупляет? Как вот разобраться в этих чувствах внутри?
3: Ну, да. Это, конечно, что остается в остатке. То, что я уже говорил. Если вы смотрите какие-то кичевые вещи, то вам это быстро надоест, потому что нет никакого в этом движения ни размышления, ни эмоционального. То есть вам постоянно одна и та же поверхностная эмоция преподносится. Вам надоедает, становится скучно, вы плохо себя чувствуете. Если вы смотрите искусство, то, соответственно, у вас в другую сторону работает вкус. Вам, может быть, что-то не нравится, непонятно, но вы начинаете интересоваться, может быть, чем-то другим, чтобы опровергнуть это. И так вы развиваете свой вкус, свои чувства. Ну, грубо говоря, так. Скажем такими словами. Потому что, как видно из картин, не только яркий цвет или какие-то другие приемы являются кичем. Ну так вот, вернемся к поп-арту. Все-таки поп-арт. Какие художники там были, помимо Дэвида Хокни? Это, конечно же, всем известный Энди Уорхол. Наверное, вы помните какие-нибудь его работы. Может кто-то вспомнить?
4: Банки.
2: Конечно, помним. Мы помним банки и суп. Да.
3: Ну да, совершенно верно. Конечно,
4: да. Через искусство.
3: Сами банки художник не делал на заводе, но изготавливал их изображения, как раньше было принято, шелкографией. То есть таким полупромышленным, полуручным способом нанесения краски на поверхность, в его случае холста, и получения изображения. Но что он делает? Он не просто наносит под одну банку, он ее каким-то образом модифицирует. То, что, о чем я и говорил. То есть эти фрагменты рекламы конкретного супа, они тиражируются, размножаются на листе каким-то образом, то есть какое-то количество этих баночек, и составляет пусть и не очень сложный смысл, но все-таки довольно-таки художественный. То есть эти элементы располагаются по принципу изображения в искусстве. Кроме
2: погодите, Илья, давайте-ка вы от слов к делу. Вот к чему вас побудила картина Энди Ворхола с этим супом? Меня только к одному. Я понял, что американцы еще там давным-давно разучились готовить домашний бульон. Они перешли на вот эти готовые консервы, куда они кидают кольраби, рукколу, да, какие-то, понимаешь ли, приправы. И вот таким образом готовят себе суп. Но в плане искусство, чему может меня, на что сподвигнуть может меня такое произведение?
4: Идея, да.
2: Да.
4: Глобально.
3: Ну, искусство, в плане искусства, конечно же, есть один важный аспект, который вообще делает искусство нужным. Это изменение точки зрения на нашу жизнь. Мы везде видим рекламу, но вдруг мы ее видим в непривычном месте, в непривычной форме, и нам уже становится чуть-чуть интереснее. Хотя бы так. То есть вот это вот изменение точки обзора, возможность поменять угол зрения, она очень важна. Она как бы освежает чувства даже по поводу уже приевшейся рекламы. И плюс ко всему, конечно же, это ирония о том, что люди разучились готовить суп, хочется посмотреть, скажут, ну да, вот банки с супом, зачем это? Пойду приготовлю борщ, например, разглядеть цвета борща. Наш ответ и так далее.
2: Ну, если мы вспомним, что Энди Ворхол в оригинале поляк, то, конечно, у нас кухня с ними близко находится, да. Но вряд ли американцы думали о том, что пойдут, приготовят борщ. Давайте тему продолжим после короткой рекламы. Ага.
5: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В сфере ЖКХ продолжается переход на цифровые каналы передачи данных. С 1 июня в России действует новое правило, по которым юридическую силу имеют только машиночитаемые способы передачи показаний счетчиков через портал госуслуги, банковские приложения и цифровые сервисы поставщиков. В Череповце при этом пока сохраняются возможность передачи данных по телефону и через онлайн-сообщество. Основные сроки с 20 по 25 число каждого месяца. При несвоевременной передаче показаний начисления будут производиться по нормативу с повышающим коэффициентом. В регионе также продолжается внедрение цифровых квитанций с новыми реквизитами и защитными идентификаторами. Парк общественного транспорта Вологды пополнился 4 новыми автобусами НИФАС. Машины большого класса уже вышли на маршрут номер 48, который отличается высоким пассажиропотоком. Новые автобусы низкопольные и адаптированы для маломобильных граждан. Они оснащены системами отопления, видеонаблюдения и терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Городская администрация отмечает, что обновление автопарка продолжается не только в ПТП-1, но и у частных перевозчиков, что способствует повышению качества пассажирских перевозок. В Череповце открылась выставка «Следуя традициям». В экспозиции представлены 25 икон, созданных выпускниками иконописного класса при Духовно-просветительском центре Кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Работы стали итогом 4-летнего обучения 13 учеников под руководством иконописца Людмилы Толоконцевой. На выставке представлены образы Иисуса Христа, Богородицы и святых. Посетить экспозицию в выставочном зале на улице Юбилейной можно будет до конца августа. В Вологде в музее-мастерской Татьяны Чистяковой пройдут семейные мастер-классы по лепке из глины народной игрушки. Занятия организованы совместно с общественной организацией «Наши дети» в рамках проекта «Семейная мастерская». Участники, дети и взрослые, будут вместе создавать глиняные фигурки, знакомиться с традициями гончарного ремесла Вологодчины и его историей. Мастер-классы проведет гончар Кирилл Дубинин. Занятия состоятся завтра, 16 июня. Участие возможно только в формате «Ребенок и взрослый». В Белозерске в музее этнографии открылась новая выставка «Россеяли девки лен». Экспозиция посвящена одному из древнейших культурных растений на Руси – льну, который веками сопровождал быт и традиции русского народа. Посетители могут увидеть полный цикл работы со льном – от выращивания и обработки до создания ткани и вышивки. Выставка знакомит с историей ремесла и культурным наследием Белозерского округа. Экспозиция работает по адресу Советский вал 1. В Великом Устюге появилась новая достопримечательность – неоновая надпись «Здесь русский дух». Арт-объект уже стал популярной фотолокацией для жителей и туристов и дополнил городскую туристическую инфраструктуру. Как отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, подобные слоганы появятся и в других муниципалитетах региона. Для каждой территории подбирают фразы, отражающие ее историю, культурные особенности и характер. По словам главы региона, такие объекты помогают создавать узнаваемый образ городов и повышают туристическую привлекательность Вологодчины. И в завершении выпуска Вологда готовится принять фестиваль уличных театров «Кружево истории». С 19 по 21 июня на открытых площадках города выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов страны. Зрителей ждут спектакли, музыкальные и интерактивные программы на Кремлевской площади, в Благовещенском сквере и на аллее проспекта Победы. Фестиваль откроется 19 июля театрализованным шествием. Главная тема этого года – «Сад отражений». Все показы будут бесплатными, организаторы обещают масштабные постановки, семейные программы и выступления уличных артистов. Фестиваль станет частью губернаторского проекта «Лето русского севера» и пройдет в преддверии Дня города.
6: Погода на маяке.
5: Сегодня в Вологде максимальная температура днем 21 градус, дождь местами сильный. В Череповце плюс 22 без существенных осадков, атмосферное давление около нормы, существенно не изменится.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: А в Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с днем рождения. Под вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном, научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене. И вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом, говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля. Президент России отметил, что конструктивный диалог и тесная совместная работа Москвы и Пекина будут продолжены в интересах построения справедливого, по-настоящему демократичного, многополярного миропорядка. Путин пожелал Си Цзиньпину, которого назвал дорогим другом, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности. В результате массированного удара, нанесенного вооруженными силами России, в Киеве поражены несколько стратегических объектов, заявили в Минобороны. Среди них завод «Радар», цех по производству беспилотников на территории киностудии имени Довженко, а также завод «Буревестник», производящий дроны большой и средней дальности. Завод «Маяк», выпускающий боевые части для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Как уточнили ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центром комплектования в Киеве. Как отметили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, там это назвали ответом на террористические акты со стороны Киева. При этом в ведомстве добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. В Минобороны заявили, что в комплекс зданий Киево-Печерской лавры попала американская ракета ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности, предположили в министерстве. Штурмовики группировки войск «Запад» вышли на северо-западные окраины города Красный Лиман, установив контроль над его северным, центральным, коммунальным и южным районами. Идет активное наступление в заводском районе на территории садоводческого товарищества, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, за сутки в Красном Лимане занято 37 зданий.
2: Подразделение группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лыщенково, Новый Мир, Харьковской области, Рудцы, Яцковка, Лозовое, Волчьяр и Карповка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над северным, центральным, коммунальным и южными его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики освобождено 37 зданий. Расчетами ПВО группировки уничтожены 4 барражирующих боеприпаса. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 56 летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексокоптер противника.
1: Тем временем в Константиновке в ДНР штурмовики южные группировки ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать блокированное формирование ВСУ в юго-западной части города. По данным Минобороны, за сутки российские военные заняли в Константиновке 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих. Ведомстве подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху не намерен мириться с пунктами сделки с руководством Ирана, а намерение заключить которую объявил Дональд Трамп. Он заявил президенту Соединенных Штатов, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против группировки Хизбалла, несмотря на договоренности. Об этом пишет портал Вайнет со ссылкой на израильские источники. Пункт о прекращении военных действий Израиля в отношении Ливана – это один из существенных в совместном меморандуме пунктов. От этого зависит зависит окончательное решение Трампа разблокировать Ормузский пролив. Соглашение о мирном урегулировании стороны должны подписать уже в пятницу. В Москве на этой неделе ожидается по-майски прохладная и дождливая погода, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра днем температура будет не выше плюс 15-20, это на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Лето вернется в столицу в воскресенье.
3: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы. Поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20. Это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье. Станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
1: По словам Тишковца, сегодня в Москве во второй половине дня вновь пройдут ливневые дожди, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 22, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 50%. В Петербурге сегодня преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами с грозой, и также плюс 20-22 градуса.

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, приветствую вас в шоу «Физики и лирики». Я Олег Митрофанова. Понедельник подкрался.
2: Не факт, что ты лирик Митрофанова. И не факт, что я... Это какой-то вообще человек. Возможно, давно уже работает вместо нас искусственный интеллект, а мы тут прикидываемся людьми. Ага. Это вот может быть запросто некой теорией заговора. И все будут думать, да они специально говорят, что они Митрофанова и Пушной. На самом деле их давно уже нет, вообще в живых даже. А это просто за них работает какой-то их слепок, значит, искусственный.
1: Прикидываться людьми не так уж и сложно, если честно, наблюдая историю человечества.
2: Ну да, согласен с тобой, но вот, видимо, с этим как-то с человечеством и связана такая особенность, как теории заговора, и вот мы хотим сегодня узнать, как они устроены. Илья Стахеев с нами, преподаватель Высшей школы экономики, научный коммуникатор, основатель и идеолог проекта «Тотальный диктант». Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Маргарита.
1: Привет,
3: здравствуйте,
1: Илья.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Да, ну вы-то у нас вроде как человек, не искусственный интеллект, хотя, опять же, поймать это, наверное, невозможно на уровне беседы, но что такое теория заговора и с научной точки зрения? Обоснуйте нам.
3: Ну, смотрите, дело в том, что тут надо еще понимать, какая наука это рассматривает, потому что с точки зрения социологии,
2: психология.
3: Социальных... Ну вот смотрите, психология, она в этом плане для меня... представляется не очень убедительным в плане объяснения. Потому что психологи, они очень много объясняют чем-то, как будто бы что-то изначально встроено в человека, и это работает неправильно с их точки зрения, вот эти все когнитивные искажения и так далее. Мы это называем такой сверхдетерминацией. Ну, в общем, проще говоря, они говорят, с человеком что-то не так.
1: А тогда это психиатрия.
3: Ну да, да, да. Социальные науки предпочитают говорить про это следующим образом. Это некоторая система коллективных представлений, которая сложилась в эпоху позднего модерна и которая вот является альтернативой для научных, религиозных и мифологических объяснений этого мира. То есть это такая система объяснительная, при помощи которой мы говорим и объясняем, что происходит в мире и, самое главное, почему это произошло. То есть мифология, она что нам говорит? Это вмешиваются духи, какие-то вот эти вот сверхъестественные существа, но которые живут с нами в одном мире. Религия нам что говорит? Это потому что есть воля некоторого очень трансцендентного, то есть не живущего в нашем мире, очень сверхсильного существа. И в пределах, ну скажем, в таких вот очень жестких религиях вообще не бывает твоей человеческой свободы и воли. Все по воле Бога. Наука что говорит? Все причины естественны, все причины объясняемы, все они из нашего мира, но проблема в том, что, как и в мифологии, не бывает, очень сложно найти какую-то универсальную причину, какой-то вот этот свой большой взрыв, который объяснит вообще все, универсальную, так сказать, теорию всего. А вот теория заговора говорит, есть универсальная причина, и это прежде всего тайный заговор какой-то конкретной тайной группы, тайный план, который они тщательно скрывают. Для чего? Для того, чтобы увеличить собственную власть. Вот что такое теория заговора.
2: Получается, что человек, скажем так, который верит во что-либо из этих предложенных вариантов, просто выбирает своей психикой один из удовлетворяющих его версий, одну удовлетворяющую версию, и следует ей. То есть, в принципе, человек, который вообще лишен какого-либо верования в окружающую действительность, не существует. И обвинять людей, что они верят в теории заговора, так же глупо, как обвинять людей, что они верят в Бога или что они верят там в науку и так далее, и так далее.
3: Ну, обвинять вообще никого ни в чем не стоит. И вот этот обвинительный пафос как раз некоторых наук и коммуникаторов, которые с усмешкой, говорят, вот, дескать, глупцы верят во всякие небылицы, сказочки и мифы. Мы пронизаны мифологией. То, что мы живем в 21 веке и пользуемся ИИ, который, кстати говоря, тоже уже оброс соответствующими мифологическими структурами, да, и какими-то полурелигиозными представлениями про него, и даже теориями заговора, конечно, так вот справедливо сказали. Это вот не повод. Ну, я в данном случае сказал бы скорее не психикой, или человек такой вот сидит, знаете, как в дисплее выбирает, что мне выбрать, религию, пункт один, там, мифологию. Нет, это сильно зависит от его во-первых, семьи, в которой он родился, от культурного бэкграунда этой семьи, в системе высшего образования были эти родители, или они были, например, просто синими воротничками, или они были вообще не на благополучной семьи, его образованием, его культурной, социальной средой, естественно, страной, потому что есть большие исследования, которые показывают разницу в верованиях, конспирологические теории в той или иной стране, и не всегда обязательно конспирология это удел таких вот очень бедных и необразованных стран. Mm-hmm. Мекка всех конспирологий, конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот. И большинство конспирологических теорий, которые нам кажутся наши, это на самом деле какая-то калька из конспирологии 70-х годов, как бы консервативных спикеров из Соединенных Штатов в прошлом веке.
1: Илья, вот. У меня есть такой вопрос.
3: Здесь такой комплексный формат.
1: В комплексный формат. И вот здесь можно разделить? Бывают конспирологические теории с плюсом, а бывают с минусом. Да? Ведь мы же делим, а какие-то положительные же есть, потому что это всегда какой-то негативчик. Но есть же была конспирологическая теория, ее поддерживали, когда раннее христианство зарождалось, его скрывали, прятались от всех остальных. И поэтому это все как-то действительно пытались подпольно все делать, так? И поэтому те же масоны, я предположить осмелюсь, если это они пытались укрыть христианские ценности.
3: Смотрите, здесь происходит некоторая путаница в терминологиях. А не все скрытое знание и вообще не все любое научное заблуждение является конспирологией. Ученые любят точные определения. Вот как в прошлый раз с вами говорили, мы любим, когда вот каждый термин обозначает строго контекстуализированное какое-то вот такое определение. А то, что вы говорите про знание, это называется эзотерическое, то есть скрытое знание. То есть в изначальном своем значении эзотерика это вот не про, знаете, вот эти вот знаки Вселенной, волшебников и так далее. Это любое скрытое тайное знание, за которое тебя преследовали. Противоположность этому было знание экзотерическое. И, собственно говоря, христианство, если уж так начали про него говорить, оно находилось на развилке эзотерического и экзотерического знания. И вот апостол Петр хотел сделать так, чтобы христианство оставалось по-прежнему таким скрытым знанием. А вот апостол Павел сказал, что нет ни эллина, ни иудея перед Богом, и христианство будет для всех народов. И так христианство стало явным знанием. Конечно, у нее есть свои таинства, но про них все знают, как причаститься к этому, как присоединиться, знают и так далее. Масонство, действительно, вы тут правы, да, это было тайным знанием, и прежде всего знаете о чем? О том, как строить дома и проектировать
2: каменщики.
3: Улицы. Это было ноу-хау того времени, да, и, соответственно,
1: люди скрывали профессиональные свои секреты.
3: Конечно.
2: Ну вот вы сказали слово «знание», а действительно ведь раньше еще, сравнительно недавно, чтобы получить знание, нужно было как-то постараться, действительно встретиться с людьми, которые были образованы в той или иной сфере. Например, нужно было пойти в библиотеку, взять книги, и эти книги были написаны и проверены достаточно большим количеством людей. Или, по крайней мере, уж точно, надо было набрать какую-то систему, знаний, то есть надо было самому как-то поработать с информацией. Сегодня, чтобы получить подтверждение любой твоей теории, достаточно ткнуть два раза в интернет, и ты получишь подтверждение. То есть все, о чем ты мог бы догадываться и думать, тебе интернет обязательно даст подтверждение, что это так и есть. И в этом смысле мы же не можем назвать это получением знаний, или это тоже получение знаний?
3: Смотрите, здесь мы можем знания... Социальные науки разделяют на несколько типов, и бывают знания повседневные, бывают знания эксперты, и бывают знания научные. И, конечно, мы понимаем, что знаниям научным это противоречит. Но, например, повседневным знаниям, какие наши повседневные знания? Как завязывать шнурки? Как покупать колбасу? Для этого же нам не нужны научные какие-то данные. Мы просто идем, знаем, как это делать, по умолчанию. Да? И здесь вот этот момент конспирологических теорий очень хорошо укладывается в повседневное и временами даже экспертное знание, потому что каждый имел ну, или много кто имел опыт вот этого негативного столкновения с какими-то сильными властными группами, которые так или иначе его, как ему кажется, там утесняют.
2: Давайте
3: его,
2: проще там, возьмем пример. Вы сами сказали про колбасу. Вот смотрите, набираете там, из чего делают колбасу, да, и если я верю, что из туалетной бумаги и мышей, то я тут же найду подтверждение моим словам. Причем при этом могу взять любую колбасу любого, да, производителя. Но я же, чтобы реально узнать, из чего делают колбасу, мне нужно пойти на завод, посмотреть производство, посмотреть, как это все делается, поговорить с технологом, посмотреть лично, как это все, ну, заворачивают в эту самую, значит, колбасиную вот эту вот пленку и так далее, и так далее. И только после этого я получаю какие-то объективные знания. Но какой человек сегодня будет проделывать этот путь? Да мне проще просто набрать, из чего делают колбасу, и если я уверен, что из бумаги и мышей, так я найду этот результат в виде ответа. А если я буду думать, что из натурального мяса, я то же самое найду и такой ответ.
3: Конечно, вы абсолютно правы, и здесь вы коснулись очень крупного вопроса, серьезного. Это вот кризис институционального доверия во всем мире. Это касается не только колбасы. То, что вы сказали про колбасу, называется кризисом доверия к крупным корпорациям и к, вот, в принципе, к технологиям. Да? Мы, с одной стороны, на технологию очень сильно надеемся, с другой стороны, любая технология, вы наверняка сами много читали и знаете про это, что вместе с какой-то надеждой на технологию всегда идет рука об руку, какой-то страх этой технологии. Да, и нас всех спасет или нас всех убьет. Компьютер нас всех спасет или нас всех убьет. И так далее, и так далее. Да, там, вот я помню на заре вот эвмизации позднего Советского Союза, вот прям рассуждали, а вот ЭВМ исключит он человеческое сердце, там вот это все. Это новое вино в старые меха, как говорится. Да? Здесь скорее действительно кризис в том, что современный человек вот в эту эпоху такой информационной раздерганности, отсутствие каких-то таких больших цельных историй, в которые можно поверить, перестал доверять и политическим партиям, перестал доверять и науке, как и социальному институту. Вот,
2: то, что он доверять перестал, это нормально, но он не хочет проверять. Вот в чем вся проблема. Он проверять реально не хочет, потому что мне сложно проверить, что существует мировая закулиса, которая управляет всем миром, допустим. Ну уж про колбасу-то я могу, грубо говоря, пойти хотя бы там на завод.
4: Или про Элвиса.
2: Или про Элвиса узнать. Урбин умер или нет, хотя мы знаем, что не умер, он у нас на радио работает, мы видели его много раз. То есть
3: вот именно
2: в том, что человек проверять не хочет.
3: Проверять до какой степени? Вот что здесь как раз получается у нас разница между повседневным и научным знанием. Вот вы, Александр, учились в аспирантуре, и вы прекрасно, возможно, помните момент в философии знания, философии науки того, что ученый должен в определенный момент, когда его переубедили, сказать: все, твои доказательства я принял, потому что они сделаны по определенному методу, подтверждены рядом экспериментов и опираются на определенные принципы, которые я с вами разделяю. Проблема в том, что с колбасой такого невозможно. Вы в интернете найдете массу примеров, что действительно крупные корпорации, конечно, вухлюют с колбасой, лекарствами, там чем, да чем угодно, да. То есть всегда найдется, нет 100% святых людей при нашем развитом капитализме, про это современные философы пишут очень много. Конечно, там снижают издержки, конечно, там что-нибудь сливают в экологию, чего-нибудь там еще происходит. И ты всегда на свое подозрение, это, кстати говоря, культура подозрения, это прям такой уже состоявшийся термин в философии и социальных науках. Вот в этой культуре подозрения вы всегда найдете какую-нибудь паршивую овцу, которая подтвердит ваше недоверие к сложившейся социальной системе. Да? Вот у вас может быть блестящие университеты, но вы знаете, что там как пара университетов, там, я не знаю, берет взятки за дипломы. Все этого уже достаточно, чтобы подтвердить ваше подозрение о том, что вся система образования прогнила и продалась. Все, этого вполне достаточно. То есть здесь вот этот эффект в повседневном жизни негативного подтверждения, он всегда работает лучше. И вот почему там пытаются учить нас, что нужно, знаете, критическое мышление развивать, нужно скептически... Вот эта конспирология, это доведенная до предела вот это критическое мышление есть. Потому что вот ученый, он должен уметь остановиться.
2: Ну, блин, мало времени у нас осталось. Я просто хотел быстро спросить. Вот у меня сейчас мелкого моего ребенка мы отводим в школу, там такая, ну типа, как это называется, лагерь, не лагерь, короче, обучающий какой-то элемент. И там, естественно, что нас спросили, есть ли у вас, например, прививка от столбняка. Мы тут же побежали делать, потому что мы ее просрочили. Вот. И вопрос. Вот это, когда знания или там теории заговора, который у тебя в голове, не мешают твоему здоровью, здоровью твоих детей, окей. Но наверняка находятся мамаши, которые говорят, никакого столбняка нет вообще, и вы какую-то ерунду придумали, подумаешь, ребенок порезался там где-нибудь, когда бегал по траве. А вот это уже вредит здоровью, да, и вредит здоровью, да, в том числе и твоих детей. А как быть здесь?
3: Ну, оно вредит, смотрите, вот оно вредит к системе ваших научных системных представлений, да, и вы, как бы, с точки зрения науки абсолютно правы. Но в ее системе коллективных представлений она, наоборот, заботится о здоровье тоже. Вот понимаете, это же...
2: Тем, что ее, пусть лучше переболеет столбняком и помрет.
3: Ну, не, да, почему помрет? Она же не знает вот этого. Дело, вот здесь...
2: Ну, почему? Ну, есть же факты. Очень... Вот есть бешенство, например, прекрасная болезнь. Бешенство, да, — это то, что имеет смертность 100%. И нас спасает только то, что когда тебя укусила какая-нибудь лиса бешеная, у тебя есть еще время, потому что очень большой инкубационный период, чтобы поставить себе прививку и выжить.
3: Вот смотрите, вот подобного рода вещи, они абстрактные.
2: Не-не-не, они как раз не абстрактные, они влияют на безопасность. Вот я уверен, что любой антипрививочник, которого укусила бешеная лиса, пойдет и сделает себе прививку, чтобы не умереть.
3: Потому что это станет его личным опытом. Вот смотрите, здесь вы как бы даже употребили слово «безопасность». Слово «безопасность» очень абстрактно, им привыкли прикрывать очень многое, как мы понимаем, да? Угу. А вот конкретика, да, вот в опыте человека, а человек прежде всего действует в своей жизни, оперирует не научными фактами, не какими-то абстрактными понятиями из социологии, физики или лирики, да? Он действует из личного опыта и каких-то традиций, которые ему привиты в его сообществе. И если в его сообществе принято так реагировать на болезнь, не идти на прививку, а, я не знаю, что, воскуривать фимиам и приносить...
2: Ну да, да, там, я знаю даже некоторые религиозные вопросы, которые говорят, что нельзя лечить вообще ничего, потому что это все послано Богом. Да, мы, кстати...
1: Нам этот мир... абсолютно уже понятен.
2: Но мы продолжим вот разговор. Мы с Ильей продолжим разговор еще полчаса, поэтому оставайтесь с нами, дорогие друзья. У нас «Физики и лирики» в эфире. Продолжаем.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: Ольбин, Санкт-Петербург, Омрин, 117-784-728-3866.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В результате мастерного удара вооруженные силы России поразили в Киеве несколько стратегических объектов, заявили в Минобороны. Среди них завод «Радар», цех по производству беспилотников на территории киностудии имени Довженко, завод «Буревестник», производящий дроны большой и средней дальности, завод «Маяк», выпускающий боевые части для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Как уточнили в ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносился высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, поражены военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка.

0: привлечены под стражу 3 человека, еще 2 под домашним арестом. Их подозревают в мошенничестве с акциями российских энергокомпаний и компаний связи. Общая сумма ущерба превысила 7 миллиардов рублей. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Изъятые средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей. Дональд Трамп вылетел из Соединенных Штатов на саммит Большой Семерки во Франции, выяснила РИА Новости, изучив полетные данные. Аборт американского лидера отправился с базы ВВС Эндрюс неподалеку от Вашингтона в 10:20 по Москве. В понедельник вечером у президента США запланирована встреча с лидером Франции Эммануэлем Макроном, после чего Трамп примет участие в совместном ужине лидеров G7. Во вторник у него пройдут двусторонние переговоры с лидерами Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, а также совместное обсуждение членов G7 с участием Владимира Зеленского. В интервью газете «Нью-Йорк Пост» накануне саммита Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании Соединенных Штатов. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. В этом году «Диктант Победы» написали почти 3 миллиона человек в 77 странах мира. Об этом сообщил журналистам директор службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он напомнил, что «Диктант» в этом году проводили 8-й раз. Нарышкин также добавил, что «Диктант Победы» превратился в масштабную международную историко-просветительскую акцию. Он занял свое достойное место как часть культуры проведения главного праздника Дня Великой Победы, заключил Нарышкин. Сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёби приговорили к 4 годам тюрьмы. Как пишет «Гардиан», он признан виновным по 2 пунктам изнасилования, 1 эпизоду домашнего насилия и другим преступлениям. Всего Хёби предъявили обвинения в 40 преступлениях. Сам он заявил о своей невиновности по некоторым эпизодам. Сегодня сына норвежской принцессы признали виновным, в частности, в нападении на бывшую девушку. Ему предписали выплатить компенсацию ей и еще 3 женщинам. Издание отмечает, что для норвежской королевской семьи сейчас непростое время. Мать Хёби, наследная принцесса Мета Марит, сейчас находится под пристальным вниманием из-за прошлых отношений со скандально известным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.
1: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Канадский нападающий Нейтан Тотт подписал 2-летний контракт с магнитогорским хоккейным «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее 30-летний форвард покинул казанский «Акбар» в связи с истечением срока контракта. Тем временем хабаровский клуб континентальной хоккейной лиги «Амур» подписал новое 1-летнее соглашение с нападающим Данилом Юртайкиным. 3 хоккеисты из России стали победителями Кубка Стэнли. Нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков стали победителями Национальной хоккейной лиги. В 6-м поединке финала их Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. Российский теннисист Данил Медведев поднялся на 7-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 13-й, Карен Хачанов 18-й. У женщин первая ракетка России остается Мира Андреева. Она занимает 5-ю строчку в рейтинге. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова 19-я, Анна Калинская 20-я. Лидируют в рейтингах итальянец Яник Синер и Арина Сабаленко из Белоруссии. Сборная Нидерландов сыграла в ничью с командой Японии со счетом 2-2 в матче 1-го тура группового этапа футбольного чемпионата мира. Подробнее об этой встрече Александр Неценко.
2: За последние 1.5 года Япония еще больше убедила экспертов в том, что на чемпионате мира она снова может преподнести несколько сенсаций, как было в Катаре 4 года назад, где команда Хаджими Мориаса нокаутировала немцев и испанцев. Азиаты недавно обыгрывали Бразилию, забивая ей 3 мяча, а также сухим счетом справлялись на выезде против Шотландии и суперстатусной Англии. В итоге японцам удалось снова покорить сердца болельщиков ярким возвращением в игру против Нидерландов, причем сделав это 2-2. Первый тайм не был запоминающимся. Азиаты уделяли пристальное внимание обороне, и явных шансов атаки у них не нашлось. Голландцам, в свою очередь, было тяжело вскрывать насыщенную защиту соперника. Пусть Малин и отыскал возможность 3-жды угрожать голкиперу из Пармы Судзуки. Все самое интересное пришлось на 2-ю половину. Оба раза за голландцев играла штанга, от которой мяч влетал в сетку. Классно били Ван Дейк и Саммервиль. Между ними случился первый мяч японцев. Накамури помог небольшой рикошет от ноги Ван Хейк.

0: Рональд Куман, наставник европейцев, в 75-й минуте перешел в оборонительный режим, выпустив третьего центрального защитника, за что и был наказан. При угловом на 88-й минуте Агава пробил в голову своего же партнера команды, и мяч залетел в сетку. Японцы вырвали пеструю ничью 2-2.
1: В других поединках немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1, команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а шведы взяли верх над сборной Туниса 5-1. Российский боец Александр Волков запросил бой против временного чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата француза Сирила Гана. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников. В ночь на понедельник Ган на турнире UFC в Белом доме победил бразильца Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: В новом выпуске журнала Discovery.
3: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира.
2: Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Физики и лирики.
1: Говорим мы про теорию заговора, да, Маргарита Михайловна,
2: пытаемся
1: есть.
2: Пытаемся разобраться.
1: Пытаемся разобраться, у нас, слава богу, Илья Астахеев с нами, преподаватель
2: слава
1: школы.
2: Слава богу, главное.
1: Воистину, да. Илья Астахеев, преподаватель Высшей школы экономики, научный коммуникатор, основатель, идеолог проекта «Тотальный диктант». Мы заговорили о том, что теория заговора может быть опасной и не опасной в смысле безопасности. Ну, давайте еще по этому два слова скажем. Есть такая теория, что люди в древнем мире, ну, практически вся, весь багаж знаний, который существовал в голове человека, это был багаж знаний, связанный с безопасностью. Надо было знать, что можно есть, что есть нельзя, надо было знать, куда можно бегать, куда бегать нельзя и так далее, и так далее.
2: И что делать?
1: Что делать, там, куда ходить, куда не ходить, как лечиться в том плане, что действительно ты сам себе был и врачом, и диагностом.
2: А еще и не укради, не
1: ну,
2: прелюбодействуй,
1: уже
2: не унывай.
1: Это потом уже, когда люди стали сильно социально группами жить. Но сейчас знания, они на самом деле вообще в 99% никак не влияют на твою безопасность и жизнь. Надо знать, что нельзя бегать через дорогу, зажмурившись, да, ночью, потому что может сбить машина. Надо знать, что нельзя лезть в розетку языком, потому что может тоже убить. Ну и так далее. Вот эти знаний, их не так много. И здесь, как мне кажется, вот в этом вот большом объеме знаний, которые не влияют на безопасность, как раз легко может поместиться любая теория заговора, потому что она никак не влияет на твою жизнь. Что скажете, Илья?
3: Смотрите, Александр, я предлагаю все-таки, опять же, от котлет отделить и сказать следующее, что не любое научное заблуждение это, точнее, антинаучное заблуждение, теория заговора. Важно помнить, что теория заговора – это специальный стиль объяснения этого вот этого заблуждения.
1: Ну
3: то есть,
1: да,
3: условно
1: да.
3: говоря, если человек верит в плоскую Землю, это еще не теория заговора. А вот если он верит, что Земля плоская, но ученые скрывают истинные
1: Смотрите,
3: знания
1: вы...
3: об этом, вот это теория заговора.
1: Вот вы прям очень схватили все правильно. Еще раз, если человек верит в плоскую Землю, он не может не верить в теорию заговора, потому что все вокруг говорят про Землю, собственно, не плоскую. Вот и все. Он включает телевизор, ему показывают Землю из космоса, она круглая. Им говорят, что земной шар вращается. Даже в песнях так поется, что с планеты, значит, с любовью встретиться проблема трудная, планета вертится круглая-круглая. Вот даже в песнях это они поют специально, чтобы запутать меня. Я-то знаю, что она плоская. Поэтому эти знания как раз связаны. То есть, если ты веришь в плоскую Землю, ты обязательно должен верить в теорию заговора.
3: Не совсем так. Он, например, может быть сторонником одной из религий, которая Земля является плоской в базе их представлений. Но понятное дело, что да, для современная религиозность сильно пошатнулась, вера не настолько крепка по всему миру, мы это видим. И это тот же самый симптом кризиса к институту, потому что религия, доверие к институту, потому что религия это один из крупнейших социальных институтов. И здесь действительно, да, ты ищешь модели объяснения. Потому что если бы ты был религиозный человек, ты бы... Это нормально было бы, что другие заблуждаются, это еретики, они там попадут в ад за свою глупость. Мы это прекрасно понимаем. А вот в рамках теория заговора, она подразумевает некоторую активность человека, который в нее верит. А странным образом, я даже у меня есть научная статья про это, что конспирология — это такой темный двойник эпохи просвещения. То вот это такой вот странный рациональность просто с некоторой недостачей вот финального объяснения, вот этого доверия. Потому что, ну, тебя говорят, ты в твоей жизни, нет, если ты не ученый, нет ничего, что бы говорил о том, что Земля круглая. Ты выходишь на улицу и видишь, ну, как бы она вот тут, глазам-то ты веришь же, да, нам принято говорить, верь глазам, Земля плоская, да, ничего шарообразного ты не видишь. И тебя начинают убеждать, что это не так, что ты не должен верить своим глазам, что ты должен верить каким-то абстрактным формулам и математикам или там физикам. А дальше тебе тот же научный коммуникатор какой-нибудь просветитель говорит, а вы знаете, а наука всегда перепроверяет, она часто заблуждается, она часто ошибается, пересматривает. И, тебе, и ты такой, ага, значит, может быть, свое утверждение это вполне себе ну, нормальная есть гипотеза, просто ученые еще не поняли ее, они еще не открыли этого, а заставляют тебя им верить, как будто бы вот одни, наоборот, догматики, понимаете, которые не могут принять вот эту вот истину, которая открылась тебе. Mm-hmm. Ну, и, собственно говоря, здесь себе вот это вот рациональный просветительский вайб, который говорит, что ну-ка, все просвещайтесь, ну-ка, все критически мыслите, стреляет себе некоторым образом в ногу, потому что вот перед тобой появляется типичный представитель критического мышления, который критикует все, но не может и не может найти в этой критике некоторого устойчивого какого-то грунта, на который можно опереться и сказать, я этому буду доверять.
1: То есть я понял, что человек, который верит в теорию заговора, должен очень хорошим своим пытливым умом, критическим мышлением подтверждать эту теорию заговора и действительно искать информацию, и ее собирать, коллекционировать и разбираться в ней. Да, ну понятно, что именно так и работает.
0: А у меня вопрос... Да. Говори, Илья, просто мне вот как раз по...
3: Вы очень правильно сказали, Александр, что и как раз вот и этот человек обопрется на вот эти все научные же утверждения, что наука не знает всего, есть еще белые пятна, которые наука не может объяснить, и, соответственно, в эти белые пятна он с удовольствием засовывает свои какие-то там убеждения, которые, опять же таки, благодаря интернету, а еще очень легко найти таких же, как он, образовать некоторое сообщество, даже международное, условно говоря, и обсуждать свои плоскоземельные вещи. Да? Если раньше эти люди были разорваны и друг с другом не коммуницировали, они попадали в школу, они попадали там, в университет, они попадали в какую-то такую большую систему знаний, где им говорили, что... он заблуждается, показывали ему какие-то вещи, может быть, даже и перековывали, переубеждали его. А здесь-то он скорее найдет в интернетах какое-нибудь свое сообщество, там будет с удовольствием это все обсуждать, и будет жить вот в этом вот то, что называется информационном пузыре, где все всегда только подтверждается.
1: Рит, ты хотел
0: что-то сказать. Историю Европы и всякие географические истории, примерно вы обозначили, да, где в основном теория заговора со средних веков или древности и там потом на другой континент. А вот мы совсем не знаем восточную часть. Там огромное расселение Китая, Азия, Индия, та же Япония. Вот это как-то связано тоже с менталитетом и культурными кодами? Потому что я вот таких историй от них особо-то не приходили. То есть у нас все время, остались Гитлер там в подводной лодке. Элвис Пресли, понятно. Плоская земля. Американцы на Луне не были. Ну, вот это какая-то вот такая общественная масс-маркет какой-то прям уже. А вот у них-то что-то, там огромное количество людей. Их-то как-то тоже это завлекает или наоборот нет?
1: Ты имеешь в виду западных ребят?
0: Нет, Восток вообще огромная часть планеты, они вообще сами генерируют.
1: На Западе там просто про 11 сентября там куча вариантов, не говоря уже про полет в космос. А Восток, действительно, Илья?
3: Смотрите, вы правильно сформулировали эту интуицию. На самом деле, даже и в Средневековье, есть люди, которые говорят, что какие-то прото-теории заговора были, но я и другая часть, у исследователей, которую я принадлежу, мы считаем, что теория заговора – это поздний стиль мышления. Мы это называем когнитивным стилем. Вот, что на самом деле теория заговора – это прежде всего конец 19-го и далее до нас, да. И это как раз аспект западной, просвещенческой, модерной культуры.
0: То есть как оппозиция... К рациональности идет вот такой вот необычные какие-то штуки. Все сильно умные стали.
3: Ну, буквально, говорят ума, да. В восточной цивилизации вот такой тип рационалистского мышления, он пришел довольно поздно, там общество довольно долго оставалось с традиционными верованиями, где не было нужды в таком объяснении. Давайте я сейчас попробую вам сказать, да, как вот появился... Карл Поппер, известный такой философ и математик, он говорил, что конспирология — это ситуация, когда старые боги умерли и не удовлетворяют нас, да, а наука все еще непонятна нам, да, потому что даже для ученых передовой край науки, это понимание передового края даже собственной науки, это такая вот прямо скажем, серьезная задача. Ну, то есть вот физик, он хорошо понимает какой-нибудь астрофизик, если вот астрофизик, а уже там квантовый поменьше, а еще там, ну, в общем, там уже будет плавать, да? Так и здесь.
1: Не, ну, здесь, да, давайте я здесь поймаю, я поймаю вас здесь все-таки. Да? Что значит понимает? Вот да. Я уверен, что люди, ну, я просто знаю, как бы, историю в том числе открытий тех же уравнений Максвелла, да, то есть которые были написаны, что называется, по наитию, а потом оказалось, что так оно и работает. Но физики никогда не отвечают на вопрос «почему?». Физики всегда отвечают на вопрос «как?». Вот я знаю, что это так работает, давайте этим пользоваться. Мы сейчас друг друга слышим с вами именно благодаря тому, что когда-то физики так сделали. Но никто вам никогда не объяснит, почему вот здесь этот протон, вот он такой, а нейтрон, он такой, а вот здесь то он, значит, у нас и электрон, то у нас как частица ведет себя, то как волна. Этого никто объяснить не может. И нет смысла этого объяснять, потому что причинно-следственная связь здесь не работает. Здесь просто мы можем сделать эксперимент, констатировать, что вот это сейчас вот так, а здесь вот будет вот так, и на базе этих экспериментов сделать некое устройство, которое помогает нам жить. Точка.
3: Слушайте, ну здесь, как бы, когда Максвелл работал, возможно, это было последнее время, когда физики одновременно разбирались и в механике, и в электромагнитной динамике, и, там, и так далее, да, а сейчас все эти науки стали ужасно специализированы. Или там биология, да, вот есть шутка от моего знакомого, который преподает на биофаке, он говорит, что биологию хорошо знает студент 5-го курса, да.
1: Да, а профессор уже не знает. Сейчас вернемся, друзья, маленькая реклама, оставайтесь с нами.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Две новые туристические базы отдыха построят в Вашкинском и Вытегорском округах. Как отметил глава региона, реализуем инвестиционный проект по созданию туристических баз отдыха на территории Вологодской области. В частности, построим центры отдыха и развлечений, где будут предоставляться целый комплекс услуг. Комфортабельное жилье по доступным ценам, рыбалка, водные прогулки на катерах по озеру и многое другое. Отмечу, что развитие инфраструктуры для гостей и нашего региона одно из приоритетных направлений работы областного правительства по повышению туристической привлекательности Вологодчины. Реализация проекта запланирована на 2026-2028 годы. Общий объем инвестиций составит 500 миллионов рублей. В результате будет создано не менее 60 новых рабочих мест для жителей муниципалитетов. Вологодские депутаты предложили запретить питбайкам выезжать на дороги. Депутаты парламентской ассоциации Северо-Запада России поддержали обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с инициативой запретить движение питбайков по дорогам общего пользования. Автором законопроекта выступило законодательное собрание Вологодской области. Поводом для обращения послужила тревожная статистика госавтоинспекции. За последние два года количество ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках выросло на 68%. Только за 4,5 месяца этого года в Вологодской области зафиксировано 8 таких аварий, в которых один ребенок погиб и 9 получили травмы. Напомним, питбайк – это не транспортное средство, а спортивный инвентарь. Его невозможно поставить на учет в ГАИ, поэтому он не может законно передвигаться по дорогам общего пользования. Завтра, 16 июня, в полдень, глава города Вологда Сергей Жестяников проведет прямой эфир на своей официальной странице ВКонтакте. В ходе эфира будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящему Дню города и 880-летнему юбилею Вологды в 27-м году, благоустройство, развитие инфраструктуры, ЖКХ, а также координация ремонтов и строек. Подробно глава города остановится на изменениях в дорожном движении из-за ремонта ключевых магистралей и мостов, расскажет о старте благоустройства Кремлевского сада и завершении инфраструктурных объектов. Вологодская область экспортировала более 500 000 кубометров лесопродукции. С 1 января по 10 июня из Вологодской области отправлено на экспорт в 27 стран мира 570 тысяч кубометров лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Наибольшие объемы поставок продукции вологодских лесопромышленников направлялись в Китай, это 351 тысяча кубометров, Египет 65 тысяч кубометров, Турция 35 тысяч кубометров, Узбекистан 25 тысяч кубометров, Республика Корея 22 тысячи кубометров, Индия 19 тысяч кубометров и Ирак 12 тысяч кубических метров. 11 театральных коллективов со всей России выступят в Вологде на фестивале уличных театров «Кружево истории». С 19 по 21 июня в Вологде состоится фестиваль уличных театров «Кружево истории». На открытых пространствах областной столицы выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Площадками для уличных спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. 19 июня фестиваль начнется с театрализованного шествия по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади пройдет торжественное открытие фестиваля. После этого для вологжан выступит уличный театр «Театральные аферисты» из Санкт-Петербурга с постановкой «Карусель». А затем на Каменном мосту начнется спектакль «Белки в кругосветке» от уличного театра «Артист» из Череповца. Фестиваль станет частью событийного проекта губернатора «Лето русского севера». Ирина Дубцова поздравит вологжан с днем рождения города. Выступление певицы запланировано на 27 июня. Об этом на своих ресурсах сообщил Георгий Филимонов. 27 июня на день города Вологды нашей областной столицы запланирован концерт потрясающей Ирины Дубцовой. Прозвучит песня «Вологда». Напомним, ранее 21 мая российская певица исполнила свою новую песню «Вологда» на 15-й русской музыкальной премии РУ-ТВ, главной темой которой стало «Единство народов России».
4: Спорта.
5: Спортсмены Центра «Север» выиграли 4 медали на чемпионате России по аквабайку в Перми. Турнир собрал около 120 гонщиков из 15 регионов страны. Состязания прошли в нескольких классах. Результаты вологжан. Кольцевые гонки Sky Division GP3-1. Первое место Владимир Горин, на третьем Ксения Семенова. Кольцевые гонки Runabout GP4. На первом месте Захар Плотский. Кольцевые гонки Sky Division GP4. Серебро у Дмитрия Тетернича. Никольчанка завоевала бронзу в ночном ультрамарафоне Crazy Owl 50 «Вещи Олег Могучий Волхов». Спортсменка Елена Гагарина преодолела дистанцию 50 километров за 5 часов и 19 минут, уступив победительнице из Челябинска около 25 минут. Забег прошел в Ленобласти и объединил свыше 3000 атлетов со всей России.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный сменится западным, скорость составит 2-3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до +20, +21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: В Москве полдень, с новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные поразили беспилотниками «Герань» важный энергетический объект в Зеленодольске, Днепропетровской области, который использовался для ВСУ, заявили в Минобороны. Там также ранее сообщали, что в результате массированного удара в Киеве поражено несколько стратегических объектов, среди них цех по производству беспилотников на территории киностудии имени Довженко, завод «Буревестник», производящий дроны большой и средней дальности, завод «Маяк», выпускающий а боевые части для стартовых ускорителей крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Как уточнили в ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносился высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования ударными дронами в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Поражены также военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы, Красная Слободка, территориальные центры комплектования в Киеве. Минобороны это назвали ответом за теракты со стороны Украины и отметили, что цель удара достигнута, назначенная объекты поражены. Ведомства добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Там рассказали, что в комплекс зданий Киево-Печерской лавры попала американская ракета ЗРК «Патриот». Как предположили в министерстве, одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал Киеву ракеты с истекшими сроками годности. В Константиновке в ДНР штурмовики южной группировки продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки российские военные заняли 117 зданий. Противник потерял не менее 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. О том, как она проходит и для чего предпринята, в эфире «Вестей» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
1: Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий, ну, вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие, наверное, вот этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные, наверное, попытки вывести часть населения, часть сотрудников предприятия. Оказывает давление преимущественно на семьи с детьми. Детей стараются вывозить, якобы создавая им безопасность и лучшие условия. С этим потом, как правило, возникает множество сложностей. Так это было и в Авдеевке, потому что семьи были разделены, и дальше там ситуация там, в общем-то, достаточно сложно потом управляется, потому что, ну, это, увы, это киевский режим. Там ничего святого, к сожалению, нет. Касаемо предприятий, те предприятия, как раз, которые вот остались, там производственные мощности, несмотря на то, что часть оборудования вывезена была еще и на предыдущих этапах, но, тем не менее, противник там проводил ремонтные работы, производил отдельные, наверное, части вооружения. Ну вот сейчас, наверное, тот этап, где вот фиксируется, согласно заявлению Министерства обороны, такая информация поступает, то есть вывоз идет на территорию Западной Украины.
0: Добавлю, в российской Минобороны заявили, что Киев не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которой последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации. Нацизм всегда был и будет врагом человеческой цивилизации, заявил, подводя итоги международной историко-просветительской акции «Диктант Победы», председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал удар ВСУ по зданию «Панорамы обороны Севастополя». В ночь на 10 июня украинский БПЛА нанес удар по зданию «Панорамы». За несколько часов помещения полностью выгорели. Площадь пожара составила 600 квадратов. Погибших и пострадавших не было. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Он напомнил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заверил, что, как и тогда, панорама вновь будет восстановлена. Подводя итоги «Диктанта Победы», Нарышкин отметил, что в акции участвовали почти 3 миллиона человек из 77 стран.
2: Полностью правильно выполнить все 25 заданий в отведенное время смогли более 5000 участников диктанта. Среди них люди, конечно, разных возрастов, но доминирует молодежь, и это особо нас радует. Те, кто сумел правильно ответить на все вопросы диктанта за минимальное время, через неделю, 24 июня, в годовщину исторического парада Победы на Красной площади, эти участники диктанта будут торжественно награждены в Музее Победы.
0: И добавлю, международная историко-просветительская акция «Диктант Победы» прошла 24 апреля. Генсек ООН Антонио Гутерреш приветствовал объявление США и Ирана о намерении заключить мирное соглашение и заявил о готовности содействовать в достижении мира на Ближнем Востоке. Как подчеркивается в заявлении офиса главы Всемирной организации, соглашение дает основу для дальнейших переговоров. До этого в офисе генсека Гутерреша объявили, что сделку скрепят резолюции Совбеза ООН. Напомню, ранее Дональд Трамп объявил о согласовании сделки с Тегераном и об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран поведут 60-дневные переговоры, обсуждая полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии уже приветствовали меморандум. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге сегодня в основном облачная погода, кратковременные дожди, местами с грозой до плюс 22, в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни с грозами и также 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 739 миллиметров.

0: Скорая музыкальная помощь.
1: Скоро музыкальная помощь. Это наша постоянная рубрика, которую мы ведем с пианисткой, кандидатом искусствоведения, автором телеграм-канала «Музыка для всех» Юлией Казанцевой. Юль, привет тебе.
2: Привет.
1: А скажи, вот музыкальная помощь, та песня, которую только что играла, знаешь, кто поет и танцует?
2: Нет.
1: Просто для некоторых это тоже музыкальная помощь. Как думаешь?
2: Да мне, кстати, нравится очень наша заставка.
1: Да нет, я имею в виду про современную музыку, это была Radiohead песня. Я жду, когда в музыкальных будет кабинетах музыки уже в Тома Йорка портрет. Ну, наверное, в эту пору прекрасно уж не придется жить, ни мне, ни тебе. Давай тогда героев прошлого обсудим. С кого бы ты начала? Чем поможешь?
2: Чем помогу сегодня? Кто у нас сегодня в музыкальной аптечке? Давайте начнем с экстравагантного товарища, его звали Эрик Сати, и в каких ситуациях у нас он употребляется. То есть напомню на всякий случай, какая у нас концепция, да, какую мы идею тут продвигаем. Что, конечно, у каждого должна быть аптечка, там у кого валерьянка, у кого что, нож по нарафин. Но хорошо бы добавить туда, да, то есть добавить что-то музыкальное. И это не прихоть, это не какая-то мистика, это научно доказанный факт. Музыка на нас действует физически. Еще Пифагор про это говорил. Ну а сейчас с помощью всяких навороченных МРТ и прочего это прям вот доказано. То есть пульс замедляется, там стресс уходит и так далее. Но как этим пользоваться? Нужно, чтобы было четкое понимание, что и когда. Когда нужно успокоиться, нам не нужно слушать «Аллилуйя» Генделя, после которой хочется идти завершать подвиги. Поэтому мы берем просто конкретные какие-то задачи. И вот сегодня мы что решили? Сделать подборку для того, чтобы замедлиться, расслабиться, вот как-то так. Да,
1: да, посередине дня, в начале трудовой недели. Ну да, чтобы чуть-чуть как-то примириться с действительностью.
2: Ну да, впереди еще целая неделя, действительно. И для этого нам что нужно? Нужно 2 минуты, вот реально. Очень мало времени. Это работает довольно-таки быстро. Поэтому начинаем с Эрика Сати. Чем он замечателен? А замечателен он тем, что написал очень странную музыку, давал ей странные названия. Он жил в конце 19 века, начало 20-го. И он придумывал пьесы под названием «Гимнопедии», «Засушенные эмбрионы», пьеса в форме груши. То есть вообще непонятно, что у него в голове было, но эта музыка звучит невероятно современно. Вот мы сейчас ее услышим, она звучит как саундтрек какому-то современному, в таком французскому фильму. И смысл этой музыки в том, что она повторяет сама себя. То есть он пишет небольшой фрагмент, который повторяется много раз. И если гимнопедия идет там 2 минуты, то один раз он превзошел сам себя и написал пьесу маленькую, которую нужно повторить, внимание, 840 раз. 840 раз. Вот повторишь ее 840 раз и успокоишься.
1: Ну,
2: вообще поймешь, что все суета сует. Мы эту пьесу слушать не будем. Она идет 24
3: часа. Подожди, а если мы один раз послушаем, успокоимся?
1: Ну вот, сейчас
2: немножко,
1: начинается эффект
3: от не полностью. Ну попробуем.
2: Сейчас у нас гимнопедия.
1: Сати, гимнопедия.

0: Эрик Сати в эфире и такое необычное музыкальное произведение, музыкальную аптечку, успокоительное средство Юлия Казанцева порекомендовала. Ну вот я не зря на Radiohead обратил ваше внимание. У него почти все альбомы такие. Так. То есть это громкость или ритм такой повторяющийся и медленный. И тут даже текст не нужен.
1: Да, это
0: ты
1: как
0: просто
1: гипнотическое повторение. Да, это вот ритм, который на нас действует сразу же именно на физическом уровне. И у меня такая картинка, такая абстракция, знаешь, все вокруг носятся, понедельник, стресс, значит, а ты сидишь, у тебя в наушниках играет Эрик Сати, и ты как в другом измерении, а тебе вот так спокойно.
0: Ну да, может быть, посоветовать это фанатам сборных. Вот вчера Голландия с Японией, что творилось везде, да? И когда ты смотришь футбол, или такие жуткие эмоции, и потом раз, надеваешь это, и у тебя диссонанс еще сильнее проявляется. Ну, хорошо, что ты нас познакомила.
1: Нет,
0: Эрик Сати не очень популярен. Ну, то есть, как бы так, это же тебе не Шопен.
1: Да, он в тени как бы главных великих, но он для тех, кто понимает, это такой деликатес, знаешь, как вот устрицы. Это действительно музыка очень специфическая, и вот именно для успокоения замечательная. У него все что угодно
0: Эрик
1: можно слушать, будет
0: Сати.
1: Примерно, да, Эрик Сати, записали. На второй пункт нашей аптечки, это более привычная музыка, рекомендую действительно сама практикую, использую, и это ноктюрны Фильда. Джон Филд.
0: Вот это тоже интересно.
1: Это, да, это композитор начала 19 века, который изобрел жанр ноктюрна. А жанр ноктюрна переводится как
0: ноктюрн.
1: Ночная песнь. Объяснитесь,
0: да,
1: да, объяснитесь. Mm-hmm. Ночная песнь. То есть это уже, ну, на ночь, да, хлопнуть что-то такое на ночь, чтобы хорошо спалось.
0: Ноктюрн.
1: У Шопена тоже есть ноктюрны. Да, но у Шопена знаменитые ноктюрны, они такие красивые, динамичные, там страсти бывают, а нам нужно успокоиться. Поэтому мы берем не столь гениального Джона Филда, который практиковал сиборитство в жизни. Он был знаменитым, успешным пианистом, но он при этом не напрягался. Он любил, например, он когда приходил на уроки, он был таким элитным педагогом, очень дорого стоили его уроки, аристократы брали уроки фортепиано у него. Он требовал, чтобы его встречала бутылка охлажденного шампанского «Мадам Клико», прямо вот на фортепиано там, чтобы стояло.
0: 18+.
1: А это было очень дорого, очень дорого. И вот, понимаете, когда жизнь – это бокал шампанского, это красивая музыка, это бал вечером, это полная вот неспешность и именно гурманство по отношению к жизни – это то, чего нам очень не хватает. И хотя бы две минуты вот как бы залезть в шкуру Джона Филда и посмотреть его глазами, когда мы никуда не торопимся. Он на свои собственные концерты опаздывал, бывало, на час. Нужно куда торопиться? Без меня не начнут.
0: Да, действительно.
1: И вот
0: а давайте
1: качество...
0: попробуем.
1: Ну,
0: Джон Филд играет, а служба идет.
1: Джон Филд.
0: А? Рабочая смена.
1: Да, и шампанского нам.
0: 18+.

0: Джон Филд, композитор, родился в Дублине в 1782 году. Кстати, закончил свои годы вот такие счастливые и безмятежные с такой музыкой в 1837 в Москве, Златоглавой, надо посмотреть, где захоронен.
1: Он очень любил наш с вами, Москву, так сказать, Петербург. Угу. Он сюда переехал и совершенно прекрасно себя чувствовал. Его тут просто обожали и носили на руках.
0: О как! Ну, музыка действительно милая. Но вот первый Эрик, по-моему, пока побеждает, мне кажется, в зрительских симпатиях. А вообще, это сложно играть такую музыку? Такую вот, которая...
1: Ну, как тебе сказать, технически несложно. Тут скорее сложно вот создать эту атмосферу, потому что действительно это немножко не наш ритм. Я вот когда играла ноктюрны Филда, мне профессор говорил: ну, Юля, куда ты, на трамвай, что ли, опаздываешь? Вот скорее себя усмирить, знаешь.
0: Еще один придет, мудрость сербская. Опаздываешь на трамвай, придет еще один. А скажи, у нас еще есть выбор наших соотечественников: Бородин, композитор, и Шостакович. Роман, кстати, из достаточно такого классического фильма «Овод», да, которым играл мой сосед по гоголевскому. Ну хорошо. С кем бы ты продолжила?
1: Давай Бородина, потому что если я говорила про Сати, про Филда, что они были такие люди сами по себе, неторопливые, то вот Бородин — это наоборот, это энергия, это действие. Он причем не просто много работал, он был и химиком, и композитором, совмещал как-то две жизни в одной. По ночам работал, по ночам писал музыку, а днем жил жизнью преподавателя, ученого, химика. То есть это вот огонь. И при этом, знаешь, как сохранить здравость ума при таком напряжении безумном? Нужны передышки. И вот слушая музыку Бородина, медленные части там его произведений, понимаешь, что, может быть, в этом секрет, что да, можно суперактивно жить, но если ты также отдаешься отдыху, пусть это 5 минут, но полное расслабление, то ты потом чувствуешь себя новым человеком. И вот у него есть ноктюрн, переводится тоже как «ночная песня», но это ноктюрн не для фортепиано, а для струнных. Это не длинное произведение, но послушав его, ты действительно как будто полностью перезагружаешься. Поэтому если говорить про музыкальную аптечку, однозначно берем.

0: Александр Порфирьевич Бородин.
1: Не знаю.
0: В прямом смысле?
1: Я
0: химиком.
1: Что-то думаю, что надо, конечно... Ну, тут вот, знаешь, грусть как-то очень близко к совсем такой апатии. Я вот это вот расслабляющей бы музыкой бы не назвал. Ну, не-не-не, ну она прямо она в депрессию выгоняет меня, по крайней мере. Я думаю, что это все-таки светлая, как бы такая, знаешь, светлое такое расслабление. Это все-таки... А тут как бы, ну вот... Думаешь, да что ж такое-то?
0: Давай тогда мы к тебе приложим сейчас из фильма «Овод» Шостаковича.
2: Надо подобрать.
1: Приложите что-нибудь другое. Это пока отложим в сторону, эту таблеточку.
2: Так, капризный пациент попался. Давайте «Овода». «Овода» ему.
0: «Романс».

0: хорошо. Вот это хорошо. Идешь, вышел со своего поместья, смотришь, как крепостные работают. Вот это хорошо. Не зря Дмитрий Дмитриевич старался.
1: О, угодили.
0: Угодили.
1: Прекрасно, я рада.
0: Тут хорошо подошло, да.

0: революционно-романтическое произведение, скажем так, как и произведение «Овод». Ну, такое, неоднозначно. В любой момент может наверх пойти, да, все.
1: Ты про что сейчас говоришь? Про массу?
0: Вот, нет, про вот именно настроение. Оно такое выравнивается, а потом там такие страсти кипели. Аж два фильма в Советском Союзе сняли. В 55-м году и в 80-м.
2: Ой, да, фильмы были просто как-то бестселлеры.
0: Так и что с этой музыкой? Правда, она как насколько ты ее объяснишь, как ноктюрн или романс? Это разные жанры.
2: Ну вот, если говорить про романс из «Овода», мне кажется, это, знаешь, это не то, что успокаивающая музыка, а бывает такое, что рутина нас придавливает, знаешь, вот груз дел, обязанностей. И вот слушаешь эту музыку, и как будто я вот физически чувствую, что где-то вот там вот в грудной клетке начинает душа шевелиться, знаешь, вот крылышки как так раскрывает. То есть это как живая вода, что ли. Вот чувствуешь, что ты живешь, что не все завязано на этих дедлайнах, что вот есть что-то сверх того. То есть вот словами это звучит пафосно, а вот послушаешь 5 минут, и как-то, знаешь, иначе смотришь.
0: Ах, спасибо за прекрасные 20 минут лечебной музыки, и вы все это можете прослушать в наших подкастах и на нашем сайте radiomayaka.ru.
3: В Москве 12:30.
4: Новости.
3: Новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли удар дронами «Герань» по Криворожской теплоэлектростанции в районе города Зеленодольск Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомости пояснили, что станция является важным энергетическим объектом, действующим в интересах ВСУ. Министерство опубликовало кадры удара. Ранее там сообщили, что в результате массированного удара в Киеве поражено несколько стратегических объектов. Среди них цех по производству беспилотников на территории киностудии имени Довженко, завод «Буревестник», производящий беспилотники большой и средней дальности, завод «Маяк», выпускающий боевые части для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Как уточнили ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Поражены также военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, территориальные центры комплектования в Киеве. Минобороны это назвали ответом на теракты со стороны Украины и отметили, что цели удара достигнуты, объекты поражены. Ведомстве добавили, что вооруженные силы Украины не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Там рассказали, что в комплекс зданий Киево-Печерской лавры попала американская ракета ЗРК «Патриот». Как предположили в мини

0: застройки. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудит недавний визит в МИД России послов Евротройки и вопрос, касающийся союзного государства. Он отметил, что готов изложить оценки Москвы в связи с инициативой Германии, Франции и Великобритании. Они предъявили ультиматум из 5 пунктов. В общем, есть о чем поговорить и что напрямую касается союзного государства, сказал российский министр в начале встречи. В свою очередь Лукашенко рассказал, что у него с президентом Владимиром Путиным есть договоренность в ближайшее время встретиться и обсудить проблемные вопросы. Белорусский лидер также отметил, что хотел бы поговорить о ситуации в интеграционных проектах, начиная от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, а также о стартовавшей во Франции встрече «Большой семерки». Премьер Великобритании Кир Стармер объявил о введении полного запрета на использование соцсетей для детей моложе 16 лет. По его словам, социальные сети делают детей несчастными, облегчают травлю и разработаны так, чтобы вызвать зависимость. Стармер добавил, что правительство намерено принять закон до Рождества, а сам запрет вступит в силу к весне будущего года. Ограничение коснется платформы Snapchat, TikTok, YouTube, X, а также Instagram и Facebook. Две последних принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. При этом мессенджеры WhatsApp и Signal под него не подпадают. Помимо запрета, правительство намерено блокировать такие вредные функции, как прямые трансляции, а также рассматривает возможность введения ночных комендантских часов и ограничений на бесконечную прокрутку для пользователей до 18 лет. Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 21 часа среды 17 июня. Об этом сообщили в гидрометцентре. В этот период с 14 по 17 июня в дневные часы местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Ранее предупреждение было объявлено в столичном регионе до 20 часов с завтрашнего дня. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов. В Москве также облачное с прояснениями погода, временами дожди с грозой, местами ливни, а в ночные часы плюс 11-13, в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 47%.
2: Студия Виктория Колосова. Здравствуйте. Участниками предстоящего международного форума «Россия. Спортивная держава» в Красноярске станут представители более чем 100 стран. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. В центре внимания реализация государственной политики в сфере спорта, развитие международного сотрудничества, спортивной дипломатии и повышение доступности массового спорта. Ожидаем участия представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федераций и ведущих экспертов отрасли, сказал Дегтярев. Канадский нападающий Нейтан Тодд подписал 2-летний контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург». Об этом сообщила пресс-служба команды. Ранее об уходе Тодда объявил казанский «Акбарс». Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Ну а хабаровский клуб «Амур» подписал 1-летнее соглашение с нападающим Данилом Юртайкиным. Спортсмен перешел в «Амур» в январе в результате обмена с нижнекамским нефтехимиком. На Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований в ритмах лета, российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных. Участники соревнований отметили высокий уровень организации турнира и теплоту московских зрителей. Сборная России заняла 3-е общекомандное место на чемпионате мира по детскому фитнесу в Сербии. Как сообщили ТАСС, в пресс-службе Федерации бодибилдинга России на счету юных спортсменов из Российской Федерации 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Для Федерации бодибилдинга России развитие детского фитнеса и дальше будет одним из приоритетных направлений деятельности. Детский фитнес в России включает в себя 3 направления – акробатический, артистический и функциональный фитнес. Эти виды развивают у детей силовую выносливость, гибкость и ловкость, сказал ТАСС, представитель Федерации бодибилдинга России. О спорте на этом пока все.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее –

Соединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: скелерики.
1: Дело эволюции. Да, не дело эволюции слово. На маяке. Вот сейчас с Александром Дементьевым выясним, о чем говорит нам новая теория и модель происхождения Homo sapiens. Напоминаю, Homo sapiens – это некоторые из нас. А, так вот, друзья, Александр Дементьев к нам с новой информацией, но перед тем, как понять, конечно, что такое новая модель происхождения, давайте поговорим, что такое старая модель происхождения. Mm-hmm. Александр, вам слово.
2: Да, добрый день. Ну, на самом деле... Пока еще теория пишется, да, мы в процессе такой, чтобы вышло что-то нечто такое эпохальное, кто перепишет учебники, но уже накопилось за последние 10 лет действительно достаточно много данных, которые заставляют немножко иначе взглянуть на происхождение Homo sapiens. Прежняя теория была такой. Были, соответственно, приматы, да, предки современных обезьян и людей. Они разделились. Далее, соответственно, там уже такая прослеживается четкая цепочка. Австралопитеки, там, человек, который ходит прямо, там, потом человек с копьем, да, потом человек с ипотекой, как вершина эволюции. Uh-huh. И все, вроде бы так процесс идет. Но сейчас мы видим, первый, наверное, такой сигнал был, когда расшифровали геном неандертальцев, и поняли, что это не просто вот такой новый совсем вид людей, а много пересечений достаточно есть у Homo sapiens с неандертальцами. Uh-huh. Там у тех, кто не африканцы, от 1 до 3% есть неандертальского гена. А далее то же самое получилось с денисовцами. Денисовский человек тоже считал как отдельный вид людей. Оказалось, что тоже есть пересечения в основном у жителей Азии. Многим это вот, например, даже в высокогорном районе, высокогорным жителям, вот тибетцы, mm-hmm. у них довольно высокий процент денисовского генома, это им помогает выживать, потому что денисовцы им как раз передали, оставили в наследство генетические адаптации, которые позволяют жить высоко в горах. Это первый такой сигнал был, когда, в общем-то, видно, что не совсем все было так вот прямолинейно, а были какие-то скрещивания. Дальше больше.
3: Скрещивание кого с кем? Неандертальцев с денисовцами?
2: Неандертальцев с денисовцами, да, само собой. Вообще, денисовцев даже считают, там ведутся споры, отдельный это вид людей или подвид неандертальцев. Аргументов прямо поровну. А с Homo sapiens. То есть, действительно, человек разумный скрещивался с другими видами людей, и у нас есть, так сказать, в геноме от них след. И даже, сказать, можно след полезный. Вот про тибетцев я сказал, про неандертальцев я бы добавил, что очень много адаптаций, которые позволили север, экспансию на север, Homo sapiens, произвести, потому что Homo sapiens темнокожие, uh-huh. африканцы, и не так-то им было просто выживать в этих условиях, а очень много досталось от неандертальцев, в том числе адаптации к болезням, которые были популярны на севере, к холоду, жирность тоже от них в основном, частично, да, досталось, потому что лишний вес был нужен, чтобы пережить зиму. Наезд еды летом. Трудно бы было Homo sapiens осваивать вот весь север, включая там Европу, Россию, Азию, без вот этих адаптаций. Они помогли. Вот. Второй интересный момент произошел тоже вот за последние 10 лет, когда обнаружили так называемые призрачные ДНК у Homo sapiens. Что это такое? Это следы людей, которые непонятно кто. То есть вот нельзя полностью посмотреть геном, там, человек прямоходящий, неандерталец, денисовец, не соответствует никому из известных видов. Назвали призрачным, потому что либо это другой вид людей, либо какая-то еще из популяций, которая не совсем отдельный вид, да, но отклонялась. И вот у многих африканцев этот призрачный след, он составляет от 2 до аж 19%. Это довольно много.
1: А я правильно понимаю, тоже, Александр, что да. мы сейчас говорим о тех временах, когда у нас менялся действительно та часть кислоты этой нашей, которая ДНК, которая делает нас человеком?
2: Да-да-да, который чуть-чуть разумным, я бы сказал.
1: И он с того момента, эта часть этой кислоты, да, или эта часть этого генома не меняется.
2: Ну, практически, скажем так, нельзя сказать, что не меняется, потому что вот мы хронологически сейчас разные периоды рассматриваем. Вот то, что я говорю про призрачную ДНК, это там сотни тысяч лет назад. Неандертальцы это, например, десятки тысяч лет назад.
1: Угу.
2: Потом уже слаживают, да, то есть между ними достаточно большой пласт, больше, чем сам Homo sapiens живет. Вот, потом... Ну, соответственно, серьезных каких-то изменений, когда сформировался человек разумный-разумный, как его уже в финале называют, да, то есть там как у вида таких сильных изменений ДНК нет. Там есть определенные изменения, да, там, соответственно, европейцы с представителями Азии, там, с африканцами скрещиваются, да, появляются, но это не видовые изменения, это такие мелкие изменения внутри. А вот изменение как вида, да, что когда как вид формировался, это, да, вот мы сейчас об этих временах и говорим. Вот окончательно, наверное, человек разумный-разумный, который это уже следующий после Homo sapiens, финал так называемый, вот, он как раз вот уже десятки тысяч лет назад сформировался. А, соответственно, кроманьонцы, которые вот Homo sapiens'ами, да, по сути являются, вот здесь интереснее. То есть называют период от 200 до 400 тысяч лет назад. Но основные находки действительно в районе 200 тысяч лет назад, и это Эфиопия, это восток и юго-восток Африки, поэтому долгое время считалось, что Homo sapiens появился там, как отдельный вид, такой был роддом, можно сказать, Homo sapiens'ов, и оттуда все и пошло. Но в 2017 году да, по этой железобетонной, казалось, теории, потому что вот аргументов много, вот все идет оттуда, Homo sapiens'овское, был нанесен очень серьезный удар, когда нашли в Марокко, соответственно, останки Homo sapiens'а, которые 315 тысяч лет назад. Тут уже пришлось ученым задуматься всерьез, потому что, ну, получается довольно странная история, да, то есть мы всегда считали, тут в двух раз вообще в другом конце Африки, он ближе к Европе, чем к эфиопам. Поэтому сейчас точного, вот, единственного объяснения этого феномена нет, но есть несколько, которые вот, ну, так всегда и бывает в науке, когда у тебя есть какая-то железобетонная теория, дальше сыпятся факты. Теория пытается как-то в своих рамках это объяснить, но ей приходится в итоге идти на какие-то сильные изменения рано или поздно, и, соответственно, она выходит на новый уровень. Старое, оно не забывается, оно просто становится частным случаем. Ну, вот самый яркий пример, это небольшое отступление сейчас делаю, это вот законы Ньютона, да, они как бы не верны, потому что они не учитывают там кривые искривления пространства, да, время там абсолютно. Но в рамках Земли они верны, поэтому мы их вполне проходим в школе, они очень, так сказать, наглядные, вводят физику хорошо. Но они стали частным случаем более глобальных законов гравитации, да, частный случай в масштабах Земли, все вот работает. Так и здесь. Тут, скорее всего, будет переписана теория, где вот нынешние моменты будут, ну, так сказать, частным случаем. Потому что явно мы не видим, что вот есть такая ветка. Человек прямоходящий, да, долго считалось, из него человек разумный вышел. И дальше мы там как-то найдем какие-то звенья. И вот сейчас ученые пытаются, так сказать, гибридную, сетевую, можно сказать, теорию написать с разных сторон. Как они это объясняют? Да?
1: Давайте мы сделаем перерыв на небольшую рекламу и вернемся к этому разговору. Александр Дементьев, напоминаю, вместе с нами будет тоже.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Две новые туристические базы отдыха построят в Вашкинском и Вытегорском округах. Как отметил глава региона, реализуем инвестиционный проект по созданию туристических баз отдыха на территории Вологодской области. В частности, построим центры отдыха и развлечений, где будут предоставляться целый комплекс услуг. Комфортабельное жилье по доступным ценам, рыбалка, водные прогулки на катерах по озеру и многое другое. Отмечу, что развитие инфраструктуры для гостей и нашего региона одно из приоритетных направлений работы областного правительства по повышению туристической привлекательности Вологодщины. Реализация проекта запланирована на 2026-2028 годы. Общий объем инвестиций составит 500 миллионов рублей. В результате будет создано не менее 60 новых рабочих мест для жителей муниципалитетов. Вологодские депутаты предложили запретить питбайкам выезжать на дороге. Депутаты парламентской ассоциации Северо-Запада России поддержали обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с инициативой запретить движение питбайков по дорогам общего пользования. Автором законопроекта выступило законодательное собрание Вологодской области. Поводом для обращения послужила тревожная статистика госавтоинспекции. За последние два года количество ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках выросло на 68%. Только за 4,5 месяца этого года в Вологодской области зафиксировано 8 таких аварий, в которых один ребенок погиб и 9 получили травмы. Напомним, питбайк – это не транспортное средство, а спортивный инвентарь. Его невозможно поставить на учет в ГАИ, поэтому он не может законно передвигаться по дорогам общего пользования. Завтра, 16 июня, в полдень, глава города Вологды Сергей Жестяников проведет прямой эфир на своей официальной странице ВКонтакте. В ходе эфира будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящему дню города и 880-летнему юбилею Вологды в 27 году, благоустройство, развитие инфраструктуры, ЖКХ, а также координация ремонтов и строек. Подробно глава города остановится на изменениях в дорожном движении из-за ремонта ключевых магистралей и мостов, расскажет о старте благоустройства Кремлевского сада и завершении инфраструктурных объектов. Вологодская область экспортировала более 500 000 кубометров лесопродукции. С 1 января по 10 июня из Вологодской области отправлено на экспорт в 27 стран мира 570 тысяч кубометров лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Наибольшие объемы поставок продукции вологодских лесопромышленников направлялись в Китай, это 351 тысяча кубометров, Египет 65 тысяч кубометров, Турция 35 тысяч кубометров, Узбекистан 25 тысяч кубометров, Республика Корея 22 тысячи кубометров, Индия 19 тысяч кубометров и Ирак 12 тысяч кубических метров. 11 театральных коллективов со всей России выступят в Вологде на фестивале уличных театров «Кружево истории». С 19 по 21 июня в Вологде состоится фестиваль уличных театров «Кружево истории». На открытых пространствах областной столицы выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Площадками для уличных спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. 19 июня фестиваль начнется с театрализованного шествия по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади пройдет торжественное открытие фестиваля. После этого для вологжан выступит уличный театр «Театральные аферисты» из Санкт-Петербурга с постановкой «Карусель». А затем на Каменном мосту начнется спектакль «Белки в кругосветке» от уличного театра «Артист» из Череповца. Фестиваль станет частью событийного проекта губернатора «Лето русского севера». Ирина Дубцова поздравит вологжан с днем рождения города. Выступление певицы запланировано на 27 июня. Об этом на своих ресурсах сообщил Георгий Филимонов. 27 июня на день города Вологды нашей областной столицы запланирован концерт потрясающей Ирины Дубцовой «Прозвучит песня Вологда». Напомним, ранее 21 мая российская певица исполнила свою новую песню «Вологда» на 15-й русской музыкальной премии РУ-ТВ, главной темой которой стало «Единство народов России».
0: Спорта.
4: Спортсмены Центра «Север» выиграли 4 медали на чемпионате России по аквабайку в Перми. Турнир собрал около 120 гонщиков из 15 регионов страны. Состязания прошли в нескольких классах. Результаты вологжан. Кольцевые гонки Sky Division GP3-1. Первое место Владимир Гурин, на третьем Ксения Семенова. Кольцевые гонки Runabout GP4. На первом месте Захар Плотский. Кольцевые гонки Sky Division GP4. Серебро у Дмитрия Тетернича. Никольчанка завоевала бронзу в ночном ультрамарафоне Crazy Owl 50 «Вещи Олег. Могучий Волхов». Спортсменка Елена Гагарина преодолела дистанцию 50 километров за 5 часов и 19 минут, уступив победительнице из Челябинска около 25 минут. Забег прошел в Ленобласти и объединил свыше 3000 атлетов со всей России.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный сменится западным, скорость составит 2-3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до +20, +21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные поразили беспилотниками «Герань», важный энергетический объект в Зеленодольске, Днепропетровской области, который использовался для ВСУ, заявили в Минобороны. Ранее там сообщили, что в результате массированного удара в Киеве поражено несколько стратегических объектов. Среди них предприятия по производству беспилотников, боевых частей для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго». Как уточнили в ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносился высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Поражены также военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, территориальные центры комплектования в Киеве. В Минобороны это назвали ответом на теракт со стороны Украины и отметили, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. Ведомости добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Там рассказали, что в комплекс зданий Киева Печерская лавра попала американская ракета ЗРК «Патриот». Как предположили в министерстве, одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности. В районе Константиновки южная группировка российских войск перекрыла пути снабжения ВСУ. Противник пытается забросить продовольствие по воздуху, рассказал командир зенитной ракетной батареи мотострелкового полка с позывным «Памир». По его словам, ударные дроны перехватывают БПЛА ВСУ и планомерно выжигают опорные пункты в городских кварталах. Активность дронов противника падает день ото дня. Рассказ «Памира» опубликован на сайте Минобороны.
3: Выявляем маршруты пролета вражеских БПЛА. И по этим маршрутам стараемся садиться, ну, так называемым ждуном. И во взаимодействии с пехотой получаем информацию о пролете какого-либо БПЛА. И немедленно реагируем, поднимаемся на поиски. Ну, мы сокращаем подлетное время до цели. Противник сейчас боится пускать так называемые ноги, такелаж, чтобы накормить своих людей. Пытается всячески забросить им какое-то либо продовольствие, провизию. Ну и перехватываем, отрабатываем противнику, не даем шанса.
1: Боец подтвердил, что подразделения южной группировки войск продолжают устанавливать полный контроль над Константиновкой, уничтожая очаги сопротивления противника в городской застройке. Между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтвердил, что Путин направил Си телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения.
4: Им лично направлено теплое, дружеское поздравление президента России Владимира Владимировича Путина. Отмечу то, что между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие. Их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности. И это взаимодействие крепнет благодаря, прежде всего, их личным усилиям. Владимир Путин искренне желает своему другу, господину Си Цзиньпину, дальнейших больших успехов государственной деятельности на благо китайского народа и, конечно, по-дружески желает доброго здоровья и счастья.
1: Путин отметил, Ушаков отметил поистине впечатляющее достижение КНР при Си Цзиньпине. Взаимодействие Москвы и Пекина крепнет благодаря личным усилиям двух лидеров. Майский визит президента в Китай подтвердил стабилизирующую роль двух стран на международной арене, отметил Ушаков. Проводить дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в Госдуму будут не более 33 регионов. Именно столько субъектов подали заявки. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на совместном заседании комиссии с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Она добавила, что досрочное голосование и экстерриториальные участки будут организованы на выборах в единый день голосования для безопасности избирателей. Глава ЦИК заявила, что предстоящие выборы будут проходить в непростом непростых условиях, когда люди устали и будут болезненно реагировать на бюрократизм. На выборах в Госдуму планируется открыть более 300 участков в более чем 150 странах, отметила Памфилова. Напомню, в единый день голосования, который пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего же пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 21 часа среды, сообщили в гидрометцентре. В период до 17 июня в дневные часы местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 15 метров в секунду, говорится в сообщении. Ранее предупреждение было объявлено в столичном регионе до 20 часов с завтрашнего дня. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, временами дожди, с грозой, местами ливни. В ночные часы плюс 11-13, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 22 градуса, давление пониженное 739 миллиметров, влажность воздуха 47%.

0: решили поговорить об этом жизненно важном ресурсе жизни и деятельности человека с древнейших времен и до наших дней. И даже вспомним о том, что организм человека на 80% состоит из воды. Помните, нам в последнее время как-то это напоминают? Mm-hmm. В общем, терять эту воду нельзя. И начнем мы с мифологии, боги, духи, легенды. Но по географическому принципу мы как раз уточним, у кого, насколько это было важно. Елена Феликсовна Теплова сегодня с нами, директор Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений факультета религиоведения и этнокультурного образования МПГУ. Здравствуйте, Елена Феликсовна.
1: Добрый день.
0: Вы знаете, я не зря обозначила географические какие-то, наверное, да, части Земли, планеты. Видимо, каждый народ по-своему к воде относился. Египтяне особенно ею дорожили, древние и нынешние, да. Ну и наша славянская цивилизация, которая вроде чуть позже образовалась, но там, наверное, свои условия были. Что влияло на...
1: Безусловно, потому что, как мы с вами знаем, вода – это важнейшая стихия мироздания. И, в общем-то, всегда древние люди понимали, что не только мы с вами состоим из воды 80%, но и, собственно говоря, вода – это состояние всего сущего. Мир родился из первичного океана, и, например, у тех же древних египтян был миф о том, что первоначально был океан, в нем появилось такое... первородное яйцо, откуда уже родился мир, да, вот, и у каждого народа действительно вода играла особую роль, и что влияло на отношение к воде? На самом деле хозяйственная жизнь народа, ведь народы были речные и морские. Вот если мы говорим о египтянах, это, безусловно, речная цивилизация. И поэтому у них есть особое почитание пресной воды. А вот греки были народом морским. И у греков поэтому и появляется знаменитый бог Посейдон, бог, который входит в Великую Троицу. Да, мир делился на три основные структуры, и эти три основные структуры у греков представлял определенный патрон. Да? Посейдон представлял воду, морскую воду, океан, Аид представлял загробный мир, ну и, понятно, Зевс, царь, отец, руководитель всего сущного мира. И действительно, когда вот мы рассматриваем культуру воды у самых разных народов, то мы видим появление разных божеств разного уровня. Вот как я уже сказала, от Посейдона, ну и заканчивая, например,
0: Нептуном.
1: Такими мелкими
0: День Нептуна, вам посмотреть фильм.
1: Может, да, безусловно, да. И, кстати, не только День Нептуна, у нас очень много, на самом деле, в кинематографе обращаются к вопросам, связанных с водой. Ну а как же еще, да, это же наша с вами жизнь без воды, ну, как вы помните, ни туды, ни сюды, вода – это и есть жизнь. И на самом деле у славян вода вообще представлялась живой сущностью, которая обладает и волей, и силой. То есть это не только прикладная какая-то стихия, без которой мы не можем жить, да, а это непосредственно живая сущность, которая, в общем, влияет, может иметь свое мнение, да, может как-то реагировать разными путями. И, конечно, хочется сказать о том, что вода – это еще не только мир пресной и соленой воды, вода – это еще и символ очищения. Омовение – это символ движения. Вот если мы будем сегодня немножко говорить о том, что происходит у славян, то в славянской мифологии очень часто из крови героев начинает появляться вода. Славяне, кстати, знали о том, что вода бывает разная, от ручейков, обязательно колодцев, обязательно озер. Вот у многих других богов, народов, простите, там могут быть, ну, например, мелкие существа, которые отвечают за ручьи, нимфы, например, да? Вот. А для жителей славянской культуры это очень... такая сильная история, и, между прочим, вот мне в голову приходят две фигуры в православных святых, которых мы можем связать с водой.
2: Ну, смотрите, коль уж мы говорим
0: Давайте
2: про легенды... Да-да-да, мы сейчас их назовем, но просто я сразу хочу сказать, что у нас в воде и нечистая сила тоже живет.
0: Секундочку. Да и вода бывает живая и мертвая. Вот я хотела сказать.
1: Ну а как же, конечно, конечно, первым делом живая и мертвая вода. И эта история, связанная с живой и мертвой водой, она на самом деле обладает очень интересной историей. Ну, мертвая вода, мы знаем про сказки, да, что в сказках встречается живая и мертвая вода. Они как две противоположные силы, но обратите внимание, одной природы, воды. Мертвая вода выполняет как бы две основные функции. Она восстанавливает физическую целостность тела, то есть сращивает расчлененные части, залечивает раны, возвращает зрение и так далее. И она как бы консервирует вот человека, передает его следующему этапу. Кстати, очень многие ученые считали, что, изучающие славянскую мифологию, что мертвая вода – это вода, которая дает человеческой душе, да, право двигаться уже в загробный мир. А вот живая вода, она возвращает телу жизнь. Она способна возродить душу, энергию. И, конечно, что очень важно, если мы вспомним мифологию и посмотрим внутрь этой мифологии, мы обратим внимание на то, что живая и мертвую, живую и мертвую воду надо использовать очень последовательно, не перепутать. Нужно сначала начинать с мертвой воды, а потом уже использовать живую.
2: Можно без мертвой сразу живую?
1: Но если ничего не надо объединять, воскрешать, вот, потому что в сказках очень часто мертвую воду используют, ну вот волк, например, для спасения Иван-Царевича, которого там рубили, он доставал сначала мертвую воду, чтобы соединить тело в единое, да, чтобы уже потом живой водой вдохнуть в него жизненную силу. Ну, конечно, вообще лучше обычной водой обходиться, это безусловно.
0: Двуединство, может быть, это и не янь уже тогда в цивилизациях других, китайских, все равно все с водой было связано. Но это мы говорим дохристианская эпоха, правильно? Это все пока
1: да,
0: мифы
1: да,
0: и
1: ну,
0: сказки
1: конечно, это вот такие
0: славян ранних.
1: Да, угу.
0: И какие боги были связаны с водой? И то, что мне искусственный интеллект подсказал, это богиня воды Дана, Мокош, верховная богиня, и некий Велес, он же рогатый бог. Ну вот то, что и дает, я не знаю, откуда это набрался. Наверное, вас историков опросил, а потом
1: наверняка, наверняка. Ну да, правда, этих богов всегда, когда мы начинаем поиск вообще, какие боги славян связаны с водой, называют именно этих богов. Кстати, вот в этом имени богини Даны как раз скрывается понимание славянами, что это основа жизни, что вода воскрешает жизнь. И, между прочим, в географии, в этимологии названия мы можем встретить много рек, в названии которых следы той самой богини Даны. Например, река Дон, Днепр, Дунай. Это как раз вот Дана дает жизнь через воду, и вот как раз так воспринимали силу воды. Это вот достаточно важная история.
0: То есть мы цивилизация речная, скажем
1: да,
0: так.
1: Мы, вы знаете, да, мы, конечно, не можем быть сравниться с египтянами и с китайцами, но, конечно, в жизни славян пресные воды, ручьи, озера, реки играли большую роль, чем, конечно, море. Потому что, ну, вот так было.
2: Потому что не было моря рядом, поэтому
0: выхода
2: играл.
0: К морю не было.
2: Да.
1: Ну, безусловно, безусловно.
2: А вот у меня вопрос, смотрите, но мы вот, насколько мы мало разбираемся в духах, легендах и богах, но все вроде как бы с неба. Ну, вот и с неба, и солнце, и там вот оттуда и жизнь, как бы. А вы говорите, из воды, но...
0: По-моему, вода-то с неба тоже льет.
2: Вода с неба льет, да, но, видишь, тут источник-то всего, видимо, важен на небе должен быть. А как же они так подумали, что в воде? Это же вообще даже по-научному получается так.
1: Ну, если, понимаете, существовал для... Если мы говорим о древних даже славянах, мир состоял как бы из трех структур. Небо, оно далеко, и человеку недостижима. Хотя вода приходит с неба, это правда, не только из земли. И, кстати, у славян больше, чем у других, возникал такой культ, когда нужно было не только поклоняться водным источникам для того, чтобы вызвать дождь. Вслед за древними египтянами люди считали, что здесь, вот какая жизнь у нас здесь, такая будет и там течет небесный Нил, и там есть колодцы и реки, которые, ну, почему-то не дают воду. Поэтому как раз ритуалы вокруг заброшенных колодцев, высохших ручьев, связанных с появлением воды, как раз были связаны с тем, что земная вода очень тесно связана с небесной, и мы не можем повлиять на небесную воду, но мы можем повлиять на земную воду. И тогда будем рассчитывать, что вот вода вернется. То есть мысли были вот такого плана.
2: Вот там же, понимаете, еще какая история. Ну, так как у нас физики и лирики, мы как бы будем сейчас пытаться не только легенды, духи изобразить, но вот я читал про какие-то африканские страны, где катастрофа была именно с тем, что люди считали воду, естественно, божественной и пили из нее. Ну, и пили из речки. Вот, и там даже вроде как предполагалось, что дадут им какие-то специальные трубочки, а трубочки обеззараживали это дело, и, в общем, там смертность сильно упала. Но вот, с одной стороны, да, мы говорим о том, что вода – это вот что-то такое, что там может отмыть от плохого, но неужели за время жизни человечества они не понимали, что эта же вода может тебя и погубить?
1: Вы знаете, они не только понимали, они это всегда учитывали, что вода – это стихия двойственная. Она, конечно, дает жизнь, но она может эту жизнь погубить. Вот, во-первых, вода уходит, да, вода уходит, и это смерть. Вода может пребывать, любой потоп, любой разлив, любое излишнее количество влаги, это тоже вот та история, когда человек начинает обращаться к потусторонним силам, потому что силы человека противостоять стихии, ну, мы слабы против стихии, особенно если мы говорим про историю. Поэтому, конечно, вот такое очень осторожное отношение к воде, потому что вода, с одной стороны, дает жизнь, но, в общем, может ее и забрать, как раз для истории, связанной с водой, почитанием воды, для этих культур была чрезвычайно важна. Ну, вот, а то, что касается традиций, ну, ведь мы знаем с вами о том, что вот, например, жители Индии считают воды реки Ганг священными. И даже вот, как я читала когда-то, что знаменитая Индира Ганди, когда ездила на различные, ну, государственные приюты, ну, уезжала из страны, она все равно брала с собой воду Ганга, потому что пила только ее. Ну,
2: да,
1: когда
2: ладно.
1: Вы знаете, так. Вот так я такую информацию слышала. Вот. Но я что хочу сказать, что представьте нас с вами, да, когда мы видим не только Ганг, но и другие индийские реки, то, конечно, мы понимаем, что для нас вот только бутилированная вода и только она. А, знаете, у меня однажды была такая история на Алтае. Я вот абсолютно городской житель. Мы были там в гостях, и там нас угощали, и все остальное. И я говорю, мне хотелось бы попить воды. Представьте себе мой культурный шок, я москвичка, когда сын хозяина берет кувшин, идет к реке, на берегу которой мы сидим.
2: Ну, это Байкал, наверное.
1: Нет, это была просто река горная, на берегу которой на Алтае нас принимали. Представьте себе, он зачерпывает и мне ее приносит. Я понимаю, что в моей культуре отношение к питьевой воде одно, а у тех, кто живет рядом с этой рекой, совершенно другое.
2: Ну, судя по тому, что они все-таки живы, значит, видимо, все-таки река не такая опасная, тем более горная, возможно, и
1: конечно,
2: не
1: конечно.
2: Содержит того, чего не надо.
0: А вот можно я уточню? Вот если мы говорим до принятия христианства, да, о приметах и о разных духах, и с тем, что связывали славяне с рекой, там, дождем и всякими штуками, там были свои вот эти боги, понятно, да, им поклонялись и все. И как вот эти дни потом перекочевали в христианскую культуру, поскольку мы с вами часто обсуждаем нашего любимого, помните, светлый капельник, кто он там, Порфирий?
2: Василий Теплый Капельник.
0: Или он. То есть там всегда есть какое-то пересечение, но это все связано со временами года. И здесь климатические условия такие, ну, даже не знаю, как с Египтом сравнивать.
1: Ну... Нет, ну, конечно, у нас своя прекрасная, очень интересная история. Вот, кстати, у древних египтян было всего 3 сезона, а у нас 4, поэтому у нас возможностей гораздо больше. Но дело в том, что вот те боги, о которых мы с вами говорили, славянские, они, в общем-то, не равны тому же Посейдону. Но вот в жизни славян большую роль играли как раз обитатели более близких мелких водоемов, рек, озер, болот, ручейков, тех же самых колодцев. То есть обращались прежде всего к тем, кто рядом, ну, по верованиям народа. И поэтому
0: водяной
1: у нас даже есть...
0: русалки, я правильно понимаю?
1: Не только, да, да. Ой, их там очень много, и мы просто больше всего знаем про водяновые русалки. Но, например, есть еще такая фигура, как водяница. Это женщина, которая, в общем-то, ну, тоже попала в воду, потому что утонула. И вот всегда такой вопрос. А она чем отличается от русалки? Как вы думаете? Хотя она вот практически там же живет, как и русалка.
2: Ноги человеческие, голова рыбья.
1: Да, да, нет, нет, наоборот, у нее хвоста нет. Вот русалка всегда с хвостом,
2: так.
1: А вот водяница, она без хвоста.
2: То есть как это
1: вот.
2: Без хвоста?
1: И,
2: то есть
1: кстати,
2: она просто,
1: вот это название...
2: просто утопленница обыкновенно?
1: Ну, ну ведь с точки зрения древних людей жизнь вечна.
2: Mm.
1: Просто меняется место проживания, и вот она также проживает в каком-то водоеме, в котором, видимо, утонула. Кстати, был категорический запрет на купание в тех местах, где был обнаружен... либо утопленник, либо человек там закончил свою жизнь, считал, что вот это как раз вода нечистая, и туда не надо ходить. Ну, понятно, кто-то может утянуть, да.
0: В отличие от Ганга, я так понимаю.
1: Да, да, может натянуть какую-нибудь порчу, может позвать, поэтому это как раз было запрещено. Но так как у нас большая страна, то в некоторых регионах, например, на Таежном Урале, вот эта водяница называлась водяниха. А еще был такой редко встречаемый, но, в общем, существующий, он герой, связанный с водой. Это такой, как бы, подручный водяного, Ичитик его звали. Вот, хотя считают ученые, что это было заимствовано финно-угров. Вот этот Ичитик встречается у ильменских славян. И что вот интересно, то, что связано с христианскими традициями, считается, что он, ну, может, конечно, навредить, смыть берега, посевы, сломать мосты.
2: Давайте мы сделаем небольшой перерывчик.
0: Но,
2: новости спорта.
0: Уже
2: да.
0: После рекламы и новостей.
2: Вернемся.
1: Договорились.
3: Сто минут по...
4: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
5: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
6: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-38-66.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами поразили как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Это следует из данных, опубликованных Минобороны. Ранее ведомство объявило, что ночью российские войска в ответ на террористические акты в ВСУ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В списке пораженных объектов 12 предприятий и заводов украинского ОПК, производящих в частности комплектующие для ударных БПЛА и крылатых ракет, в том числе «Фламинго», а также занимающихся их сборкой и хранением. Кроме того, удары были нанесены по 4 военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также по территориальным центрам комплектования в Киеве. Их количество не называется. Европейцы делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы. Об этом глава МИДа Сергей Лавров заявил по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Министр напомнил, что на этот счет Владимир Путин уже высказывался. Эти расчеты иллюзорны, что было подтверждено в ходе визита в российский МИД послов Великобритании, Франции и Германии. В Москве ожидают, что в ходе визита в Россию спецпосланник президента США Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат, как американская сторона планирует выполнять договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже, добавил Лавров.
2: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года

0: запланированных встреч с французским коллегой Эммануэлем Макроном и участие в совместном ужине лидеров G7. Во вторник Трамп должен принять участие в совместном обсуждении членов «семерки» с участием Зеленского. Саммит пройдет 15-18 июня во французском Виан-ле-Бене у границы со Швейцарией. Ожидается, что лидеры обсудят экономические последствия войны в Иране и другие международные вопросы. Могут быть затронуты такие темы, как глобальные экономические дисбалансы, цепочки поставок критически важных минералов и цифровая среда для несовершеннолетних. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. Добавлю, накануне саммита в интервью «Нью-Йорк Пост» Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании Соединенных Штатов.
1: Новости спорта.
2: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября. Местом проведения мероприятия был выбран Красноярский край, поскольку там есть современная спортивная инфраструктура. Также регион обладает большим опытом проведения крупных соревнований. «Россия. Спортивная держава» – значимое событие спортивной жизни и страны, и мира, которое традиционно привлекает внимание всех специалистов. Уверены, что мероприятие пройдет на высшем уровне. В рамках пригласительной кампании необходимо сконцентрировать усилия на приглашение иностранных спортивных организаций, особенно федераций, которые допустили участие российских спортсменов без ограничений использования гимна и национального флага. Площадку нужно активно использовать для продуктивного взаимодействия с международным спортивным движением, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. К другим темам. Мира Андреева вернулась на 5-е место, а Даниил Медведев поднялся на 7-ю строчку в мировом теннисном рейтинге. С подробностями Екатерина Маловичко.
3: Мира Андреева повторила свой лучший результат в карьере, поднявшись с 6 на 5 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. 6 июня россиянка впервые выиграла турнир «Большого шлема», открытый чемпионат Франции, после чего решила взять паузу и на минувшей неделе в турнирах не участвовала. Однако смогла обойти в мировом рейтинге Аманду Анисимову. Американка боролась за титул в Лондоне, но проиграла в четвертьфинале и не смогла защитить очки за прошлогодний финал. Мира Андреева уже была 5-й ракеткой планеты с июля по октябрь прошлого года. Диана Шнайдер и Анна Калинская сохранили 16 и 20 места соответственно. Екатерина Александрова опустилась с 17 на 19 строчку. Тройка лидеров прежняя. Арина Соболенко из Белоруссии, Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и полька Ига Швёнтек. Даниил Медведев обошел серба Новака Джоковича, поднявшись с 8 на 7 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На минувшей неделе Медведев добрался до полуфинала на турнире в нидерландском Хертогенбосе, где уступил Камилу Майкшаку из Польши. Тот в итоге и выиграл турнир. Карен Хачанов потерял 3 позиции, опустился на 18-ю строчку. Андрей Рублев остался на 13-м месте. Лидирует итальянец Яник Синер, следом идут испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев.
2: Московский клуб континентальной хоккейной лиги ЦСКА проведет первый домашний матч в предстоящем сезоне против столичного «Спартака» 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Ну а в первый день нового сезона, который стартует 5 сентября, московская «Динамо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Акбарс» встретится с новосибирской «Сибирью», ярославский «Локомотив» сразится с челябинским «Трактором», череповецкая «Северсталь» с «Салаватом Юлаевым», петербургский «СКА» помериться силами с тольяттинской «Ладой», а «Спартак» с нижегородским «Торпедо». С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.

0: воде. Вода, да. В мифологии сегодня говорим. Боги, духи, легенды. И в гостях у нас кандидат исторических наук Елена Феликсовна Теплова. Елена Феликсовна, продолжите эту фразу. Вот мы какое-то «но» поставили многозначительное. Надо, наверное, напомнить.
1: Но, конечно. До того, как я продолжу, я напомню, что мы говорим о неком духе, который очень коварен. Но славяне и потом наши предки, которые уже приняли христианство, установили, что он не всегда опасен, потому что он, ищетик, впадает в некую такую спячку. Обратите внимание, и связано это было уже привязано, вернее, к христианскому календарю. Он не опасен от Никиты Осеннего, это 18 сентября, до Никиты Вешнего, 16 апреля. Угу. Поэтому, как мы видим, как раз христианские традиции, которые пришли на очень, конечно, сильный пласт славянской культуры, опять причудливым образом переплетаются. И, кстати, его можно задобрить. Для того, чтобы его немножко задобрить, обратите внимание, нужно было прийти, ну, бросить в реку, ну, может быть, соленую рыбку, положить соленую рыбку на берегу или хотя бы просто немножечко соли.
2: Угу. Смотрите, а у нас же есть такая вещь, ну, у нас, я имею в виду человечество, и многие даже наши родители иногда говорят, это было еще допотопные времена, они так говорили. Тот самый, конечно, потоп великий, Ной там как-то себя очень хорошо проявил, я помню. Вот. Это же легенда, да, или не легенда? И как вообще здесь вода появилась? И я так понимаю, что это некое, ну, не хорошее, не плохое, а что это было? Все затопило, залило, и он каждой твари по паре, и поехали.
1: Ну да, если мы будем рассматривать все-таки историю потопа как сюжет библейский, угу. Помним, что для верующих людей события, описанные в Библии, это истина, это было.
2: Угу.
1: Действительно, потоп – это была огромная катастрофа, которая погубила большую часть населения этого региона, где произошел потоп. Ну, называют его всемирный, но если мы отнесемся к тем временам, которые рассказывают о потопе, всемирное – это то, что, ну, достижимо, да, ну, обитаемая Экумена, как говорили, например, греки. Mm-hmm. Вот знаете, если мы переселимся из Египта мысленно в древний Вавилон, Шумер, там две реки, Тигра и Ефрата, и они, в общем-то, упоминаются в том числе, когда рассказывается о рай. Но если эти обе реки разливаются, то как раз потоп и наступает. И действительно, сведения о потопе встречаются в очень многих культурах. Ну, и мы знаем о том, что есть некие археологические исследования, которые говорят о том, что Ноев ковчег по-прежнему находится на горе Арарат, там, где он остановился, потому что когда воды всемирного потопа начали отступать, сначала стали появляться вершины гор. И археологи считают, что вот там есть такая каменелость, напоминающая как раз тот самый ковчег, который подробно описан в Библии.
2: Угу.
1: Ну, а мы говорим про славян. Вот славян, конечно, нет прямых упоминаний о всемирном потопе. Ну, действительно так для славян это и было, потому что все-таки реки, озера, ручьи, колодцы – это немножечко другое. Но на самом деле в некоторых сюжетах славянской мифологии как раз встречается событие, когда вот тот самый Велес пытается…
0: Бог Велес,
1: который пытается, в общем, стать самым, утвердить свою власть, начинает изливать потоки, а Мокош как земля и защита, и такое, ну, материнское начало начинает ему противостоять, вот. Но это все, обращая внимание, вот, дорогие друзья, что на самом деле славянская мифология не описана, как, например, мифы Древней Греции. И все, о чем мы с вами говорим, это, конечно, реконструировано в более позднее время. Да, есть какие-то отголоски, и можем их по-разному интерпретировать.
0: Ну и если говорить о народном творчестве, здесь еще водные наши условия – это болото, и тут всякую нечисть туда тоже древние люди засовывали.
1: Вы знаете, туда не только древние люди, но и современные, и в культуре, в литературе, потому что помимо названных нами водяных и русалок, ведь присутствует еще достаточно много кого. Вот вы, например, сказали про болото. Да, есть, например, болотник. Это злой дух, хозяин болота, и, в общем-то, они путают людей, сбивают с тропинок, вызывают миражи, есть еще, ну, женский дух болота, называется болотница, она бродница называется, вот болотник и болотница, а есть еще бродница, вот бродница это как раз редкий пример водяного духа, дружелюбно настроенного к людям. Вот если болотник и болотница, ну, норовят, да, человека в трясину затянуть, вот, то бродница как раз наоборот, она сохраняет броды, она их показывает, вот знаете, как человек идет, говорит, вдруг я увидел брод. А тот, кто знает про мифологию, говорит, это бродница показала. Вот. Ну, как их воспринимали? Их вообще воспринимали как таких миловидных девушек с такими длинными волосами. Но что вот меня всегда в этой истории очень увлекает, народная молва поселяет бродниц в тихие заводи, там, где живут бобры. Вот без бобров им как-то одиноко. И вот когда приближаются враги, девушки разрушают вот эти хворостяные броды, которые, ну, делали бобры, да, и направляют неприятеля в топь и омут. Поэтому
2: ну,
1: вот,
2: то есть сидим с бобром за столом, это они придумали, судя по всему, вот эту
1: версию. Видимо, да, да, ну, там стол свой такой, мокрый, конечно, но тем не менее. Вот, так что, а есть еще и водяницы, это хранительницы рек и омутов, ну, которые даже иногда помогают хозяйкам прясть, и есть еще такие берегини. Ну, а как мы понимаем из этого названия, берегини – это как раз те, кто следили за чистотой и порядком, хранили берега, могли помогать людям, если люди, конечно, проявляли к ним уважение. Поэтому, когда на берегу водоемов остается мусор, современный человек должен понимать, что это не только, ну, нарушение наших общих правил существования, но это, в общем, можно вызвать на себя и некие такие действия со стороны берегини.
0: А вот, знаете, я тут подумала, мы обязательно коснемся, когда тема воды, архитектуры, акведуки, и как вообще наличие или отсутствие пресной воды стимулировало развитие научно-технического прогресса. Ну, видимо, славянским народам повезло, да, потому что источники, ключи такие вот именно чистые питьевые, они есть. Я даже недавно в Подмосковье видела, проезжал, там люди стоят, пьют прямо из-под крана, что называется. Вот, а там, значит, где из гор надо было тащить, это акведуки уже специальное строительство и каменное. Что удивительно. Но это, наверное, инженерная история. Все-таки от воды насколько и от климата зависело вот обожествление этого явления, поскольку, ну, она была в доступе и в доступности. То есть это было как, ну, часть жизни, да, то есть зимой как ты заморозишь? Он снежку поел, дальше пошел, так? Чайку,
1: ну,
0: заварил.
1: Снежку-то, конечно, поел, но дело в том, что в славянской мифологии, помимо того, что, ну, вода, она везде, да, существовали еще и такие немного магические, в том плане, что с водой надо быть осторожной, магические понимания, потому что водные объекты считались, ну, не только местом обитания духов, про которых мы сегодня столько говорили, но и, собственно говоря, контактом с подсторонними силами. Вот водяной, например, обладает очень большим духом, ну, опытом прозорливости, он много чего знает, и поэтому вода использовалась как раз как переходные. Ведь, между прочим, были
2: определенные...
1: А давайте
2: сделаем небольшую паузу, сейчас рекламка небольшая, оставайтесь с нами, физики и лирики в эфире.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 70 участков земли для реализации туристических проектов выделено в Вологодской области. Их общая площадь более 1766 гектаров. Большинство расположены в Кирилловском и Вологодском муниципальных округах. Получить их можно в рамках реализации сервиса «Земля для туризма». Напомним, земля для туризма – это удобный инструмент для тех, кто хочет развивать туристическую отрасль. Благодаря интеграции с платформой НСПД поиск подходящего участка становится наглядным и быстрым, что помогает инвесторам запускать новые проекты без лишних бюрократических барьеров. Все выявленные участки и территории размещены в сервисе, который так и называется «Земля для туризма» в Федеральной государственной географической информационной системе «Единая цифровая платформа. Национальная система пространственных данных». Целевые квоты для вологодских студентов в медвузы выросли до 293 мест. Количество мест в ординатуре тоже увеличилось и составило 192 квоты, рост на 66 мест. Сотрудничество региона налажено с 7 ведущими медицинскими университетами России. Наибольшее количество целевых мест в этом году предоставлено в Ярославском государственном медицинском университете, всего 124, из которых 57 приходятся на филиал в Вологде. В Северном государстве В медицинском университете Архангельска для Вологодской области выделено 75 квот. Впервые в СГМУ помимо специальности «Лечебное дело» появились места для региона на педиатрию и стоматологию. Места на стоматологию также предусмотрены в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Традиционными партнерами региона остаются первый СПБ ГМУ имени Павлова и МИЦ имени Алмазова. Минздрав России объявил неделю профилактики зависимости от гаджетов. Электронные устройства и аксессуары давно стали верными помощниками человека. Они позволяют оставаться на связи с близкими, узнавать новости. Но иногда тонкая грань между удобно и слишком много стирается незаметно. И тогда экран забирает все наше время, силы и даже настроение, отметили в Вологодском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. В этом году неделя посвящена не отказу от технологий, а поиску здорового баланса. Как использовать гаджеты осознанно, чтобы они не оставались инструментом для жизни, а не ее заменой. Длительное и бесконтрольное использование гаджетов влияет на человека гораздо сильнее, чем кажется. В Череповце в июне уличный кинотеатр в Милютинском парке покажет российские мультсериалы и сказки. Этим летом уличный кинотеатр в парке работает 3 дня в неделю. По пятницам зрителей ждут познавательные программы и советское кино, по выходным – мультфильмы и фильмы для всей семьи. В июне в программе популярные российские мультсериалы, добрые сказки и семейные приключения. Запланированы специальные показы к 90-летию поэта-песенника Юрия Энтина с любимыми мультфильмами студии «Союз мультфильм». Полная программа показов в группе ВКонтакте «Единение». Вход на все сеансы свободный.
3: Новости спорта.
4: Курсанты военного университета завоевали золото Кубка Вооруженных сил России по альпинизму. Курсанты вуза первыми в своей группе поднялись на вершину Европы высотой 5642 метра. В составе команды двое сержантов, трое рядовых и тренер. Состязания прошли в Центре горной подготовки и выживания в поселке Терскол Кабардино-Балкарской республики. Как отметил Георгий Филимонов в своих соцсетях, в восхождении на западную вершину Эльбруса участвовали 24 команды. Сборные видов и родов войск, военных округов, военных вузов, центральных органов военного управления, военнослужащих с инвалидностью в результате боевых действий. Успех наших курсантов на Эльбрусиаде – это наглядный пример формирования у курсантов не только профессиональных компетенций, но и воспитания силы духа, характера и воли к победе. В Стризневе прошла масштабная гонка с препятствиями «Вологодские лоси». Накануне Вологодский округ стал местом притяжения любителей экстрима из разных уголков нашей страны. На 10-километровую трассу вышли около 700 спортсменов. Атлеты индивидуально, в парах и группах преодолевали рвы, болота, рукоходы, струны и многое другое. Абсолютным победителем фестиваля и областных соревнований по гонкам с препятствиями в категории «Профессионалы» стал вологжанин Иван Соколов. Вологодских лосей атлет покорил уже в пятый раз, региональный турнир в третий.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, местами кратковременные дожди с грозами. Южный ветер сменится западным, его скорость составит 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Будет немного снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: Всеми в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщений последних минут. Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Артема в ДНР, сообщили только что в Минобороны. Помимо этого, за сутки в Красном Лимане российские войска заняли 35 зданий, уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято свыше 100 зданий. Противник потерял более 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых главных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Киев также осознает масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины. Это свидетельствует о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации, скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, уверено в ведомстве. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1265 военных. Российские войска также поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» наземного базирования и 453 беспилотника. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами поразили как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Министр транспорта Андрей Никитин доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи о ходе строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, а также о проработке дальнейших вариантов развития ВСМ. По словам министра, сейчас создается поезд для таких дорог.
3: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем, с ВСМ, с высокоскоростной магистрали.
4: Как работаете? Спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 мм осуществлена сварка. 400 км в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы, поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
1: Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Время в пути между двумя городами по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Израиль не считает себя связанным положением о прекращении боевых действий в Ливане и договоренностях, достигнутых США и Ираном, и не выведет войска с ливанской территории. Об этом израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, сообщает портал Вайнет. По его данным, Нетаньяху сказал Трампу, что армия обороны Израиля останется на занимаемых позициях и продолжит действовать для устранения угрозы со стороны Хизбаллы, включая уничтожение террористической инфраструктуры и ответ на любое нападение на Израиль. Источники отметили, что министры на заседании Кабинета безопасности полностью поддержали премьера. Напомню, ранее Трамп объявил о согласовании сделки США с Тегераном, об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись немедленно снять военно-морскую блокаду со стороны Соединенных Штатов. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран начнут 60-дневные переговоры об отмене санкций против Ирана, параметрах ядерной программы и механизмах контроля за исполнением соглашения. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум. Ливень, гроза, град и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы с сохранением до утра вторника. МЧС призывает граждан быть внимательными на улице в непогоду. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. На улицах дежурят бригады и спецтехника Мосводостока, сообщили в свою очередь в комплексе городского хозяйства. Ранее в гидрометцентре объявили, что желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 21 часа среды до 15 июня в дневные часы местами. В столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление порывов ветра при грозе до 15 метров в секунду. До этого предупреждение было объявлено в столичном регионе до 20 часов завтрашнего дня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, временами дожди с грозой, местами ливни, в ночные часы плюс 11-13, а дневные термометры покажут 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 22 градуса, давление пониженное 738 миллиметров, влажность воздуха 49%.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня всех, с началом новой трудовой недели.
2: Эй, эй.
1: Паша, поздравляю тебя.
2: Это я.
1: Поздравляю тебя.
2: Спасибо.
1: С днем ветра.
2: Это
1: Всемирный день ветра сегодня, будем дуть.
2: Неожиданно, но очень приятно, очень приятно. Ветер я испытал на себе, на своей шкуре.
1: О, я тоже,
2: в эти выходные, да, были мы в Осташкове, на Селигере.
1: О, красота.
2: Попали под страшный ураган, страшный, что-то. Усаживайся поудобнее. Сейчас расскажу, потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе самый знающий специалист в области физической активности Михаил Китаев. Самый мастерский наставник публичных выступлений, то есть наставляет мастерски, Мария Кондратович. Величайший исследователь химических процессов Денис Байгозин. Самый стильный советник, создающий уникальные образы, Алексей Рябцев. Сегодня мы узнаем, как недостаток сна влияет на мышцы, как не потерять себя при самопрезентации, как ученые объединили алюминий и бор, какие брюки выбрать этим летом. В 14.52 ждет нас новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: И меня посекло.
1: Посекло.
2: Посекло.
1: А, посекунчики?
2: Песня такая была. И меня посекло. Я посекунчик, но не в Перми меня посекло, я посекунчики.
1: А на посекло меня
2: на Селигере, попал под ураган, жарил шашлык своим любимым дамам. И они кричали мне: вернись в избу, вернись.
1: А я говорил: нет, я буду жечь.
2: Они: что? Я: нет, что? Нет. Так было, потому что ураган, ураган
1: понимаю,
2: был.
1: Понимаю.
2: С ладонь были вот эти вот небесные яйца, которые бомбардировали мой гриль.
1: О.
2: Да, но я спас шашлык. Шашлык оказался очень вкусным. Так вот, представьте себе место, где вода чистая и такая чистая, что хочется немедленно начать новую жизнь.
1: Попить этой воды.
2: Это
1: чистой.
2: Селигер. Да, действительно, дети искупались, но я стоял у плиты все выходные, поэтому я не купался. Огромная система озер. На самом деле, это не одно озеро, это огромная система озер на Валдайской возвышенности. Это все, спасибо, кому сказать, надо леднику, который когда-то прошелся здесь, нарезал заливы, разбросал 160 островов и ушел, оставив нам всю эту красоту. Ну, иногда он возвращается и бросает ледником с небес нас. Значит, не просто озеро, целый водный лабиринт, 200 квадратных километров, которому мы посвятим сегодняшний выпуск «Розы ветров» нашей туристической рубрики, если вы до сих пор не поняли, о чем идет речь. К самому интересному, куда ехать и что смотреть. Начнем мы с Осташкова. Собственно, мы с него начали и с ним и закончили в этой поездке. Это как столица Селигера, только без пробок, с гораздо более приятными видами. Город старинный, с храмами, которые пережили не одно столетие, кажется, видели все. Например, Воскресенская церковь 17 века, настоящая архитектурная звезда. Рядом Троицкий собор, Краеведческий музей, можно зависнуть надолго, от археологических находок до коллекции самоваров более 60 штук. Там же рядышком я нашел местную варню.
1: О,
2: да.
1: И как местное?
2: Вкусное. Было светлое.
1: Ага.
2: Полу. И...
1: Понятно.
2: Да. Но дорого.
1: Ну, понимаю.
2: Но вкусно.
1: Это же Осташково, понимаешь.
2: Да. Если хочется тишины и минимального контакта с цивилизацией, отправляйтесь в деревню Рогожа. Она всего в 13 километрах от Осташково, но по ощущениям, как другой мир. Старые дома, церковь с декоративным кирпичом 17 века, возможность прокатиться на лошади вдоль озера, можно почувствовать себя героем исторического фильма без драматичного финала. Любителям природы и легкого экстрима на остров Хачин, это самый большой остров Селигера, леса, внутренние озера, ягоды, пляжи, кемпинг, прогулки, купания. Главное, помни, что вы здесь не одни. Кабаны, лоси и даже медведи тоже считают это место своим домом, так что
3: привет, медведь,
2: лучше держать при себе. Остров Столобный – это уже совсем другая история. Сюда едут не за пикниками, за внутренним перезапуском. Здесь находится Нило-Столобенская пустынь. Это монастырь с 16 века. Место мощное, мы там тоже побывали. Золотые купола, тишина и ощущение, что вы немного ближе к чему-то важному. Даже если вы не паломник, впечатление останется. Добраться проще всего до Осташкова из Москвы. Это 5-6 часов на автомобиле. Кстати, а почему бы я не рассказал про свой автомобиль? Я не брал на тест-драйв автомобили модные, новые, а поехал на своем. Я же отремонтировал ходовую у своего автомобиля. Hyundai X35 2014 года, производство Словения. До сих 158 тысяч пробег. Вложил 130 тысяч рублей в полный ремонт ходовой. Не шелохнется. Понимаешь, ни одной кочки не почувствовал. Вот такой вот у меня
3: как самолет
2: автомобиль. Идет. Расход ни на одном китайском автопроме не видел. Такой ниже 7 у китайцев не опускается вообще ни при каких условиях. У меня, я видел, минимум 6,2. Но выехал на М11, у меня чуть-чуть подрос до 6,5.
3: Ну, там скорость большая, поэтому всегда подрастает.
2: Не заправлю. Заправился в Москве, заправился потом в Осташкове. Все.
3: Шикарно.
2: Вот так все. Вот такой вот у меня автомобиль. В общем, Селигер – это место, где можно и перезагрузиться, немного потеряться в хорошем смысле, а потом вернуться с фотографиями, историей про огромную щуку. Кстати, у нас был терпук копченый, очень вкусный. Еще рекомендую попробовать жерех. И ощущение, что жизнь все-таки прекрасна, вы увезете с Селигера. Приятных путешествий.
0: Как знать?
4: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю.

0: Транзистория.
1: Ближайшие несколько минут посвятим технологиям. И начнем мы со смартфона. Традиционно понедельник смартфоны новые появились в продаже, надо бежать. В России начались продажи Poco C81 Pro. Смартфон получил IPS-экран диагональю чуть менее 7 дюймов. Он способен распознавать касание мокрыми пальцами благодаря специальной технологии. Также заявлен набор технологий для снижения нагрузки на глаза, что подтверждено тройным сертификатом лаборатории TÜV-Rheinland. Смартфон получил 4 гигабайта оперативной памяти, хранилище объемом либо 64, либо 128, либо 256 гигабайт. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч. Производитель утверждает, что батарея сохраняет стабильную производительность даже после 1000 рабочих циклов. При этом толщина смартфона составляет чуть больше 8 мм, а вес 208 граммов. Для съемки фото и видео основная камера на 13 мегапикселей, фронтальная на 8, имеет сканер отпечатков пальцев, который расположен сбоку, также разъем 3,5 мм для наушников. Ну и новинка уже доступна для покупки в России. Huawei представил в Китае операционную систему Harmony OS 7. Одним из главных нововведений стал так называемый пространственный дизайн. Harmony OS 7 использует аппаратные возможности устройств для создания объемного эффекта на экране блокировки и в интерфейсе системы. Обычно обои могут превращаться в интерактивные сцены с эффектом глубины, а элементы интерфейса, кнопки, ползунки, виджеты и меню получили новые световые и анимационные эффекты, которые реагируют на действия пользователя. Большое внимание Huawei уделило искусственному интеллекту. В Harmony OS 7 обновлен голосовой помощник Celia, который теперь работает как системный ИИ-агент. Ассистент способен понимать сложные вопросы на естественном языке, выполнять многоэтапные действия и взаимодействовать с приложениями без необходимости вручную переключаться между окнами и разделами системы. Ну, например, он может самостоятельно собрать информацию из разных сервисов, подготовить текст или выполнить последовательность команд внутри приложений. Отдельное внимание уделили безопасности. Harmony OS 7 получил инструменты для выявления подозрительных QR-кодов, мошеннических сайтов, вредоносных приложений, даже поддельных голосов, созданных с помощью нейросетей. Кроме того, Huawei заявляет, что новая версия системы может работать не только на смартфонах и планшетах, но и на крайне маломощных устройствах интернета вещей с объемом памяти всего 64 килобайта, сохраняя автономность до года. Ожидается, что первыми устройствами с новой операционной системой из коробки станут будущие флагманы серии Mate 90, дебют которых намечен на осень этого года. Ну и, наконец, хозяйки на заметку. Roborock представил робота-пылесоса Q-Revo H2. Одной из главных особенностей модели стал сверхтонкий корпус высотой всего чуть меньше 8 мм, скажем так. Так робот свободно заезжает под диваны, кровати, шкафы, где обычно годами копится пыль. При этом система навигации автоматически подстраивается под условия помещений, помогает устройству уверенно ориентироваться даже в ограниченном пространстве. Для более тщательной уборки вдоль стен, плинтусов и вокруг мебели робот использует выдвижные элементы и боковые щетки. Мощность всасывания до 25 000 Па помогает эффективно собирать пыль, шерсть, волосы и другой мусор с различных типов покрытия. Дополняет систему влажной уборки усиленный прижим салфеток, благодаря которому устройство справляется не только с повседневными загрязнениями, но и с более сложными пятнами. Особое внимание уделено проблеме наматывания волос и шерсти, что актуально для тех, у кого есть питомцы дома. Конструкция щеток разработана таким образом, чтобы волосы автоматически направлялись в контейнер для мусора, снижая необходимость регулярной ручной очистки. Для аккуратного перемещения по дому робот использует систему визуального распознавания объектов. Она помогает определить более 280 типов препятствий и обходить их без столкновений. Ну, то есть вы можете уже не переживать за свои тапочки, которые разбросали. Ну и, конечно, миски домашних животных тоже будут объезжаться аккуратно. В комплект входит многофункциональная станция обслуживания, которая автоматически собирает пыль, промывает салфетки горячей водой, при температуре 80 градусов сушит их теплым воздухом при температуре плюс 55 и самостоятельно очищает внутренние элементы. Это были новости высоких технологий, а через несколько минут мы поговорим о том, как недостаток сна влияет на наши мышцы.

0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Многие говорят, неудача во взрослой жизни связана с тем, что мы недоопытные. Сергей Стилавин, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 14:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема в ДНР. Ранее ведомстве объявили, что боевую задачу выполнили подразделения южной группировки войск в результате решительных действий. Помимо этого, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий, уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято свыше 100 зданий. Противник потерял более 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке к утрате всей славянско-краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, уверено в ведомстве. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок составили порядка 1265 военных. Российские войска также поразили за это время места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 БПЛА. Ранее сообщалось, что российские военные в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами поразили как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В сообщении последних минут Евросоюз расширил антироссийские санкции. Как объявили в Совете ЕС, в список включены более 80 человек и организаций, в их числе митрополит Симферопольский и Крымский, Тихон, генпрокурор России Александр Гуцан, НПО имени Лавочкина, компания «Лукойл Западная Сибирь», Ижевский авиазавод, разработчик прицельных комплексов «Гефест» и ряд других предприятий, судоходные компании, включая «Газпром Нефтьшиппинг», ряд журналистов и блогеров. Ранее в Москве не раз подчеркивали, что вводимые против России санкции не эффективны и работают против тех, кто их принимает. Глава Минтранс Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным предложил построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Президент эту идею поддержал, отметив, что неоднократно обсуждал проект с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
2: Если говорить о российских дорогах, то самый такой эффективный маршрут – это участок Москва-Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект – это международный проект «Москва-Минск». Ну и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому, с вашего разрешения, разрешите приступить к предварительной проработке этих проектов, соответствующая просьба я направлю. И нам хорошо бы в 2028-2029 году уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше.
3: Что касается «Москва-Минск», мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент

0: не более 33 регионов. Именно столько субъектов подали заявки. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на совместном заседании комиссии с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Она добавила, что досрочное голосование и экстерриториальные участки будут организованы на выборах для безопасности избирателей. Глава ЦИК также добавила, что предстоящий единый день голосования будет проходить в непростых условиях, когда люди устали и будут болезненно реагировать на бюрократизм. На выборах в Госдуму планируется открыть свыше 300 участков в более чем 150 странах, отметила Памфилова. Напомню, в единый день голосования, который намечен на 20 сентября, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах, а всего состоится более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.
1: Студия Виктория Колышева. Здравствуйте. Участниками предстоящего международного форума «Россия. Спортивная держава» в Красноярске станут представители более чем 100 стран. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. В центре внимания реализация государственной политики в сфере спорта, развитие международного сотрудничества, спортивная дипломатия и повышение доступности массового спорта. Ожидаем участия представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федерации и ведущих экспертов отрасли, сказал Дегтярев. Главный тренер баскетбольного клуба «Пари-НН» Сергей Козин прокомментировал слухи относительно финансового положения дел в команде. Ранее сообщалось, что клуб подал заявку на выступление в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, однако до сих пор якобы не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. На данный момент долгов нет. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. Долгов перед нами уже давно нет, сказал Козин в интервью чемпионату. Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков впервые в своей карьере стали обладателями Кубка Стэнли. Их клуб «Каролина» победил в 6-м матче «Вегас» 3-0 и одержал победу в финальной серии 4-2. Тему продолжит Николай Саприн.
2: Сразу три россиянина выступают за «Каролину», и все трое впервые стали обладателями Кубка Стэнли. «Харрикинс» минувшей ночью победили в 6-м матче финальной серии «Вегас» на его площадке 3-0, и таким образом досрочно 4-2 завоевали трофей. В этом матче никто из россиян не смог отличиться результативными действиями, но при этом двое из них были весьма стабильны. Андрей Свечников провел игру в третьем звене с обычным своим партнером финном Себастьяном Ахо и опытным Джорданом Мартинуком. Александр Никишин в третьей паре защитников с опытным Шейном Густисбергом. Вратарь Петр Кочетков не играл, но он ни разу не сыграл в плей-офф, пропустив большую часть сезона из-за травм. Свечников фактически прошел весь путь с «Каролиной» с 2018 года, когда эту команду начинал лепить Роб Бриндамор, главный тренер, которому руководство доверяло на всем протяжении этого важного для становления команды периода. Никишин укрепил оборону и добавил необходимого качества, причем сделал это сходу. Для него это был первый сезон Национальной хоккейной лиги. Приз Конн Смайт Трофи самому ценному игроку плей-офф получил 37-летний капитан «Каролины» Джордан Стаул, который набрал 12 очков в матчах на вылет и забивал в каждом из первых 5 матчей финальной серии. Защитник «Каролины» Джейкоб Слевин выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год, став 9-м игроком в истории НХЛ, добившимся подобного. Для «Каролины» это 2-я победа в истории. Первый был успех 2006 года. Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли уже 11 лет подряд.
1: Канадский нападающий Нейтан Тодд подписал 2-летний контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург». Об этом сообщила пресс-служба команды. Ранее об уходе Тодда объявил казанский «Акбарс». Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. И о спорте на этом пока все.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами вице-президент Федерации воркаута России, чемпион России и Европы по стрит-лифтингу Михаил Китаев. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Друзья, всех приветствую.
1: Давно хотели вас спросить, Михаил, почему так вот бывает? Позанимаешься утром, просыпаешься, встать не можешь. Мышцы болят, ноги деревянные, хотя говорят, что сон считается ключевым фактором восстановления.

0: думаешь после тренировки? Где-то тут нестыковка. Почему?
1: Ну, прежде всего нужно объяснить людям, да, донести информацию о том, что после тренировки мы восстанавливаемся. И на это, естественно, нужно время и тот самый сон, который способствует, ну, восстановлению, скажем так, разрушенной нашей скелетно-опорно-мышечной опорно-мышечного аппарата, исходя из этого, он просто жизненно необходим.
2: А вот есть такое выражение, что мышцы растут не в зале, а во время отдыха. Это правда или нет?
1: Абсолютно правильно, потому что во время тренировок мы непосредственно мышцы повреждаем, а именно восстановительную часть, именно во время сна, белки те же самые, все те калории, которые мы потребляли в течение дня, все это идет на во благо восстановления, укрепления и в том числе увеличения мышечной массы.
0: А что будет, если спортсмену не давать выспаться как следует? Недостаток сна действительно влияет на рост мышечной массы?
1: Он в целом влияет на состояние организма. Тут как минимум 8, наверное, пунктов всяких разных, которые, ну, так или иначе являются частью нашего, нашей ежедневной жизнедеятельности. Это и выработка гормона роста снижается очень сильно, там, до 70%. И гормон кортизол, который является гормоном стресса, увеличивается в разы из-за недостатка сна, потому что вот когда мы просыпаемся и чувствуем себя вот как раз-таки такими злыми, невыспавшимися и так далее, вот он дает о себе знать. А потом синтез белка снижается, который непосредственно участвует в строительных процессах и восстановлении после тех же самых нагрузок. Тестостерон снижается и очень-очень много всякого другого.
2: А что, кортизол действительно способствует разрушению мышечной ткани? То есть она у нас не нарастает, наоборот, от кортизола разрушается?
1: При недостатке сна и при стрессе, особенно дистрессе, есть у нас эустресс и дистресс.
2: Положительно, отрицательно, да.
1: Ну да, да. И вот скорее ближе к отрицательным моментам, все вот эти факторы влияют на повышение этого кортизола вследствие и потери мышечных волокон в том числе, их регенерации.
0: А летом, получается, у нас короткий период, когда нет солнышка, да, на небе. Поэтому человек вообще не высыпается летом. Да? В 3 часа утра уже первые лучи появляются, у тебя мозг дает сигнал к пробуждению, и, соответственно, все спортсмены, по логике, летом должны себя хуже чувствовать. Да? У них мышцы не отдыхают, сна мало становится. И зимой спортсмены, наоборот, наращивают мышцы. Да? Это правда? Так можно рассуждать? Михаил задумался. Сейчас ждем ответ. Ждите ответа.
2: Или, может быть, связь.
0: Ждите ответа.
1: Задумался. Алло, алло.
0: Да, да. Вот сейчас Михаил, слышно, все, да? Мы наладили связь. Да,
1: да, да.
0: Да. Вот как зависят мышцы от времени года? Зимой и летом? Мышцы одним цветом или наоборот?
1: Тут очень следует обратить внимание в целом на образ жизни человека, на движение в том числе, и на количество временного времени суток, сколько он бодрствует, сколько там работает. И если человек занимается, то в любом случае он ориентирован на то, чтобы подводить всю свою жизнь под какой-то определенный... Он будет делать всякие специальные, ну так скажем, лайфхаки, да, которые будут способствовать улучшению того же самого сна, чтобы прям высыпаться и учитывать вот эти временные рамки. Первостепенно мы ставим будильник, мы ограничиваем весь поступаемый свет извне, то бишь, в частности, солнечного света, то есть по мере возможности какие-нибудь шторы, типа, с капитальным перекрытием того же самого света, они должны присутствовать. По мере возможности полная тишина, потому что когда наш организм даже во время сна слышит что-то, он не имеет возможности полностью расслабиться. Это один из факторов, который влияет вот на глубину нашего сна и тире восстановления.
2: Я вот слышал такую теорию о том, что если вот два спортсмена, ну, условно возьмем, одинаковой физической подготовки и, так сказать, одинаковой физической формы, если они будут одинаково заниматься, но один будет спать 8 часов, а другой будет спать по 4 часа, то тот, который спит больше, у него мышечная масса вырастет больше. Это правда?
1: Ну, если вкратце, то да, потому что у него больше возможностей и больше времени на восстановление, следовательно, он это делает более качественно, следовательно, он к состоянию сверхкомпенсации, так называемой, это, ну, как сказать, определенная синусоида, да, нашего восстановления при тренировочной нагрузке. Мы потренировались, эта синусоида пошла вниз, потому что, ну, мы в любом случае в конце тренировки можем меньше. А потом начинается фаза восстановления, доходит до определенного плато, с которого мы начинали, и потом в любом случае превосходит, потому что мы сделали усилия, мы потренировали наши мышцы и в целом опорно-двигательную систему, и он стал лучше к следующей тренировке. И вот те люди, которые правильно спят и в целом восстанавливаются, кушают, питаются, тренируются, у них вот это, они вовремя ловят вот эту фазу сверхкомпенсации, сверхвосстановления. И тем самым растут. Те люди, которые не досыпают, к сожалению, и стрессуют и тому подобное, они просто не дают шанса восстановиться первостепенным мышцам и организму после стресса. И наоборот, себя с каждой тренировкой даже закапывают в более худшие результаты. Это стоит учитывать и грамотно выстраивать тем самым свои тренировочные процессы. Вот.
0: А если спортсмен получил травму на тренировке или во время соревнований, ему что, доктор скажет прежде всего: «Э, брат, да ты не выспался, судя по всему», да? То есть при недостатке сна повышается риск травм мышечного механизма нашего?
1: Да, повышается. Почему? Потому что первостепенно увеличиваются воспалительные процессы, которые у нас в организме так или иначе периодически возникает по разным причинам. У кого-то это ввиду заболеваний, кому-то из-за как раз-таки перенесенных травм. И чтобы эти травмы побыстрее зажили, надо все-таки восстанавливаться и давать нужное количество сна организму.
2: А может ли быть так, что человек, который занимается в спортзале регулярно, но при этом хронически не досыпает, он не то что не мышцы наберет, а наоборот жир, например, наберет? И
0: как киберспортсмен до 5 утра сидят, гоняют кваку.
2: И, например, может ли он из-за недосыпа набрать излишний вес?
1: Это тоже может быть, да, потому что замедляются процессы анаболизма, в целом метаболизма, нарушаются гормональные процессы, и ввиду этого может что-то произойти у человека со временем, да. Это, естественно, не сразу происходит, но, в общем, такое возможно.
0: А при недосыпе хочется есть все время, мне кажется, да? Что-то как-то хочется компенсировать вот эту усталость, такую раздражительность, постоянно тащишь в рот какие-нибудь гамбургеры, и, соответственно, у тебя мышцы заплывают жиром сразу же, да? Есть связь, да?
1: Ну, тут есть, да, тоже связь. Я, как и говорил ранее, тут практически с каждой, скажем так, позиции, да, человека, с его жизнедеятельностью, оно, недостаток сна, он влияет, к сожалению, в худшую сторону.
2: Ну и вообще сколько...
1: Вот, поэтому это не исключение.
2: Да, сколько нужно спать? Мы понимаем, что каждый человек, конечно, индивидуален. Кто-то говорит, ему и 5 часов достаточно, кому-то 10 мало. Но в среднем существует какой-то, не знаю, 7-8 часов, да, условный, для того, чтобы вот если я буду спать 7-8 часов и ходить заниматься в спортзал, то и все хорошо у меня будет.
1: Да, ориентиры по количеству времени имеют. Это ориентир, да, на 7-8 часов, как вы сказали правильно. Но также имеет значение в тот момент времени, когда вы легли спать, в какой промежуток. Потому что в каждой из них уже временем, уже эволюция так выстроилась, что определенная ценность сна, она присутствует, в том числе и по часам, в том числе и от качества того самого сна, который вы сами для себя организовывать вот в моменте, в том месте, где вы собираетесь это делать.
0: Угу. Ну, хорошо.
1: Наличие, наличие или отсутствие света, звука и прочих раздражителей.
0: Проснулись мы после хорошего, бодрого 8-часового сна, раздвинули blackout шторы, насладились солнечным светом, и когда приступаем к утренним упражнениям, к утренней гимнастике, сразу после пробуждения или даем организму полчасика так немножко раскачаться?
1: Ой, тут все индивидуально, но там в течение часика, да, после пробуждения надо потихонечку раскачиваться. То есть кто-то начинает свои разминочные упражнения еще в постели, то есть делать всякие ЛФК упражнения, крутится в разные стороны и так далее. Только после этого уже встает и делает там свои дела. А кто-то посвящает, вот, делает там полноценную йога-тренировку, допустим, или там по стретчингу, раскладывает коврик, или там уже у него все готово, включает музыку и... Угу.
0: Ну, резко спортсмен не соскакивает, да, с кровати? Да. Нужно
3: крутиться, крутиться в кровати,
0: покрутиться,
1: покружиться. Резко это... только на соревнованиях нужно делать, и то очень осторожно и подготовленно, и хорошо размято. Вот.
0: Да, отлично. Спасибо большое за эти советы. Мы сегодня выясняли, как недостаток сна влияет на мышцы. Разобраться в теме нам помогал вице-президент Федерации воркаут России, чемпион России и Европы по стритлифтингу Михаил Китаев. Михаил, огромное спасибо и до новых встреч.
3: Всего доброго.
0: До свидания.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 70 участков земли для реализации туристических проектов выделено в Вологодской области. Их общая площадь более 1766 гектаров. Большинство расположены в Кирилловском и Вологодском муниципальных округах. Получить их можно в рамках реализации сервиса «Земля для туризма». Напомним, «Земля для туризма» – это удобный инструмент для тех, кто хочет развивать туристическую отрасль. Благодаря интеграции с платформой НСПД поиск подходящего участка становится наглядным и быстрым, что помогает инвесторам запускать новые проекты без лишних бюрократических барьеров. Все выявленные участки и территории размещены в сервисе, который так и называется «Земля для туризма» в Федеральной государственной географической информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространства». Данных. Целевые квоты для вологодских студентов медвузы выросли до 293 мест. Количество мест в ординатуре тоже увеличилось и составило 192 квоты. Рост на 66 мест. Сотрудничество региона налажено с 7 ведущими медицинскими университетами России. Наибольшее количество целевых мест в этом году предоставлено в Ярославском государственном медицинском университете. Всего 124, из которых 57 приходятся на филиал в Вологде. В Северном государстве В Государственном медицинском университете Архангельска для Вологодской области выделено 75 квот. Впервые в СГМУ, помимо специальности лечебное дело, появились места для региона на педиатрию и стоматологию. Места на стоматологию также предусмотрены в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Традиционными партнерами региона остаются первый СПБ ГМУ имени Павлова и МИЦ имени Алмазова. Минздрав России объявил неделю профилактики зависимости от гаджетов. Электронные устройства и аксессуары давно стали верными помощниками человека. Они позволяют оставаться на связи с близкими, узнавать новости. Но иногда тонкая грань между удобно и слишком много стирается незаметно. И тогда экран забирает все наше время, силы и даже настроение, отметили в Вологодском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. В этом году неделя посвящена не отказу от технологий, а поиску здорового баланса. Как использовать гаджеты осознанно, чтобы они не оставались инструментом для жизни, а не ее заменой. Длительное и бесконтрольное использование гаджетов влияет на человека гораздо сильнее, чем кажется. В Череповце в июне уличный кинотеатр в Милютинском парке покажет российские мультсериалы и сказки. Этим летом уличный кинотеатр в парке работает 3 дня в неделю. По пятницам зрителей ждут познавательные программы и советское кино, по выходным – мультфильмы и фильмы для всей семьи. В июне в программе популярные российские мультсериалы, добрые сказки и семейные приключения. Запланированы специальные показы к 90-летию поэта-песенника Юрия Энтина с любимыми мультфильмами студии «Союз мультфильм». Полная программа показов в группе ВКонтакте «Единение». Вход на все сеансы свободный.
4: Новости спорта.
5: Курсанты военного университета завоевали золото Кубка Вооруженных сил России по альпинизму. Курсанты вуза первыми в своей группе поднялись на вершину Европы высотой 5642 метра. В составе команды 2 сержанта, 3 рядовых и тренер. Состязания прошли в Центре горной подготовки и выживания в поселке Терскол Кабардино-Балкарской республики. Как отметил Георгий Филимонов в своих соцсетях, в восхождении на западную вершину Эльбруса участвовали 24 команды. Сборная видов и родов войск, военных округов, военных вузов, центральных органов военного управления, военнослужащих с инвалидностью в результате боевых действий. Успех наших курсантов на Эльбрусиаде – это наглядный пример формирования у курсантов не только профессиональных компетенций, но и воспитания силы духа, характера и воли к победе. В Стризневе прошла масштабная гонка с препятствиями «Вологодские лоси». Накануне Вологодский округ стал местом притяжения любителей экстрима из разных уголков нашей страны. На 10-километровую трассу вышли около 700 спортсменов. Атлеты индивидуально, в парах и группах преодолевали рвы, болота, рукоходы, струны и многое другое. Абсолютным победителем фестиваля и областных соревнований по гонкам с препятствиями в категории «Профессионалы» стал вологжанин Иван Соколов. Вологодских лосей атлет покорил уже в 5-й раз, региональный турнир в 3-й.
4: Погода на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, местами кратковременные дожди с грозами. Южный ветер сменится западным, его скорость составит 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Будет немного снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Маяк.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы установили полный контроль над населенным пунктом Артемово в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Помимо этого, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий, уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке, по данным Минобороны, взято более 100 зданий. Противник потерял более 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки войск в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке Украины к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, подчеркнули в Минобороны. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск превысили 1200 военнослужащих. Российские войска также поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс», 2 крылатые ракеты «Фламинго», более 450 беспилотников. Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами поразили как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Дональд Трамп подтвердил Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. В Москве, как отметил он, также ожидают, что в ходе планирующегося визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат о том, как Вашингтон планирует выполнять договоренности, о которых шла речь в ходе российского американского саммита на Аляске.
2: Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.
1: Лавров напомнил, что президент Путин неоднократно говорил о том, что принял предложение Трампа относительно украинского урегулирования. Основные транспортные проекты обсуждались на встрече главы государства с министром транспорта Андреем Никитиным. Владимир Путин затронул тему развития сети высокоскоростных магистралей. Президент уточнил, что неоднократно обсуждал с Александром Лукашенко возможность создания магистрали «Москва-Минск». Министр транспорта предложил следующими строить ВСМ в Казань и Минск.
3: Если говорить о российских дорогах, то самый такой эффективный маршрут – это участок Москва-Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект – это международный проект Москва-Минск. Ну и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому с вашего разрешения разрешите приступить к предварительной проработке этих проектов. Соответствующая просьба я направлю. И нам хорошо бы в 2028-2029 году уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше.
4: Что касается Москва-Минск, мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет.
1: Министр транспорта также рассказал о работе над ВСМ, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Специалисты сейчас возводят эстакады и переходы через действующие инфраструктурные объекты. Израиль не считает себя связанным положением о прекращении боевых действий в Ливане в договоренностях, достигнутых с США и Ираном, не выведет войска с ливанской территории. Об этом израильский премьер Бенямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, сообщает портал Ynet. Напомню, что ранее Трамп объявил о согласовании сделки с Тегераном и об открытии Ормузского пролива, распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Стороны договорились договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Погода в Москве практически всю наступившую неделю будет по-майски прохладной и дождливой, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, тепло вернется только к воскресенью, но за это время может выпасть до половины нормы осадков июня.
5: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы, поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20, это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье, станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
1: По прогнозам синоптиков, наиболее существенные осадки ожидаются завтра и в среду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь и 18-20 градусов. Ну а в Москве ливни с грозой, и температура воздуха составит плюс 17-19 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами филолог, тренер по ораторскому искусству, автор книги «Говори, я хочу еще» Мария Кондратович. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел, Вахтанг и вся уважаемая аудитория радио «Маяк». Я счастлива быть здесь с вами.
3: Спасибо за книгу. Да, Мария принесла нам подарочки. «Говори, я хочу еще». Отлично. Я пролистал. Очень полезная книга. Всем рекомендую.
2: Читайте с удовольствием. Я буду рада, если вы поделитесь потом. Что для себя взяли?
1: Обязательно. Обязательно. Сегодня мы хотели бы поговорить о том, как не потерять себя во время самопрезентации. Для начала хотелось бы понять, самопрезентация – это вообще что за жанр такое искусство? Ну, когда человек выступает с докладом, с лекцией, это вроде как понятно. Когда приходит на собеседование, на работу, это тоже, там ему задают вопросы, он отвечает. А самопрезентация – это что?
3: Привет, я Михаил, я алкоголик.
2: Примерно так. Потому что самопрезентация у нас бывает в разных жизненных ситуациях, и ее форма тоже отличается, потому что когда говоришь человеку, есть у тебя в голове твоя самопрезентация, он обычно представляет, что он сейчас пойдет выступать публично, и где-то там две минуты в начале он должен что-то сообщить о себе. А если ему не надо выступать публично, зачем она ему вообще нужна? Но если посмотреть на этот жанр, как вы говорите, широко, то самопрезентация – это вообще все, где люди могут зайти и посмотреть. Вот, например, в современном мире я познакомилась с Павлом и с Вахтангом. Что я сделаю, если вы меня очень заинтересуете, когда мы с вами расстанемся? Я пойду, скорее всего, в ваши социальные сети и посмотрю на вас поподробнее. Так сейчас делают и работодатели, и бизнес-партнеры, и в личных знакомствах. И это наш такой цифровой хвост в современном мире, это тоже наша самопрезентация. То есть то, что мы говорим о себе, то, как мы выглядим в сети, это все самопрезентация. И чаще всего наш человек не знает, что о себе сообщить.
3: Главное, как не сказать лишнего, чувствительную информацию не выдать.
2: Ну, во-первых, да. А во-вторых, самый популярный ответ, например, я говорю, Вахтанг, расскажите о себе, чаще всего люди отвечают, я обычный человек. И на этом все.
3: Я необычный человек, говорит Вахтанг.
1: И да, на этом все.
2: На этом все, да. Либо начинают рассказывать свою биографию со времен самого рождения, либо могут просто сказать, кем работают. Или еще у женщин бывает, я мамочка двух детей, счастливая жена.
3: Я ж мать.
2: Я ж мать, да. И все это в понятии людей самопрезентация, но в современном мире мы рекомендуем каждому человеку, каждому человеку рекомендовано иметь в голове так называемую лифтовую самопрезентацию. То есть 1-2 минуты, короткий рассказ о себе, который позволит вам в любой компании показать, что вы из себя представляете, на что вы хотите обратить
1: лифтовую
2: внимание.
1: Лифтовую, это значит, которая нас приподнимет в глазах окружающих?
2: Лифтовая, ну, во-первых, приподнимет, а во-вторых, это прямая калька с английского языка, elevator speech, то есть, когда мы едем в лифте, это примерно минута-две, вы, например, зашли в лифт, с кем-то познакомились, и вам надо коротко о себе сообщить. То есть, она так и называется, лифтовая, чтобы вы могли емко, лаконично и интересно рассказать, кто вы такой.
3: Ну, обычно мы в лифт заходим, здрасте, здрасте, я Света, я Паша, вы на третьем этаже живете, да. Я вас видел, а я на седьмом этаже.
2: А почему вы меня топите? Но...
1: Спасибо, хорошего дня.
2: Да, хорошего дня. Но дело в том, что...
3: Я вас топлю.
2: И буду топить. Мы можем в лифте встретить, то есть это же такое метафорично, человека, с которым хотим познакомиться, который нам интересен, который нам важен. И поэтому такой термин. Но в целом, допустим, вы попадаете в компанию людей, которые для вас важны. Это может быть работа. Это может быть даже свидание. Это может быть новая компания.
3: Свидание в лифте.
2: Ну, может быть и так.
1: Это, почему не?
2: Почему бы и нет? Очень удобно. И вы что-то о себе сообщаете. Вот можем на вас протестировать.
3: Да, давайте.
1: Но подождите, у меня все-таки вопрос в этой связи, поскольку в разных ситуациях, но вряд ли в девушке в лифте я буду себя самопрезентовать совершенно так же, как я буду себя самопрезентовать работодателю или какому-нибудь другому человеку, да, потому что в зависимости от контекста, да,
3: девушка в лифте может неправильно понять.
1: Вот, мы же хотим донести о себе какие-то разные стороны себя, чтобы показать себя с лучшей стороны именно вот для наших каких-то целей, да, угу. познакомиться с девушкой, может быть, для каких-то дальнейших отношений, чтобы ей понравиться. Это одна история.
3: Здравствуйте, я могу починить вам интернет.
1: Вот. Угу. А я вот вчера сидел в сауне, знаете, правда, не девушка, мужчина, говорит, вам нужно отремонтировать стиральную машину?
2: Молодец.
1: Угу. Я говорю, вы знаете...
3: Самопрезентация.
1: Да-да-да, я говорю, вы знаете, нет пока что, но спасибо, что предложили. Да, угу.
2: как смелый бы, человек, который готов себя презентовать. Вы, Вахтанг, абсолютно правы. Смотря какая у нас цель. Где-то мы себя презентуем как профессионала, а где-то мы себя презентуем просто как интересного человека. Это разные цели. Но давайте забудем про лифт. Он так вас увлек. Но это просто такой термин лифтовый, то есть короткое. Пока еду в лифте. И мало кто умеет о себе рассказать ёмко и интересно за 1-2 минуты. Нас этому нигде никогда не учили. И если мы вспомним презентации, которые показываются на выступлениях, то там что? Там обычно перечислены просто мои достижения, почему я молодец. Но вообще в самопрезентации есть масса различных слоев. И я, как человек, занимающийся коммуникациями, рекомендую людям всегда держать в голове, чем они могут запомниться, чем они отличаются от всех остальных. И вот в этом, как правило, происходит затык. Потому что даже тот мужчина из сауны, который предложил вам свои услуги, ему стоило сакцентировать на том, а почему он? Ну, то есть
3: а
2: у
3: не
2: него.
3: Я.
2: Почему не я была в этой сауне? Почему он? И мы можем выявить целую формулу самопрезентации, и я ее с удовольствием вам расскажу.
3: Да, послушаем с удовольствием. Конечно,
2: да?
3: Это очень интересно.
2: Прямо
3: да.
2: сейчас?
3: Прямо сейчас.
2: Отлично. У нас в голове должна быть эта самопрезентация, которую мы трансформируем в зависимости от ситуации. Мы с девушкой, мы с мужчиной, мы устраиваемся на работу и так далее. Она отвечает на следующие вопросы. Кто я? Ну, то есть, как вы себя представляете? Например, я Павел, радиоведущий. Что я... Я алкоголик. Что я делаю? Для кого я это делаю? И далее самое интересное. Почему я? То есть, почему людям нужно включить ваш эфир, обратиться к вам за услугами и так далее. То есть
3: потому это... что мы самое любимое шоу.
2: Вот, да, это да. Но смотрите, мы самое любимое шоу, это, как говорится, по нашему мнению. Да, по
3: и
2: нашему...
3: мнению миллионов.
2: Да. Вот если вы скажете, что, например, я работаю на радиостанции, и дальше вы уже объясняете, на какой, сколько у нее слушателей, можете упомянуть рейтинги, сколько лет вы в эфире. Ну, то есть, чем там смотрим, здесь можем более емко, здесь более развернуто. Может быть, у вас радиомания есть. Может быть, у вас есть какие-то факты, говорящие за вас. Потому что, как правило, человек, когда он о себе рассказывает, он может сказать, я Павел, я радиоведущий, веду активный образ жизни.
3: У меня есть радиомания величия.
2: Радиомания величия есть, да, а радиомании нет. То есть мы... воспитаны так, что о себе хорошее рассказывать не принято.
1: Ну, потому что, ну что, ну зачем я хвастаться буду?
2: А
1: ну,
2: вот
1: я такой классный.
3: Мы ломаем шаблоны, мы говорим, что мы самое любимое шоу, ваши самые любимые ведущие.
2: Вот видите, как
3: да,
2: вы уже хвастаетесь.
1: Да. Вот.
2: А, да.
1: Мне стыдно, ну а что делать? Что делать?
2: Мне стыдно, но выбора нет. Да?
1: Выбора нет.
2: Нет другой возможности. Поэтому мы должны про себя
3: либо
2: знать...
3: Либо в сауне сиди с ремонтчиком стиральных машин, либо здесь со мной.
2: Но опять же...
1: Ты знаешь, одно другого не исключает. Простите, пожалуйста, не исключает.
2: Вы работаете на радио. Это сам по себе факт яркий. То есть если вы оказываетесь в какой-то ситуации, говорите, я радиоведущий, это не та профессия, с представителями которой мы встречаемся каждый день. А наши слушатели, которые сейчас по ту сторону приемника, так скажем, они думают, а что мне о себе сказать? Я, например, работаю продавцом, или я врач, или я юрист. Ну вот я это сказал, и все. И здесь я вам, дорогие слушатели, очень рекомендую подумать, почему люди могут зацепиться? Как они могут зацепиться? Вы юрист?
3: И ваш дальше... любимый юрист.
2: Ваш любимый юрист, да, у меня миллион клиентов.
3: Да.
2: То есть здесь существуют различные ответвления. Возможно, у вас, как у юриста, есть какие-то громкие компании или имена, с которыми вы сотрудничаете. Это всегда подчеркивает, что вы из себя представляете. То есть меня выбирают лучше. Или такие-то люди меня выбирают. Или, например, у меня опыт работы... 20 лет. Это тоже уже подчеркивает, что вы эксперт настоящий, не вчера начали этим заниматься. Или у вас есть, как я уже говорила, какие-то награды. Вот есть еще такой термин «техника присоединения». Вот, например, вы говорите «я Павел» или «я Вахтанг, работаю на радио «Маяк». И в этот момент радио «Маяк» усиливает вас своим мощью своего бренда. Это называется техника присоединения. И иногда я работаю с людьми, они говорят, ну, я просто дизайнер. Я дизайнер. Я, ну, как мне выделиться? И тогда я говорю, а кто твои клиенты? И человек называет какой-то крупный банк или какого-то известного, какую-то персону. И тогда мы понимаем, о, ничего себе, то есть он работает с этим банком или с этой компанией или с этим человеком. То есть это тоже можно использовать в своей самопрезентации. И еще, друзья, у нас также у каждого может быть какой-то уникальный окрас, так скажем, да? То есть чем мы от всех остальных отличаемся? И это может быть не связано с работой.
1: Если его стукнуть, он будет фиолетовым в крапинку, как в мультфильме было.
2: Совершенно верно, да. У вас может быть какое-то необычное хобби, или вы поднимались на какую-то высокую гору. Или вы, например, если сейчас слушатели думают, у меня ничего этого нет, потому что я постоянно сталкиваюсь, и мне люди говорят, нет-нет, вы вот там все какие-то необычные, а я обычный. И сегодня я хочу переубедить вас, друзья, что все люди в чем-то необычны.
1: Тут вопрос, как бы не стать слишком необычным для нормальных людей. Они подумают, ну, он как-то слишком необычный, может быть, как-то уже чересчур необычный, не будем иметь с ним дело.
2: Ну, смотрите, если вы скажете, я каждое утро варю черного кота в кастрюле там, для каких-то своих традиций, то, конечно, нет. А если вы, например, говорите о том, что вы...
1: Парю его только раз в неделю.
2: Раз в неделю. Или, например, я собираю крышки от пластиковых бутылок, потому что я берегу нашу планету. Какой-то такой необычный факт о человеке. Но наша с вами задача запомниться в мире безумной конкуренции. Мы сейчас в таком мире живем. У всех есть выход на трибуну в виде социальных сетей. Согласитесь, да? То есть у вас много конкурентов. Что, Вахтанг? Нет,
3: как
2: не согласны? Нет,
3: я выбрать-то это так раз.
1: Нет, да, да, я просто думаю о том, что как бы запомниться, конечно, можно. Другой вопрос, в какой ситуации и для кого, каким образом запоминаться.
2: А поясни,
1: что я имею в виду. Да. Потому что если рассказать, например, работодателю, который, ну, нужно ходить, например, в офис там с 8 часов утра до 8 часов вечера, если ему рассказать, что, вы знаете, мое хобби – это компьютерные игры, до 5 утра каждый день играю, вот, и вообще никогда не высыпаюсь. Вряд ли работодатель будет рад такому хобби, правда?
2: Однозначно нет, и мы здесь надеемся, что...
3: Чувствительная информация, да, надо ее скрыть.
2: И мы надеемся, что наша аудитория – это люди думающие, и если у них какие-то своеобразные пугающие хобби, они их будут сообщать только в пугающих компаниях, где это может произвести впечатление. Но я хочу, чтобы каждый понимал, в чем его сильные стороны. И в эту свою самопрезентацию это включал. Если мы в компании друзей, то просто сидеть и молчать, а потом сказать, я, не знаю, там, чиню батареи, ну ладно, чинишь, хорошо. Но если мы это приправим еще какой-то интересный, каким-то интересным фактом о себе, то мы уже формируем вот эту самопрезентацию. То есть мы презентуем себя людям, чтобы им довольно быстро стало понятно, кто мы, что для нас самих важно. Если у вас есть в вашем багаже жизненном какой-то интересный факт, и вы пришли на свидание с девушкой и можете его гармонично упомянуть, то это будет прекрасно для вашей самопрезентации.
1: Знаете, не хотел говорить, но у меня трое детей, я четырех жен, и я плачу элементы, да?
2: Ну, вы же в разводе.
1: Неважно. Нет, тут ключевой элемент на трех детей.
2: Да, смотря сколько вы зарабатываете при этом.
1: Это была фантазия.
2: Да, это была фантазия, я понимаю. То есть, смотрите, друзья, у нас, давайте сейчас в голове это собирать. Мы говорим, кто мы, что мы делаем в этой жизни, потому что у некоторых еще людей совершенно разные направления деятельности. И они здесь, не знаю, мастер маникюра, а здесь лекции читают. И вот что они сейчас выбирают, что важнее, они это сообщают о себе, говорят, кто их основной, если мы говорим про бизнес, кто их основной клиент, чтобы эти самые клиенты поняли, а, это для меня, это про меня. То есть этот человек для меня, я воспользуюсь обязательно услугами. И дальше обязательно мы раскрываем свою экспертность, которая может разным образом раскрываться. Образование, опыт работы, профессиональные достижения, громкие имена наших клиентов – это все ваша экспертность. И если у вас ничего этого нет, мне тоже говорят, молодой человек говорит, я начинающий свадебный ведущий, но я еще не имею ничего, Мария, из того, что вы сказали. И тогда мы подключаем свой креатив и говорим, я радиоведущий со свежим взглядом. Да. То есть я не с теми конкурсами проткнуть шарик карандашом и так далее. Я новый в этой индустрии, и поэтому это тоже моя отличительная черта.
3: Надо хвастаться, в общем.
2: Давайте уберем слово «хвастаться». А мы его убираем.
3: То мы есть... не будем называть вещи своими именами.
2: Ну, хвастаться это когда. Смотрите, хвастаться это когда вас никто не спрашивал, вы зашли в помещение и давай вот этими фактами бросать.
1: Здравствуйте, я Вахтанг. Я на радио 30 лет работаю. И вообще-то уже 10 лет на маяке.
3: Отлично.
1: Представляете?
3: Да. Очень хорошая
2: и люди сидят и думают: ну ладно, хорошо.
1: Да. Молодец, да. Возьми с полтитра.
2: Да, то есть мы понимаем.
3: Пьяный, что ли?
2: Мы понимаем с вами, что это должно быть релевантно ситуации. То есть, когда люди начали знакомиться, общаться, мы выбираем те факты о себе, которые здесь наилучшим образом на нас сработают. Кстати, по поводу устройства на работу. Я сталкиваюсь постоянно с тем, что люди не сообщают действительно важное о себе, а начинают рассказывать то, что в данный момент не имеет значения. И это тоже ошибка в самопрезентации. То есть они приходят устраиваться в одно место, рассказывают вообще про другую деятельность, уже, которая была 30 лет назад, а тот факт, что они сейчас актуальны времени и имеют какие-то навыки, которые нужны этой компании, и здесь тоже важно.
1: Когда... Давайте мы будем исправлять вот эти все ошибки после... выпуска новостей.
2: Хорошо.
1: А, с нами сегодня в студии Майка филолог, тренер по ораторскому искусству, автор книги «Говори, я хочу еще» Мария Кондратович. Вернемся и продолжим.
0: Как знать на маяке. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе, победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
7: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-38-66.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Минобороны показала кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема. В ДНР ранее ведомстве объявили, что боевую задачу выполнили подразделения южной группировки войск в результате решительных действий. Помимо этого, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий и уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято более 100 зданий, противник потерял более 100 солдат и офицеров, сообщили также в Минобороны. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки войск в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковска и Славянска. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствуют о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, уверены в Минобороны. Ранее сегодня в ведомстве также рассказали, что в Киево-Печерскую лавру попала ракета американского комплекса «Патриот». По подтвержденным данным, комплекс зданий лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса, говорится в сводке. Одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал Киеву ракеты с истекшим сроком годности, добавили в Минобороны. Там напомнили, что российская армия удары по гражданской инфраструктуре не планирует и не наносит. В Москве ожидают, что в ходе планирующегося визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат о том, как американская сторона планирует выполнять договоренности, о которых шла речь в ходе российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсуждалась роль европейских стран в урегулировании вопросов, которые выходят далеко за рамки украинского конфликта.
2: Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать, искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса. Поэтому нам, давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутые 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены Соединенными Штатами, президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стал бы важнейший этап, первый этап прекращения конфликта и позволил бы начать согласование многих других деталей, которых немало.
0: На пресс-конференции Лавров предложил также не гадать по поводу сроков окончания украинского конфликта. Журналисты спросили министра, разделяет ли он мнение президента Беларуси о том, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке в пятницу 19 июня. Это следует из информации на сайте регулятора. Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. ТАСС напоминает, что Набиуллина не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме в связи с больничным. 4 июня она должна была выступить на макросессии в первый день ТМЭФ. Глава регулятора также не присутствовал 9 числа на конференции «Российский фондовый рынок». До 50

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Московский клуб континентальной хоккейной лиги ЦСКА проведет первый домашний матч в предстоящем сезоне против столичного «Спартака» 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. В первый день нового сезона, который стартует 5 сентября, московская «Динамо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Акбар» встретится с «Сибирью», ярославский «Локомотив» сразится с «Трактором», череповецкая «Северсталь» с «Салаватом Юлаевым», петербургский «СКА» с «Тольяттинской Ладой», «Спартак» с нижегородским «Торпедо». Тем временем «Амур» подписал новый контракт с нападающим Данилом Юртайкиным на один сезон. Как стало известно «Спортэкспрессу», зарплата хоккеиста составит 15 миллионов рублей в год. Прошлый сезон форвард начинал в «Нефтехимике», а затем перешел в «Амур» в результате обмена. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с нападающим Вадимом Раковым до 2030 года, сообщается в соцсетях столичной команды. Летом 2025 года спортсмен перешел в самарские «Крылья Советов» на правах аренды, которая была рассчитана до лета 2026 года. Однако он не выходил на поле в РПЛ с 1 ноября из-за травмы. В середине апреля клубы досрочно прекратили арендное соглашение. Ракову 21 год, он является воспитанником «Локомотива». Нападающий сыграл 46 матчей и забил 3 гола за основную команду. Сегодня четырьмя матчами первого тура продолжится чемпионат мира по футболу. В борьбу вступают главные фавориты команды Испании. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Испанцы, действующие чемпионы Европы, считаются главными фаворитами абсолютно всеми в силу не только уровня игры, но и качества исполнителей и, конечно, глубины состава. Он, если и меняется за последние два года, то разве что с притоком молодых ребят, многие из которых два года же назад стали олимпийскими чемпионами, выиграв олимпийский футбольный турнир во Франции. Сочетание в средней линии Педри и Родри по-прежнему дополняется одним из ключевых игроков двухлетней давности Евро Фабианом Руисом, который за это время успел дважды выиграть Лигу чемпионов в составе французского Пари Сен-Жермен. В атаке Луис де ла Фуэнте может без конца ротировать фланги, выбирая лучшее, что у него есть, Ламин Ямаль и Нико Уильямс, или Ферран Торрес и, например, Алекс Баена. Кстати, сейчас это едва ли не самая актуальная тема. Ламин Ямаль и Нико Уильямс пропустили последний товарищеский матч с командой Перу из-за травм, но при этом в стартовой игре чемпионата мира с Кабо-Верде, кажется, могут быть востребованы. Матч начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет в Атланте. В этой же группе, группе H, чуть позже Уругвай в Майами сыграет с Саудовской Аравией. В группе G сегодня также пройдут первые матчи в 22:00 по Москве. Явный фаворит этой группы Бельгия в Сиэтле сыграет с Египтом. В этой же группе поздно ночью Иран в Инглвуде, калифорнийском городе, сыграет с Новой Зеландией.
1: В июне в Москве пройдут всероссийские соревнования по воздушной гимнастике «Воздух России» и летний кубок неба. По оценкам организаторов, в мероприятиях примут участие около 1000 спортсменов примерно из 40 регионов страны. Такое количество участников может стать рекордным для турниров, проводимых под эгидой Национальной федерации воздушной гимнастики. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. Мы продолжаем наш разговор с филологом, тренером по ораторскому искусству, автором книги «Говори, я хочу еще» Марии Кондратович. А, Мария, мы говорим сегодня о самопрезентации, как себя не потерять. И я хотел бы к технической части немножко перейти. Все-таки вы тренер по ораторскому искусству. Ведь самопрезентация – это еще и как мы себя презентуем. Не только факты, которые мы рассказываем о себе. И речь наверняка здесь тоже важна, поскольку если я буду... Ну, это привет, да, знаете, это что-то... Да, здравствуйте, я тут Вахтанг, меня зовут вообще-то. Ну, так вот. Ну, как-то не очень получилось. Самопрезентация, скорее всего.
4: Вы зрите в самый корень, потому что самопрезентация – это в том числе все, что считывается, когда мы начинаем говорить. И мы можем хоть что про себя сообщить, какие-то невероятные факты, но если мы делаем это косноязычно, неграмотно, сжеванным

0: своим артикуляционным аппаратом, то это тоже все считывается, поэтому сама презентация — это большой комплекс, да? Что мы говорим, даже как мы выглядим, это важно, но я не про это, поэтому мы, как мы общаемся, как мы общаемся с разными категориями людей, потому что очень часто можно встретить, что с начальником я такой зайчик и милый, но когда ко мне подходит человек слабее меня или, не знаю, уборщица, я не хочу сейчас никого принизить, а с уборщицей я общаюсь как попало, потому что могу. И это тоже наша самопрезентация, то есть как мы себя ведем, не знаю, в самолете, в поезде, в ресторане, потому что если мы садимся в общественный транспорт и мешаем всем окружающим, например, я хочу обратиться ко всем, кто продолжает слушать свои видео без наушников, ребят, ну вот это самопрезентация, которая уже ничего не спасет в самолете, где-то в поезде, в метро и так далее. То есть все, опять же, о чем мы говорим, если, кстати. Также, если у нас спросят, какие книги мы любим, какие фильмы мы смотрим.
1: Я отвечу, я люблю книгу Марии Кондратович «Говори, я хочу еще».
0: Что это о вас говорит?
1: Это говорит обо мне, что я профессионал.
0: Совершенно верно. То есть вы не назвали, не будем никого обижать,
1: да,
0: какую-то ерунду. А что мы слушаем?
1: Типа
0: что
1: Ларри
0: мы...
1: Кинга.
0: Нет, Ларри Кинг – это классика, я обожаю его книгу, кстати, всем рекомендую. Например, смотрите, как раньше было. В той же самой социальной сети во ВКонтакте можно было зайти и увидеть у человека плейлист. Согласитесь, что ваш плейлист – это тоже ваша самопрезентация.
1: Да, чувствительная информация, я закрыл.
0: Правильно. Потому что если человек…
1: Один Шуфутинский-то у меня.
0: Правда?
1: Да нет, конечно.
0: Если человек позиционирует себя как эстет, интеллектуал и так далее, мы ждем от него, что он и слушает какую-то определенную музыку. Ничего против Шуфутинского не имеем.
1: Абсолютно.
0: Если там в целом только какой-то блатная тюремная романтика, то ну тоже это тоже часть нашей самопрезентации. Короче говоря, все, что люди про нас могут считать и увидеть и услышать. Я почему начала сегодня с наших мессенджеров и социальных сетей? Потому что если у человека на аватаре котенок, цветочек и так далее, да, это очень мило, и он оставляет этот контакт как бизнес-контакт, то это как минимум странно. Если это только для ваших друзей и знакомых, там может быть что угодно. Или вы... начинающий, допустим, стилист. Люди заходят к вам на страницу, а вы там с мужем на даче, муж в трусах. То есть это тоже все вопрос уместности, вопрос вашей самопрезентации.
1: Но если муж в стильных трусах.
0: Если в стильных, то да.
2: Но тут еще вопрос, кому ты себя презентуешь. Вот вы говорите косноязычный, все.
0: Да.
2: А это мы эстеты тут. Вот приезжаешь в Челябинск, и там такие, ну, нормальные же ребята.
1: Челябинские самые лучшие ребята.
0: Там прекрасные люди живут.
2: Самые лучшие. Мы сами оттуда родом, поэтому мы не можем ничего плохого сказать про родной город.
1: Приезжаешь в Печатники, вот бывало.
2: Вот, ко мне, да.
1: Да. И самые лучшие люди.
2: По-другому себя.
1: Потому что из Челябинска приехали.
2: Презентуешь как-то, мне кажется, что всегда ты немножко подстраиваешься под ту аудиторию, с которой ты общаешься.
0: Да?
2: Потому что если ты общаешься, условно, с профессором, ты стараешься соответствовать уровню профессора. А если я, например, там, есть какие-то знакомые, не знаю, сварщики, электрогазосварщики, нормальные ребята, отличные. Ну, я же с ними не буду как с профессором общаться, правильно?
0: Конечно. Нет, это называется подстройка под собеседника, и чем человек больше интеллектуально развит, тем он проще говорит о сложном. И он может на одном языке разговаривать как с профессором, так и с теми самыми ребятами, которых вы упомянули, и вряд ли мы будем цитировать Шопенгауэра там, где никто никогда не слышал, кто такой Шопенгауэр.
2: Ну, да.
0: Там мы выбираем другие смыслы и опираемся на других авторитетов. Я всегда говорю, что, ребят, если вы... ребят, идете, например, публично выступать, вы должны четко понимать, какая аудитория перед вами, потому что для всех разные факты, которые могут их эмоционально и интеллектуально зацепить, и разные у них авторитеты, разные темы, которые им понятны, поэтому какие-то люди могут сказать, что он сидит, умничает. Мы все-таки понимаем, да, что уважение к собеседнику — это в том числе подстройка под него.
1: У каждого из нас есть аватары, да, набор аватаров. На работе мы в одном образе, дома мы в другом образе, с друзьями в третьем образе. Я по дочке вижу, какие у нее аватары, как они работают, и мы собираемся отдыхать на озере большой компанией, и оказывается, что с нами она одна, с бабушкой она другая, с тетей она третья, с подружкой она четвертая, и у нее начинает немножко трещать по швам вот сознание, а кем ей быть сейчас, и она замыкается просто, и какое-то время не общается совершенно, она ушла в себя, вечер провела, как-то перенастроилась, и утром она уже другой человек.
0: А вы, мы же такими же были, и вы такими же были, да?
1: Да.
0: Когда мы с родителями, мы про одно, когда мы во дворе с друзьями, мы про другое.
1: Другая лексика.
0: А сколько вашей дочери лет?
1: Другие интонации, 13.
0: 13, но это тот самый возраст, когда она в поиске себя, и здесь ей нужно помочь, дать свободу. И я родителям хочу сказать, когда меня спрашивают, а как ребенку помочь, как сделать так, чтобы ему проще было высказаться, я всегда отвечаю, вы разговариваете с ним и обсуждаете что-то. Потому что очень часто ребенок сидит в компьютерных играх, все, что делает родитель, приходит и говорит, опять ты в них сидишь? Ругает его, и ребенку только еще больше хочется играть. А если ребенок, если родитель приходит и говорит, что за герои там у тебя, хоть расскажи, кто это, они такие, почему они тебе нравятся? И ребенок понимает, что здесь его мнение важно, он сейчас расскажет, поделится, это уже не запретный плод. То есть таким образом мы всегда даем этому самому подростку, ребенку, возможность делиться, рассказывать, а не замыкаться в себе.
1: А вот есть какой-то аватар у нас общий, собирательный, получается, да, с которым мы выходим на такую разношерстную аудиторию?
0: Это вообще, знаете, это такое искусство понять, кто я есть, потому что некоторые люди сами не понимают, кто они есть. И это их проблема. Поэтому здесь такая должна быть гармония. С одной стороны, я понимаю, что я люблю, кого я из себя представляю, но при этом я человек уважающий всех остальных. Как говорят, что отличает интеллигентного человека от всех остальных? Он заботится о чувствах окружающих. Но мы говорим не только о чувствах, но и о том, чтобы быть им понятным. И поэтому мы выходим в мир, а в мире много разных людей. Поэтому много разных самопрезентаций. Одному ты себя презентуешь так, чтобы он понял, при этом вы остались самим собой. А другому эдак. А третьему вообще по-другому. Поэтому я всем нашим слушателям желаю не забывать, кто вы есть, потому что иногда смотришь на человека, а он общается канцелярским, чиновничьим языком, боясь вообще выйти из этой парадигмы, чтобы никто не подумал, что он какой-то
1: не
0: легкомысленный.
1: Такой.
0: Да, да, да, да. Особенно это бывает, когда человек работает в какой-то государственной системе или чиновник. Я иногда говорю, ну, осталось только своего ребенка назвать мой несовершеннолетний иждивенец. И тогда уже вообще. То есть живой русский язык, который мы любим и который настолько богат, что он позволяет нам проявляться по-разному. А почему мы сегодня говорим о самопрезентации? Потому что если у вас выпадает шанс рассказать о себе, люди спотыкаются о самые такие распространенные кочки.
1: Вот, давайте, да. Давайте про кочки. Пару слов, что за кочки?
0: Кочки. Одна из этих кочек, я не знаю, что о себе сказать, я просто человек. Все. То есть и пытаешься, начинаешь из человека вытаскивать. Чем ты занимаешься? Я ничем не занимаюсь, я сижу в декрете и деградирую. Так бывает у женщин.
2: Прекрасно. Самопрезентация сразу видно. Но на самом деле любая самопрезентация, даже та, о которой вы говорите, она же много говорит о человеке сразу.
0: Все практически. Практически все, да. Это может быть, например, не знаю, уйдем от женщин в декрете, мужчина. Он говорит, ну что о себе рассказать? В 1968 году я родился. Потом я пошел в школу номер 35. И ты уже сидишь и думаешь, так, это долго будет продолжаться? И ты ему говоришь, это не так важно. В смысле, это важно. Я говорю, это важно исключительно для вас и ваших близких. А когда мы про эту самую лифтовую за 1-2 минуты, мы самый сок, самое важное, что вот в этих обстоятельствах с этими людьми, в этой компании важно, мы должны уметь выделить, друзья, это тоже владение языком, когда мы лаконично, эффектно и эффективно сообщаем о себе самый сок. И вот теперь важно понять, что вы за сок.
2: Нет, теперь важно понять, что презентовать в каждой отдельной компании. Это тоже искусство. Ну, как бы проанализировать, что в данной компании надо сказать про себя, что не нужно говорить именно тут про себя. Это же тоже все время коррекция вот этого аватара, о котором Паша говорит.
0: Если вы собираетесь с этими людьми сотрудничать как с деловыми партнерами или предлагать им свои услуги, это одно. Если они вас интересуют как друзья, собеседники, какая-то компания для отдыха, да, для какого-то совместного хобби, это другое. Если вы с этими людьми планируете создавать семью, отношения и так далее, это третье. Вот все, человек знает. Точно так же, как мы знаем, как одеваться в театр, ну не все, правда, как одеваться в театр, как одеваться на дачу, как одеваться на, куда еще там, в самолет. Если у человека такого понимания нет, нужно над этим поработать.
2: Вы очертили основные хотя бы.
3: Ну, давайте составим две презентации после небольшой паузы рекламной.
2: Ну, тут нет, нам говорят, что нужно нам завершать сегодня уже нашу программу.
3: А уже?
2: Да.
3: Жаль.
2: Жаль, конечно, но есть о чем будет поговорить в следующий раз. С нами сегодня была филолог, тренер по ораторскому искусству, автор книги «Говори, я хочу еще», Мария Кондратович.
0: Спасибо
2: Мария,
0: вам.
2: Спасибо большое.
0: Огромное.
2: До новых встреч. Всего доброго.
3: До свидания.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. 27 выпускников Вологодской области получили 100 баллов на ЕГЭ по истории, литературе и химии. Больше всего 100 бальников по литературе, это 13 вологжан. Результаты – история. Два выпускника – из школ номер 41 Вологды и номер 15 Великоустюгского округа. Литература – 13 человек, выпускники школ Череповца, Вологды и Харовской школы. Химия – 12 выпускников лицеи школ Вологды, Череповца и Верховашская школа. В Министерстве образования региона отметили рост доли выпускников с 80-99 баллами. Напомним, апелляцию можно подать в течение 2 рабочих дней по телефону в Вологде 75 30 23, добавочный 342. Абитуриенты могут подать документы в колледжи и вузы Вологодчины онлайн. С 20 июня через портал Госуслуги можно подать заявление в учреждение среднего профессионального образования полностью дистанционно, от выбора специальности до уведомления о зачислении. Проверка льгот и прикрепление документов происходит автоматически. Понадобится паспорт, фотография, скан документов об образовании, справка 086У при необходимости, документы о достижениях и льготах. Сроки приема в колледжи и техникумы до 15 августа, для творческих специальностей до 10 августа. На портале есть навигатор для поиска учебных заведений. Уведомления приходят в личный кабинет. В областном центре продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. В дневное время задействованы 4 бригады, 28 работников и 5 единиц спецтехники. Сегодня в работе специалистов окружное шоссе 17, Ленинградское 103А и Козленское 64. Для устранения подтоплений на базе Вологда-Горводоканала функционируют вакуумные насосы, каналопромывочные машины, комбинированные машины и другая спецтехника. Основной метод работ – откачка воды. Накануне специалисты коммунальных служб устранили подтопление на Козленской, Восточной, Герцена, пересечении Панкратова и окружного шоссе, Гагарина, Пирогова, Предельщиков, Псковской, пересечении окружного шоссе и Ленинградской, пересечении Конева и Можайского, а также на улице Ленинградской. Кроме того, специалисты круглосуточно объезжают город и выявляют адреса, где необходимо ликвидировать подтопление, а также проверяют сообщения в соцсетях. Для вологжан сообщить о подтоплениях можно по телефону Вологде 75 72 15. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» состоится в Вологде. Мероприятие с 19 по 21 июня объединит 11 театральных коллективов со всей страны. Как отметил глава Вологды Сергей Жестяников, жители и гости города смогут увидеть выступления уличных театров в популярных общественных местах, благоустроенных за последние годы при поддержке губернатора. Все спектакли будут бесплатными. Отметим, выступления запланированы на Кремлевской площади, аллее на проспекте Победы и в Благовещенском сквере. Действо откроет театрализованное шествие. Затем театральные аферисты из Санкт-Петербурга покажут спектакль «Карусель», а после на Каменном мосту уличный театр «Артист» представит постановку «Белки в кругосветке». Организаторы события отмечают, что при просмотре спектаклей рекомендуется не стоять, а использовать специально установленные сидячие места. Во время плохой погоды жители и гостей города призывают пользоваться дождевиками, а не зонтами, чтобы не перекрывать обзор другим зрителям. Мужской хор Вологодской филармонии приглашает на июньские концерты. В этом месяце музыкальный коллектив представит два больших концерта 18 и 24 числа. Первую программу под названием «Слова любви» коллектив представит на летней сцене филармонического дворика. Артисты, обладатели серебристых теноров, бархатных баритонов и раскатистых басов, исполнят более 20 композиций о самом тонком чувстве. В программе песни из кинофильмов, мюзиклов, хиты «Чайфа», «Битлз», «Браво», а также шлягеры советской классики.
4: Новости спорта.
5: Игроки футбольного клуба «Череповец» уступили Иркутску. С самого начала поединка иркутяне создавали опасные моменты у ворот Андрея Пыркина. Так, в первом тайме гости забили два безответных гола. В конце второго отрезка матча желто-черные активно прессинговали, и на последней минуте дополнительного времени Давид Березов отыграл один мяч. В итоге 1-2 в пользу гостей. Устюжане завоевали золото и бронзу чемпионата России по баскетболу среди ветеранов. Вологодскую область в Туле представили спортсмены из Великого Устюга сразу во всех возрастных категориях – 65+, 70+ и 75+. Баскетболисты вышли на паркет против команд из Москвы, Тулы, Воронежа, Калуги и Донецка. В категории 65+, в финальном поединке устюжане вырвали победу у тульского коллектива с разницей всего в одно очко и стали чемпионами страны. Среди команд 75+, наши спортсмены завоевали бронзу. Сборная 70+ остановилась в шаге от пьедестала, уступив матч за третье место коллективу из столицы.
4: Погода на маяке.
5: Территория региона оказалась под влиянием обширного циклона. В Вологодской области уже прошли ливни, местами с грозами, и такая погода сохранится всю рабочую неделю. По словам синоптиков, среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме. Так, сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, максимальная температура от плюс 21 до плюс 26. Во вторник под влиянием циклона пройдут ливневые дожди с грозами. Ночью будет плюс 11, плюс 16, днем от плюс 18 до плюс 22. В среду существенных изменений не ожидается, также кратковременные дожди. Ночью от плюс 11 до плюс 13, днем от плюс 16 до плюс 21. В четверг область пониженного давления начнет постепенно заполняться, интенсивность осадков пойдет на спад. Ночью от плюс 10 до плюс 13, днем от плюс 16 до плюс 21. В пятницу дожди уже будут небольшими. По предварительным данным, в субботу на большей части области обойдется без существенных осадков. А сегодня в Вологде и Череповце облачно, местами кратковременные дожди. Южный ветер сменится западным, его скорость составит 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: против России глаза.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 16 часов.
1: Новости.
2: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Артемов. ДНР сообщили сегодня в Минобороны. Также за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий и уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято более 100 зданий. Противник потерял более 100 солдат и офицеров, подчеркнули в военном ведомстве. Также там отметили, что в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке Украины к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, уверены в ведомстве. В сегодняшней сводке Минобороны также говорится, что средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаммерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго», более 450 беспилотников. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами поразили как минимум 16 объектов ОПК Украины. Дональд Трамп подтвердил Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. Министр отметил, что Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении. Лавров также подчеркнул, что Россия до сих пор рассчитывает, что договоренности двух президентов, достигнутые в августе прошлого года на Аляске, будут выполнены.
3: Но Соединенные Штаты, они достаточно открыто говорят о том, как они себя сейчас позиционируют. Недавно, выступая на слушании в Конгрессе, Марко Рубио сказал, что США не могут быть посредниками, потому что они на стороне Украины. Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать, искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса. Поэтому нам, давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены Соединенными Штатами, президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стал бы важнейший этап, первый этап прекращения конфликта и позволил бы начать согласование многих других деталей, которых немало. Как вы сами понимаете, упоминался и американский план из 27 пунктов. У нас есть, были и остаются к нему вопросы, но мы готовы были взять его за основу, как только Аляскинская договоренность вступит в силу. Пока этого не происходит. Европейцы во многом здесь как раз играют свою негативную роль. Они сразу после Аляски метнулись в Вашингтон большой группой, помните, и стали постепенно, но последовательно, по-иезуитски пытаться убедить президента Трампа отойти от той линии, которую он сам предложил и которую поддержал президент Путин на саммите в Анкоридже. И вы знаете, пока им это удается, по крайней мере, они уделяют этому вопросу все больше внимания, в том числе пользуясь тем, что сейчас последние почти полгода, чуть меньше, Соединенные Штаты поглощены, и президент Трамп поглощен прежде всего кризисом в Ормузском проливе. Дай бог, чтобы договоренность, о которой вот объявляют, чтобы она была реализована. И надеемся, что, как объявил Юрий Ушаков, помощник президента Путина, к нам снова собираются господа Уитков и Кушнер. Надеемся, что они как-то пояснят, как в Вашингтоне видится перспектива реализации договоренности на Аляске, которой скоро будет отмечаться уже первая годовщина.
2: На пресс-конференции Лавров также предложил не гадать по поводу сроков окончания украинского конфликта. На встрече в Кремле министр транспорта Андрей Никитин доложил Владимиру Путину о наиболее интересных проектах высокоскоростных магистралей и развитии речного транспорта. Сегодня построено 3 новых порта в Татарстане и Якутии. По поручению президента запущен проект «Речные магистрали». Ежегодно растет пассажиропоток. Москва запустила речные перевозки и построила верфь «Метеор», строится в Нижнем Новгороде и Ленинградской области.
4: Пассажирский речный транспорт развивается еще более динамично, чем грузовые перевозки.
5: А средний возраст этих судов пассажирских количеств?
4: Ну вот с учетом того, что мы сейчас обновляем, это 38 лет, но он будет меняться вот прям на глазах. То есть Москва выпускать будет не более 40 судов планирует выпустить. То есть этот возраст будет очень сильно снижаться. И круизные лайнеры тоже строятся.
5: Ну, круизные, по-моему, еще постарше даже, да?
4: Есть, но строятся прям совсем новые, поэтому средние. То есть здесь эта работа, у нас люди требовательные, турист пошел требовательный, поэтому все владельцы судов, они активно их приводят в порядок.
2: Президент, среди прочего, поручил проработать строительство ВСМ от Москвы до Казани и до столицы Беларуси. До 50 миллиметров осадков может выпасть в столичном регионе за сутки. Это близко к 2/3 месячной нормы, сообщили в центре ФОБОС. Синоптики также отмечают, что погода в Москве практически всю неделю будет по-майски прохладной и дождливой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. В Москве временами дождь, местами с грозой, днем плюс 17-19 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе не представляют, как ученые объединили алюминий и бор. И мы хотим выяснить этот вопрос у нашего гостя. С нами химик, руководитель химцентра при президентском лицее 239, доцент университета ИТМО, автор страницы «Блог химика» Денис Байгозин. Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, рад вас слышать. Здравствуйте.
1: Мы тоже очень рады, Денис. А вообще, вот появилось новое, что ученые объединили алюминий и бор. А в чем вообще была проблема при создании сплавов алюминия с бором вот до как раз недавнего прорыва красноярских ученых?
3: Ну, смотрите, если мы откроем школьный учебник, да, вот просто натурально там за 9 класс, за 8, наверное, рановато, вот за 9 класс, то мы увидим, что алюминий у нас трехвалентный, то есть к нему рисуются три палочки, да, он образует три связи. Бор тоже трехвалентный, образует тоже три связи. И 3×3 очень замечательно он образует соединение алюминий-бор. То есть соединяются практически молекулы алюминий-бор. Значит, алюминий, один алюминий с одним бором. И расцепить их уже очень сложно. А это к чему ведет? Это ведет к тому, что если мы просто нагреем алюминий, нагреем бор, их смешаем, они, каждый алюминий найдет бор, и это будет такая, ну, сыпучая смесь. Да, это будет солеобразное соединение, а никакой не сплав. Ну и это была большая сложность. Вот так.
2: А бор это что? Это металл?
3: Нет, бор это не металл, и он как раз и поэтому реагирует хорошо с металлами, давая вот связи такие солеобразные.
2: А зачем вообще металл с неметаллом соединять? Я думал, что это как проволоку соединить, как медь и алюминий. Вот нам говорили, никогда не делайте такую проводку, а то будет короткое замыкание. А бор и алюминий это совсем другая история?
3: Ну, во-первых, это принцип, похожий на принцип легирования, да, легирования стали. Ну, давайте даже пример приведу. Чугун. Все знают чугун прекрасно. Uh-huh. Так вот, чугун – это на самом деле сплав железа с углеродом. Причем такой хороший, равномерный сплав. Там даже есть формула Ферм-4С. И вот если мы там посмотрим на решетку Летнего сада, если говорить про Питер, я тут просто недалеко, то это как раз тот самый Ферм-4С. И он увеличивает прочность металла. Да, конечно, увеличивается хрупкость, поэтому чугун, соответственно, более хрупкий, чем там обычные стали, но зато он сильно прочнее. И вот здесь хотели сделать, ну, примерно то же самое.
1: А зачем смешивать алюминий с бором, когда у нас уже чугун есть? Мы уже с углеродом смешали железо-то.
3: Да, ну вот смотрите, алюминий, он режется ножом. Да, понятно, что если вы там толстый лист алюминия будете пытаться резать ножом, то будет сложно, но в целом там алюминиевая фольга, она очень хрупкая, очень такая непрочная. А чугунный лист, он прочный, и нам нужна прочность, но при этом чугунный лист весит как чугунный лист, уж извините.
2: Как крыло от самолета.
3: Да. Нет, крыло самолета, кстати, весит меньше, потому что оно как раз алюминиевое. А нам-то нужно прочность, да, нам нужна большая прочность при легкости. И это означает, что мы должны, по сути дела, сделать некую сталь, да, не побоюсь этого слова, хотя сталь это все-таки сплав на основе железа из алюминия, который бы обладал свойствами алюминия легкости и при этом был бы прочным. Вот над этим работали ученые.
1: И какой тогда у нас, какие свойства у нас приобретает новый алюминиево-борный сплав?
3: Ну, прямо скажем, на чугун он пока еще не похож, но он уже не режется ножом, то есть он уже не, вот его слой в миллиметр уже ножом просто так не разрезается, только царапается. При этом он не, ну, судя по статье ученых, он не приобрел при этом высокой хрупкости, то есть если вы уроните его, он не разобьется, уже хорошо. И при этом он сохранил свою легкость. Там прочность, там плотность даже получилась, насколько я помню, меньше, чем плотность алюминия, а это означает, ну, конечно же, авиастроение, космонавтика и много-много вот чего.
2: То есть у нас получатся новые самолеты. Они будут еще легче, да, еще надежнее?
3: Да, ну, как вы понимаете, если мы сможем самолет сделать легче, мы сможем загрузить туда больше, извините, пассажиров, uh-huh. вот, больше налить топлива, и он полетит дальше, будет плотненько, как вот Победе, только еще более плотно. И при этом, да, при этом будет безопасно. Потому что если в современный самолет нагрузить там в 2 раза больше пассажиров, уже будет не очень безопасно.
1: Хорошо, у меня тогда вопрос. Вот до недавнего времени не удавалось как-то алюминий с бором подружить для того, чтобы они дружили так, как нам нужно. Что же сделали наши ученые для того, чтобы это получилось? Что они придумали? Каков был процесс вот этого соединения?
3: Сделали они, на самом деле, очень странное. То есть это нужно... Я как химик могу сказать, что это нужно было долго думать, чтобы догадаться. Либо просто натурально они пришли в лабораторию и сказали, давайте сделаем что-нибудь странное, а вось получится. Значит, они взяли алюминий, да, стали его плавить. ну, собственно, расплавлен алюминий, пока вроде ничего такого странного нету. Другое дело, что если вокруг есть хоть немножко кислорода, алюминий покрывается оксидной пленкой, и избавиться от этого кислорода практически невозможно. То есть вакуумировать всю лабораторию невозможно, аргон тоже имеет какие-то примеси кислорода, и алюминий все равно покрывается оксидной пленкой. Они такие, ну, надо удалить оксидную пленку. И решили продувать не какой-то газ, который обычно используют для удаления этой самой пленки, а решили продувать мелкодисперсный фуллерен. Вот, может быть, кто-то знает, это такая аллотропная модификация углерода, похожая на такие маленькие мячики. Она была открыта еще, по-моему, в 2000 каком-то небольшом году, то есть достаточно новая. И вот обдувать алюминий, расплавленный фуллереном для удаления оксидной пленки, это такое абсолютное ноу-хау, которое просто так в голову не придет.
2: Угу. И что это дает? Получается, частицы бора не превращаются в комки, да, а распределяются по всей структуре, по всей решетке?
3: Да, они распределяются равномерно, то есть бор начинает не реагировать с конкретными, то есть атом бора, с конкретными атомами алюминия, а начинает распределяться, перестает комковаться, и в конечном итоге у них по результатам анализа получился равномерный, баритно-алюминиевый сплав. Тут сложно назвать его баридом алюминия, потому что изначально, если алюминий бор, это все-таки барит алюминия с точки зрения химии, а у них именно скорее сплав изотропный и при этом прочный. Это вот здорово.
1: Вопрос, а фуллерин что такое и почему они вдруг решили именно его использовать?
3: Ну, во-первых, да, я уже свое мнение высказал, что, видимо, они решили, давайте сделаем что-то странное, а так, в целом, скорее всего, они вначале использовали обычный углерод, сажу, да, потому что сажу часто используют для восстановления, ну, вы прекрасно знаете, в металлургии мы только что чугун вспоминали, а так, в целом, можно из практически любой руды так выплавить металл, добавляя просто углерод и нагревая, и явно они тоже это делали. Но углерод очень плохо забирает эту самооксидную пленку, избыток углерода дает карбиды алюминия, то есть он сам с алюминием начинает связываться, мешая получать вот эти вот новые соединения. И поэтому он был плох. Дальше они, видимо, подумали, а можно ли сделать что-то летучее, да, с углеродом. Ну и, возможно, пришли вот к этим шарикам. Значит, это шарики, состоящие из атомов углерода, обычно 60, хотя по статье я, честно говоря, не нашел, какой именно фуллерен они использовали, по-моему, все-таки C60, ну, самый дешевый, который потихонечку уносит кислород. То есть он реагирует с этим кислородом на поверхности из оксидной пленки, восстанавливает алюминий, и алюминий становится чистеньким и готовым.
2: А вот я не очень понял, свойства алюминия плюс свойства бора, как бы это сумма свойств, да, двух элементов, или что-то новое у нас получилось с новыми свойствами? Совершенно.
3: Ой, это вы в область диалектики меня затаскиваете. Вообще появляется всегда что-то новое, да, потому что всегда есть синергия определенная, то есть это когда свойства конечного объекта не объясняются свойствами исходных двух веществ. То есть, смотрите, у нас бор сам по себе достаточно твердый, но при этом очень хрупкий. Да? Алюминий, он легкий, но достаточно мягкий. Но при этом он металл, его легко ковать, он ковкий, то есть из него можно прессовать, а бор невозможно прессовать. Из алюминия можно отливать что-то, там то же самое крыло самолета можно по частям отлить, а из бора невозможно. И в результате мы получили некий материал, который обладает всеми плюсами алюминия, но при этом и плюсами бора тоже. То есть обычно ученые пытаются именно так сделать, чтобы плюсы сохранились, они нас нивелировали друг друга.
1: Как-то назвали уже новый материал?
3: Честно, не знаю. Ну, химически это сплав бора с алюминием либо барит алюминия.
1: Барит алюминия.
3: Как назовут, так назовут. Химически барит алюминия – самое правильное научное название. Но с учетом того, что они первооткрыватели, если будут использовать, могут назвать его алюмочугуней.
1: А могут именем назвать ученого, который открыл, например? Тоже ведь, наверное, такое возможно?
3: Могут, но к этому обычно немножко придираются. То есть есть комиссия по этике в науке, и она разрешает это делать только если открытие действительно по-настоящему выдающееся. Вот как химический элемент, да, вот последний, который Оганесон, да, в честь ныне здравствующего Оганесяна назван, там тоже комиссия по этике долго рассуждала, можно ли в честь живого ученого назвать элемент. Ну, можно было, потому что открытие выдающееся. Здесь, ну, как комиссия решит.
2: Угу. Я смотрю на таблицу Менделеева, не то, что я ее помню наизусть, алюминий и бор, они соседи, да, бор сверху, алюминий снизу. А вот если проделать такой же фокус с другими элементами по соседству, там углерод с кремнием, или азот с фосфором, или кислород с серой, вот я смотрю, перебираю варианты. Что-то новенькое получится, интересное?
3: Зачастую, да, зачастую что-то интересное получается, потому что они относятся к одному, к одной группе, они обладают схожими свойствами, зачастую действительно что-то вместе дают. Не всегда это что-то прям полезно. Ну, давайте начнем с первого столбца. Там натрий с калием, они интересны тем, что если их просто смешать друг с другом, они твердые металлы, тот и другой, но если перетереть, они становятся жидкостью. То есть они дают сплав, который жидкий при нормальных условиях, хотя оба твердые. Ну, интересно, да, интересно. Какой-нибудь углерод с кремнием, ну, дает этот сам кремниевый алмаз. То есть там аналоги алмазов, они, к сожалению, не такие твердые все-таки, как алмаз, вот, но тоже вполне себе в технике применяются там в определенных условиях. Да. Они держат очень высокую температуру.
1: Для изготовления процессоров
2: да, вот, да. Можно использовать. А вот тот вариант «Жидкий полицейский» я вспоминаю из фильма. Вот его можно... Да-да-да, «Жидкий терминатор».
3: Скажем так, я в такую научную фантастику глобально верю, но не в ближайшие 50-60 лет точно. Но в целом, может быть, да, почему нет.
1: Да, если возвращаться к открытиям нашего ученого, вот это бора-алюминия, алюминия-бора, а это, ну, на ваш взгляд, это важное открытие? Действительно, может быть, оно сделает какой-то прорыв в современной науке, и у нас и самолеты станут легче, и космические корабли сразу дальше полетят еще и лучше, ну и что-то еще может быть.
2: Или просто у нас кастрюля станет удобнее.
1: Да, или кастрюля, может быть, просто станет удобнее.
3: Ну, скажем так, это точно открытие, которое где-то будет применено, но вы абсолютно правы, что в худшем случае это будет какое-то локальное применение, и может быть даже не бытовое, а где-то в лаборатории, то есть просто какой-то сплав, который окажется просто очень дорогим, но полезным. Его будут использовать в каких-то приборах, это в худшем случае. А в лучшем случае, да, точно так же, как вы сказали, и здесь всегда в науке есть некая вероятность, да, то есть вот условно вероятность 10%, что что-то получится на первой стадии, потом 10% на второй стадии. И вот сейчас я оцениваю где-то в 10% вероятность того, что будет прямо реально в самолетах применено. Не в 100 точно, и даже не в 90, но в 10 как минимум точно.
2: А может быть, ученые не остановятся?
3: Шаг в нужную сторону.
2: Да, может, не остановятся на двух элементах и третий добавят. Третьим будешь, как говорится.
3: Тоже хорошие шансы, это тоже хорошая идея, но с этим проблема. Потому что, смотрите, когда мы рассматриваем систему из двух, то мы по чуть-чуть добавляя вот эти 100%, представляете, да, можем по проценту пройти, это всего лишь 100 экспериментов. Ну, это же ерунда, 100 экспериментов провести, это там, ну, месяц работы, ну, 2 месяца работы. А когда у нас 3 элемента, то это уже матрица 10 на 10 на 10, а это уже 1000 экспериментов. И вот, добавляя каждый раз элемент, мы попадаем на то, что нужно все больше и больше провести экспериментов, чтобы выйти вот на тот самый барит алюминия, который у них получился. И вероятность снижается, к сожалению. Поэтому, да, вероятность есть, но...
1: Ну вот если говорить про этот барит алюминия, вот они его, значит, открыли, придумали, и сколько реально времени нужно для экспериментов, для каких-то тестов, для того, чтобы, ну, потом кто-то на бумажке поставил печать и сказал, все, отправляем в производство, в литейные цеха у нас, значит, идет барит алюминия, и мы начинаем...
2: Борис Алюминьевич.
1: Да, из Бориса Алюминьевича начинаем делать сначала кастрюли, а там, глядишь, и до космических ракет доберемся.
3: Ох, ну давайте я приведу два примера. Значит, один пример, тот пример, почему я не работаю в фармацевтике, хотя изначально я начинал с разработки лекарств. Там это лет 15, вот примерно так. То есть вот типичная фармацевтика от первой хорошей идеи, получившейся, до того, что лекарство попало на полки, 15 лет. А второй это то, где я вот работал, когда в компании «Аквафор», там год. То есть вот фильтры для воды, там цикл разработки год. Здесь я считаю что-то промежуточное, потому что это все-таки сложнее, чем простой фильтр для воды, но проще, чем фармацевтика, которая там, ну, опасна для там, применения, при малейшем изменении дозы уже может быть наступить смерть человека. Поэтому там 3-4 года, если все пойдет хорошо.
1: Так. То есть через 3-4 года мы что, получим первую кастрюлю или все-таки первые самолеты?
3: Первый прототип чего-нибудь. Вот так. Это может быть прототип кастрюли, может быть прототип самолета. Там дальше уже зависит от того, сколько денег им дадут. Дадут денег много, будет самолет. Дадут денег мало, будет самолет.
1: Бета-версия кастрюли в раннем доступе. Пройдет еще пару лет, тогда полную версию 1.0 выпустим, да? Правильно?
3: Ну, наверное, так. Ну, вот точно не год. Вот ручаюсь, что не год, но и не 15 лет.
2: Ничего ядовитого не содержит это соединение, если оно будет, там, не знаю, с водой контактировать?
3: Нет, в целом соединения алюминия, они не токсичны, если только не есть ложками там хлорид алюминия. Соединения бора, они там чуть более токсичны, хотя все знают борную кислоту, которую до недавнего времени глаза промывали. В общем, тоже
2: и муравьев травили.
3: Хотя есть... Ну, бурой, да. Бурой муравьев травили. Поэтому вместе они ничего супертоксичного точно не дадут. Может оказаться, что в какой-то момент они могут с чем-то реагировать. Такое бывает. То есть, например, там, вот как вы сказали, помните там в начале про проводку, да? Что если мы там вот этот вот сплав держим рядом с медью, например, увеличивается коррозия. Вот такое часто бывает. Но в целом опасностей больших я не вижу.
1: Ну что ж, спасибо, вы нас немножко успокоили, а мы пожелаем нашим ученым удачи, успехов, и будем надеяться, что как минимум кастрюли там в течение года у нас в этой версии хотя бы на нашей кухне уже появится, и мы сможем готовить из прекрасной посуды. Химик, руководитель химцентра при президентском лицее 239, доцент университета ИТМО, автор страницы «Блог химика» Денис Байгозин сегодня был с нами, и сегодня мы говорили о научном прорыве, как наши ученые объединили алюминий. Мини-бор. Спасибо большое, Денис. До новых встреч.
2: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
3: До свидания. Удачи. До свидания.
0: Как знать на маяке.

0: Гипнозы часто засыпают подсказки. Но это не про успокоить психику, а именно про подсоединение к своему настоящему, к своему нутру, к своей душе, к чему-то, что изначально было создано не сложным, а очень простым. И когда ты к этому подсоединяешься, вдруг обнаруживаешь себя в таком состоянии, когда понимаешь, да, все возможно, все на самом деле очень легко.
1: Лиза Бефель, сказочница.
2: Так говорит маяк.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Минобороны показала кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема в ДНР. Ранее ведомости объявили, что боевую задачу выполнили подразделения южной группировки войск в результате решительных действий. Помимо этого, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий и уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято более 100 зданий, противник потерял более 100 солдат и офицеров. Минобороны сегодня также сообщили, что в Киево-Печерскую лавру попала ракета «Патриот». По подтвержденным данным, комплекс здания «Лавры» был поражен ракетой американского ЗРК, говорится в сводке. Одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал Киеву ракеты с истекшим сроком годности, добавили в военном ведомстве. Там напомнили, что российская армия удары по гражданской инфраструктуре не планирует и не наносит. Израиль не считает себя связанным положением о прекращении боевых действий в Ливане в договоренностях, достигнутых США и Ираном, и не выведет войска с ливанской территории. Об этом премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, сообщают СМИ. Ранее американский лидер объявил о согласовании сделки с Тегераном и об открытии Ормузского пролива, распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран начнут 60-дневные переговоры об отмене санкций против Ирана, параметрах ядерной программы и механизмах контроля за исполнением соглашения. Минобороны России сообщила, что в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет, разрушений на земле тоже нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта, сообщило ведомство. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС, заявили военные. Евросоюз ввел новые санкции в отношении России, в том числе против 34 физических и 47 юридических лиц из России и других государств. Санкции введены в отношении президентского фонда культурных инициатив, компании «Лукойл Западная Сибирь», «Газпром Нефть Шиппинг», а также ряда научно-исследовательских институтов и компаний, связанных с ВПК. Санкционные списки внесен также прокурор Александр Гуцан, сотрудники прокуратуры и судьи, а также журналисты и блогеры и бывшие детские омбудсмены, адвокат Павел Астахов. Помимо российских компаний, меры затронули организации из Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Белоруссии и Китая. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра временами дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха составит плюс 17-19 градусов. Сейчас в российской столице плюс 17-18 градусов. В основном уже без осадков. Атмосферное давление ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колсова. Здравствуйте. Международная федерация футбола планирует пригласить Россию на новый турнир среди юношей до 15 лет, сообщает The Athletic. По данным источника, новый турнир должен пройти в США в сентябре. Отмечается, что соревнование открыто для всех 211 входящих в FIFA ассоциаций, включая Россию. О создании нового турнира было объявлено на заседании Совета FIFA в декабре. Он будет включать в себя более короткие матчи и меньше по размеру поля. В каждой команде будет от 7 до 9 игроков. Первый розыгрыш пройдет только с участием мужских команд. К 2027 году будут добавлены и женские команды. Сборная России по фехтованию на чемпионате Европы во Франции впервые за несколько лет выступит в полном составе, но все еще в нейтральном статусе.

0: чемпионате Европы, стартующем во вторник, выступят все лидеры сборной. Год назад в итальянской Генуе россияне не самым сильным составом завоевали две медали. Золото Айзанат Муртазалиева в личной шпаге и две бронзы у мужчин в командной рапире и командной сабле. На этот раз на чемпионате Европы выступят олимпийские чемпионки в сабле Яна Егорян и Ольга Никитина, чемпионка Олимпиады в рапире Марта Мартьянова, чемпион мира в сабле Камиль Ибрагимов, будут и прошлогодние медалисты Айзанат Муртазалиева, братья Кирилл и Антон Бородачева, Владислав Мыльников, Дмитрий Даниленко, Павел Граудень и другие. Главными соперниками россиян в борьбе за медали традиционно являются сборные Франции, Италии, Венгрии и Украины.
1: Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном шахматном турнире, который прошел в Ташкенте. Сегодня Непомнящий сыграл в ничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедияровым. В последнем девятом туре россиянин играл черными фигурами. Матч завершился на 54-м ходу. По итогам турнира Непомнящий набрал 5 очков и по дополнительным показателям занял третье место. Победителем стал представитель Узбекистана Мухамедин Мадаминов. И сербский центровой Лука Митрович покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА по истечении срока действия контракта, сообщается в соцсетях команды. Напомню, что 10 июня ЦСКА одержал победу над казанским «Униксом» в четвертом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и в 13-й раз стал победителем турнира, что является рекордом лиги. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Чтобы лично познакомиться.
2: Так, у нас идет съемка блога уже. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев. Алексей, привет.
3: Добрый вечер.
2: Сегодня поговорим о том, какие брюки выбрать этим летом. Мы уже показали друг другу свои брюки. Вахтанг отсутствовал, когда мы с Алексеем...
4: У меня и брюк, потому что нет. Да. Поэтому, наверное.
2: Ну, в общем, какие модели брюк считаются у нас самыми актуальными?
3: Вы знаете, на сегодняшний день мода настолько разнообразна, что она предлагает большое количество фасонов и моделей, которые могут позволить себе, ну, по крайней мере, девушки нашей страны. Это и различные балоны, это и укороченные брюки, это и клёш, это и клёш от колена и от бедра, это широкие брюки палаццо, это и спортивные брюки. То есть огромное множество, которое вы сейчас можете, девчонки, увидеть в магазинах. Ну а для парней, в первую очередь, это брюки с двумя-тремя защипами в стиле где-то 20-30-х годов. То есть это очень интересная эстетика, мы немного ушли в винтаж, но при этом это то, что очень актуально и популярно не только в нашей стране, но и в мире в целом. Ну и основная масса магазинов нашей страны, она, конечно, предлагает это классические модели, которые подойдут абсолютно всем мужчинам и будут уместны в любое время дня и ночи.
4: Вот я уже спрашивал Алексея за кулисами.
2: Говорит, Вахтанг без брюк.
4: Да, Вахтанг без брюк, да. Но что я увидел в последнее время, заметил, что укороченные мужские брюки стали популярны в этом сезоне. Так ли это? И с чем это связано?
3: Вы знаете, укороченные мужские брюки появились не только в этом сезоне. Они актуальны уже несколько сезонов подряд, и чаще всего мы их могли видеть из джинсовой ткани. Да? То есть из денима это достаточно прочная ткань, которая популярна будет всегда и везде. Джинсы даже ушли в линейку от кутюр. Поэтому джинсовая мода пришла к нам от подростков, от скейтеров. А это дух 90-х. Да? Поколение 90-х начало подрастать, стали взрослыми, обзавелись семьями, обзавелись, соответственно, каким-то статусом. И, естественно, хочется иногда вспомнить себя классным молодым. И эта мода вернулась сейчас на улице. Чаще всего в таких брюках мы можем с вами встретить именно молодежь, где-то от 16 до 25 лет. Но, честно я вам скажу, у меня тоже такие брюки есть. Я их тоже ношу с большим удовольствием и вам тоже советую.
2: Широкие брюки на мне?
3: Да, да.
2: Из денима. Жена посоветовала.
3: Да.
2: Говорит, что ты

0: старик ходишь, надень нормальную молодежную моду.
1: Вы знаете, наверное, ваша супруга, наверное, больше все-таки руководствовалась тем, что вы человек творческой профессии, а здесь нет какого-то четкого дресс-кода, потому что мужчины, которые работают в офисе, да, или занимают определенную должность, они должны соответствовать, потому что это статус раз, это доверие и клиентов, например, и того персонала, с которым вы работаете, и это все-таки создает систему и порядок, соблюдение правил, да, в рамках той компании, в которой вы работаете. Поэтому здесь есть те психоэмоциональные аспекты, которые мы должны с вами всегда учитывать. Если вы человек творческой профессии, вы можете позволить себе практически все. И, например, если у вас нет четкого дресс-кода, тоже можете экспериментировать. Если у вас есть дресс-код, будьте добры, соблюдайте. Uh-huh. Это правило и это уважение к компании, в которой вы работаете.
2: Uh-huh. А вот вы говорите деним, укороченные брюки, это молодежные, а не из денима, например, брючного типа, но такие вот по щиколотку они получаются.
0: Парусиновые.
2: Можно парусиновые. Может быть какой-нибудь хлопок.
1: Да,
2: Может быть лен. Говорят, лен моден очень
1: абсолютно.
2: В этом сезоне.
1: Не только в этом сезоне, а абсолютно всегда, в любое лето любого года.
2: Как его гладить?
1: Я сейчас расскажу, кстати, несколько секретов. Как его готовить к носке. Вот. А лен, хлопок и другие ткани, смесовые ткани, которые мы можем с вами носить летом, а из них тоже можно шить укороченные брюки. Это тоже такая некая эстетика, когда брюки длиной 7 восьмых. Для мужчин, например, да, если мы сейчас о нас говорим. Тоже очень классная, актуальная тема. Можно носить и с классическими ботинками, и с лоферами, и с кроссовками. Можете носить с носками, можно носить без них. Либо надевать, например, высокие носки, контрастные по цвету с вашей обувью и с вашими брюками. Будет смотреться очень эффектно, оригинально, но при этом не забывайте дополнять какой-то объем наверх. Да? То есть это могут быть объемные рубашки, объемные свитера, лонгсливы, либо это могут быть пиджаки элементарно тоже из тонкой ткани, именно летней ткани. Тем самым вы уравновесите верх с низом и будете смотреться очень эффектно. Знаете, как вот молодые итальянцы. Угу. Будет круто.
2: Да, кстати, вот что-то итальянское в этом есть, да, мне кажется, эти мафиози ходили у них.
0: Жена просила...
1: Вы знаете, больше, наверное, денди. Вот это от дендизма.
2: Да, Англия.
1: Ну да, в том числе.
0: Жена сказала, обязательно спроси про брюки Аладдина. Что это вообще такое и как их правильно носить?
1: Брюки Аладдина, либо брюки-баллоны, они очень популярны последние 3, наверное, года в весенне-летнем гардеробе у девушек. И здесь, честно говоря, это очень сложная модель для многих, кто больше 48 размера. Uh-huh. Скажу по-честному. И здесь нужно очень аккуратно их выбирать. Есть баллоны либо аладдины, которые льются, то есть из струящейся ткани. Это может быть тонкий трикотаж.
2: Как они выглядят вообще?
1: Это вот прям вспоминаем мультик Аладдин.
2: А, да?
1: Uh-huh. Да, и вот там была девушка Жасмин, либо сам Аладдин. Uh-huh. Вот эти вот объемные брюки. Да, ну как, в принципе...
0: Это для танца живота?
1: Нет, это для носки, для комфорта. Многие арабские страны, где есть определенная мода, и, соответственно, эта мода была взята именно из национальных костюмов. Uh-huh. Да, то же самое мы можем видеть и в Средней Азии, да, вот эти вот брючки, которые присобраны внизу либо завязками какими-то, либо резинкой, и, соответственно, есть определенный объем. В чем их большой плюс? В них не жарко. То есть между телом и, соответственно, тканью создается некая такая воздушная подушка, и девчонкам, например, будет комфортно в этом во всем. Но если ткань подобрать неправильно с точки зрения типа фигуры и размера, то можно превратиться в один большой шарик.
0: Арбузик.
1: Кто как.
2: Может быть, кому-то хочется быть арбузиком, это же сладко.
1: Ну, либо дынькой. Дынькой, либо тыковкой.
2: Либо дынька, либо тыковка. Вот мы и перешли к женщинам. А что среди девушек, женщин модно в этом сезоне? Какие брюки стоит носить? Отдельный у меня даже вопрос, я думал, пока не забыл, о том, что у женщин, ну, как, в принципе, у мужчин, но женщины часто носят брюки и с пиджаками, и у них большое разнообразие того, чего они к брюкам добавляют. Вот как правильно сочетать в этом сезоне брюки с остальным гардеробом?
1: Вы знаете, здесь в первую очередь нужно использовать правила пропорций, да, в зависимости от того, какие брюки девушка себе подбирает. Ну, допустим, она взяла брюки на высокой посадке, брюки палаццо с 2-3 защипами, они широкие, льющиеся, хорошая посадка в области талии. Здесь, если верх, например, позволяет, верхняя часть тела, да, мы можем надеть какую-то вещь, которая будет полностью облегать. Например, какой-то асимметричный топ, либо асимметричный лонгслив, либо какой-то интересный корсетный вариант. Это может быть рубашка на бельевой топ, завязанная на талии. То есть вот таким образом играться. Если есть определенные, например, несовершенства в верхней части, то здесь, конечно, пользоваться правилом прямоугольника. Да? То есть верх нам немножко нужно с вами порезать по линии плеч для того, чтобы выглядеть стройнее. стройнее и выше. В чем соль? А брюки палаццо – это брюки, которые чаще всего носятся в пол. Да? Угу. Либо под каблук, либо под небольшой каблук. Девчонки также любят носить их и с низким ходом. Но здесь нужно правильно подбирать длину, чтобы длина брючин была четко вот по линии подошвы. Ну, там сантиметр может быть от пола. Чтобы был такой запас, чтобы брюки просто быстро не изнашивались. И здесь это могут быть жилеты. На жилет девчонки могут надевать также пояса какие-то, чтобы показать, подчеркнуть талию, но при этом создать наверх, в верхней части некую такую мускулинность, чтобы скорректировать форму нашей фигуры. Здесь могут быть жакеты, да, они тоже могут, либо блейзеры из каких-то трикотажных тканей, это может быть лен, это может быть хлопок, закатанные рукава, например, здесь. Внутри могут быть какие-то кроп-топы укороченные, когда видно пресс у девушки. Ну и, в принципе, играться таким образом, чтобы не испортить свою фигуру, не сделать себя сильно большой внизу и не сделать сильно массивный верх. И тогда все будет очень красиво.
0: Это все тоже до 48 размера, да? А что выше? Что делать из размера выше?
1: Вы знаете, здесь нужно смотреть еще на рост нашей модели, да, с которой мы сейчас с вами виртуально работаем, потому что, например, девушка в 48 размере с ростом, например, где-то 175-178, с ней можно прям много какие эксперименты произвести. А если девчонка в 48, в 50 и при росте 156, здесь нужна очень серьезная работа стилиста для того, чтобы сделать ее стройнее и выше.
2: Вот поэтому, да, все эти кутюрье любят, вот чтобы они как вешалки были, чтобы на них можно было все повесить.
1: Вы знаете, вот мы с коллегами, с вашими, вот с девушками, да, перед эфиром как раз-таки обсуждали этот вопрос. На высоких манекенщицах одежда просто выглядит более презентабельно. То есть, и это некий такой эксперимент с живыми манекенами для того, чтобы одежда выглядела в динамике интересно. Да? Люди-то покупают у людей в первую очередь. Когда мы заходим на маркетплейс, мы видим не фотографии манекенов в одежде, а видим живых людей. И так или иначе мы себя с ними ассоциируем. И здесь уже принимаем решение, стоит брать эту одежду или не стоит, подойдет она им или нет.
2: Но, мягко говоря, не все, конечно, у нас манекенщицы и манекенщицы.
1: Я с вами согласен, поэтому и разные модели бывают.
2: Да, потому я тоже себе что-то выбираю, смотрю мужчин, которых показывают вот на этих самых рекламе, я думаю, ну, я немного не так, конечно, выгляжу. Хотелось бы, конечно, но нет. То есть, а пойдет ли мне такая вещь, которая на этом парне смотрится, потому что на нем все будет нормально смотреться?
1: А вы знаете, это уже психология, это уже маркетологи работают очень круто. Вспоминаем один очень известный бренд нижнего белья с 50-х годов, известный, с таким четким названием на резинке. И когда мы видим рекламную кампанию этого бренда, там всегда полуголые тела, да, скажем так, топлес. И когда мужчины либо женщины смотрят на этих людей, они понимают, о, класс, если я буду носить это нижнее белье, я буду выглядеть, ну, наверное, хотя бы чуть-чуть так же. То есть здесь мозг играет с нами злую шутку.
2: Вместо того, чтобы в спортзал сходить, ну, позаниматься. Как бы да.
0: Ну, а бриджики-то нам можно надевать?
1: Конечно, бриджики. Бриджики, капри, бриджи – это та одежда, которую можно носить. Но это уже, знаете, такой средний разряд между брюками и шортами. Да? То есть для многих это шорты, для кого-то это брюки. И для девчонок, например, последние несколько лет создают даже костюмы тройки. Да? Даже не тройки, а четверки, когда есть жакет, есть жилет, юбка офисная, либо брюки офисные и шорты в форме бридж. То есть это длина либо чуть ниже колена, либо где-то до середины щиколотки. То есть здесь вот прям можно играться с этим. И многие компании сейчас идут на то, чтобы сотрудникам было комфортно в офисном помещении, да, чтобы не было жарко. Опять же, все понимаем, что многие едут на работу в общественном транспорте, а это тоже определенный дискомфорт. И чтобы всем было хорошо, и люди на работу приезжали в хорошем все-таки расположении духа и выполняли качественно свои обязанности, лучше пойти на
0: некоторые уступки. Но икры надо футбольные иметь, чтобы...
1: Нет, не обязательно, абсолютно, абсолютно.
0: Карандашики будут торчать.
1: Вы знаете, здесь, опять же, нужно смотреть на ширину брючины, да, то есть мы все-таки исходим из антропометрии, да, то есть все должно быть гармонично, все должно быть красиво, и ширина брючин, она должна все-таки соответствовать вашей общей общей форме, скажем так.
0: Хорошо, ну мы с параметрами тогда разберемся после небольшой рекламной паузы. С нами персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев. Мы сегодня интересуемся, какие брюки выбрать этим летом. И мы продолжим нашу беседу сразу после небольшой, но очень интересной рекламной паузы. Оставайтесь и не переключайтесь.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 27 выпускников Вологодской области получили 100 баллов на ЕГЭ по истории, литературе и химии. Больше всего 100 бальников по литературе, это 13 вологжан. Результаты – история. Два выпускника – из школ номер 41 Вологды и номер 15 Великоустюгского округа. Литература – 13 человек, выпускники школ Череповца, Вологды и Харовской школы. Химия – 12 выпускников лицеи школ Вологды, Череповца и Верховашская школа. В Министерстве образования региона отметили рост доли выпускников с 80 99 баллами. Напомним, апелляцию можно подать в течение 2 рабочих дней по телефону в Вологде 75 30 23, добавочный 342. Абитуриенты могут подать документы в колледжи и вузы Вологодчины онлайн. С 20 июня через портал госуслуги можно подать заявление в учреждение среднего профессионального образования полностью дистанционно, от выбора специальности до уведомления о зачислении. Проверка льгот и прикрепление документов происходит автоматически. Понадобится паспорт, фотография, скан документов об образовании, справка 086У при необходимости. Документы о достижениях и льготах. Сроки приемы в колледжи и техникумы до 15 августа, для творческих специальностей до 10 августа. На портале есть навигатор для поиска учебных заведений. Уведомления приходят в личный кабинет. В областном центре продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. В дневное время задействованы 4 бригады, 28 работников и 5 единиц спецтехники. Сегодня в работе специалистов окружное шоссе 17, Ленинградское 103А и Козленское 64. Для устранения подтоплений на базе Вологда-Горводоканала функционируют вакуумные насосы, каналопромывочные машины, комбинированные машины и другая спецтехника. Основной метод работ – откачка воды. Накануне специалисты коммунальных служб устранили подтопление на Козленской, Восточной, Герцена, пересечении Панкратова и окружного шоссе, Гагарина, Пирогова, Предельщиков, Псковской, пересечении окружного шоссе и Ленинградской, пересечении Конева и Можайского, а также на улице Ленинградской. Кроме того, специалисты круглосуточно объезжают город и выявляют адреса, где необходимо ликвидировать подтопление, а также проверяют сообщения в соцсетях. Для вологжан сообщить о подтоплениях можно по телефону Вологде 75 72 15. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» состоится в Вологде. Мероприятие с 19 по 21 июня объединит 11 театральных коллективов со всей страны. Как отметил глава Вологды Сергей Жестяников, жители и гости города смогут увидеть выступления в уличных театрах в популярных общественных местах, благоустроенных за последние годы при поддержке губернатора. Все спектакли будут бесплатными. Отметим, выступления запланированы на Кремлевской площади, аллее на проспекте Победы и в Благовещенском сквере. Действо откроют театрализованное шествие. Затем театральные аферисты из Санкт-Петербурга покажут спектакль «Карусель», а после на Каменном мосту уличный театр «Артист» представит постановку «Белки в кругосветке». Организаторы события отмечают, что при просмотре спектаклей рекомендуется не стоять, а использовать специально установленные сидячие места. Во время плохой погоды жители и гостей города призывают пользоваться дождевиками, а не зонтами, чтобы не перекрывать обзор другим зрителям. Мужской хор Вологодской филармонии приглашает на июньские концерты. В этом месяце музыкальный коллектив представит два больших концерта 18 и 24 числа. Первую программу под названием «Слова любви» коллектив представит на летней сцене филармонического дворика. Артисты, обладатели серебристых теноров, бархатных баритонов и раскатистых басов, исполнят более 20 композиций о самом тонком чувстве. В программе песни из кинофильмов, мюзиклов, хиты «Чайфа», «Битлз», «Браво», а также шлягеры советской классики.
1: Новости спорта.
2: Игроки футбольного клуба «Череповец» уступили Иркутску. С самого начала поединка иркутяне создавали опасные моменты у ворот Андрея Пыркина. Так, в первом тайме гости забили два безответных гола. В конце второго отрезка матча «Желто-черные» активно прессинговали, и на последней минуте дополнительного времени Давид Березов отыграл один мяч. В итоге 1-2 в пользу гостей. Устюжане завоевали золото и бронзу чемпионата России по баскетболу среди ветеранов. Вологодскую область в Туле представили спортсмены из Великого Устюга сразу во всех возрастных категориях – 65+, 70+ и 75+. Баскетболисты вышли на паркет против команд из Москвы, Тулы, Воронежа, Калуги и Донецка. В категории 65+, в финальном поединке устюжане вырвали победу у тульского коллектива с разницей всего в одно очко и стали чемпионами страны. Среди команд 75+, наши спортсмены завоевали бронзу. Сборная 70+, остановилась в шаге от пьедестала, уступив матч за третье место коллективу из столицы.
1: Погода на маяке.
2: Территория региона оказалась под влиянием обширного циклона. В Вологодской области уже прошли ливни, местами с грозами, и такая погода сохранится всю рабочую неделю. По словам синоптиков, среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме. Так, сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, максимальная температура от плюс 21 до плюс 26. Во вторник под влиянием циклона пройдут ливневые дожди с грозами. Ночью будет плюс 11, плюс 16, днем от плюс 18 до плюс 22. В среду существенных изменений не ожидается, также кратковременные дожди. Ночью от плюс 11 до плюс 13, днем от плюс 16 до плюс 21. В четверг область пониженного давления начнет постепенно заполняться, интенсивность осадков пойдет на спад. Ночью от плюс 10 до плюс 13, днем от плюс 16 до плюс 21. В пятницу дожди уже будут небольшими. По предварительным данным, в субботу на большей части области обойдется без существенных осадков. А сегодня в Вологде и Череповце облачно, местами кратковременные дожди. Южный ветер сменится западным, его скорость составит 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Артемов ДНР, сообщили сегодня в Минобороны. Помимо этого, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий, уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято более 100 зданий, противник потерял свыше 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке Украины к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации, уверены в ведомстве. Российские войска, согласно сводке, также поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и более 450 беспилотников. Дональд Трамп подтвердил Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. Министр отметил, что Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении. Лавров также подчеркнул, что Россия до сих пор рассчитывает на договоренности двух президентов, которые были достигнуты в августе прошлого года на Аляске и будут выполнены.
3: Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать, искать справедливые решения, долгосрочное решение украинского кризиса. Поэтому нам, давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены Соединенными Штатами, президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стал бы важнейший этап, первый этап прекращения конфликта и позволил бы начать согласование многих других деталей, которых немало.
1: Лавров также предложил не гадать по поводу сроков окончания украинского конфликта. Так он ответил на вопрос журналистов, разделяют ли они мнение президента Беларуси, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. Суда, многие из которых везут нефть, направились к выходу из Ормузского пролива, написал президент США Дональд Трамп в Truth Social. Они двигаются по южному шоссе, которое совершенно безопасно и чисто, добавил глава Белого дома, напомнив, что есть и другие маршруты для продвижения судов. Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США после заключения мирного соглашения с Ираном, которое состоялось накануне. Стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан. В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном, однако Исламская республика продолжает относиться с недоверием к США и будет внимательно следить за их действиями. Официальная церемония подписания соглашения пройдет в пятницу 19 июня в Швейцарии. Сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук в эксклюзивном интервью Вестям ФМ отметил, что задача указа – защита прав россиян, проживающих в республике. Этот шаг поможет гражданам в нестабильный и сложный для региона период, добавил он.
4: Действительно, указ президента от 15 мая этого года, он ожидаем в Приднестровье, потому что была определенная проблема с точки зрения того, чтобы иметь соответствующую процедуру упрощенную по получению российского гражданства. Так случилось, что граждане, проживающие, допустим, в Осетии, в Абхазии, имели этот упрощенный порядок, а приднестровцы нет. На сегодняшний день это очень ожидаемый указ президента. Он направлен на то, чтобы защитить права российских граждан, соотечественников, проживающих в Приднестровье, и предоставить им российскую защиту. Потому что получение российского гражданства, получение российского паспорта обеспечивает граждан консульскими услугами. Хочу просто напомнить, это не только замена паспорта, это и акты гражданского состояния, это даже доверенности, это вопросы наследства, вопросы пенсии и так далее. В соответствии с федеральным законодательством российское государство обеспечивает граждан, проживающих проживающих за пределами России, консульскими услугами. Поэтому упрощение этих процедур – это тот шаг, который направлен помочь гражданам Российской Федерации в Приднестровье, особенно в этот период, когда вокруг региона вот такая нестабильная и сложная, я так сказал бы, мягкая ситуация.
1: До 50 миллиметров осадков может выпасть в столичном регионе за сутки. Это близко к 2/3 месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Уточненные прогнозы обещают сегодня не только ливни и грозы. Местами не исключен град и шквалистое усиление ветра, предупредил синоптик. Он добавил, что в Москве и в Подмосковье возможны удары молний, падение деревьев, также повреждение ветхих или слабо закрепленных конструкций. Также возможны временные подтопления дорожной сети и дворовых территорий. Следим за развитием событий на сайте Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, в ночные часы температура воздуха составит плюс 12-14 градусов, дневные плюс 18-20. В Москве завтра облачно с прояснениями, временами дождь, ночью местами ливни, днем с грозой, в ночные часы плюс 11-13 градусов, а в дневные плюс 17-19. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 739 миллиметров.

Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши гаджеты настроены на маяк. Меня зовут Игорь Ужеников. В эфире программа «Муздок». В этой программе мы предлагаем вспомнить какие-нибудь интересные явления нашей прошлой жизни, причем как прошлой, может быть, 5 лет назад, может быть, 20 лет назад. Вспомнить интересных людей, люди самые интересные, что есть на планете Земля. И даже неинтересные люди все равно самые интересные. Вспомнить предметы, которые появились сначала на полках магазинов, как я люблю говорить, а потом в нашей жизни раскрасили нашу жизнь, как обычно, необычными красками. Исторические традиции, явления, даже природные. Сегодня поговорим про танец, вполне конкретный. На календаре программы «Муздок» 19 сентября. Не пугайтесь, глядя на дождь, только на календаре программы «Муздок». Так-то все нормально у нас, начало июня. 19 сентября 1960 года. Именно 19 сентября 1960 года одна из песен оказалась на первом месте главного чарта Билборда. Вот, главного песенного чарта, в общем-то, считайте, планеты. Вот, поскольку за Билбордом следили, конечно, не вся планета, но большая ее часть. Ну, что, знаете, там каждый день на первом месте какая-нибудь песня оказывается. И казалось бы, оказалась она там на первом месте, и оказалось, что нам интересно? Интересно. Потому что эта песня послужила началом твистомании. Весь мир, сначала, конечно, североамериканские Соединенные Штаты, а потом практически весь мир, оговорки, так называемой северной цивилизации, хотя, с другой стороны, Латинская Америка тоже, вот, стали плясать, в общем-то, незамысловатый танец твист. И твистомания не миновала не только Восточную Европу, но и государства, где, в общем, новшества, приходящие из-за рубежа, и тем более из-за океана, руководством государства особенно не приветствовались. Но, знаете, волна твистомании была настолько мощной, что препятствовать было невозможно. Вставлять препоны, конечно, можно было, но кроме смеха это ничего не вызывало. А что за песня-то? Ха-ха. В 1960 году, 19 сентября, на первом месте хит-парада журнала Billboard оказалась песня Чеби Чекера «The Twist».

0: Муздок. Знаете, дорогие друзья, я, конечно, не уверен, но мне кажется, вот, к примеру, родился ты в России или раньше в Советском Союзе, и ты очень талантливый, ты можешь быть певцом, актером, вот, но зовут тебя Иван Сидоров, к примеру. Понимаете, нет, это не клеймо, но все-таки для того, чтобы о себе заявить, ты должен придумать легенду. Если легенду придумать не можешь, хотя бы псевдоним. Понимаете? Чеба Чекер родился с именем и фамилией очень плоским, понимаете? Ну, как можно стать известным певцом, если тебя зовут Эрнст Эванс? Эрнст Эванс, знаете, работал в супермаркете, время от времени развлекал таких же негритянских подростков, молодых людей, тем, что пел песни Джерри Ли Льюиса под гитару, пел песни Фэтс Домино, вот, очень пианистов любил, как ни странно, вот, записал в 59-м году, наконец-то, свой первый сингл, который абсолютно никак вот не сработал, а потом ему предложили записать песню, которая уже была записана другим певцом, песня под названием «The Twist», и тут бац! А потом его увидел один из ведущих телевизионного шоу. Говорит, а давай-ка я его к себе приглашу, Дик Кларк. Безумно популярный, безумнее его бы популярнее был только Эд Селливан. И когда Америка увидела, как тот самый Эрнст Эванс двигается и поет, а он уже был Чеби Чекер, двигается, поет одновременно, оказывается, такой классный танец. Ой, знаете, разумеется, твист — это одна из разновидностей такого корневого рок-н-ролла, но это, что касается музыки, есть разница. Я сейчас буду занудствовать. Все-таки в рок-н-ролле, если брать того же Билла Хейли, там четко, абсолютно, вторая, четвертая доли выделяются, как вот «мама, не могу». А в «Твисте» нет, там спокойнее. Там шестнадцатыми. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Или, допустим, все-таки рок-н-ролл, он только начинает со 140 ударов в минуту. Вот. А для «Твиста» 140 – это практически предел. Танцевать «Твист» проще, чем рок-н-ролл. Не нужна такая подготовка физическая. Мало того, первым танцем, где, в общем-то, совершенно не обязательно было держать за руку партнершу, хотя бы кончиком пальцев, был Линди Хоп. Это конец 40-х, 50-х года. Но это безумно сложный танец, который танцевали белые битники. Черных битников не было. Вот. Во-первых, это сложная ритмическая структура. Во-вторых, это чудовищная физическая подготовка. Ритм Линди Хопа до 220 ударов в секунду. Поэтому Линди Хоп, он за пределы Соединенных Штатов не вышел, и Линди Хоп очень быстро умер. То есть к середине 60-х Линди Хопа не осталось, и Линди Хоп танцует вот последние 10 лет. Ренессанс идет. А тут появляется танец, который не требует физической нагрузки, раз. Во-вторых, девушке, в общем-то, не нужен партнер. Абсолютно не обязательно за него держаться руками. И еще одно немаловажное обстоятельство. Для того, чтобы крутить па этого танца, знаете, можно надевать одежду практически унисекс. Еще одна маленькая, но очень важная деталь. К 60-му году американские девушки юные перестали носить капрон, стали носить синтетику. Синтетика выдерживала вот это вот кручение ногами, понимаете? Вот этот вот твист выдерживал, потому что капрон не выдерживал. Сложилось все один к одному. И еще одно. Тот самый Дик Кларк, он очень не любил рок-н-ролл. Потому что он считал, что, ну извините, это время расовой сегрегации. Белая девушка не должна себя так вести, понимаете? А шоу было для белых. Даже когда туда приглашали темнокожих исполнителей. А тут вроде как девушка одна, молодой человек тоже один. Тут вообще без всяких девушек. Вот прекрасный Чеби Чекер, толстощекие шашки. Вот так вот. Фэтс Домино – это толстый доминошник, а Чеби Чекер – это толсто... Нет, шашечник-щекан. Вот так вот. Вот, кстати, он был довольно плотный в начале карьеры, а потом, когда начал танцевать, за год сбросил 12 килограмм. Ну, твист нельзя танцевать, оставаясь сильно полным. И вот как-то это все сложилось, и твист очень быстро перебросил свои щупальцы через Атлантику и даже добрался до Советского Союза. Никто не говорит, что эта песня является первым твистом. А напрасно. На самом деле, первый твист – это не песня про черного кота и не про королеву красоты. Первый твист – это Андрей Петров в фильме «Человек-амфибия». Между прочим, 61-й год.
1: Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

0: Муздок. Андрей Петров вошел в историю нашей музыки как безумно разносторонний композитор, которому удавались любые жанры. Когда он писал музыку академическую, он развивал лучшие традиции русской академической музыки, причем именно не подражая, не рыболепствуя, а развивая. Но вместе с этим он прекрасно разбирался в музыке современной. То, что эта песня появилась в 61-м году, именно из-под пера Андрея Петрова, ничего удивительного. Кстати, именно Андрей Петров написал тот самый твист. Помните, Дима Семицветов со своими друзьями танцует в «Берегись автомобиля»-то? А? Помните? Вот это тоже Андрей Петров. Что же касается фильма «Человек-амфибия», не могу не сказать...
1: Успех вполне ремесленнического фильма «Человек-амфибия», фильма, в котором нет ни настоящей красоты, ни хорошего вкуса, зато есть масса красивости и безвкусицы, вызывает не только огорчение и досаду. Успех этот заставляет призадуматься о судьбах жанра.
0: Это написал один из критиков, кинокритиков советских в 62-м году, или даже сразу в 61-м. Вот. Ну, можно, конечно, посмотреть, как его звали, но его уже никто не вспоминает, в отличие от фильма «Человек-амфибия». Фильм «Человек-амфибия» за 2 года собрал 100 миллионов зрителей. Ну, мало того, рекорд 61-го года 63 миллиона, а за 2 года 100 миллионов посмотрел. Сколько посмотрело к этому году, непонятно. Разумеется, успех этого фильма, в том числе и прекрасная музыка, и эта песня Андрея Петрова. Что же касается того самого твиста. Твист очень быстро стал проникать к нам. Когда мы говорим о самом главном твисте всех времен народов, ну не всех времен, всех времен народов Советского Союза, разумеется, вспоминается «Черный кот». Вся история создания песни «Черный кот» очень забавная. Значит, Танич вспоминает. Мы, значит, с Юрием Саульским писали датскую песню, там, к дате, то ли ко дню ВМФ, то ли еще что-то. Вы, говорит, писали все это противно, за деньги. Вот. А потом, ну, в общем, они написали ее, а потом Танич ему говорит: слушай, а теперь давай нормальную песню напишем. Вот, говорит, есть текст. И они с Юрием Саульским там за полчаса написали песню, потом сразу же в гостелерадио редакторы музыкальные какой-то программы говорят: слушай, песня потрясающая, будет бум. Но, кстати, первая исполнительница не Миансарова была. Хотя первый твист на русском языке, такой чистый твист, исполнила именно Тамара Миансарова. После того, как она на Сопоте выступила триумфально, взяла первую премию, она привезла песню «Руди, Руди, Рыжик» польскую, потому что поляки уже по твисту прибивались. Я не помню, как звали певицу, которая первой исполнила «Черного кота», но в исполнении Миансаровой это стал супер-хит. Что же касается тех самых поляков, откуда мы очень много, от которых, извините, подчерпнули, ну, так получилось, понимаете, по разным причинам, вот, что югославы, что венгры, что поляки, они как-то, понимаете, в силу различных причин имели больше возможности слушать буржуйское радио, получать буржуйские пластинки. И мало того, вы не поверите, даже выезжать за рубеж. Поэтому польская музыка, знаете, к середине 60-х годов, актуальная польская музыка, от твиста уже отказалась. Вообще твист, ну, в нормальном музыкальном мире... Он жил с 60-го года где-то примерно до 64-го. Когда мир взорвался битломанией, все еще распевали в исполнении Битлз, хотя это не их песня, «Twist and Shout», разумеется. Вот. И многие другие твисты, которые, собственно говоря, Битлз пели, забрав у темнокожих исполнителей Америки. Но когда началась настоящая битломания в 64-м году, на твист уже никто не обращал внимания. Да и танцы стали более, знаете, такие убойные. В твисте же что самое главное? Понимаете, твист, в отличие от Линди Хоупа или рок-н-ролла, танец некодифицированный. То есть несколько кодексов, но их очень мало. Первое. Ни одного прыжка. в лучшем случае обе ноги всегда на полу, на земле. В худшем одна. То есть одну можно поднимать. Но одна без... Никаких прыжков. Вы же помните, да? Танец. Один из лучших твистов уже нашего времени. 94-й год. Квентин Тарантино. Pulp Fiction. Помните, да? Они отрывают только одну ногу. Вот это в это время, понимаете, в 64-м году было уже не актуально. А когда пришел 68-й год... Про твист практически уже забыли. Кстати, к 68-му году Чаби Чекер уже практически растерял свою популярность. У него был взлет еще в 87-м году, по-моему, когда он записал с Fat Boys, с рэпером, и Fat Boys записал такую смешную версию одного из своих хитов. Хотя самый главный хит его, конечно, не The Twist, а Twist Again. Так. Я так долго говорил про наших братьев-демократов, что глупо не послушать человека, который от твиста взял все, а потом от него ушел. 1968 год. Чеслав Неман. «Давай поиграем в жмурки». Песня так называется.

0: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В Москве 17:30.
6: Новости.
5: Наталья Христова. Заявление Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала состряпанной фальсификацией. Так, президент Франции Эммануэль Макрон ни слова не проронил о терактах Киева, но тут же соорудил фейк об ударе по Киево-Печерской лавре с обвинениями в адрес России, указала Захарова. На лету разобрались и внезапно вспомнили про статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, отметила представитель МИДа. Ранее Минобороны России заявила, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры минувшей ночью был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». В ведомстве допустили, что одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшим сроком годности. Основные транспортные проекты обсуждали на встрече в Кремле Владимир Путин и глава Минтранса Андрей Никитин. Президент затронул тему развития сети высокоскоростных магистралей. Глава государства уточнил, что неоднократно обсуждал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания магистрали Москва-Минск. Министр транспорта России предложил следующими строить ВСМ в Казани и белорусскую столицу.
7: Если говорить о российских дорогах, то самый такой эффективный маршрут – это участок Москва-Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект – это международный проект Москва-Минск. Ну и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому с вашего разрешения разрешите приступить к предварительной проработке этих проектов в соответствующее просьбе направлю. И нам хорошо бы в 2028-2029 году уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше.
8: Что касается Москва-Минск, мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет.
5: Министр Никитин также рассказал о работе над ВСМ, который свяжет Москву и Санкт-Петербург. По его словам, сейчас специалисты возводят эстакады и переходы через действующие инфраструктурные объекты. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке в эту пятницу, 19 июня. Следует из информации на сайте регулятора. Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. ТАСС напоминает, что председатель ЦБ не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме в связи с больничным. 4 июня она должна была выступить на макросессии в первый день ПМЭФ. Глава регулятора также не присутствовала 9 июня на конференции «Российский фондовый рынок». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
5: В Москве завтра обещают облачную с прояснениями погоду. Временами дождь, ночью местами ливни. Температура воздуха днем составит плюс 17-19 градусов. Сейчас в российской столице также плюс 17. Атмосферное давление низкое, 738 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине. В первом круге она встречалась с Анастасией Потаповой, представляющей Австрию. Потапова отказалась от продолжения борьбы при счете 6-1-0-0 в пользу россиянки. Встреча продолжалась 29 минут. В следующем круге Александрова сыграет с первой ракеткой мира, белорусской Ариной Соболенко. Международная федерация футбола планирует пригласить Россию на новый турнир среди юношей до 15 лет, сообщает The Athletic. По данным источника, новый турнир должен пройти в США в сентябре. Отмечается, что соревнования открыты для всех 211 входящих в FIFA ассоциаций, включая Россию. О создании нового турнира было объявлено на заседании Совета FIFA в декабре. Он будет включать в себя более короткие матчи и меньшие по размеру поля. В каждой команде будет от 7 до 9 игроков. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном шахматном турнире, который прошел в Ташкенте. Сегодня он сыграл ничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедияровым в последнем 9-м туре. Россиянин играл черными, матч завершился на 54-м ходу. Ну а по итогам турнира Непомнящий набрал 5 очков и по дополнительным показателям занял третье место. Победителем стал представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов. Спасатель московской городской

0: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
1: Маяк. Муздок.
2: Дорогие друзья, сегодня о появлении твиста на планете и о таком явлении, которое продолжалось очень недолго, но действительно заслужило название твистомания 60-го, где-то по 64-й год всего-то. Знаете, ничто не вечно под луной, все повторяется. Когда появился твист в Америке, знаете, доходило до того, что американские врачи, а врачам люди верят, понимаете? Ну, знаете, да? Врачам люди верят. Врачи говорили, это можно суставы вывихнуть, и вообще позвоночник страдает. Нельзя танцевать твист. Моралисты говорили, что это просто безобразие. Вот. Но что творилось за океаном в Великобритании? Консервативная, еще более консервативная страна, чем американские Соединенные Штаты. Один из главных танцоров и хореографов страны на радио BBC говорил о том, что это верх неприличия для английской женщины. Это причем тогда, заметьте. Ну, у них там отношения, это, в общем, с королевской семьей такое нормальное. Тогда, когда уже Виндзоры твист танцевали вовсю. Ну, правда, по телевизору не показывали, понятное дело. Все знали, что Виндзоры танцуют твист. Вот, но вот так. Ну, понятное дело, и у нас. Хотя вот когда, сейчас я вспомню Никиту Сергеевича Хрущева, но опять же ничего нового. Несколько сотен лет назад один из поздних китайских императоров сказал: «Династия Мин умерла только потому, что там была дурная музыка». Не самый умный император был. Он не знал, что империи. Империи умирают по другим причинам. Когда твист добрался до Советского Союза, ну, Никита Сергеевич Хрущев, он же во всем хорошо разбирался. Как мы знаем, он лучше всех разбирался в изобразительном искусстве, понятное дело. Вот, в кинематографе разбирался, и, понятное дело, в музыке. Он говорил о том, что ну как так? У нас есть прекрасные народные танцы. Неужели нельзя танцевать русские, украинские, грузинские, татарские, башкирские танцы, которые гораздо лучше, чем вот эта трясучка? Дальше он еще, понимаете, он же фантазер был. Мне сказали в КГБ, ребята в КГБ работают, они разбирают, не в КГБ, в КГБшники, цитирую именно, КГБшники, он не стеснялся так говорить. Это секта трясунов. Хотя, ну, английского он не знал, как и, в общем, всех остальных, кроме русского языков, вот, понимаете. Трястись – это шейк, это другой танец, а твист – это крутиться. Знаете, и, допустим, песню «Лучший город Земли» Арно Бабаджаняна в исполнении Муслима Магомаева запретил ставить на радио, запретил ставить лично Никита Сергеевич Хрущев. Ну, вот так. Ну, потому что эта же песня развращала, понимаете. Ну, как, ну, трясуны какие-то сплошные. Арно Бабаджанян был очень остроумным человеком. Абсолютно беззлобным, действительно очень остроумным. Через неделю, две, может быть, через месяц после того, как совершился, ну, что греха таить, переворот, и Хрущева сняли, Арно Бабаджанян позвонил на гостелерадио и сказал: «Знаете, Муслим сделал все, что хотел, все, что мог. Муслим сделал все, что мог. Хрущева сняли. Теперь лучший город Земли можно крутить по радио». Вообще первое появление, и после этого лучший город Земли вернулся в радиоэфиры. А вообще первое появление танцевальных движений твист, ну, это все прекрасно знают, это «Кавказская пленница». Вот. Но не все знают, что вот этот вот пассаж

героя Моргунова, бывалого, давите ногой один окурок, потом второй окурок, пожалуйста. А теперь двумя ногами два окурка. Понимаете, кинематографисты, они жили своей жизнью, и у них доступ к зарубежным источникам был больше. И они прекрасно знали, что Чеби Чекер говорил про твист. Это фраза Чеби Чекера. Вы крутите руками и спиной, как будто натираете себе спину полотенцем. А двумя ногами вы совершаете движение, как будто давите два окурка. То есть, ну, это не то, что плагиат, это такой вольный перевод, вольная интерпретация на русском языке. И, по-моему, получилось великолепно. Разумеется, первые танцевальные движения твиста – это песенка о медведях. Ну, все же помнят, да? И учились, наверное, у Натальи Варли. Кстати, мало кто помнит, мало кто знает. Был два варианта записи этой песни. Наталья Варлей и Аида Ведищева, который потом вспоминал. Я так просто зашла, спела буквально 20 минут, один дубль и все. Вот. И то ли Зацепину, здесь уже непонятно, то ли самому главному режиссеру больше понравился вариант Аиды Ведищевой. И якобы Наталья Варлей до сих пор, точнее, до конца, в общем, ну, многие-многие годы, что же до конца, многие-многие годы об этом говорила и переживала. Но на все-таки, по-моему, лучший твист советского времени – это Арно Буджанян и великий голос Муслима Магомаева.

0: Муздок.
1: Я не могу не сказать о таком факте, как таком явлении, как телевидение. Понимаете, если для популяризации рок-н-ролла эпохи Билла Хейли или чуть позже, хотя чуть позже, раньше как раз, Элвиса Пресли, телевидение сделало многое, но, в общем, не все, то вот с твистом произошла ровно телевизионная история. Потому что молодежь Америки хотела смотреть, как движется певец. Мало того, молодежь Америки, дорогие друзья, я знаю, что есть такие, есть священные коровы, которых трогать нельзя вообще ни при каких обстоятельствах. Вот, допустим, мой любимый певец, я его обожаю, певец, актер, вот, Адриано Челентано. Вот, все, что он пел до 70-х годов, я слушать не могу. Вот, ну, абсолютно, то есть, вообще, понимаете, священная корова трогать нельзя. Если бы не расцвет музыкального телевидения телеканала «Рай-1», который большую часть своей творческой жизни принадлежал Сильвио Берлускони, а Челентано с Берлускони друг друга ненавидит, кстати. Вот, ненавидит, всегда. Вот, ну, бизнес делает. Если бы не телевидение, никто бы, даже в Италии, Челентано не поднял бы на пьедестал, не выдрузил бы, где он до сих пор находится, и дай бог ему здоровья. Ну, уже творческих, долгих творческих лет жизни уже желать, конечно, поздновато. Ну, вдруг что-нибудь запишет. Дай бог ему. Первое же появление Адриано Челентано на телеканале «Рай-1», как сейчас помню, сделало его звездой. Несмотря на то, что песни были так себе, и, в общем, это было чистое заимствование. Итальянцы, понимаете, они как русские. Им главное, вот, чтобы песня была на итальянском языке. Челентано, конечно, на каждой пластинке на одну-две песни на английском пел. Кстати, Челентано никакого языка, кроме итальянского, не знает. И текст он всегда учил, ну, ему итальянскими буквами писали английский текст. Ну, так вот, ему это не нужно просто. В Милане не очень много людей говорят на английском. Понимаете, он всю жизнь в Милане живет и говорит на своем итальянском. Но, тем не менее, популяризатор именно твиста, танца, понимаете, Челентано не просто поет, не просто пел, он танцевал. Главный популяризатор танцевальных твистовых движений в Италии был Адриано Челентано. Ну, а потом еще и немножко певец.

0: Маяк.
1: И радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Вологжан предупреждают об ухудшении погоды. По данным синоптиков, завтра и послезавтра в регионе ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду и местами град. Непогода начнется в западных и центральных округах, а затем сместится на восток области. В МЧС предупреждают о возможных перебоях в электроснабжении, повреждении крыш и падении деревьев. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. За минувшие выходные в Вологодской области произошло 22 пожара. Три из них были вызваны ударами молнии. Крупный пожар произошел в Верховашском округе, где из-за перегрева газового баллончика сгорели автомобиль и два нежилых дома. В Череповце спасатели эвакуировали из горящей квартиры 70-летнюю женщину. Кроме того, за выходные зарегистрированы 5 случаев горения мусора и 3 пала сухой травы. Врачи Вологодской городской больницы номер 2 успешно провели сложную экстренную операцию беременной пациентке. Женщина поступила в стационар с диагнозом, требовавшим немедленного хирургического вмешательства. Операцию на кишечнике выполнила бригада под руководством хирурга Павла Тайхузина. Сейчас жизни и здоровью матери и будущего ребенка ничего не угрожает. Пациентка готовится к выписке. В Череповце грузовой автомобиль насмерть сбил женщину. Трагедия произошла сегодня на улице Бардина. По данным областного управления МВД, водитель грузовика двигался задним ходом и совершил наезд на 70-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В Вологде на перекрестке Советского проспекта и улицы Засимовской установили строительный забор. Там начались работы по реконструкции инженерных сетей. Специалистам предстоит обновить более 450 метров водопровода и заменить около 500 метров теплосетей на участке от Засимовской до Галкинской. Также продолжается реконструкция сетей на отрезке от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской. Завершить все работы планируется к середине августа. В Череповце продолжат ремонт дороги к дачным причалам. В этом году обновят участок Причальной улицы протяженностью 2 километра от Северного шоссе до развилки на второе кладбище. Помимо нового асфальта, здесь планируют обустроить дополнительные автобусные остановки и провести работы для снижения риска подтоплений. Начать ремонт планируется уже в июле. В Вологде завершено строительство нового напорного коллектора на улице Марии Ульяновой. Объект протяженностью более 500 метров соединит канализационную насосную станцию на улице Мира с действующими сетями города. До конца июня подрядчику предстоит восстановить благоустройство и дорожное покрытие. Новый коллектор позволит повысить надежность системы водоотведения и снизить нагрузку на существующие коммуникации. Продолжаем выпуск. На подъезде к Кириллову сделают площадку для отдыха водителей. Работы идут на 14-м километре подъездной дороги. Сейчас дорожники готовят основание будущего участка. В дальнейшем здесь уложат асфальт, установят ограждения, дорожные знаки и освещение. Завершить работы планируется осенью этого года. Двое пострадавших в смертельном ДТП в Бабаевском округе доставлены санитарной авиацией в Вологду. Об этом сообщили в областной клинической больнице. Авария произошла на трассе Бабаево-Леонтьево, где легковой автомобиль столкнулся с лосем. В результате один пассажир погиб, еще двое получили тяжелые травмы и были сначала госпитализированы в районную больницу. Позднее было принято решение об их экстренной эвакуации вертолетом в областной центр для дальнейшего лечения. Аэропорт Великого Устюга планируют назвать в честь советского космонавта Павла Беляева. Такое решение поддержали жители региона в ходе народного голосования на платформе «Горжусь Вологодчиной». За кандидатуру Беляева свои голоса отдали 48% участников опроса. В Вологде в эту пятницу открывается Всероссийский фестиваль уличных театров «Кружево истории». В течение 3 дней на городских площадках выступят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов. Показы пройдут на Кремлевской площади, в Благовещенском сквере и на проспекте Победы. Зрители ждут театрализованное шествие, музыкальные и цирковые постановки, а также детские программы. Все спектакли бесплатные. И в завершении выпуска. На 73-м году жизни скончался бывший заместитель губернатора Вологодской области Владимир Касьянов. Более 10 лет, с 98 по 2012 год, он работал в правительстве и курировал вопросы информационной политики. Владимир Касьянов был выпускником исторического факультета Вологодского педагогического института, занимался комсомольской, партийной и общественной деятельностью. Прощание с Владимиром Касьяновым состоится завтра в Вологде в 9 часов в храме святого праведного Лазаря. Похороны в 10 часов на Козицынском кладбище.
1: Погода на маяке.
2: Завтра в Вологде синоптики обещают ливни, грозы, шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Вологде и Череповце сегодня ночью плюс 15, завтра днем 20 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны показала кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема в ДНР. Ранее в ведомстве объявили, что боевую задачу выполнили подразделения южной группировки войск. Помимо этого, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий и уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято более 100 зданий. Противник потерял свыше 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль российских вооруженных сил, уверены в Минобороны. Согласно сводке, российские войска также поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаммерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и более 450 БПЛА. Заявление Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала состряпанной фальсификацией. Президент Франции Эммануэль Макрон ни слова не проронил о терактах Киева, но тут же соорудил фейк об ударе по Киево-Печерской лавре с обвинениями в адрес России, указала Захарова. Ранее Минобороны России сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Ведомстве допустили, что одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшим сроком годности. Дональд Трамп подтвердил Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. В Москве ожидают, что в ходе планирующегося визита в Россию специальных посланников президента США они сообщат о том, как Вашингтон планирует выполнять договоренности, о которых шла речь в ходе российско-американского саммита на Аляске.
2: Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа. И мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.
1: Лавров также вновь обратил внимание, что Европа постоянно создает проблемы и интригует. Россия к этому привыкла. Сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук в эксклюзивном интервью «Вестям ФМ» отметил, что потребность в указе об упрощенном приеме в российское гражданство жителей ПМР высокая. Однако сейчас возникает технический вопрос, как обеспечить оперативную реализацию указа в связи с тем, что три года молдавская страна выслала 25 российских дипломатов и сотрудников консульства. Так что теперь штат диппредставительства минимален.
3: Ну, я хочу сказать, что жизнь есть жизнь. Рождаются у граждан России дети. Нужно получать документы соответствующие. Поэтому потребность, как я говорил, высокая. Насколько мне известно, с региона уже за это время, короткое довольно-таки, записалась в очередь в консульский отдел где-то примерно около 8 тысяч граждан. Это значительное количество для нас. И в этих условиях это говорит о том, что высока была потребность. Есть, конечно, технический вопрос и проблема обеспечить реализацию этого указа быстро и оперативно. И есть сложности для российского консульства, нужно признать, потому что в 2023 году, насколько я помню, молдавские власти приняли решение о высылке 25 дипломатов и сотрудников консульства. Поэтому там незначительный штат этих сотрудников. Безусловно, возрастет нагрузка, но буду надеяться, что они справятся с таким большим валом, который будет в ближайшее время.
1: МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение о сильных ливнях с грозой и градом. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Лить, как из ведра, будет в ночь на вторник, что наряду с отторжением полярного воздуха понизит температурный фон до климатических показателей сентября, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Дожди в столице будут без остановки лить на протяжении ближайших 24 часов. Бег не Насте придется на вечерние и особенно ночные часы. Суммарно за сутки на Москву может вылиться до 45 миллиметров осадков или около половины месячной нормы, что будет похоже на сентябрь. Практически всю неделю погода будет прохладна и довольно ненастная. В Центральной России вплоть до субботы по ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13, а в дневные часы всего от плюс 15 до 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Ну и с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. К воскресенью ждем возвращения лета. Ночью плюс 10-15, а днем плюс 22-25.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем плюс 18-20. В Москве во вторник облачно с прояснениями, временами дождь, ночью местами ливни. В ночные часы в столице плюс 11-13 градусов, а в дневные плюс 17-19. Сейчас в городе плюс 17 градусов, атмосферное давление пониженное.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, я всячески предупреждал, и, в общем, и все это подтверждается действительно, как обычно, в это время Ассамблея автомобилистов под предводительством Олега и Андрея Осиповых. Друзья, здравствуйте.
2: Добрый вечерок всем.
3: Здравствуйте.
1: И для того, чтобы подтвердить, что Ассамблея автомобилистов, друзья, это наше общее дело, принимать в ней посильное участие или непосильное, любое участие.
3: Непосредственно.
1: Непосредственно, вот. Точно. То есть непосредственно.
3: Ну, это детали уже.
1: С помощью нашего номера 8-9-6-7-103-5-5-3-3 мы принимаем сообщения с любых мессенджеров. Милости просим. Поехали.
2: Игорь Владимирович задал тему твист.
1: Да.
2: И я теперь не знаю, как трактовать автомобили. Но я нашел повод таки.
1: Ну-ка.
2: Выходит новый Audi Q7, между прочим. И ладно, что там стоит Бенк энд Олсен. В общем, прилично.
3: Это не новость, в общем.
2: Это не новость, но новость в том, что теперь тебя может подбрасывать и вибрировать, как бы в такт музыки кресло будет вибрировать, если
3: Опа-на.
2: Ты хочешь.
3: В каком смысле?
2: В прямом смысле.
3: Они вот друзей из Мана или Ивека или Мерседеса, что ли, взяли вот эти кресла, например, в подвесах, которые на фурах ставятся.
2: Слушай, трудно сказать, но вибрация вам обеспечена. Вообще говоря, автомобиль во многих отношениях инновационный. Ну, например, совершенно не обязательно этому автомобилю иметь дверные ручки, потому что двери открываются автоматически, как ты к ним приближаешься.
1: То есть ты подходишь и так,
2: подходишь. Это очень хорошо для людей, которые испытывают трудности с руками.
3: Допустим. Или для автоугонщиков тоже удобно.
2: Для угонщиков, да, если у него брелок имеется.
1: Слушай, ты хорошо сказал. Это очень удобно для людей, для водителей, у которых есть трудности с руками.
2: Мы сегодня решили вот об этом и поговорить, о инновациях, которые иногда ставят в тупик. А иногда вообще, вот очень хороший заголовок был в российской газете буквально на днях, гаджеты, которые стоят поперек горла. Это про автомобили,
1: ну,
2: про
1: конечно,
2: гаджеты.
1: Да.
2: Очень хорошие публикации, они отсылают к британскому исследованию. В общем,
3: Drive Power, оно было проведено британским порталом AutoExpress, это один из крупнейших порталов, и, в общем-то, выяснилось, что автомобилисты все чаще и чаще начинают отказываться от сложных мультимедийных интерфейсов, различных электронных помощников, которые, казалось бы, еще лет 10 назад считались важными атрибутами, кто только не соперничал друг с другом в какой-нибудь очередной инновации, предложенной на колесах. Так вот, согласно опубликованным данным, общий уровень удовлетворенности 50 популярными моделями автомобилей снизился с 89,5% в 2024 году до 84% в 2026, то есть падение на 5%. Казалось бы, не так много, но на самом деле очень весомо. Дело в том, что если смотреть уже по сегментам, то вот особенно заметное падение произошло в сегменте электронных систем безопасности. То есть тех самых ассистирующих систем, вроде удержания в полосе движения,
2: и автоматическое торможение и так далее. 41% категорически против этой
3: системы. Прежде всего, это номер один. 41% автомобилистов, согласно исследованию, первое, что делают, садясь в свой автомобиль, это отключает систему удержания в полосе. Факт.
2: Вот я один из них. И да. Я отключаю сразу три такие системы.
1: Причем, дорогие друзья, нет, про тебя это понятно все. И про тебя, Андрей, понятно. Но, понимаете, это исследование проведено в стране, где с дорожной разметкой все очень хорошо.
2: Ну, немножко лучше, чем в Челябинской губернии.
1: Да, и тем не менее, при всей нашей любви к Челябинской губернии, вот, но тем не менее, то есть даже англичане отключают, понимаешь?
3: Ну, да, дело в том, что, во-первых, система, кроме системы удержания в полосе в движениях, раздражает система контроля внимания, которая очень часто срабатывает сложно. Их очень сильно большинство людей раздражает эти вот назойливые, многочисленные, особенно в китайском автопроме, мы сегодня тоже в числе об этом поговорим, звуковые предупреждения. Ведь многие китайские машины, они не могут быть тихими априори. Дело не в шумоизоляции, а в том, что когда ты едешь, там все время что-то пипикает, что-то бибикает.
2: Скажи, а я тебе
3: что-то подклевывает сбоку в мозг, буквально.
1: Скажите,
3: в смысле,
1: вы когда-нибудь видели тихих китайцев?
3: Тихих китайцев?
1: Да, видели? Я не видел.
3: Ты сейчас про машины, я надеюсь.
1: Нет, я про живых. Нет, я понимаю, почему китайцев машины такие шумные. Китайцы не сами шумные. Если по улице идет 5 китайцев, это как 30 русских.
3: Румынский автопром,
2: не выжил, наверное. Есть в этом правда, но Я должен сказать, что я сейчас езжу, я еще расскажу об этом автомобильчике немножко. На Омоде C5 нового поколения, после переделки, после рестайлинга.
1: И она молчаливая?
2: Она молчаливая, ее можно заткнуть раз и навсегда. Более того, она молчаливая настолько, что даже сигнал поворота, когда ты его включаешь...
1: Не слышно.
2: Еле слышен, да. То есть это можно настроить, конечно, отдельно. Но они, между прочим, это пожелание было, в том числе пользователей.
3: Ну, знаешь, еще, кстати, забавно, если позволите. Вот я смотрю на результаты этого исследования. Кроме того, что 41% автомобилистов постоянно выключает систему удержания в полосе в движении, 80 с лишним процентов автовладельцев раздражает поиск базовых настроек в подменю. Ну, да, вот эти сенсорные мониторы. 87% сказало, что это постоянно отвлекает их от дороги. Именно поэтому уровень удовлетворенности внедрением новых мультимедийных технологий, как то сенсорные экраны, та же самая регулировка зеркал через сенсорные кнопочки, вообще отсутствие аналоговых клавиш. Так вот, если раньше к этому более-менее нормально относилось 88%, то сейчас 80% просто сказал, что, ребят, ну надо уже остановиться.
2: Верните нам наши 90-е, что-нибудь
3: аналоговое. Помнишь
2: эту замечательную систему управления гаджетами в автомобиле, жестами?
3: Да, она есть.
2: Она уже исчезает, все, уже мало кто ставит на самом деле, потому что вот это то, что раздражало еще больше.
3: Я тебе скажу больше, буквально сегодня, за час до эфира, со мной связалась служба Яндекс Авто и предложила взять на тест-драйв их первый автомобиль, значит, УМО-5 он называется, они прислали характеристики, все дела. Я думаю, действительно, может быть, его взять в ближайшем, после
2: отпуска. Ну, это интересно будет, конечно.
3: Это первая машина, которая целиком, как они написали, прям, целиком и полностью управляется искусственным интеллектом, а именно их голосовым помощником Алисой. Мне уже стало в каком-то смысле страшно. Потому что когда пишут, управляется голосовым помощником полностью, мне задается, сразу же возникает вопрос, а я там нужен тогда вообще? Что мне тестировать?
2: А вот это, между прочим,
3: не то, что, кто я?
2: Не то что парадокс, но показатель. При этом удовлетворенность британцев Теслой вполне себе на уровне, потому что Тесла, при всем при том, она не смущает тебя лишними звуками и, собственно говоря, не навязывает какие-то функции, которые ты не хочешь.
3: Тесла считается наиболее эффективной в плане внедрения как различных систем безопасности, так и различных телеметрических систем. Угу. Не так давно мне довелось беседовать на тему, был такой небольшой круглый стол, на тему как раз-таки автономного управления. У нас сейчас активно тоже это все развивается. И мне задали такой вопрос, говорит, ну как, ну смотрите, говорит, мы сейчас в Китае получим доступ ко всем этим автономным технологиям, и тогда первыми во всем мире сделаем полностью пилотируемый транспорт. Я говорю, вы знаете, а вас не смущает, что до сих пор единственный производитель, который нормально, у которого работает система, это Тесла. Почему-то ни один китаец до сих пор систему даже 4+, которая есть у Теслы, не изобрел. Потому что, когда речь доходит, допустим, о софта какой-то оболочки, китайцы еще нормально работают. Но когда речь заходит о полупроводниках, о микропроцессорах и чипах, то на чем работает система, о лидарах, о радарах, тут выясняется, что почему-то по-прежнему Европа и Америка впереди планеты всей. Потому что хард с софтом у них сообразуется наилучшим образом. Это можно видеть по примеру тех же самых китайских автомобилей, когда мы часто замечаем, что вот ты нажимаешь на педаль газа, да, а там пару минут проводится, хотя, казалось бы, совместить так, коробку с мотором
1: ехать уже придумали давно.
3: Ехать или не ехать,
1: думает, да.
3: И поэтому, может быть, впору спросить, поскольку у нас осталось не так много времени до перерыва наших уважаемых слушателей, какие системы лично вас раздражают? Потому что в Audi...
2: Или какие нравятся?
3: Вот, возвращаясь к Audi Q7, мне понравилась действительно одна инновация.
1: Какая?
3: Вообще, эта машина...
2: На Ты мой имеешь взгляд... в виду проекцию на асфальт?
3: Проекция указателей поворота на асфальт рядом с автомобилем. То есть ты включаешь левый поворотник, и у тебя ровно по диагонали проецируется непосредственно на поверхность рядом с транспортным средством точно так же указатель поворота.
1: Это для кого? Для тебя или для...
3: Это для всех окружающих.
1: Для окружающих.
3: Да.
1: Для
3: То есть ты когда включаешь указатель поворотника, кроме стандартной вот этой вот бегающей полосочки непосредственно на кузове фонаря...
1: Нет, это очень вредная функция.
3: Она говорят, что поможет пешеходам.
1: Нет, нет, нет, Почему? Это очень вредная функция.
3: Например?
1: Это хорошая функция в Германии.
3: Так.
1: Вот у нас пешеход привыкнет, если эта функция будет на всех автомобилях, что если показывает поворот, значит автомобиль поворачивает.
3: Да. А, то есть ты вот, не, вот сейчас пытаюсь, я понял, хорошо.
1: Я крайне редко матерюсь за рулем. Я абсолютно не похож на того водителя из «Брата 2», который ругается, таком, когда его подрезают.
3: Ты козырек все время.
1: Не, я да. очень спокойный. Но когда ты едешь, и ты думаешь, так, повернуть мне, то есть могу я поворачивать или нет, он сейчас пересекает меня или нет, он меня не пересекает. Но ему просто надо включить за 50, за 100 метров включить указатель поворота. А зачем он будет это делать? Он не будет это делать.
2: Вот тут я с вами не могу согласиться. Лучше пусть включает заранее, чем не включает
1: так
2: вообще.
1: Я же говорю, пусть включает заранее. Понимаешь, это обычная простая вещь.
2: Лишь бы включал, да.
1: У нас почему-то не любят включать указатели поворота.
3: Сегодня, это беда.
1: Сегодня передо мной несколько человек играли в шашки на Новой Риге. Вот. Дорогие друзья, это довольно быстрая трасса, если она еще не загружена. Вот. То есть там, где стоят камеры, все едут 130. Там, где камеры не стоят, они по-другому едут. Вот! И я не понимал, ну как, неужели тебе так
2: трудно
1: пальчиком?
2: Слушай, а зачем на Новой Риге, на относительно свободной дороге, вообще играть в шашки там как-то?
1: Я не понимаю, для меня это загадка.
2: Бессмысленное занятие.
1: Нет, если ты едешь 129... Не, ну я понимаю, тебе хочется ехать 132. И вот ты начинаешь играть. Ну ладно, это бог с ним. Почему не я думаю, что 10% людей при перестроении не включают указатель поворота.
3: А я позволю себе даже развить эту ищущую мысль тем, что а почему сейчас при массовом внедрении искусственного интеллекта нет функции автоматического включения поворотника?
1: Посмотрел и исключился.
3: Ведь можно же так придумать?
2: Уже
1: в Ауди, да.
2: Да, там, кстати, говорят, чат GPT зачем-то будет стоять.
3: Да это черт с ним, пусть стоит, ладно,
2: нет,
3: не мешает.
2: Более того,
3: будет
2: он будет
3: у нас
2: следить,
3: вопрос.
2: Следить за намерением водителя, ну примерно так можно это трактовать. И помогать ему, так сказать, в том числе и включать сигналы
3: поворота. Но
2: поворот.
3: Еще 7 или 10 лет назад у Rolls-Royce появилась система, которая отслеживает профиль дороги и ориентируется в том числе на данные навигационной системы. Если там внесены...
2: Более того, коробку перестраивает.
3: Да, она перестраивает коробку, она перестраивает амортизатор и так далее. Что сложного сделать, чтобы поворотники кто-нибудь включил? Причем я бы еще добавил, это нашим как раз вот у нас понравится, функцию автоматического штрафования за невключенный поворотник.
1: О! Точно.
3: Сразу, чтобы чек выписывался. Помнишь, как в Devolution Man?
1: Да.
3: Вырезался, у тебя сразу же распечатывается.
1: Да.
3: Вот здесь то же самое, чтобы
2: а
3: было.
2: А еще хорошо, чтобы сверху был холодный душ, и как человек берет гаджет в руки и начинает...
3: Раз под темечку.
2: Нет, чтобы его сразу же холодненькой водичкой обрызгать.
3: Знаете, ну, гаджет — это беда вообще.
1: Друзья, я расскажу об одной функции. Она... Не то, что не новая, она древняя, но она меня до сих пор раздражает. У меня автомобиль не новый. У меня автомобиль, то есть моему автомобилю 7 лет, а спроектирован он, если не ошибаюсь, уже 10 лет. Да? То есть эта функция, уже 10 лет назад эта функция стояла везде. Я не знаю, что случается с мозгами моего автомобиля. Я эту функцию не включаю никогда, но иногда что-то там переклинивает. Знаете, вот увеличение громкости стереосистемы...
2: В зависимости от скорости движения, да.
1: Да. Меня это... Вот потом проходит 2 дня, она возвращается к своим нормальным... Меня это дико бесит.
3: Слушай, ну может она тебе просто напоминает... Я есть!
1: Я есть! Я могу есть. Тогда все! Да,
3: я умею,
1: да,
3: что ты не пользуешься.
1: Да, да.
3: Мне просто обидно. Она грустит по твоему вниманию.
1: Наверное.
3: Игорь Владимирович, наверное. Просто, конечно же. Но вообще в целом, если мы сейчас... Ведь мне кажется, что сейчас мы подошли к этой такой вот ключевой точки. Исследования это ярко демонстрируют. Последние 10-15 лет автомобиль стремительно превращался в гаджет. Казалось бы, и мы тоже об этом рассуждали, ну, поскольку везде смартфоны, то, наверное, современные категории...
1: Мы живем в мире гаджетов, да.
3: Современные категории, в том числе граждан, это будет удобно, это логичный переход, что все становится сенсорным и так далее и тому подобное. Вот все стало сенсорным. Мы пришли к тому, что люди... У них началось то понимание, что иногда, допустим, регулировку зеркал или температуру, или просто элементарно громкость радиоприемника проще отрегулировать
1: физическим
3: носителем,
1: конечно.
3: Как и зеркала. Да, вот я сегодня расскажу, вот Джили Кулрей, Сити Рей был у меня на тесте. Я никак не мог понять, какому инженеру пришло в голову поставить нестандартную горизонтально расположенную кнопочку стеклоподъемников, на которую нажимаешь вниз, она открывает, поднимаешь вверх, она блядь, нет. Там стоит торчащая пипка, вот просто она вперед-назад. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы опустить стекло?
2: Вперед.
3: Нет, ну как, я бы логично думал назад, вниз на себя
2: потянуть. Казалось бы, да.
3: Ага, сейчас, как раз-таки вот, вперед, Алексей, да? Прав, да, вперед, да. Нужно, да. Это будет стекло вниз. Да, а когда, да, ты вниз тянешь на себя, стекло вверх. Вот человек, который внедрял эту штуку, он когда-нибудь вообще управлял нормальным автомобилем? Он зеркалами пользовался? Или он привык... Я понимаю, что вот у меня сейчас Нива Travel обновленная, сегодня расскажу. Нет, вот это, ну, это полная, да, противоположность. Там сзади весла.
2: Нет, ну послушай, да, вот у тебя клавиша. Ты, чтобы опустить, нажимаешь ее, чтобы поднять, поднимаешь, правильно? И вот пипка, она просто вертикально стоит. И принцип тот же самый.
3: А логика,
1: вот
3: где
1: он, да, нет, он принцип тот же. Да, он руководствовался именно этим. Знаешь, очень давно, опять же, прошу не воспринимать мои слова как стариковское брюзжание, очень давно, вы будете смеяться, британские ученые лет 20 назад провели исследование. Оказалось, что современная молодежь кнопку звонка в квартиру, звонок, да?
3: Да, ну.
1: Давит большим пальцем.
3: В смысле? Ну, а указательным, ну, какая разница, ну, как давит, и давит, и черт.
1: Нет, как пусть, обрати как пусть, внимание, как ты давишь. Ты давишь указательным пальцем. А человек, который родился со смартфоном и привык набирать большим пальцем текст, у него главный палец становится большой.
3: Вот это, вот честно, я не замечал. Слушай,
2: давай еще повеселим просто уважаемую публику.
3: Lexus, да?
2: Lexus,
3: вот,
2: конечно,
3: это действительно инновация.
2: ES новый, да?
3: Вот эта инновация пойдет, точно я должна пойти сказать, в мир.
2: Это супер.
3: Это
1: что,
3: супер.
1: Что они сделали?
3: Значит, в новом поколении Lexus ES есть специальная функция для водителя и переднего пассажира под названием ароматизатор.
2: Дезодорирующая подставка для ног.
3: Вот, дезодорирующая подставка.
1: Ну, наконец-то, вот. Отлично. Слушай,
2: но странно, почему сзади могут с любыми ногами ездить пассажиры.
3: Но сзади априори подразумевается, что человек помылся. А вот каков водитель и телохранитель, я сейчас так уже совсем,
2: ну, да,
3: грубо намекаю.
2: Да. Но, понимаешь, непонятно другое, а надо ли разуваться? При посадке в автомобиль.
3: То есть ты думаешь, там что-нибудь... Нет, подожди, засовывается в туфлю?
1: Так, подождите, Lexus — это автомобиль, который делается для европейского и американского рынка, но это японский автомобиль. Когда ты заходишь в японскую квартиру...
2: Логично.
1: Ты снимаешь обувь.
3: Угу. Но управлять машиной без,
1: да,
3: обуви
1: я
3: неудобно.
1: Я пробовал на даче, мне не понравилось.
2: Вообще-то говоря, нельзя, я бы сказал.
3: Да, да, да, да, да. В Испании так специальная полиция ездит, да, вдоль, да, пляжа, да, да, контролируя, да, все это дело, что нельзя босиком управлять автомобилем.
1: Дмитрий спрашивает, а как вам сенсорные кнопки на руле? Очень плохо.
3: Особенно, как палец соскальзывает, да, на внедорожник.
2: Мне очень нравятся сенсорные кнопочки, они еще так залакированы.
1: Да, да,
2: вот,
1: да.
2: Кто придумал этот лак?
1: Не,
2: чтобы ты, в принципе, да, да, никогда не мог попасть и выполнить функцию, которая тебе нужна.
3: Ну, наверное. Исполнить.
1: Нет, а я тут ездил 2 дня на одном автомобиле, где управление компьютером на руле, да, сенсорными кнопками. Я не еду. Почему у меня спидометр пропал? А, потому что я на эту
3: кнопку...
1: Вот именно слегка задел. Да. Вот, и функция слетела.
3: Не, ну это парадокс. Вот элементарно даже уменьшить громкость иногда в автомобиле, да, когда нет аналоговой кнопки, ты просто этот сенсор тыкаешь.
1: Да,
3: ты,
1: да, да, да,
3: ты то ли его нужно нажать и удерживать, то ли нужно 124 тысячи пальпаций произвести,
1: нет,
3: чтобы все-таки снизить громкость.
1: Здесь все-таки надо признать, дорогие друзья, обилие сенсорных кнопок – это деньги. Это
3: Но
1: дешевле.
3: Будет ли откат? Это, понятно, вот, что дешевле. Но будет ли откат, на ваш взгляд? Вот как вы считаете?
1: Не знаю, я не знаю.
2: Он уже
1: я
2: есть.
1: Теряюсь.
3: Но баланс же должен быть найден в конечном итоге.
2: Во-первых, уже есть. Уже, между прочим, даже китайский регулятор,
3: да,
2: озаботился тем, чтобы было достаточное количество горячих кнопок.
3: Отсюда аналоговые это, дверные ручки.
2: Ну, совершенно верно. Да, абсолютно верно. Потому что это сказывается прямым образом на
1: безопасности. На
2: безопасности,
1: да, прежде всего, конечно.
2: Вот
1: а это самое главное.
2: Ты должен уметь как бы быстро, допустим, при движении задним ходом опустить зеркала, чтобы видеть бордюр и так далее. Это вот организовать в сенсорном управлении, при том, что ты должен через меню и под меню, совершенно невозможно. Конечно, это небезопасно. И таких вещей множество, на самом деле.
3: И навязчивые системы, когда ты не можешь ее отключить один раз и навсегда.
1: Слушайте, а вам нравится вот система сигнализации, она тоже очень древняя, когда руль начинает вибрировать?
3: Ну,
1: есть,
3: я есть такие, да, есть такие, конечно.
2: Но они не вызывают уж слишком, так сказать, каких-то...
1: Все равно неприятно.
2: Ну, ей же неприятно. Кресло вибрирует.
3: Другое дело, вот, как только хотел сказать, вот другое дело, когда у тебя кресло в такт вибрирует, вот это дело.
1: Вот это да.
2: Не, ну это надо попробовать.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
7: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
8: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
9: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Российские войска ударом дрона «Камикадзе Герань» поразили здание на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где находились фирмы по производству боевых частей для дронов, сообщили в Минобороны России. Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы «Greenhouse Solution» и «DT-1 Group», которые специализируются на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа. Мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания, говорится в сообщении Минобороны. В российском военном ведомстве сегодня также сообщили, что в Киево-Печерскую лавру попала ракета «Патриот». По подтвержденным данным, комплекс здания «Лавры» был поражен ракетой американского ЗРК, говорится в сводке. Одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал Киеву ракеты с истекшим сроком годности, добавили в военном ведомстве. Советник патриарха Московского всея Руси протоиерей Николай Балашов в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал события в Киево-Печерской лавре.
2: Мы с болью за этим следим. Но страдания Киево-Печерской лавры и ее души, монашеского братства этой великой обители, начались, конечно, намного раньше, когда закрыты были для монашествующих канонической церкви ее основные храмы, когда началось массовое изгнание монахов из Киево-Печерской лавры, которого не удалось завершить до настоящего дня, и сейчас братья, остающиеся верные своей обители, своего пострижения, продолжают там жить, несмотря на нечеловеческие порой условия, которые для них там создаются. Это, конечно, больно, в этом повинен нынешний киевский режим, всеми силами продвигающий угодно ему церковный раскол, имеющий одну задачу – навсегда разделить Россию и Украину, сделать вид, что мы не происходим из одной и той же общей крещальной Днепровской купели, что ни один великий князь Владимир, родоначальник нашей государственности и христианской культуры наших стран.
0: Представитель МИДа Мария Захарова назвала заявление Запада и Киева якобы атаки российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру состряпанной фальсификацией. Машину скорой помощи не пустили на территорию Воронежского развлекательного комплекса, где чуть не утонула девочка. Медики добирались до пострадавшего ребенка пешком, рассказали в Министерстве здравоохранения. В воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что трехлетняя девочка стала тонуть в бассейне на территории комплекса «Джани Резорт и СПА». Рядом не оказалось спасателей, и первую помощь ребенку оказали посетители. Следственным управлением СК по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Машину скорой помощи, которая приехала на вызов за 7 минут, действительно не пропустили на территорию развлекательного комплекса, объяснив это отсутствием подъездных путей к месту происшествия, сообщили в пресс-службе Минздрава. Ранее в ведомстве рассказали, что ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. В столичном регионе за ближайшие сутки может выпасть до 50 мм осадков. Это примерно 2/3 месячной нормы июня, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Он также отметил, что уточненные прогнозы обещают не только ливни и грозы. Местами не исключен град и шквалистое усиление ветра. Синоптик предупредил, что в Москве и Подмосковье возможны удары молнии, падение деревьев, также вероятно временное подтопление дорожной сети и дворовых территорий. Ранее комплекс городского хозяйства предупреждал, что интенсивные осадки сохранятся в столице до утра вторника. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве завтра составит плюс 17-19 градусов. Будет идти дождь днем с грозой. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. В 10 матчах он забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. В этом году Раков не выходил на поле в официальных матчах из-за травмы. Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин сообщил о том, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Это молодой специалист на пике с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции. С Александром Киржаковым и Сергеем Игнашевичем переговоров не было, в наш шорт-лист они не входили, отметил Волженкин. Сборная Туниса отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши после поражения от Швеции со счетом 1-5 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира. Напомню, 54-летний специалист возглавлял сборную с января этого года. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной был уволен после старта.

0: игроков: защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников. С дебюта в КХЛ за московский «Спартак» начинался путь талантливого защитника Александра Никишина к самым большим спортивным вершинам. Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролина» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба, говорится в сообщении «Спартака». Новости тенниса. В Берлине стартовал женский турнир категории WTA 500. В первом раунде россиянка Екатерина Александрова прошла представительницу Австрии Потапову. Александрова выиграла первый сет 6-1. В этот момент Потапова снялась с матча из-за травмы. Шахматы. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном турнире УЗ Chess Cup в Ташкенте. Россиянин набрал 5 очков и занял третью строчку по дополнительным показателям. Победителем турнира стал представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов. И пока это все новости спорта.
1: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+. В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
2: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов под предводительством Олега и Андрея Осиповых. И не меняется наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Мы вам рады. Едем дальше.
4: Ну, едем, может... причем на чем едем?
5: Да,
4: я хотел бы Андрея попросить поделиться. Редкий гость, российский автомобиль.
5: Да, надо быть парке. Ближе к людям. Но хотя, когда я тут сейчас посмотрел на цену этого автомобиля, мне как-то не очень это понравилось. Речь идет об обновленной Lada Niva Travel, которая получила новый силовой агрегат объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Прошу обратить на это внимание. Значит, сразу вам скажу, что машина с таким мотором и пятиступенчатой, естественно, механической коробкой передач минимально будет стоить, согласно сайту производителя, 1 419 000 рублей. Топ-комплектация, которая... У меня не топ-комплектация, потому что в топ-комплектации есть еще кожаный салон. У меня салон трепишный, поэтому она стоит 1 789 000. С кожаным салоном 1 814 000. Это цена автомобиля, сейчас просто озвучил.
4: 1 700 000.
5: Значит, вот мы сейчас обсуждали назойливые системы, да? Вот это абсолютно аналоговый автомобиль. Ты сегодня уже любезно, так сказать, вспомнил внучку, дочь мою. Она говорит, мы с ней проехались, она в этом автомобиле ездит исключительно на переднем сиденье, потому что мне как-то...
4: Ну, понятное дело, да.
5: Она имеет уже право по-русски. Да. Она говорит, ты знаешь, пап, я говорю, ну как тебе вообще? Она говорит, слушай, так классно, адреналин. Она говорит, только ты знаешь, я заметил, у тебя, когда ручка лежит на рукояти КПП, у тебя вся рука дрожит, прям вся трясется. Мы выезжаем, я говорю, дай я ручку, положил ручку на рукоять, переключение передач, и у нее так же, ой, а эта ручка, значит, так трясется. Я говорю, конечно, да, Варвара, так и есть. Вот, потому что тут абсолютно просто штык металлический идет, вот от набалдашника
4: зато
5: до коробки передачи, до каждой шестеренки. Ты это ощущаешь. Но в 2026 году, конечно, ездить на таком автомобиле... Да, в 1926-м его не было, хотя очень хочется такую параллель провести. С чем-то он напоминает.
4: В 76-м примерно.
5: Нет, я испытал, вам честно скажу, настоящее удовольствие, потому что где мои 16 лет, я вот просто вернулся туда же. Это наконец-таки сцепление. Это наконец-таки гидроусилитель руля, который кажется, что нет, потому что даже на ходу, когда он должен работать, вращать руль довольно-таки непросто, и девушка не справится.
4: Но все-таки согласись, гидроусилитель руля на...

0: коллекции. Но это слишком новая вещь. Сколько он появился? Лет 15-20 назад?
1: Конечно. А потом, вот мы сегодня перед эфиром, я просто ознакомился с комплектацией автомобиля. Вот скажите мне, пожалуйста, коллеги, вы старше меня, когда последний раз отдельно в комплектации автомобиля, наряду там с постоянным полным приводом, в разделе конструктив, прошу обратить внимание. Есть такая опция, она базовая, к счастью, для всех версий, устанавливается сапуны переднего и заднего мостов.
0: О, слушай, ну как
1: это же отдельно
2: сапуны
1: указано.
2: Сапуны вы мои, сапуны.
1: Да, вот нет, так.
0: То
1: вот,
0: есть ты подходишь к менеджеру в салоне и спрашиваешь, скажи, пожалуйста, а что вот насчет сапунов переднего и заднего мостов у этой модели?
1: Как вы
0: полагаете?
1: Как вы считаете?
0: Насчет сапунов, да.
1: Самый длинный список безопасности. Правда, некоторые опции у меня вызвали небольшой когнитивный диссонанс. К примеру, в разделе «Безопасность» отдельно указываются светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные фонари задние, светодиодные ходовые передние.
0: Безопасность для окружающих.
2: Это, нет, это пассивная безопасность для всех.
0: Для всех, да.
1: И я, конечно же, не могу не отметить одного очень замечательного изобретения. Оно отдельно отмечено на сайте производителя у обновленной Niva Travel. Это действительно класс. Я с таким ни в одном... Сейчас вот без сарказма. Это трансформер-подлокотник. То есть подлокотник водителя, если его перевернуть на 180 градусов, он разворачивается к задним пассажирам и превращается в два удобных подстаканника для них же.
0: Да. Брюки превращаются.
1: Где еще? В каком автопроме вы видели такого, чтобы передний подлокотник...
2: Я честно скажу, я нигде этого не видел.
1: Я тоже не видел. За все свои 26-7 лет уже я не видел их нигде.
0: Скажите, пожалуйста, а вы много знаете автомобилей недорогих или даже премиум-класса, где были бы подогревы боковых стекол? То, что нас ждет
1: на Ладе тоже говорят.
0: На Ладе, нет, на Ладе впервые. Дорогие друзья, знаете, я вот тут недавно размышлял и о Travel, и о Legend. Извините, да. Можно по-русски? Легенда. Travel уже не скажешь по-русски, а вот Legend можно, легенда. Понимаете, вот есть такой автомобиль. Последняя его генерация вышла, если я не ошибаюсь, по-моему, года 3 назад. Это Suzuki Jimny.
1: Да.
0: Они сознательно сделали автомобиль не то что с налетом аскетизма, а аскетичный автомобиль.
1: Конечно.
0: Вот почему не пойти по этому пути? Вот,
2: нет, есть такие версии.
1: У меня в этом смысле, вот, ты знаешь, ты поднял очень вопрос. Это вот тот вопрос, который я себе задаю, уже неделю эксплуатируя этот автомобиль. Вот что нужно делать, чем нужно заниматься и где нужно жить, чтобы купить себе Niva Travel? Объясню. Если хочется такой брутальный механический внедорожник, ну купи-то обычную Ниву.
0: Да.
1: Трех или пятидверка, не знаю, что выпускается.
0: Нет, не выпускается.
1: Но обычная Нива, потому что вот ее как раз Travel заменил.
0: Да.
1: Обычная Нива будет куда уместнее, потому что ведь шумы те же, раздатка в Travel груздит так же, шумоизоляции там по-прежнему нет.
0: Соосность... Карданов та же.
1: Конечно. И те же самые брызговики, прикрученные на саморезах непосредственно к бамперу, видны невооруженным глазом. Да? Но это стоит от 1,5 миллиона рублей. Ну вот честно, 1,8 миллиона сейчас отдать за автомобиль, который до сотни разгоняется за 16,2 секунды.
0: Это не очень быстро.
1: Максимальная скорость которого составляет 150 километров в час.
0: А куда торопиться?
1: С мотором в 90 лошадиных сил. И при этом этот мотор еще и требует, прошу обратить внимание, 95-го бензина,
0: да,
1: написано.
0: Да, вот самое что...
1: Это же написано на сайте производителя. Lada.ru, только я сейчас смотрю. Да. Его даже 92-м нельзя заправить.
0: Да.
1: Это как, простите? Вот у меня вот в 2026 году я не так давно осуществил очередной заказ. Человек, он военный, не помню, Даниил его зовут. Мы ему за 1 миллион, ему даже обошлась эта машина дешевле, 1,750 миллиона. Мы ему пригнали 23-го года Chevrolet Tracker с мотором 1,3 турбо, постоянным полным приводом, автоматической коробкой передач, топ-комплектации с люком, панорамой и так далее. Под ключ ему машина в 1,700 миллион. С пробегом 47 тысяч километров.
2: Ну, это говорит... Но видишь, не новый. Тут тебе новый, свеженький, да еще с подлокотником трансформеров.
1: А почему тогда у меня два раза вылетала пятая передача?
0: Почему? Потому что там кольцо такое есть. Потому что там есть специальное кольцо.
1: Машина,
0: третья и пятая передача в этой коробке – это
1: беда, я знаю. Третья, оно так и осталось. Передача. Если ее обновили, то в каком месте?
0: Ну, не знаю.
2: Подлокотник. Еще раз подлокотник.
0: Нет, говорят, каждый раз, когда выходит новая генерация той или иной Нивы, говорят,
2: подожди, это пишут. Же Нива.
1: Да, это в том-то да, и дело, да, да. Что это изначально была Шевроле Нива.
0: Да.
1: Но только теперь это Нива, как пятидверный, в кузове Шевроле.
0: Решетка поменялась передняя.
1: Да,
0: вот я
1: боковатый стал.
0: Каждый раз меняется решетка.
1: Потому что там теперь много кузова глазиков. А
2: цвет кузова, я обратил внимание, цвет это, какой.
1: Знаешь, как он называется? Я тебе скажу, доплата за него составляет 20 тысяч рублей.
0: Неплохо.
1: Золотисто-коричневый кориандр.
0: Кориандр.
2: Это круто.
1: Бесплатно можно взять белый ледниковый и черную пантеру. Еще темно-зеленый Несси 2. Почему Несси 2? Кто придумывает название цветов автовазов? Что это такое Несси 2? А где первое?
0: Первую съели.
1: Ну, и почему за нее нет доплаты за Несси 2?
2: Первое мифическое существо. Да. Вторая, а это, пожалуйста, данное
1: честно, нам ощущение. Честно я вам скажу, я действительно получаю удовольствие от аналоговости этого автомобиля.
0: Конечно.
1: Это все механическое, педаль сцепления информативная, тормоза адекватные и очень хорошие покрышки. Pirelli Scorpion Verde. На Ладе Ниве Тревел.
0: Неплохо.
1: Видимо, эта часть цены съедена была этими шинами. Ну, они действительно адекватные, абсолютно. Все сезонные покрышки, ну, условно, да, понятно,
2: ну,
1: все
2: да,
1: сезонные.
2: Ну, стало быть, автомобиль держит дорогу восхитительно.
1: А он плохо держит дорогу, люфт руля большой, колейность он не воспринимает, при торможениях его иногда выносит, но им при желании можно управлять. То есть, вот ты эту машину, это действительно ее абсолютный плюс без сарказма.
0: Тем более до 170 ты ее не разгонишь.
1: Я разгонял ее до 140, честно тебе скажу.
0: Дорогие друзья, на треке.
1: Это было непросто, да. Потому что машина долго, по прямой едет. Долго, ну, плохо долго. Она едет по прямой. Ну, вот честно, едет она плохо по прямой. Нужно все время подруливать. Любая колея – это беда вообще. Но вот в повороты, когда она начинает повизгивать, но этот визг тебе говорит о том, что, парень, ну, ты сейчас уже вот реально, хватит, ты понимаешь, что да, уже крен кузова
0: да,
1: такой,
0: уже все,
1: что да. У тебя передний пассажир на тебя упал да, уже. Да, да, все, да. Уже надо остановиться. Но ничего, едет. Поворачивает, все нормально.
2: Ну, вот не для того этот нет. Автомобиль.
0: Так,
2: ну,
0: подожди, да. Но я сейчас тебе задам вопрос, я тебя убью просто.
1: Давай.
0: А Яндекс там есть?
1: Вот
0: все, что тебе еще надо?
1: Это ключевой момент обновления, полностью интегрированная мультимедийная система с Алисой. На монохромном дисплее, как у Сеги 80-х, он сенсорный, да, там есть аналоговые все клавиши всего практически, кроме переключения треков. Вот там нет кнопок на руле, и поэтому там выйдет на маленький мониторчик, он приблизительно, ну вот как размер смартфона, даже поменьше. А вот, но туда можно подключить все.
0: Вот если
1: говорить. А там есть прикуриватель. Игорь, я давно не понял, в машинах как? Не. Да, там есть.
2: Причем не за отдельную плату.
1: Нет, не дырка, где написано 12
0: вольт. Ну, да.
1: А там на всех автомобилях. Прикуриватель торчит.
2: А пепельница? А?
0: Обалдеть. Ну, пепельницу купишь.
1: Пепельницы нет.
0: И вот вообще вы против курения.
2: Против,
0: смотрите,
2: конечно.
0: Вот, дорогие друзья, на самом деле, вот. Нет, не на самом деле это слова паразиты. Все было бы очень неплохо, если бы каждый раз эта продукция не представлялась как действительно серьезное обновление, не то что рестайлинг, а обновление, и, разумеется, не за такие деньги. Я готов 700, ездить на честно. Таком автомобиле, я не знаю, там, ну сейчас, наверное, ну, за миллион, наверное.
1: Да. Нет, вот если, а классическая Нива должна стоить 600-700,
0: да.
1: Вот эта Нива с кожаным салоном, с Яндекс Авто, со всеми этими делами, миллион. Ну, не 1 800 000.
0: Ну, мы ничего с этим поделать не можем.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Вологжан предупреждают об ухудшении погоды. По данным синоптиков, завтра и послезавтра в регионе ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду и местами град. Непогода начнется в западных и центральных округах, а затем сместится на восток области. В МЧС предупреждают о возможных перебоях в электроснабжении, повреждении крыш и падении деревьев. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. За минувшие выходные в Вологодской области произошло 22 пожара. Три из них были вызваны ударами молнии. Крупный пожар произошел в Верховашском округе, где из-за перегрева газового баллончика сгорели автомобиль и два нежилых дома. В Череповце спасатели эвакуировали из горящей квартиры 70-летнюю женщину. Кроме того, за выходные зарегистрированы 5 случаев горения мусора и 3 пала сухой травы. Врачи Вологодской городской больницы номер 2 успешно провели сложную экстренную операцию беременной пациентке. Женщина поступила в стационар с диагнозом, требовавшим немедленного хирургического вмешательства. Операцию на кишечнике выполнила бригада под руководством хирурга Павла Тайхузина. Сейчас жизни и здоровью матери и будущего ребенка ничего не угрожает. Пациентка готовится к выписке. В Череповце грузовой автомобиль насмерть сбил женщину. Трагедия произошла сегодня на улице Бардина. По данным областного управления МВД, водитель грузовика двигался задним ходом и совершил наезд на 70-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В Вологде на перекрестке Советского проспекта и улицы Засимовской установили строительный забор. Там начались работы по реконструкции инженерных сетей. Специалистам предстоит обновить более 450 метров водопровода и заменить около 500 метров теплосетей на участке от Засимовской до Галкинской. Также продолжается реконструкция сетей на отрезке от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской. Завершить все работы планируется к середине августа. В Череповце продолжат ремонт дороги к дачным причалам. В этом году обновят участок Причальной улицы протяженностью 2 километра от Северного шоссе до развилки на Второе кладбище. Помимо нового асфальта, здесь планируют обустроить дополнительные автобусные остановки и провести работы для снижения риска подтоплений. Начать ремонт планируется уже в июле. В Вологде завершено строительство нового напорного коллектора на улице Марии Ульяновой. Объект протяженностью более 500 метров соединит канализационную насосную станцию на улице Мира с действующими сетями города. До конца июня подрядчику предстоит восстановить благоустройство и дорожное покрытие. Новый коллектор позволит повысить надежность системы водоотведения и снизить нагрузку на существующие коммуникации. Продолжаем выпуск. На подъезде к Кириллову сделают площадку для отдыха водителей. Работы идут на 14-м километре подъездной дороги. Сейчас дорожники готовят основание будущего участка. В дальнейшем здесь уложат асфальт, установят ограждения, дорожные знаки и освещение. Завершить работы планируется осенью этого года. Двое пострадавших в смертельном ДТП в Бабаевском округе доставлены санитарной авиацией в Вологду. Об этом сообщили в областной клинической больнице. Авария произошла на трассе Бабаево-Леонтьево, где легковой автомобиль столкнулся с лосем. В результате один пассажир погиб, еще двое получили тяжелые травмы и были сначала госпитализированы в районную больницу. Позднее было принято решение об их экстренной эвакуации вертолетом в областной центр для дальнейшего лечения. Аэропорт Великого Устюга планируют назвать в честь советского космонавта Павла Беляева. Такое решение поддержали жители региона в ходе народного голосования на платформе «Горжусь Вологодчиной». За кандидатуру Беляева свои голоса отдали 48% участников опроса. В Вологде в эту пятницу открывается Всероссийский фестиваль уличных театров «Кружево истории». В течение 3 дней на городских площадках выступят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов. Показы пройдут на Кремлевской площади, в Благовещенском сквере и на проспекте Победы. Зрители ждут театрализованное шествие, музыкальные и цирковые постановки, а также детские программы. Все спектакли бесплатные. И в завершении выпуска. На 73-м году жизни скончался бывший заместитель губернатора Вологодской области Владимир Касьянов. Более 10 лет с 98 по 2012 год он работал в правительстве и курировал вопросы информационной политики. Владимир Касьянов был выпускником исторического факультета Вологодского педагогического института, занимался комсомольской, партийной и общественной деятельностью. Прощание с Владимиром Касьяновым состоится завтра в Вологде в 9 часов в храме Святого Праведного Лазаря. Похороны в 10 часов на Козицынском кладбище.
0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде синоптики обещают ливни, грозы, шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Вологде и Череповце сегодня ночью плюс 15, завтра днем 20 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Сегодня ночью российские военные в ответ на теракты киевского режима нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, которые производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены. Борис Бейлин подробнее.
3: В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками поражен киевский завод «Радар». Там делают комплектующие для тяжелых БПЛА и выпускают радиолокационные системы военного назначения. Кроме этого, удар нанесен по производству беспилотников большой дальности на территории киностудии «Довженко» и по площадке украинской компании «Беспилотные технологии». Там собирают беспилотники из иностранных комплектующих. Другая пораженная цель – завод «Маяк». На этом предприятии делают стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Еще один удар был нанесен по киевскому заводу «Буревестник». Его тоже приспособили под сборку БПЛА большой дальности. Как сообщает Минобороны, среди пораженных целей – производство боеприпасов для беспилотников компании «Укрармотех», киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод гражданской авиации. Там тоже собирают различные системы для дальних БПЛА. Поражен и киевский инновационный терминал «Новая почта», где хранилась продукция двойного назначения. Удар нанесен по Днепровскому заводу электромеханического оборудования и промпредприятиям в Харькове, на которых собирались беспилотники и ракеты. Кроме того, поражены военные аэродромы в Умане, Черкассах и в Красной Слободке, а также ТЦК в Киеве. По данным российских военных, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В Минобороны отмечают, что вооруженные силы России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. По подтвержденной информации, здания в Киево-Печерской лавре были поражены ракетой американского зенитного комплекса «Патриот». Цитирую: «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Конец цитаты. Также сообщается, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Артема в ДНР. В Константиновке наши военные ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части города. За сутки противника выбили из сотни зданий. Борис Бейлин, Вести ФМ.
1: Россия одержала убедительную победу в международном арбитраже в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщил МИД. Согласно заявлению, арбитраж не поддержал требования Киева, касавшиеся контроля над природными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также выплат компенсации и репараций. В МИДе также отметили, что не получила поддержки позиции Украины по вопросу статуса Керченского пролива. Российская сторона подчеркнула, что впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории. Кроме того, арбитраж не согласился с доводами Киева о том, что провозглашение России суверенитета над Азовским морем после включения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей якобы привело к нарушению международного права. Отдельное внимание в ходе разбирательства было уделено Крымскому мосту. Арбитраж отклонил требования Украины о его демонтаже, сообщили в МИДе. Решение вынес арбитраж в составе 5 независимых арбитров, представлявших Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Республику Корея. В России уже почти готовы первые вагоны нового поезда для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вся работа идет по графику, причем речь в ходе разговора зашла и о новых маршрутах скоростных линий.
4: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем. ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работаете?
5: Спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 мм осуществлена сварка. 400 км в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы, поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
1: Никитин также предложил построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Президент эту идею поддержал, отметив, что неоднократно обсуждал проект с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Погода в Москве практически всю неделю будет по-майски прохладная и дождливая, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Тепло вернется только к воскресенью, но за это время может выпасть до половины нормы осадков июня.
2: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы. Поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20. Это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье. Станет ясно, солнечно, никаких осадков и ночная температура повысится до плюс 11-16 и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
1: По прогнозу синоптика, наиболее существенные осадки ожидаются во вторник и в среду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, днем плюс 18-20. В Москве тоже дождь и 17-19 градусов.

всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы сегодня отправляемся в Тульскую область, в место, которое сейчас называется Государственный музей усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна». Поздравляем этот музей и весь прекрасный коллектив, который сберегает наследие Льва Николаевича со 105-летием со дня основания музея. Да, 10 июня 1921 года постановление было принято, причем высшей властью, совнаркомом, о том, что все это берется под государственную охрану. Таким образом, советская власть сделала то, что отказался сделать государь-император последний, Николай II. Ну, а мы теперь во многом благодаря этому можем приехать непосредственно в то самое место, где создавались великие произведения, причем не только российской, но и мировой литературы. Тем более, что наш герой сегодня, поскольку все-таки не сам Лев Николаевич, а усадьба, это очень важно, мне кажется, подчеркнуть, что сама усадьба и конкретные локации, ландшафты, настроения, которые там до сих пор можно почувствовать, все это не просто перенеслось на страницы произведения Льва Николаевича, ну, потому что любого писателя на любых курсах, которые, конечно, Лев Николаевич не оканчивал, но вот и сейчас им говорят, пишите про то, что знаете. И, конечно, все вот эти локации, которые, повторюсь, и на сегодняшний день бережно сохраняются, это все стало, в общем, они превратились в героев произведений. Это, мне кажется, такое очень важное обстоятельство, которое необходимо прочувствовать, если вам не просто близка русская литература, если просто русский человек. Даже, может быть, вы в школьной программе не очень старательно читали «Войну и мир», но это те произведения, к которым стоит возвращаться уже в более, может быть, сознательном возрасте. Что касается 1921 года, я вам просто напомню, что, в общем-то, вот даже удивительно, как дошли руки до охранного статуса Ясной Поляны, потому что заботу советской власти хватало. Гражданская война там, конечно, уже в финальной фазе, но все-таки продолжалась. Но вы знаете, много до чего руки доходили. Тем не менее, несмотря на очень трудное время и в экономическом отношении, ну понятно, когда гражданская война, всем немного не до экономической деятельности эффективной, и то тут, то там голод, чего-то вечно не хватает. Ну вот, пожалуйста, прям 24 января было принято постановление об условиях обеспечения научную работу академика Павлова. В Колтушах создан соответствующий институт. Он сейчас такой полумузейный, но продолжает там вести и научную работу тоже. Всем рекомендую съездить в Колтуши. Мы об этом рассказывали в программе, посвященной нашему первому Нобелевскому лауреату. И это все, повторюсь, на фоне Кронштадтского восстания, Тамбовского восстания. И то, и другое демонизировано было в 90-е годы. Там еще очень долго предстоит историкам работать. До того момента, когда мы, может быть, узнаем, как там все происходило на самом деле. Но при этом уже есть понимание, что с военным коммунизмом надо заканчивать, и принимается решение о переходе к новой экономической политике. Разверстку продовольственную сырьевую заменяют натуральным налогом. В общем, начинается такой вот разворот немножечко назад, но это помогает исправить экономическую ситуацию. Ну и любопытно, что помимо внутренних забот, а там и продолжает устаканиваться административное деление, еще ни о каком Советском Союзе не то чтобы речи нет, но его не существует, еще предстоит дожить до конца 22 года. Но, тем не менее, создаются советские республики, происходит процесс интеграции, такой пока в очень неявном виде, но есть такой взгляд в будущее. Напомню, что все-таки большевики приходили под флагом в том числе и мировой революции, и вот как раз помимо Коминтерна, который создан и функционирует, 28 ноября того же 21 года создан Коммунистический университет национальных меньшинств Запада. Удивительная формулировка. Ну, то есть мы знаем, что была в Советском Союзе такая продуманная национальная политика, и малые народы поощрялись, и письменности создавались, и так далее, и так далее. А вот тут, вот, понимаете, национальные меньшинства Запада. Кто это такие? Это, на самом деле, коммунистические разнообразные партии, в том числе, которые под эгидой Коминтерна получали там необходимые знания, иногда и финансирование. Самый известный выпускник этого учебного заведения, небезызвестный вам Иосип Броз Тито. Тот самый, который стал лидером Югославии, и которого тоже там сначала обнимали, потом демонизировали, потом опять обнимали. В общем, интересная была жизнь. Но об этом как-нибудь в другой раз, а сейчас все-таки обратимся к литературному наследию. И здесь очень важно понять, какое именно было положение, каково было положение вещей, какова была политика советской власти в первые годы ее существования. Вот тут нам и необходимо мнение эксперта. И к нам присоединяется профессор РГГУ, доктор филологических наук Юрий Викторович Даманский. Юрий Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте перенесемся в первые годы советской власти. Там футуристы сбрасывают с парохода современности классиков, и воспитывается новый человек. И вот, казалось бы, почему в этой обстановке, скажем так, у советской власти хватило, не знаю чего, времени, терпения, желания, прежде всего, увековечивать вот таким образом память Льва Николаевича, учреждать все-таки музей-усадьбу Льва Николаевича в Ясной Поляне?
2: Кажется, что это входило в такую общую программу, согласно которой, ну, что называется, вносилась культура в массы. Ведь именно тогда начинают устанавливать памятники, такие простенькие, дешевенькие, но памятники писателям, которые, ну, вот вроде бы как предвосхищали революцию, видели какие-то преобразования. Именно так их начинают интерпретировать. Именно тогда вот как раз в Петрограде был установлен небольшой памятник Льву Толстому. До наших дней он не сохранился. Он потом, конечно, был заменен на какие-то более интересные, более концептуальные памятники. Но это вот входило в программу вот этой вот так называемой монументальной пропаганды. Ну и кроме того, здесь ведь еще важную роль играло то, что сам Владимир Ильич Ленин, он провозгласил Льва Толстого зеркалом русской революции, как известно, в своей знаменитой работе. А на тот момент слово «лидера» значило очень много. Ведь именно так Маяковский стал первым пролетарским поэтом. До этого он действительно был футуристом, хулиганом, таким нонконформистом, если можно так сказать. И вдруг он просыпается первым поэтом Советского Союза после того, как Владимир Ильич Ленин в «Правде» о нем написал, что вот его стихотворение про заседавшиеся очень даже соответствует политическому моменту. Достаточно было лидеру сказать что-то такое вот концептуально хорошее о писателе, о поэте, и все, он уже провозглашался своим. Так вот случилось с Львом Толстым, где большую роль сыграло, конечно же, его отлучение от церкви, а учитывая атеистическую пропаганду, следовательно, он становился таким вот как бы бывшим диссидентом для царской империи, а для нынешнего времени становился провозвестником будущей революции. Вот поэтому для них было очень выгодно как бы Толстого провозгласить, сделать его, что называется, своим. Ну и вообще было бы странно, если бы было иначе, потому что уже при жизни, по крайней мере, последние, наверное, два десятилетия своей земной жизни, Лев Толстой во всем мире был признанным классиком.
1: Да,
2: и его уход, он с этим вот был, конечно, тоже связан.
1: Так, вот здесь интересный вопрос тогда возникает. Ну да, я помню, что и про Гоголя в чуть более позднее время говорили, что они и Гоголя сделали членом Политбюро, да, или что-то вот такое было, какая-то такая фраза. То есть присваивала советская власть вот это наследие, безусловно. Но тут возникает вопрос следующий. Вот Толстой — это был такой уникальный случай? Или все-таки, даже создавая какой-то новый пантеон, скажем так, там, творцов, да, там, Максима Горького можно вспомнить, в честь которого переименовали вообще там все подряд при жизни еще. То есть понимали они, я имею в виду властители и, может быть, и Луначарский прежде всего, что не может вот эта конструкция новая с новыми смыслами болтаться в воздухе, да, что нужен какой-то базис. Вот в качестве этого базиса был нужен Толстой? И был ли он такой один? Или еще все-таки кого-то также решили вот встроить в эту новую такую парадигму смыслов?
2: Нет, Толстой, конечно, не был здесь одинок. Было очевидно, что востребовать придется и Пушкина. И 1937 год, при всех коннотациях замечательных и не очень этого года, это был год столетия смерти Пушкина, который отмечался как знаковое событие. Ну, конечно, не знаковое событие смерти, а знаковое событие в плане канонизации Пушкина. И ведь что интересно, не сильно здесь советская идеология ушла от того, что было на конец 19-го, на начало 20 века в Российской империи. По сути дела, те же самые имена впадали в русло канонизации. Точно так же вспоминали и Тургенева, и Лермонтова, и Чехова, в общем, современник совсем недавно, что называется, ушедшего по меркам того времени.
1: Но Мелехова сделали музеем в 40-м году, по-моему, или в 44-м, кажется. То есть тоже еще в военные годы.
2: Да, но раньше бы, наверное, не было смысла, потому что Чехов умер только в 1904-м, да, и да, к нему еще должна была вот прийти эта слава великого драматурга прежде всего. Но в Ялте все это было несколько раньше уже оформлено, потому что и Марья Павловна, сестра Чехова, и жена Чехова, Ольга Леонардовна Книпер, они всерьез занимались тем, чтобы все-таки Ялтинский дом тоже стал музеем. И с Чеховым вот эти вот места связанные, они тоже, конечно, входили в парадигму советского осмысления Чехова. Ну, если не как пролетарского писателя, то по минимуму как обличителя пошлости и мещанства, как очень любили говорить в то время. А пошлость и мещанство – это, конечно, наследие царизма. Значит, он боролся, это вот такой вот был добрый дедушка в пенсне, который занимался тем, что разоблачал пороки, присущие царскому режиму.
1: Угу. А вот сейчас тут интересная, конечно, мысль прозвучала. То есть все-таки уже проще было с точки зрения советской власти сделать из готовых произведений, действительно выдающихся, там, имеющих мировое значение, некое, ну не то чтобы идеологическое оружие, ну а поднять их на щит, что называется. Или же классика таким образом вообще деполитизировалась и говорили, что ну хорошо, у нас есть великие наши замечательные творцы, и мы будем, опираясь на них, вот создавать наш новый мир, как поется в песне.
2: Так вот, дело в том, что они-то опирались как раз на тех, кто уже был канонизирован. Именно 19 веком. Они не откапывали каких-то новых имен. Ведь, казалось бы, советской власти было выгодно как-то поднять таких писателей, как там, не знаю, Слепцов, Решетников. То есть те, которые писали действительно о трудной доле народа. Там тот же Успенский, я имею в виду Успенского, 19 века, угу, конечно. А между тем они брали тех, кого уже изучали в гимназии и применительно к 19-му, к началу 20 века, не пытались сделать какую-то замену в литературе прошлого. Вот в литературе настоящего, да, конечно, они использовали уже каких-то авторов, которые могли не так быть известны на начало 20 века, но возносились на щит вот уже в новую эпоху. Ну, Горький здесь исключение. Горький, конечно, был популярным, известным автором и на конец 19-го, на начало 20-го и 20-е годы, и до середины 30-х годов, когда его не стало в 1936 году, ну а потом и вовсе последовала канонизация. А так, конечно, классики, те, кто были классиками, они и в советскую эпоху остались классиками. Конечно, понятно, что были какие-то исключения, как, например, такой запрет на массовое издание романа «Бесы» Достоевского. По понятным причинам. Революционеры там изображались с отрицательной стороны, но остальной Достоевский был вполне себе в каноне, что называется.
1: Угу. А что вообще означало вот такое признание музейного статуса, вот в частности Ясной Поляны, вот в практическом смысле? Ну, потому что известно, что Софья Андреевна хлопотала-то еще при Николае II, и вроде бы ей там пенсию назначили, но вот именно музеифицировать это все отказались на государственном уровне. А вот здесь изменилось как-то положение конкретного объекта, если мы вот так будем говорить?
2: Да, да, но в корне, конечно, изменилось. При том, что ведь Софья Андреевна в 1911 году, она ведь просила не музей создать, она просила взять под охрану государство. И почему Николай II не сделал этого, сделал то, что не взял, так можно сказать, наложил резолюцию, чтобы этого не делать. Там есть разные версии, а значит, ни одной более-менее достоверной нет. Говорят, что министры сильно воспротивились, и речь не шла о создании музея. Речь шла именно вот о финансировании этой усадьбы как национального достояния. То, что ей назначили пенсию, на которую эта усадьба, как известно, содержалась, Софья Андреевна Толстой, это, в общем-то, было, ну, по сути, наверное, тем же самым финансовым отношением. Но не было узаконено государством передача имения на государственный счет. А вот то, что, тем не менее, финансирование было, это для государства, кажется, было очень важным и, по сути, тем же самым. А то, что потом сделала советская власть, это ведь тоже не музей в строгом смысле. Сейчас бы сказали, что скорее там создали культурный центр. Вот так вот это можно определить. С библиотекой, школой, с какими-то событиями, которые там могли проводиться. И В этом плане, конечно, Ясная Поляна была уникальной такой первой ласточкой. Музей, ну, музей это немножко потом, и потом это ведь тоже не строго музей. Музей-заповедник, ну, музей
1: сейчас, усадьба. Да, не совсем строго музей, да, согласен, согласен.
2: Да. Но все-таки с середины 20 века это в большей степени научно-исследовательский центр. Mm-hmm. Разумеется, открытый для туристов, для посещения, для всего, но это именно, ну, наверное, так в советские годы сказали бы, НИИ, научно-исследовательский институт, где действительно музейщики занимаются не только и не столько тем, что проводят экскурсии или охраняют какие-то объекты, сколько их исследованием, изучением, систематизацией, пополнением. Но и функции культурного центра, конечно, с такими музеями остаются. Потому что, ну, вообще писательски, музей, если это именно музей-усадьба, если это связано с какой-то территорией, с пространством, с прилегающими территориями, это, конечно, нечто большее, чем просто выставочный комплекс. Это пространство многофункциональное. И вот кажется, что Ясная Поляна и стала таковым с приходом советской власти. Вот таким многофункциональным пространством, где можно было делать какие-то вещи, которые, может быть, в обычном музейном пространстве, понимаем, как выставочное, делать было бы, конечно, нельзя.
1: Слушайте, ну вот так получается, да, эпоха модерна, да, раннесоветская сработала здесь на появление нового формата. Это, конечно, очень интересный вывод. Спасибо большое. Юрий Викторович Даманский, профессор РГГУ и доктор филологических наук, был с нами на связи. Сейчас мы вынуждены сделать небольшой перерыв, ну а потом, естественно, отправимся в Ясную Поляну, поговорим об истории и современности этого, безусловно, знакового места.
0: Место действия – Россия. Многие говорят, неудача во взрослой жизни связана с тем, что мы недоогнутые. Сергей Стилавин, радиоведущий.
3: Так говорит маяк.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Маяк.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска ударом дрона «Камикадзе Герань» поразили здание на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где находились фирмы по производству боевых частей для дронов, сообщили в Минобороны. Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы «Greenhouse Solution» и «DT-1 Group», которые специализируются на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа. Мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания, говорится в сообщении Минобороны. Дональд Трамп в эти минуты делает заявление. Президент США заявил, что после разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сфокусируется на Украине. Трамп уверен, что США смогут довести конфликт на Украине до завершения. Также президент США отметил, что его разговоры с Владимиром Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. Также Трамп отметил, что возможно что-то удастся сделать в плане урегулирования конфликта на Украине. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что Дональд Трамп подтвердил Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. На сегодняшней пресс-конференции в Минске министр отметил, что Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении. Лавров также подчеркнул, что Россия до сих пор рассчитывает, что договоренности двух президентов, достигнутые на Аляске, будут выполнены.
2: Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать, искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса. Поэтому нам, давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены Соединенными Штатами, президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стал бы важнейший этап, первый этап прекращения конфликта и позволил бы начать согласование многих других деталей, которых немало.
0: Напомню, в воскресенье Кремль сообщил, что Путин позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили различные темы, в том числе конфликт на Украине. До 50 миллиметров осадков может выпасть в столичном регионе за сутки. Это близко к 2/3 месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Уточненные прогнозы обещают сегодня не только ливни и грозы. Местами не исключен град и шквалистое усиление ветра, сказал синоптик. Он предупредил, что в Москве и в Подмосковье возможны удары молнии, падение деревьев. Также возможно временное подтопление дорожной сети и дворовых территорий. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +17 градусов. Атмосферное давление пониженное 738 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольный Краснодар получил больше всех призовых по итогам минувшего Кубка России. Как сообщает пресс-служба турнира, Краснодар заработал 234 миллиона 450 тысяч рублей. Спартак получил 229 миллионов 810 тысяч. Напомню, в суперфинале Кубка страны Спартак в серии пенальти обыграл Краснодар. Международная федерация футбола планирует пригласить Россию на новый турнир среди юношей до 15 лет. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Международная федерация футбола планирует пригласить нашу команду до 15 лет на новый турнир, который пройдет в сентябре в США. Это соревнование задумано как масштабный футбольный фестиваль. ФИФА открывает двери для всех 211 национальных ассоциаций, включая Россию. Нас ждет экспериментальный формат. Матчи станут значительно короче, размеры полей уменьшатся, а в командах будет всего от 7 до 9 игроков. Организаторы во главе с Джанни Инфантино хотят использовать детские соревнования для продвижения мира. Именно поэтому ФИФА надеется провести символический матч открытия между юношескими сборными Израиля и Палестины. Пока турнир стартует только среди юношей, но уже к следующему году в программу добавят и женские команды. Напомню, с февраля 2022 года взрослые и молодежные российские сборные полностью отстранены от турниров под эгидой FIFA и UEFA. Если приглашение в США будет официально направлено и принято, этот фестиваль станет первым реальным шагом к возвращению отечественного футбола из изоляции.
1: Новости хоккея. Иван Барбашов, российский нападающий клуба «Вегас», установил рекорд среди российских игроков Национальной хоккейной лиги по силовым приемам за плей-офф Кубка Стэнли. В кампании этого года он сделал 110 силовых приемов. Отмечу, что этот результат является лучшим в прошедшем плей-офф. Добавлю, что «Вегас» в финале проиграл «Каролине» в серии со счетом 2-4. Баскетбол. Главный тренер Пари Нижний Новгород Сергей Козин прокомментировал слухи относительно финансового положения в команде. Ранее сообщалось о том, что клуб подал заявку на выступление в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ, однако до сих пор не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. На данный момент долгов нет, отметил Козин. Лука Митрович покидает ЦСКА. Сербский центровой пополнил ряды красно-синих в декабре прошлого года на правах свободного агента.

0: наступило 6 геймов подряд, а с ними и матч 2-6, 7-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
1: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
2: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
3: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
3: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
3: Каждую среду и четверг с 17.00.
2: «Маяк».

0: Место действия – Россия.
1: Пришло время отправиться в Тульскую область, да, музей-усадьбу Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна». С нами на связи сотрудник музея Галина Леонидовна Федосеева. Галина Леонидовна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, прежде всего, может быть, несколько слов все-таки сказать, как эта усадьба оказалась в собственности Толстых?
2: Ну, сначала эта усадьба оказалась в собственности Волконских.
1: Угу.
2: Прадеда Льва Толстого, князя Сергея Федоровича Волконского. И случилось это в середине XVIII века. А в это время русские дворяне получают свободу, то есть они могли не только служить, на военной службе находиться, но и могли жить мирно, спокойно в своих усадьбах, имениях. И как раз в середине XVIII века многие дворяне начинают покупать себе имения. И вот князь Сергей Федорович Волконский на имя своей супруги покупает Ясную Поляну. Потом эта усадьба перешла к его сыну младшему, Николаю Сергеевичу Волконскому. А у Николая Сергеевича Волконского была одна единственная дочь, Мария Николаевна. Ну и вот Мария Николаевна, маменька Льва Толстого.
1: Угу. А правильно, да, я понимаю, что именно Николай Сергеевич сыграл основную роль вот в том, что усадьба выглядит так, как выглядит?
2: Да, Николай Сергеевич Волконский – строитель усадьбы Ясная Поляна. Все, что у нас сегодня есть – каменные постройки, планы парков, аллеи, пруды – это все появилось во времена князя Волконского. То есть это конец 18-го, начало 19-го столетий. И все каменные здания, они, ну, почти все построенные при князе Волконском, они сохранились.
1: Но ведь разные там бывают периоды в жизни. Правда ли, что Лев Николаевич на какой-то момент утратил там право собственности? Или у него все это продолжалось непрерывно абсолютно?
2: Ну, Лев Толстой стал хозяином в 19 лет. И он был хозяином, владельцем усадьбы до 1891 года. А в 91 году был подписан раздельный акт, по которому Ясная Поляна, вот все земли, все, что там находится, перешло к супруге Льва Николаевича, Софье Андреевне и младшему сыну Ивану Львовичу Толстому. То есть, в принципе, усадьба принадлежала Толстым.
1: Ага, интересно. Говорят, что вообще уникальность Ясной Поляны в том, что она вот фактически в том же виде, в каком была при Льве Николаевиче, вот так до наших дней и дошла. И что если там погибает, не знаю, сосна, сажают на месте сосну. Вот это действительно, да, соответствует это истине?
2: Да, конечно, потому что, ну, когда создавали музей в 1921 году, главным постулатом было сохранение усадьбы и дома Толстого в том виде, в каком все это было при жизни писателя. Ну, мы говорим сейчас, что у нас дом сохраняется по 1910 году, а сама усадьба на момент расцвета, потому что, ну, если посмотреть на старые фотографии 10-х

0: года, например, башенки въезда. Они такие обшарпанные, облупленные, кирпичи просматриваются штукатуркой пятнами. Ну, понятно, что мы в таком виде не можем оставить башенки, поэтому у нас все беленькое, чистенькое, заштукатуренное. Вот, чтобы это была красивая картинка, но так, как было при Толстом. Деревья, если они погибают от старости, там, от болезней, понятно, что это землю какое-то время она на карантине пролечивают, а потом сажают такой же породы дерева, чтобы картинка сохранялась, потому что это очень важно, это очень нужно. Мы можем превратить Ясную Поляну в какой-нибудь английский парк, да, вот, или во французский парк, но тогда, гуляя по Ясной Поляне, человек не проникнется вот тем духом настоящим, природным, русским, тем духом, который... с которым прожил Лев Толстой.
1: Ну вот когда приезжаешь к вам в Ясную Поляну, я знаю, что многие удивляются, я сам был удивлен, тому, насколько, в общем, невелик вот этот господский дом. Это вот действительно так изначально было построено, что, ну, в общем, ну, не сказать, чтобы очень помпезное сооружение, прям скажем.
0: Ну, когда князь Волконский отстраивал усадьбу, в планах-то все было по-другому. У князя Волконского же был при князе Волконском был заложен большой господский дом, трехэтажный, в котором было около 40 комнат. Просто этот дом не сохранился, он был продан на своз. А Лев Николаевич, ну вот он вернулся с военной службы, большого дома нет. Толстой холостяк, он один, у него есть тетка. Ну, он поселился в небольшом флигеле и живет себе спокойно. О большом доме он и не думает, зачем он ему большой дом, который неизвестно, дом же надо содержать на что-то. Потом женился, потом пошли дети. К маленькому флигелю стали делать пристройки. Ну, жили так вот, да, пристраивали, расширяли. И, в принципе, жили нормально. Как-то я, знаете, нигде ни в дневниках, ни в письмах не встречала сетования по поводу того, что им там тесно, неудобно. И нужен дом побольше. Это нам сейчас нужно, чтобы у каждого члена семьи была своя собственная отдельная комната. В XIX веке люди жили немножко по-другому. И принципы сожительства в семье, да, они тоже были немного другими.
1: Угу. Ну, такое еще и нестяжательство, что ли, какое-то в этом видно. Что-то такое, вот какая-то святость, что ли, что-то есть.
0: Ну, и это тоже. Ну, тут все зависело, конечно, все зависело от семьи. От достатка, да, того, там, есть возможность построить или нет такой возможности. Ведь большие дома – это все постройки, ну, первая четверть, первая половина XIX века, до отмены крепостного права, когда у помещиков, у дворян было больше возможностей, больше средств. А вторая половина XIX века – это дачный сезон в России. Большие усадьбы продаются на дачные участки.
1: Ну, это мы знаем, да. Но это другой классик описал уже. Это сохранилась ведь хроника, да, еще при жизни Льва Николаевича снятая. И ведь действительно, ну, похоже вот то, что мы видим на тех кадрах хроникальных, на современность.
0: Вы имеете в виду усадьбу?
1: Да, да, да,
0: и
1: конечно.
0: Дом? Конечно, да. Ну, усадьба та же самая, дом тот же самый. И хроника, да, приезжали первые наши кинооператоры, снимали Ясную Поляну для того, чтобы продемонстрировать, показать ее не только в России, во всем мире. Поэтому у нас все мемориальное, подлинное. Угу. Вот Ясная Поляна на том стояла и стоять будет. Дом Толстого мемориальный. Там, понимаете, вы когда заходите в дом Толстого, вот смотрите в зеркало, в передний. Но это же не старое антикварное зеркало, это то самое зеркало. Вот в него смотрелся Толстой, Софья Андреевна, Чехов, Горький, Тургенев.
1: Да, там такое количество имен, конечно, что просто не перечислишь.
0: Репин, да, тут вот начнешь перечислять, и двух дней не хватит.
1: Елена Леонидовна, я хочу вас поздравить со 105-летием вашего музея и сказать спасибо огромное и вам, и вашим коллегам, и вашим предшественникам, которые сохранили это все и в годы Великой Отечественной, и в более ранние, не менее тревожные времена. Спасибо вам большое за ваш труд, и пусть у вас будет много посетителей, любознательных, настоящих, которые ценят наше богатое, в том числе, литературное наследие. Галина Леонидовна Федосеева, сотрудник музея усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна», была с нами на связи. А теперь пришло время нашей обязательной двухминутной паузы, после чего мы поговорим еще о паре примечательных мест, которые можно посетить, если вы отправитесь в Ясную поляну, например, на автомобиле. Так что не переключайтесь, будет интересно.
2: Место действия.

0: Маяк. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Впервые в «Геликоне». Великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в «Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы с 26 июня по 11 июля. Категория 16+.
2: О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
3: Балтийский футшток, вот от него идет отсчет высот и глубин. И эта система действует на все страны бывшего Советского Союза. Система отсчета от уровня пролива Ла-Манш действует в Великобритании. Уровень Средиземного моря около города Марсель. Эта система принята во Франции, Швейцарии и в некоторых странах Африки. Китай отсчитывает свою систему высот от уровня Желтого моря. А Канада и США ориентируются на уровень залива Святого Лаврентия.
2: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На «Маяке».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
0: «Маяк».

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Говорить мы будем уже не про Ясную Поляну, а про город Тулу, в который странно не заехать, если вы в Ясную Поляну отправитесь на каком-нибудь транспорте и будете иметь возможность выстраивать маршрут самостоятельно. В Туле масса музеев, и мы о некоторых рассказывали. Ну, тут неисчерпаемое у нас поле для деятельности. И теперь мы отправимся в музей, который называется «Тульские древности». И с нами на связи заведующий этим музеем Наталья Демина. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: У вас, судя по фотографиям, просто не музей, а какой-то учебный центр, потому что очень много фотографий, как дети там играют во что-то даже. Вот у вас вот так все устроено?
2: Да, наш музей открыт был в 93-м году, то есть ему уже более 30 лет. И самая старая экспозиция у нас «Секреты тульских мастеров». Ей также уже почти 30 лет. Она сделана в виде русской избы, которая повторяет быт избы тульского ремесленника, мастерового 17-19 века. И вот в этом пространстве мы знакомим ребят с традициями русскими, с тем, что такое деревянный дом, кто такой гончар и кузнец, чем они занимались, почему большая часть предметов была сделана из дерева и как ценился деревянных дел мастер. Мы проводим различные народные праздники, и как раз дети, которые играют и что-то либо делают, это все в стенах нашей экспозиции «Секреты тульских мастеров». А второй зал посвящен Куликовской битве, называется «Сказание о Мамаевом побоище», поскольку музей тульской древности является филиалом Государственного музея-заповедника Куликово поле. В «Сказании о Мамаевом побоище» мы можем познакомиться с оружием средневековым, да, и настоящим, то есть археологическими находками и репликами, которые можно взять в руки, надеть на себя доспех, натянуть лук, примерить шлем. И вообще в нашем музее очень много предметов, реплик, археологических находок. Основной девиз нашего музея – трогать разрешается. Именно это привлекает и детей, и взрослых, да, семейные группы, туристические группы, школьники Тулы, близлежащих областей, Москвы, Санкт-Петербурга, бывают у нас достаточно часто. Конечно же, наш музей содержит и уникальные находки. Он вообще основан на археологических находках Тульской археологической экспедиции. И вот такой уникальной находкой является гончарный горн, печь для обжига 13 века. Горн был найден на Куликовом поле и расположен в одной из наших экспозиций. Так что воочию можно представить себе, как в старину не только горшки лепили, но их обжигали, и понять этот удивительный и достаточно сложный процесс.
1: Слушайте, очень здорово. Обязательно к вам заедем и будем все на себя примерять, трогать, вживаться в образ нашего соотечественника, который жил очень-очень много лет назад. Наталья Демина, заведующая музеем Тульские древности, была с нами на связи. Ну, еще про одну историю, связанную с Тулой, я вам сейчас расскажу. Все это появилось в качестве сюжета, когда я просто изучал карту достопримечательностей Тулы. В Туле я, естественно, бывал, как и уверен многие из вас, неоднократно. И тут мне попался на глаза с такой значочек на карте, на электронной, там, первая улица Тулы. Интересно, давайте посмотрим. Все это находится в Кремле. Приехать в Тулу и не попасть в Кремль было бы очень странно, поэтому отдельной рекомендации тут не будет. Вы и так Кремль посетите. Он прекрасно, конечно, отреставрирован. Причем даже как-то чистили-чистили оригинальные стены и дочистились до слишком яркого оттенка. Я был сразу после реставрации, и там сотрудники даже немного убивались. Теперь, говорит, думают все, что это новодел. Ну ничего, время все поправило. Теперь все выглядит куда более достоверно. Ну а внутри там можно увидеть памятный знак такой. Люк, написано вот, улица, первая улица Тулы. Большая Кремлевская называлась. Ну вот вы знаете, ну то есть вроде бы все логично. Да, Кремль в 1503 году Иоанн Васильевич повелел все это строить. Это Иван III, соответственно. Да. Ну а потом, соответственно, появился деревянный острог, который там просуществовал 231 год. Понятно, что внутри там были поселения тоже какие-то, и, естественно, улица тоже появилась. Но все не так просто, на самом деле, потому что если посмотреть на историю Тулы, то задолго до этого первого острога, который превратился в каменный Кремль, там, в общем, тоже жизнь была. И поскольку Тула-то упоминается под 1146 годом еще в Никоновской летописи, то было поселение, а значит, были улицы. И если послушать местных краеведов, то возникает несколько версий, а какую же улицу считать самой древней компаний в Туле. Претендентов, помимо упомянутой Большой Кремлевской, еще минимум две. Нынешняя улица Металлистов, бывшая Пятницкая, которая сейчас превращена в пешеходную, прямо рядом с Кремлем находится. Там тоже есть разные теории, когда она возникла. Есть 16 век, есть даже более ранние. И все говорят, что это была главная улица Посада, которая там с переправой через Упу соединяла еще то место, где потом появился Кремль. Но есть и, например, проспект Ленина, который раньше назывался Крапивинской улицей, потом был Адоевской, Посольской, ну и так далее. И вот есть краеведы, которые утверждают, что именно вот там самая древняя улица Тулы находится. Но надо сказать, что несмотря на вот такое уже коммунистическое название, проспект Ленина, эта улица просто состоит из архитектурных достопримечательностей, которые я очень рекомендую осмотреть, уделить им внимание. В общем, есть чем в Туле заняться, в том числе можно и послушать местных, что же там на самом деле древнее древнего. Так что наслаждайтесь этим прекрасным городом, впереди сезон отпусков, я уверен, многие из вас с удовольствием это место посетят. Ну а все, что остается сделать мне, дорогие друзья, это напомнить вам про наш архив, который бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим», и сказать вам до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока!
0: Место действия – Россия. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Маяк.

0: В Москве 20 часов. Новости. Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны показала кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема в ДНР. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, уверены в ведомстве. Подробнее о результатах работы южной группировки войск рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделение южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполье. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов.
0: Также, согласно данным Минобороны, ночью российские военные в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, которые производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и более 450 БПЛА. Дональд Трамп заявил, что США смогут довести конфликт на Украине до завершения, и после разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сосредоточится на урегулировании ситуации на Украине. Американский лидер заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. По словам Трампа, и Путин, и Зеленский открыты к возможности урегулирования конфликта. Дональд Трамп также подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, но он не уточнил, как именно это было сделано. Трамп заявил, что США начнут снимать с Ирана санкции, если Тегеран сделает то, чего они от него ждут. Сегодня президент США находится во Франции, где начался саммит Большой Семерки. С подробностями европейский субкор вестей Регина Севастьянова.
2: Дональд Трамп во время короткой встречи для журналистов с Эммануэлем Макроном заявил о том, что Ормузский пролив в пятницу будет открыт для разминирования, сказал он, подчеркнув, что Вашингтон очень хорошо сотрудничает с Ираном, которым теперь управляют другие лидеры. Он заявил, у Ирана никогда не будет ядерной бомбы. При этом подчеркнул, что соглашение должно быть подписано 19 числа. Соединенные Штаты будет представлять J.D. Vance, но, возможно, и сам американский президент тоже на этой церемонии присутствовать будет. Эммануэль Макрон, как принимающая страна, заявил также о том, что это соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, цитирую, решает ядерную проблему. Это важная тема для мира во всем мире, сказал Эммануэль Макрон. Таким образом, собственно, тон и главная тема для обсуждений на этой семерке была задана. Дональд Трамп, пишут теперь эксперты, намерен использовать этот импульс для того, чтобы добиться от своих партнеров помощи в разминировании Ормузского пролива. Фактически с этим уже согласились страны, которые ранее создали специальную коалицию для этого, которую, как известно, возглавят Франция и Великобритания. Дональд Трамп при присутствии Эммануэля Макрона напрямую сказал: «Я хотел бы, чтобы Франция задействовала два корабля». Чуть ранее днем Эммануэль Макрон заявил о том, что один корабль, авианосец «Шарль де Голль», может прибыть к Ормузскому проливу уже в течение 2-3 дней. Чуть ранее как отдельные европейские страны, так и Евросоюз в целом приветствовали достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и в свою очередь Лондон подтвердил готовность начать работу коалиции, о которой ранее договаривались страны под предводительством Лондона и Парижа для разминирования Ормузского пролива.
0: Евросоюз также поставит на саммите группы 7 вопрос о выделении Киеву еще 45 миллиардов евро. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает обсудить работу над прекращением боевых действий на Украине. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Погода в столичном регионе больше будет напоминать сентябрьскую. Пики ненасти ожидаются в основном в вечерние и ночные часы.
3: Дожди в столице будут без остановки лить на протяжении ближайших 24 часов. Бег ненастья придется на вечерние и особенно ночные часы. Суммарно за сутки на Москву может вылиться до 45 миллиметров осадков или около половины месячной нормы, что будет похоже на сентябрь. Практически всю неделю погода будет прохладная и довольно ненастная. В Центральной России вплоть до субботы по ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13, а в дневные часы всего от плюс 15 до 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Ну и с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. К воскресенью ждем возвращения лета. Ночью плюс 10-15, а днем плюс 22-25.
0: Синоптик также отметил, что в июне удручающие жары в столичном регионе больше не ожидается. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. В Москве временами дождь, возможны ливни. С грозой днем 17-19 градусов.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня, что называется, звезды сошлись. А выбирал я книгу к сегодняшнему эфиру долго. Почему-то мне все не нравилось. Я перебирал, смотрел на книжные полки, смотрел на список прочитанных книг. И что-то вот ничто в руку не ложилось, что называется. Плюс была то жара, то грозы в Москве. Лето. Да. И еще начался футбольный мундиаль, чемпионат мира по футболу. Каждую ночь радует болельщиков эта игра. И не знаю, как вы, я, как всегда, в большом воодушевлении. Очень люблю эти мировые европейские чемпионаты по футболу. И часто сравнивают спорт с современными боями гладиаторов или войнами, да, говорят, что спорт – замена войн. И также этим летом выходит нолановский фильм «Одиссея», который долго-долго-много-много, как это называется, рекламируют, продвигают, невероятно красивые кадры, звездный состав. В общем, ждем этого фильма, чтобы посмотреть, как Нолан со всей присущей ему мегаломанией, древний, один из древнейших сюжетов, покажет и обыграет. В общем, как-то все начало закручиваться, а тут еще в субботу моя жена была в книжном магазине и присылает мне фотографию книжки. Почему она ее прислала? Потому что эта книжка – сборник переведенных и отредактированных, переведенных в текстовую форму и отредактированных радиопередач. Радиопередач, которые в 2017 году на французском радио путешественник, поэт и писатель Сильвен Тессон записал. В России издано в издательстве «Адмаргином» под названием «Лето с Гомером». В общем, все сошло здесь. И Гомер, и Одиссея, и путешествие, и лето, и, значит, футбол. И радио, да? То есть, странный жанр. Возможно, впервые в мировой истории, прямо сейчас, в прямом эфире, мы займемся тем, что будем читать по радио то, что было переведено в буквы из радиопередач, из радиоволн. Текст, посвященный творчеству Гомера. И, казалось бы, при чем тут Гомер? 2500 лет прошло. С тех пор даже больше. Считается, 8 век до нашей эры датируется этот текст, и непонятно, был ли Гомер и прочее-прочее. Все эти филологические штучки нас не очень интересуют. А что нас интересует? Нас интересует, собственно, текст Гомера и текст, который надиктовал, начитал. Хотя это так написано, в смысле записано, что я думаю, это в первую очередь текст эссе Сильвена Тессона. Ему 72 года. Ой, нет, он родился в 72 году, то есть ему получается 54 года. В этом году исполнилось в апреле, журналист, по образованию учитель географии. И с 91 года он путешествует. Путешествует по всему миру. В 93 году совершил кругосветку на велосипеде. И с тех пор вот он не работает в школе учителем географии. Он путешествует. Сколько уже получается? Больше 30 лет он путешествует. Пересекает верхом на лошади степи Центральной Азии от Казахстана до Узбекистана. Пеший переход совершал в 2004 году от Сибири до Индии, следуя маршруту, который описал один беглец из ГУЛАГа Славомир Равич. То есть, представляете, да, пешком из Сибири в Индию. Как правило, Тессон путешествует по странам бывшего СССР. Уж не знаю, с чем связан такой его выбор, но это интересно, да, многие ли из нас, выходцы из этого самого бывшего СССР, таким образом осваивают просторы настоящей бывшей родины. Снимают кино по его путевым заметкам, он пишет эти путевые заметки, гонорары, документальные фильмы, конференции проводит, рассказывает о путешествиях, на эти деньги он, собственно, и путешествует. Ну что, текст «Лето с Гомером» издан в России в 2019 году, довольно свежий. Сильвен Тессон, давайте читать. Эпиграф на 5 языках, на латыни, на греческом, на французском, на итальянском и на русском. Все для нее. Предисловие. Запись. А, кстати, вы можете писать свои комментарии, задавать вопросы, может быть, делиться какими-то своими ассоциациями, мыслями, идеями по номеру 967-103-5533. И вы знаете, я в прошлый раз вел эфир и подумал, что за все уже 5 лет работы здесь я ни разу не говорил полностью этот номер с префиксом, который обозначает код страны. И, возможно, многие из вас отправляют свои сообщения, они никуда не доходят, потому что вы думаете, что всего 10 цифр. А на самом деле там вначале надо плюс 7 поставить. Плюс 7-967-103-5533. Вот теперь вообще моя совесть абсолютно чиста. Запись цикла радиопередач «Лето с Гомером» оказалась для меня не только огромной честью, но и невероятной удачей. Мне предложили окунуться в «Илиаду» и «Одиссею» с головой. Путешествуя, мы с удовольствием купаемся в горных ручьях. Точно такую же радость испытываешь, погружаясь в эти поэмы. Я жил несколько месяцев ритмом гомеровского стиха, вслушиваясь в его звучание, сходя на корабли и участвуя в сражениях. Эти поэмы научили меня жить полнее. И, собственно, эту строку я и вынес в название сегодняшней передачи, что Гомер учит нас жить полнее, а каким образом мы сегодня и будем разбираться. Помогли лучше понять настоящее. В этом и заключается античное чудо. 2500 лет тому назад один поэт, несколько мыслителей и выброшенные или сошедшие на гальку Эгейского моря философы дали нам идеи, ценность которых преодолела века. Древние греки учат нас тому, до чего мы еще не дошли. На дворе 21 век, на Ближнем Востоке неспокойно, Гомер описывает эту войну. Сменяют друг друга правительства, Гомер пишет о ненасытности человеческой натуры. Курды героически отстаивают свои земли, Гомер рассказывает, как Одиссей пытается вернуть себе отнятое у него царство. Нас пугают экологические катастрофы, Гомер описывает буйство природы и людское безумие. События современности находят в этих поэмах свой живой отклик, или, если быть точнее, любое историческое потрясение является всего лишь отзвуком того, что предчувствовал Гомер. Ну, сразу же нам понятна рамка и уровень, на который претендует Тессон, а именно, с одной стороны, квинтэссенция всего европейского, что произошло за 2500 лет и продолжается сегодня. С другой стороны, не только точка, из которой изошли все мировые пути и истории, но и такое вневременное и внепространственное хранилище всего нашего опыта. И мы, читая Гомера, внимательно читая Гомера, и будучи способными прочувствовать то, как он это создает, вдруг способны найти параллели с тем, что происходит не только с нашим временем, не только с нашими народами, да, но и с каждым из нас. Открывать «Илиаду» или «Одиссею» — это как открывать вечернюю газету. И в этой мировой газете, написанной уже давным-давно, говорится о том, что под Зевесовым солнцем нет ничего нового. Человек остается верен самому себе, являясь все тем же величественным и безнадежным животным, излучающим свет и источающим посредственность. Так что благодаря Гомеру можно сэкономить на покупке газет. И вот появляется Одиссей. Кто этот удивительный человек? Он обожает странствия, но любит возвращаться домой. Хочет открывать окружающий мир, но скучает по дому. Наслаждается с нимфами, но плачет по Пенелопе. Бросается в неизведанное и жаждет домашнего очага. Одиссей, как иронизировал в своей книге «Приключения, скука, серьезность» Владимир Янкелевич, ложный путешественник. Это домосед по призванию и искатель приключений в силу обстоятельств. Этого неуловимого хитреца и силача раздирают его же собственные слабости. Это ты, читатель. Это я. Все мы. Это наш брат. Читая «Одиссею», мы словно глядимся в зеркало своей собственной души. И в этом гений Гомера, способного в нескольких песнях набросать портрет человека вообще. Больше такого не удавалось никому. И действительно, это не то, чтобы это сон придумывает, это довольно общее место в рассуждениях об Одиссее и о произведении, и о герое, что Одиссей – это чуть ли не первый человек современный нам, современного образца, мучимый противоречиями, раздираемый судьбой, долгом и желаниями, и в отличие от каких-нибудь библейских персонажей или даже персонажей средневековых, с которыми нам очень сложно соединиться, потому что они живут в совершенно другой, как сказать, мифологии, да, совсем под другим звездным небом. Одиссей нам понятен, его вот эти самые терзающие его душу обстоятельства, события, желания тоже нам понятны. Хоть и в других декорациях, но так ли это важно? В его стихах переливаются свет и принятие мира, нежность к зверью и лесам, одним словом, трепетное отношение к жизни. Открыв эти книги, вы услышите песню прибоя. Конечно, порой ее будут заглушать лязг оружия. Но эта песня любви, обращенная к нашей земной жизни, возвращается снова и снова. Гомер – музыкант. И мы живем в отзвуках его симфонии. Эти стихи восполняли своими живительными соками мои жизненные силы. Чтение Гомера возвышает. Это неотъемлемая черта всех вечных творений. Греки время от времени словно устраивали праздники всем своим страстям и темным естественным склонностям. Это и есть подлинное язычество их мира, писал Ницше в «Человеческом слишком человеческом». Загляните на этот праздник, он все еще продолжается. Итак, книга, которую вы держите перед собой, является расшифровкой моих радиопередач. А я могу сказать и так, радиопередача, которую вы слушаете, является прочтением расшифровки передач Сильвена Тессона. Читатели и слушатели обращаются по-разному. Говорить не значит писать. На записи в студии слово подвижнее, свободнее, не столь зажато. В конце концов, говорить о Гомере в микрофон – это чисто древнегреческая история. Это плавание по радиоволнам. И отклонение от курса порой неизбежно. «Илиада» – это рассказ о Троянской войне. «Одиссея» – о возвращении героя на родную Итаку. Там описывается война, тут – восстановление порядка. И обе поэмы дают картину удела человеческого. Под Троей толчая разъяренных масс, которыми манипулируют боги. В «Одиссее» герой блуждает в паутине островов, но в конце концов находит из нее выход. Эти эпосы словно вторят друг другу. Проклятие войны – здесь, возможность острова – там. Эпоха героев с одной стороны, личные странствия – с другой. В этих поэмах кристаллизуются мифы, которые 2500 лет назад распространялись аэдами среди населения Микенского царства и Древней Греции. Сегодня они кажутся нам странноватыми, иногда чудовищными. Они населены безобразными созданиями, прекрасными, как смерть, колдуньями, обращенными в бегство армиями, бескомпромиссными друзьями, преданными женами и неистовыми воинами. Поднимаются штормы, обрушиваются стены, совокупляются боги, рыдают царевны, солдаты отирают свои слезы замаранными в крови туниками, мужчины режут друг другу горло. А потом это массовое кровопролитие обрывает какая-нибудь трогательная сцена и проявление нежных чувств удерживает героев от мщения. Подготовимся ко всему этому, ведь мы будем плавать по бурным морям и блуждать по полям брани. Окажемся в пылу сражений и будем сидеть на совете богов. На нас обрушатся морские бури и ливни солнечного света. Нас будет окутывать туман, мы будем заглядывать в занавешенные альковы, причаливать к островам и высаживаться на рифы. Одни погибнут в бою, другие спасутся. Но боги будут неотступно следить за всеми. И солнце будет все так же струить свой свет и открывать перед нами красоту пополам с трагедией. И все будут из кожи вон лезть, чтобы воплотить задуманное. Но за спиной у каждого какой-нибудь бог будет вести свою собственную игру. Окажется ли человек свободен в своем выборе, или ему придется покоряться судьбе? Предстанет ли он простой пешкой в игре богов или вершителем своей собственной судьбы? Декорациями этих поэм станут многочисленные острова, мысы и царства. В 20-х годах 20 века географ Виктор Берар нашел им всем точное географическое соответствие. Средиземное море – прародина нашей Европы, дочери Афин и Иерусалима. Откуда же, из каких вечных глубин пришли эти песни? Почему они так знакомы нашему уху? Как объяснить, что какой-то рассказ, которому уже 2500 лет, вступает в резонанс с совершенно новой эпохой, со сверкающей рябью наших бухт? Почему благодаря этим вечно молодым стихам мы можем раскрывать загадки нашего будущего? Почему, наконец, все эти герои и боги кажутся нам столь близкими? Герои этих поэм продолжают жить в нас. Мы поражаемся их смелости, нам понятны их страсти. Мы используем образы и выражения, порожденные их приключениями. Это наши безрассудные братья и сестры – Афина, Ахиллес, Аякс, Гектор, Одиссей и Елена. Их похождения породили то, чем мы, европейцы, сегодня являемся, то, что мы чувствуем, и то, о чем мы думаем. «Греки дали миру цивилизацию», – писал Шатобриан. «Гомер все еще помогает нам жить». Относительно самого Гомера существуют две гипотезы. Либо боги действительно существовали и вдохновили его на их жизнеописание, нашептав ему свои прозрения, и тем самым поэмы, брошенные в бездну времен, стали пророчествами, призванными поведать о нашей эпохе. Либо просто нет ничего нового под Зевесовым солнцем, и сквозящие в этих поэмах темы «Война и слава», «Величие и кротость», «Страх и красота», «Память и смерть» – это то самое горючее, что подпитывает пылающий огонь вечного возвращения. Я верю в неизменность человека. Современные социологи убеждают друг друга в том, что человек способен к совершенствованию, что прогресс и наука делают его лучше. Вздор. Поэмы Гомера нетленны, потому что человек, даже сменив свой облик, остается все тем же, таким же ничтожным и великим, таким же посредственным и возвышенным, неважно, скачет ли он шлемоблещущий на коне по Троянской равнине или ждет рейсового автобуса. Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Я тут позавидовал французским школьникам немного, потому что мы даже не читали эти... мы даже не были вынуждены читать эти скучнейшие эпосы, и до Гомера я добрался только уже будучи в университете или даже чуть позже. Но это великолепное чтение, потрясающее. Если не знаете, что почитать, попробуйте открыть «Одиссею» или «Илиаду» в замечательных переводах. И если сразу не войдете, потому что, ну, гекзаметром они написаны, они самые привычные для нас стиль, попробуйте вслух почитать сами себе и послушать, что он пытается сказать. Не как это сделано, не на форму и украшение, обратите внимание, а на суть. Вот попробуйте буквально пересказать то, что в каждом своем стихотворении говорит Гомер. И окажется, что это буквально документальная поэзия. Это поэма, сотканная из реальности повседневной. Ну, про это мы еще поговорим, и будут здесь отрывки приведены в тексте, которые вот именно этот аспект будут иллюстрировать. Мы были школьниками. Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась. А что, если теперь пришло время напитаться этими золотыми стихами? Насладиться этими наэлектризованными строками, вечными, потому что неповторимыми, этими шумными и яростными песнями, полными мудрости и такой невыносимой красоты, что поэты и сегодня продолжают бормотать их сквозь слезы. Дадаисты тут дали бы такой совет. Отложите второстепенные задачи. Помойте посуду завтра. Погасите экраны компьютеров, пусть дети поплачут, а вы без промедления откроете «Илиаду» или «Одиссею», чтобы прочесть несколько отрывков вслух, стоя у моря, на вершине горы или перед окном своей спальни. Впустите в себя эти нечеловечески прекрасные песни, они помогут вам найти путь в смуте нашего времени. Потому что настают страшные времена. Завтра дроны будут следить за нами с загрязненного углекислым газом неба, роботы проводить биометрический контроль нашей личности – и будет запрещено заявлять о своей культурной самобытности. Уже завтра 10 миллиардов человек, подключенных друг к другу, смогут постоянно шпионить друг за другом. Международные корпорации дадут нам возможность жить на десятки лет дольше, внедрив генную инженерию. Гомер, наш старый товарищ, способен развеять этот постгуманистический кошмар, предложив нам свою модель поведения. Поведение человека, дышащего полной грудью в переливающемся всеми цветами радуги мире, а не множащегося на отведенном ему клочке земли. 15 тысяч строк «Илиады», 12 тысяч строк «Одиссеи». Зачем? Зачем же нам еще писать? Наскальные рисунки пещеры Ласка могли бы положить конец изобразительному искусству, а «Илиада» и «Одиссея» могли бы увенчать литературное творчество. И наши библиотеки не ломились бы под весом впустую написанных книг. Эти поэмы открывают собой эпоху литературы – и завершают цикл современности. Все разворачивается в пределах нескольких гекзаметров. Величие и покорность, тяготы существования, вопрос о судьбе и свободе, дилемма безмятежной жизни и вечной славы, вопрос о чувстве меры и чрезмерности, прелесть природы, сила воображения, величие добродетели и хрупкость жизни. Создатель этих поэтических бомб до сих пор сокрыт от нас завесами тайны. Кем был Гомер? Как один человек смог излучить столько энергии? Этот вопрос занимал уже Ницше, и об этом до сих пор спорят ученые. Этот вопрос преследует нас и в наше гламурное время. Каждый век сводит творение гения к своим текущим заботам. Наш эгалитаристский век прислушивается к требованиям эго. Но Гомер сам отметает многие вопросы. В начале «Одиссеи» он призывает Мнемозину. Богиня памяти будет рассказывать эту историю, а он, поэт, будет цедить нектар мелодии. Так зачем срывать маску с певца, расповествует богиня. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел. Много и сердцем скорбел на морях, о спасении заботясь, жизни своей и возврате в отчизну сопутников. Тщетны были, однако, заботы. Не спас он сопутников. Сами гибель они на себя навлекли святотатством безумцы. Съевши быков Гелиоса над нами, входящего бога, день возврата у них он похитил. Скажи же об этом. Что-нибудь нам, о Зевесова дочь, благосклонная муза. Прервемся на новости.
0: Человек читающий. Именно вот эта возможность из, казалось бы, знакомого текста извлекать какие-то новые смыслы и новые прочтения в конечном итоге и обеспечивает долгожительство произведения во времени. Алексей Соломатин, филолог, литературный критик.
2: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Заявление Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала состряпанной фальсификацией. Президент Франции ни слова не проронил о терактах Киева, но тут же соорудил фейк об ударе по Киево-Печерской лавре с обвинениями в адрес России, указала Захарова. На лету разобрались, внезапно вспомнили про статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, написала представитель МИДа в телеграм-канале. Ранее Минобороны России заявила, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня был поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Ведомстве допустили, что одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшим сроком годности. В порты на территории России регулярно заходят торговые суда, к днищу которых прикреплены мины, сообщил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев в интервью российской газете. По его словам, западные страны прорабатывают возможность превентивных ударов по базам ВМФ России, в связи с чем Москве нужно обеспечить боевую готовность флота. Он также подчеркнул, что ВМФ стоит самим оказываться под носом у вероятного противника. 25 мая ФСБ сообщила, что вместе со Следственным комитетом, Минобороны и Росгвардии был предотвращен теракт на судне «Архениус» в порту Услуга Ленинградской области. Газовоз прибыл из бельгийского Антверпена и исследовал в Турцию. Водолазы нашли посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств. Специалисты пришли к выводу, что это морские магнитные мины, предположительно произведенные в одной из стран НАТО. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан. Сделка полностью подписана, сказал он во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, не уточнив, как именно это было сделано. По словам Трампа, условия меморандума скоро опубликуют. Санкции с Ирана Соединенные Штаты начнут снимать, если, как отметил Трамп, Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу, добавил Трамп. Также он заявил, что в Вашингтоне хотят попытаться урегулировать ситуацию в Ливане и намерены для этого провести разговор с движением Хезболла. Иран и США в ночь на 15 июня, напомню, подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. При этом в Израиле заявили, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает еврейское государство. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве днем синоптики обещают плюс 17-19 градусов. Будет облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь, возможно, также гроза. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 15 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Напомню, ранее источник Матч ТВ сообщал о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Прошлый сезон Раков провел в крыльях советах на правах аренды. Президент Оренбурга Кирилл Волженкин объяснил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Это молодой специалист на пике с философией концепции, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции, отметил Волженкин. Напомню, в минувшем чемпионате РПЛ Оренбург занял 12-е место и сохранил прописку в российской премьер-лиге. Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Челси Марка Кукурельи. Стороны подписали контракт до 2032 года. Ранее стало известно о том, что «Реал» заплатит за Кукурелью 55 миллионов евро. Еще 5 миллионов Челси сможет получить в виде бонусов за достижение футболиста в мадридском «Реале». Финалист Кубка Стэнли Дюшарм может возглавить минское «Динамо». Все подробности у Андрея Кудряшова.
1: Громкая перестановка в КХЛ. Главным тренером минского «Динамо» может стать финалист Кубка Стэнли, канадский специалист Доминик Дюшарм. Как сообщает «Спортэкспресс», именно 53-летний канадец сейчас является ключевым кандидатом на этот пост. Назначение иностранца – новый вектор развития для Минска. 1 июня клуб объявил об уходе Дмитрия Квартального, под руководством которого команда вылетела во втором раунде плей-оффа «Такбарса». Руководство решило сделать ставку на североамериканскую модель игры для развития своей талантливой молодежи. Канадские спортивные издания называют это решение Дюшарма смелым перезапуском сольной карьеры. Последние три года он работал ассистентом в Вегасе, но пресса за океаном напоминает, в 2021 году именно Дюшарм сотворил главную сенсацию НХЛ, выведя скромный Монреаль в финал Кубка Стэнли. За океаном уверены, что в Минске канадец получит полный карт-бланш. Приглашение топ-тренеров из-за рубежа – знак качества для КХЛ. Болельщики помнят чемпионские сезоны Майкла Кинана с Магнитогорском и Боба Хартли с «Локомотивом» и «Авангардом».
0: Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашов установил рекорд среди российских игроков Национальной хоккейной лиги по силовым приемам за плей-офф Кубка Стэнли. В кампании 26 года он сделал 110 силовых приемов. Отмечу, что этот результат является лучшим в прошедшем плей-офф. «Вегас» в финале со счетом 2-4 в серии уступил «Каролине». И в завершение баскетболе главный тренер клуба «Пари» Нижний Новгород Сергей Козин прокомментировал слухи относительно финансового положения в команде. Ранее сообщалось о том, что клуб подал заявку на выступление в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, однако до сих пор не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была...

0: человек читающий.
1: И мы продолжаем. Читаем сегодня книгу «Лето с Гомером» Сильвена Тессона. Вы можете писать комментарии по номеру 967-103-5533. Вот Андрей из Санкт-Петербурга пишет. «Здравствуйте. Читал где-то у Стругацких. Только 5 человек из моих знакомых прочитали «Илиаду», и только один сказал, что ему понравилось. Мне прочитать «Илиаду» помогла книга Льва Клейна «Расшифрование Илиада». Или расшифровка Илиады, где он прослеживает, как создавался этот эпос. Да, действительно, такой вариант чтения и знакомства с текстами для кого-то очень подходит, когда мы через исследование подходим к самому тексту. Не знаю, согласны ли вы с этой фразой Стругацких, что только 5 человек прочитали Илиаду, только один сказал, что ему понравилось. А может быть, я один человек из этих 5, но мне очень это нравится. Ну и фильм «Трое», вспомните, с Брэдом Питтом, какой роскошный, да, это же, ну понятно, что это вольный пересказ «Илиады», но какой мальчишка не захочет стать ахейским или троянским воином, посмотрев на это. А, возможно, сам текст нам уже не очень доступен, потому что мы уже не живем в классическом 19 веке, когда классические гимназии, когда греческий, латынь, и, значит, просто сам текст своей формой не очень способствует тому, чтобы быть прочтенным. Ну, можно послушать аудиокниги. Я надеюсь, что Нолан, выпустив свой фильм, сильно поднимет интерес к тексту «Одиссеи», и многие обнаружат, какое сокровище они всю жизнь упускали. Потому что, действительно, это же тот текст, о котором знают все, так же, как, например, ну, не знаю, эпос о Гильгамеше, да, многие слышали, мало кто читал, или «Улисс» Джойса, или да даже классика какая-нибудь российская. Я уверен, многие не читают пятикнижие Достоевского или Толстого, не читают, ну и так далее, и так далее. Татьяна пишет. «Я в детстве мечтал о героях из песен твоих «Илиада». Аякс был сильнее Диомеда, Гектор сильнее Аякса, самый сильный Ахилл, потому что он и вправду был самый сильный. О, мое простодушное детство и герои твои «Илиада». Это стихотворение Антонио Мачадо. А мы читаем «Лето с Гомером». Ну и, собственно, лето только-только входит в сок, поэтому есть время познакомиться и провести его именно так, как предлагает автор. «Гомер жил в 8 веке до нашей эры. За 400 лет до меня», утверждал Геродот.

0: А это значит, что он вовсе не был военным репортером, потому что Троянская война, являющаяся сюжетом Илиады, произошла в 1200 году до нашей эры. Эти датировки подтверждены археологическими раскопками, произведенными в степях Малой Азии одним взбалмошным немцем, вдохновившим позднее на подвиги героя фильмов Стивена Спилберга «Индиану Джонса». Этим немцем был Генрих Шлиман. Тоже, конечно, интересная история, да, какой-то действительно взбалмошный немец, фантазер, начитавший в детстве, влюбившийся в Илиаду, наперекор всему научному сообществу объявил, на свои деньги поехал раскопки делать, все над ним смеялись, что, мол, это все фантазии и фантастика, и это сказки, а он поехал и нашел Трою. Вот это вот я понимаю. Мегенская культура существовала между 1600 и 1200 годом до нашей эры, затем исчезла, рухнула под тяжестью собственного веса. А значит, можно говорить о 4 веках существования устной традиции передачи воспоминаний, легенд, эпопей, прежде чем некий человек, которого мы называем Гомером, стал обходить побережье и собирать материалы для создания поэмы. Так что у нас есть 3 гипотезы. Либо однажды появился чистый гений, бородатый и слепой, который 400 лет спустя после Троянской войны придумал все из ничего. И значит, этот несравненный творец, демиург и чудовище в одном лице изобрел литературу, как люди когда-то обрели огонь. Либо Гомер – это имя, данное некоторому сообществу рапсодов, бардов или поэтов, которые до недавнего времени еще бродили по берегам Эгейского моря и на Балканах и умели сочинять на ходу длинные эпические поэмы. Сегодня это племя рассказчиков назвали бы художественным коллективом. Из века в век эти собиратели устных традиций создавали свое произведение, постепенно удлиняя его, латая там и сям, дополняя лирическими отступлениями и картинами воинской доблести. Если бы это так и было, то Илиада и Одиссея напоминали бы разноцветный стеганый костюм Арлекино и были бы простым упорядочиванием устного наследия. А все эти разношерстные вставки можно было бы рассматривать как интерполяции. Либо, как утверждает крупнейший французский историк и эллинист Жаклин де Ромии, истина кроется где-то посередине. Гомер – это великий компилятор. Он собрал множество традиционных рассказов, замесил их и тем самым создал свой уникальный стиль, свою манеру повествования. Вспомните Брамса, который вставлял в классическую музыку венгерские народные танцы. Гомер – это алхимик, смешавший в одной реторте множество ингредиентов. Ничтожесть умнявшийся, он перемешивал деяния и исторические сюжеты разных эпох. А разве вдохновение не похоже на кулинарию? Один ли был источник, или их было несколько, сам текст относится к 8 веку до нашей эры, то есть к тому времени, когда греки переняли финикийский алфавит и вновь обрели письменность, утраченную в период темных веков, последовавших за упадком микенской культуры. Ученые спорят о том, принадлежали общества Илиады и Одиссеи к микенской культуре, или они сформировались в темные века, когда ростки индоевропейской цивилизации распространились по архипелагам Эгейского моря. Но все это академические тонкости. Гомер – это прежде всего имя первозданного чуда, того момента, когда человечество обрело возможность зафиксировать в своей памяти рефлексию собственного существования. Гомер – это прежде всего голос, и только потом герой биографического описания. Он дает людям возможность понять, почему они стали такими, какими стали. Надо ли знать, открывая человеческую комедию, что Бальзак любил кофе? Нужно ли знать координаты GPS городка Камбре, чтобы мечтать о Жильберте? О боги Олимпа! Специалисты тратят столько энергии на расследование правдоподобности того или иного факта, что в конце концов начинают забывать о его содержании. Почему мы не мурлычем себе под нос стихи Гомера, как какой-нибудь шлягер? Наши деды заучивали наизусть фрагменты из Илиады и Одиссеи, а мы с трудом можем процитировать один стих. Ну да, в советское время только переведены, а в 20-е, по-моему, годы эти тексты на русский язык, то есть кто-то был одержим. Да, по-моему, Одиссею Заболоцкий приводил, а Илиаду Гнедич, или не в 20-е, даже позже. В общем, казалось бы, советская страна строится, поднимается, пятилетки, да, а человек сидит и переводит Илиаду. Почему сегодняшняя школьная программа оставляет без должного внимания Гомеровы сокровища? Было бы настоящей бедой лишать целые поколения этих божественных песней, этих золотых стихов, этого пламенного глагола. Благодаря усилиям Министерства образования классика сдает свои позиции. За последние десятилетия горстке идеологов, призванных реформировать школьную программу, удалось совершенно обескровить изучение греко-латинских авторов. Если им верить, изучение мертвых языков – удел элиты. Остальным они не нужны. Мы просим Министерство образования не пренебрегать живейшим интересам детей к странствиям Одиссея, нежности Андромахи и героизму Гектора. Археолог Генрих Шлиман писал в своем дневнике: «Как только я научился говорить, отец стал рассказывать мне о великих подвигах героев Гомера. Я очень любил эти рассказы. Они очаровывали меня, они вдохновляли, и эти первые детские впечатления остаются с ребенком на всю жизнь». Вот уже 2000 лет Илиада и Одиссея воспитывают европейскую душу и дают ученым мужам пищу для комментариев. Это хорошо понимал еще Платон. Гомер просветил греков. Каждая строка была изучена 1000 раз, некоторых это довело до невроза. Одни толкователи посвятили свою жизнь одному единственному фрагменту, другие писали книги об одном единственном эпитете, например, о прилагательном «Богоравный», которым Гомер снабжает Одиссеева свинопаса. Немного смущаешься, вступая на порог этого храма науки. Тем не менее, каждый из нас, несмотря на все эти Гималаи толкования, от Вергилия до Марселя Конша, от Рассина до Шелли и Ницше, обретает юношеский задор, самостоятельно пробираясь сквозь это развилистое повествование, находя в нем свои собственные ориентиры, почерпывая бесценные сведения и выдвигая новые интерпретации. В истории человечества существует немного произведений, если не учитывать великие религиозные откровения, которые вызвали такое обилие толкований. Это упражнение в комментировании само по себе прекрасная игра. Поэт Филипп Жакоте с нежной иронией отзывается об этом шквале работ. Предваряя свои переводы Гомера небольшим вступлением, он пишет: «Сначала пусть возникнет необыкновенное ощущение свежести, как от зачерпнутой в ладонь проточной воды. После чего предавайтесь комментариям хоть до бесконечности». Еще можно поступить как Генри Миллер, который, изображая неуча, признается в книге «Колосс Марусийский», что до своего приезда в Грецию не читал Гомера, чтобы не испытывать на себе его влияние. Мы же, наоборот, окунемся в эти поэмы с головой и будем периодически твердить их стихи, подобно псалмам. В этой голубой лагуне каждый найдет отражение своей собственной эпохи, ответы на свои мучительные вопросы или иллюстрации своего внутреннего опыта. Одни извлекут из поэм уроки, другие найдут в них поддержку. Под музыкой этих песней каждый сможет очистить свой разум, не обращая внимания на претензии одного мелкого буржуа по фамилии Бурдье к племени эрудитов. И для этого нет никакой нужды заканчивать университет.
1: Человек читающий. Маяк.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
1: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Из дневника.
4: 7 мая 1926 года. Серое теплое утро. В сером тепле слышится кукование. На сером фоне неодетых деревьев, как чудо, показывается цветущая верба без листьев. Куст в желто-зеленых цветах, похожий на желтых цыплят, только что из яйца. В стройном тихом бору громко рассыпаются зяблики. На черемухе почки раскрылись, на облоге фиалки. В канаве примулы и в лесу огромная волчья лыка. Я иду в гору между лесами, и так, мне кажется, я поднимаюсь на свой собственный Олимп, приближаюсь к невинным богам, из которых я сам состою. И мне удивительно думать о поэтах, прибегающих для выражения себя к образам старых богов, которых они сами не верят.
1: Михаил Пришвин.

0: человек читающий.
1: Кстати, вспомнил, что недавно в книжном видел, и не только в книжном, в кабинете редактора еще видел, новый перевод «Одиссея» вышел. Я его еще не открывал, не листал, не знаю, он подстрочник, прозой или гекзаметром выполнен. Но мне кажется, сам факт того, что делаются новые переводы подобных текстов, показывает, что традиция живет. Продолжаем. Для написания этой книги я уединился на Кикладах. Месяц жил на острове Тинос напротив Миконоса, в бывшей венецианской голубятне, с которой было видно Эгейское море. На соседнюю скалу часто наведывалась сова. Ее крики раздирали ночь. На спускающихся к бухточке склонах паслись козы. Я читал «Илиаду» и «Одиссею» при свете лампочки, питавшейся от генератора. Непрестанный ветер добавлял мне хлопот. Внизу от сильных порывов ветра бесновалось море, шторм разрывал атласные воды, словно ударами кулака, из книг вырывались листки и разлетались по округе. Цветки и афадели никли, по стенам стремительно носились скалопендры. Откуда такое буйство природы? Чтобы понять вдохновение слепого художника, вскормленного светом, ветрами и пеной морской, нужно пожить на скале. Сам дух этих мест питает людей. Я верю в капиллярное проникновение географии в наши души. «Мы – порождение наших пейзажей», – писал Лоренс Даррелл. Благодаря пребыванию на этой скале я стал проникать в физическую субстанцию гомеровского эпоса. Генри Миллер полагал, что всякое путешествие в Грецию наполнено духовными видениями. Нужно проникнуться той физической материей, из которой Гомер изваял свои поэмы. Свет неба, ветер, шелестящий в деревьях, лежащие в дымке острова, блуждающие по морю тени, шторма – все это отголоски античной геральдики. У каждого места есть свой гербовый щит. В Греции в него бьется ветер, его заливает свет, на нем проступают отроги гор. Одиссей получал эти же сигналы на борту своего корабля. Воины Приама и Агамемнона получали их на Троянской равнине. Жить в географии значит сокращать расстояние между телом читателя и абстракцией текста. «Илиаду» и «Одиссею» можно рассматривать как поэмы без топографии. Нет нужды укоренять их в каком-то конкретном месте, потому что они адресованы универсальному «не месту». Вневременность этих поэм обращена к человеческой душе. То есть это еще и не место, и не время. В конце концов, мифы никогда не опирались на реальность. Разве Евангелие не нашло благодатную почву среди инуитов, так же, как среди евреев? Нужно ли точно определять местоположение леса, в котором разворачивается шекспировский сон в летнюю ночь, чтобы влюбиться в Пака? Идеи не подразумевают географических карт. И Гомер прекрасно обходится без путеводителя Мишлен. Тем не менее, исследователи упорно восстанавливали маршрут плавания Одиссея. А после того, как Генрих Шлиман раскопал руины Трои, археологи посвятили себя поискам града Приама. Гомеровская география стала целой наукой. Некоторые ученые пошли еще дальше. Они хотели доказать, что ахейцы пришли с берегов Балтийского моря и говорили на индоевропейских языках. Ален Бомбар утверждал, что Одиссей пересек пролив Гибралтар и добрался до Канарских островов и Исландии. В 20-х годах эллинист Виктор Берар описал маршрут Одиссея и идентифицировал все места, расположив, например, царство Церцеи в Италии, Иолово острова, пещеру Калипсо на юге Гибралтара, Иолово острова и остров Светоносного Бога рядом с Сицилией, территорию лотофагов в Тунисе. Мы сейчас прервемся с вами на новости. Пишите 967-103-5533 или откройте Гомера и что-нибудь прочтите.
0: Человек читающий.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны сегодня показала кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема в ДНР. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке, Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и прочность этой эвакуации на запад Украины, как отметили в Минобороны, свидетельствует о подготовке к утрате всей славянско-краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» рассказал начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделение южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполье. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий, потери противника составили свыше 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 140 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Сегодня ночью российские военные в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, которые производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены, сообщили также в Минобороны. Средства ПВО, согласно сводке, сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго», 453 БПЛА. И вот только что Минобороны сообщили, что за день средства ПВО сбили 74 украинских дронов над регионами России. Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на Украине. Трамп считает, что Соединенные Штаты смогут довести конфликт до завершения. Также Дональд Трамп заявил, что его разговоры с Владимиром Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. Возможно, удастся что-то сделать в плане урегулирования конфликта на Украине, полагает американский лидер. Сергей Лавров, министр иностранных дел, сегодня на пресс-конференции в Минске напомнил, что Дональд Трамп подтвердил в телефонном разговоре Владимиру Путину готовность содействовать в урегулировании украинского кризиса. Министр отметил, что Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении. Лавров также подчеркнул, что Россия до сих пор рассчитывает на договоренности двух президентов, которые были достигнуты в августе прошлого года на Аляске.
3: Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать, искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса. Поэтому нам, давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутые 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены Соединенными Штатами, президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стал бы важнейший этап, первый этап прекращения конфликта и позволил бы начать согласование многих других деталей, которых немало.
0: В воскресенье сообщалось, что Путин позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили различные темы, в том числе конфликт на Украине. И сегодня же президент США подтвердил, что сделка с Ираном подписана. Об этом Дональд Трамп сказал на встрече с Эммануэлем Макроном, не уточнив, как именно это было сделано. По словам Трампа, условия меморандума скоро опубликуют. Санкции с Ирана США начнут снимать, если Тегеран, как отметил Трамп, будет делать то, что от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу, добавил Трамп. Сегодня же американский президент заявил, что в Вашингтоне хотят попытаться урегулировать ситуацию в Ливане, намерен для этого провести разговор с движением Хезболла. Режим ЧС введен на всей территории Крымского района Краснодарского края из-за подтопления после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного. Об этом сообщает районная администрация. Отмечается, что вода в районе хутора продолжает затапливать сельхозугодья и приближается к населенным пунктам. Уже затоплен хутор Западный, садоводческое некоммерческое товарищество «Йодник». Под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. Сейчас к чемпионату мира по футболу. Сенсационный результат. Фавориты сборная Испании не смогла выиграть у аутсайдеров Кабо-Верде в сегодняшнем матче. Игра завершилась со счетом 0-0. Встреча прошла в Атланте, в США, штат Джорджия. Команда Кабо-Верде провела свою первую встречу на мировых первенствах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве завтра временами дождь, днем с грозой и 17-19 градусов выше нуля.

0: все, что захотим. Человек читающий.
1: Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Сегодня мы с вами читаем и немного комментируем книгу французского путешественника, писателя, поэта и режиссера документальных фильмов о путешествиях Сильвена Тессона «Лето с Гомером». «Лето с Гомером» впервые вышло в России в 2019 году в издательстве «Адмаргиным». Сейчас недавно переиздание, новая обложка, красивая, небольшая, карманного формата. Переводчик Рындин. Так, говорим сегодня о Гомере, о Лете, тем не менее, да, это все пронизано, вся эта греческая ойкумена, из которой, как говорит автор, соткан текст Гомера, буквально напитывает вся эта греческая ойкумена сам текст, и мы, читая его сейчас, 2500 лет спустя, нет-нет, да, и закрывая глаза, слушаем крик чаек. Сегодня, например, здесь в Москве, в центре Москвы, до реки, до воды далеко, а вот над кофейней около маяка чайки кружили и кричали. Глаза закрываешь, да, и как будто ты уже в сторону Греции куда-то отправляешься. Пишите 967-103-5533, читали ли вы Гомера, как к всему этому относитесь, как, может быть, путешествуете, или какие планы на лето, да, почему нет? Так, мы остановились на том, как Тессон рассуждает о способах чтения. И он говорит, что вот эти все этнографические, культурологические, литературоведческие и прочие университетско-философские студии совершенно не обязательны для того, чтобы входить в текст, знакомиться с ним, погружаться в него и преображаться посредством этого самого текста. Татьяна вот пишет: «Братья Коэны вроде как говорили, что не читали «Одиссею Гомера» перед созданием фильма «О, где же ты, брат», в котором возвращение Одиссея домой перенесено в Америку 30-х годов. Конечно, они знали все сюжетные ходы поэмы, интересно, удалось ли им при этом передать дух Одиссеи». Оказалось, что я не смотрел этот фильм, я очень люблю братьев Коэнов, и я не знаю, читали ли они или нет, потому что, почитав в перерыве описание этого фильма и как он сделан, из чего он соткан, это, с одной стороны, да, показывает хорошее знание текста, а с другой стороны, зная Коэнов, ну, вернее так, ориентируясь на себя, и я вот представляю, что я такой вот братья-сценаристы, режиссеры-трикстеры, которые создают замечательные, глубокие культурологические феномены в виде фильмов, и чтобы я вот ни разу не обратился к тексту, и вот ночью не спится мне, я думаю о том, как это все сделать, а вот как Джорджа Клуни здесь вот повернуть, и вот на полке стоит томик, значит, Гомера, и я его не открываю. Ну, это вот какое-то извращение. Может быть, они, конечно, и не читали, но интересно, зачем? Ну да ладно. Продолжаем. В 80-х годах путешественник Тим Северин построил корабль гомеровского периода и плавал по геопоэтическому архипелагу Одиссея, используя морские приспособления той эпохи. Думается, все эти Шерлоки Холмса гомеровских студий просто теряли время, играя в поиски сокровищ, вместо того, чтобы довольствоваться красотой самих поэм. Тем не менее, поэт – это не эктоплазма, состоящая из абстракций. Поэты, как и все люди, живут в реальном мире. Они дышат определенным воздухом, питаются плодами своей земли, любуются неповторимыми пейзажами. Природа подпитывает их взгляд, взгляд подпитывает вдохновение, а вдохновение порождает произведение. У «Илиады» и «Одиссеи» была бы другая тональность, если бы Гомер был молдаволахом. На острове Тинос, напуганный порывами ветра и оглушенный светом, я понял, что гомеровская поэзия родилась из встречи гения места и с человеческим гением. Эти поэмы вдыхали именно этот воздух и это море. И если Гомер обладал таким запасом образов и аналогий, то потому, что эта география была ему очень близка, потому что он любил эти места, тут и там черпая образы, которые были бы другими, если бы они были собраны в других краях. Словно как маслина древа, которое муж возлелеял, в уединении, где искипает ручей многоводный, пышно кругом разрастается, зыблют ее, прохлаждая, все тиховейные ветры, покрытую цветом серебристым. Но внезапная буря, нашедшая с вихрем могучим, с корнем из ямины рвет и по черной земле простирает. Сына такого Панфоева, гордого сердцем Эфорба, царь Менелай низложил и его обнажал от оружия. Я буду прерываться на чтение, да, это отрывок из 17 главы Илиады. За всеми этими красотами что кроется? Буквально, ну, вот по тексту. Словно как дерево маслина, которое выращивал муж возле ручья многоводного, то есть пышно растущая олива. Если вы были в Греции или в других местах, где растут оливы, это очень кряжистые деревья. Очень сложно такое выкорчивать из земли. Однако, как буря с корнем вырывает и по черной земле простирает это самое дерево, то есть с этой оливой сравнивает Эфорба, гордого сердцем, и царь Менелай его, как вот этот самый вихрь, вырывает из земли и обнажает от оружия, ну, разоружает. И дальше тоже очень красивый кусок. Словно как лев, на горах возросший, могучестью гордый, если из стада пасомого лучшую краву похитит, вы и он вмиг ей крушит, захвативший в крепкие зубы. После и кровь, и горячую внутренность всю поглощает, жадно терзая. Кругом на ужасного псы и селяне, стоя вдали, поднимают крик беспрерывный, но выйти против него не дерзают. Бледный их страх обымает. Так из троянских мужей никого не отважило сердце против царя Менелая, высокого славою выйти. Ну, роскошь. Одиссея и Илиада лучатся фотонами. У греков всегда был культ света. На свою беду Ахиллес становится собственной тенью. Покинуть свет солнца – зловещее предзнаменование. С этой звездой шутки плохи. Свет наполняет нашу жизнь и радует мир. Он омывает эти поэмы прозрачным золотом. Каждый, высаживающийся на греческих берегах, ищет этого золотого дождя. Лейтмотив Греции – это свет, писал Морис Борес. Со времен Гомера писатели, путешествующие по Эгейскому морю, всегда заводили там одну и ту же песню, отдавая дань солнцу. Мишель Дион восхищается тем, что обретает на острове Специи мир света. Генри Миллеру в «Пламени жаркого полдня» грезятся пустынные просторы вечного мира. А Гуго фон Гонфман Сталь, как человек немецкой культуры, идеализирует этот свет, в котором видит бесконечные свадьбы духа и мира. В интервью Александру Грандаци Жаклин Дормии говорит, что красота греческого языка коренится в свете греческих пейзажей. А сами греки, которые, впрочем, могли бы иметь совершенно иной взгляд на свою страну, говорят так. «Эта страна тверда, как тишина. Она стискивает зубы. Здесь нет воды, здесь только свет». Так пишет Янис Рица в своем сборнике «Ромеосине». Это поклонение эллинистической ясности уже обозначено в «Одиссее». Оно будет стоить жизни всему экипажу, который набросился на быков Гелиоса. При этом слово «Гелиос» — «солнце» — никоим образом не изменилось за 30 веков своего существования. Эта звезда светит вот уже миллиарды лет, и солнце, этот высокоходящий бог, как говорит о нем Гомер, не простит тот факт, что люди дерзко умертвили быков, на которых так любовался всегда он. То есть, иными словами, алчно злоупотребили ресурсами земли, эксплуатируя ее богатство и не принимая во внимание его ограниченность. Рицис посылает подальше все, что сопротивляется свету, и делает это словами, которые наверняка понравились бы Гомеру. «Если свет мешает тебе, то это твоя вина». Свет обладает плотью, бархатистостью, запахом. Когда тепло, слышно, как он жужжит. Он кружится в деревьях и обнажает каждую скалу, выделяет рельеф, зажигает на море искры. Наверное, наукам следовало бы изучить те атмосферные, гидрографические, геологические феномены, которые дают греческому свету все эти свойства, эту мучительную прозрачность. Почему здесь, как нигде, море кажется грезой сверкающей тени? Почему кажется, что острова зарождаются вместе с рассветом? Неужели люди, воспевая несравненную мощь этого света, тем самым увеличили его яркость? Или стоит признать, что боги действительно существуют, и что все, что о них рассказывают от Гесиода до Кавафиса, это не сказки? Оружие в Илиаде всегда блестит. На щите Ахиллеса блестит неистомное солнце. Доспехи отражают свет. И когда умирает или получает ранение какой-нибудь воин, глаза его тьма окружает черное. Из этих световых ливней греки извлекли много уроков. Купаясь в этом золотом свете, они поняли, что пребывание человека на земле похоже на короткий промежуток между утром и вечером, во время которого все открывается нам. Промежуток, который мы называем день, и сложение этих дней образует человеческую жизнь. «Живущая в этом свете, в сущности, живет в нем без всякой надежды и ностальгии», пишет в своей небольшой книжке Гуго фон Гофмансталь. Путешествуя по островам, Одиссей открывает для себя их невинность. Он их первый исследователь. Будучи отважным мореходом, он первым заглядывает за эту тайную завесу. Свет выявляет то, чего еще не заметил глаз. Одиссею не от чего отталкиваться, чтобы понять то, что ему открывается. Циклоп, колдунья, превращающая своих любовников в свиней, свирепый великан, ревущее чудовище – для него все ново в свете этих фотонов. Оборотная сторона света – туман. На этих островах он поднимается внезапно. Словно накинутая каким-то богом пелена. Не это ли мимолетность тумана подтолкнула Гомера к многократному использованию образа, нагоняемой на героев каким-нибудь богом тучи, которая позволила выводить их из битвы? В 20-й песне Илиады Аполлон защищает Гектора, окутывая его туманом, нетрудной для бога вещью. Трижды могучий Пелит на него нападал, ударяя пикой огромной, и трижды вонзал ее в мрак лишь глубокий. Гомеровское море всегда волнуется. Ветер несет с собой погибель кораблей. Кто избежит потопления верного, если во мраке вдруг с неожиданной бурей на Черное море примчится Нот или Зефир истребительно быстрый? От них наиболее в бездне морской, вопреки богам, корабли погибают. Гневу моря никогда ничего не предшествует. Буря возникает без всяких предупреждений. Морские чудища импульсивны. В античном мировоззрении буря – проявление гнева оскорбленного бога. Одиссей вспоминает: «Остров Сирен потеряли мы из виду. Вдруг я увидел дым и волнение великого шум повсеместный услышал. Выпали весла из рук у гребцов устрашенных». Мы любуемся воздухом, стоя на выступе одного из Кикладских островов. Он разливается перед нами в своих порывах и обманчивых успокоениях, предшествующих судорогам. Мы следим за его взбалмошными шквалами, раздающими оплеухи водам. Мы понимаем, что для моряков Одиссея море было источником всевозможных угроз. Любое плавание между этими близко стоящими друг к другу островами, каким бы непродолжительным оно ни было, окунало их в неизвестность. Каждый выход в море таил в себе перспективу бедствия, как говорит Одиссей, опасного приключения, прыжка в пустоту. Полные страха они продвигались от острова к острову. Это плавание проходило на прыжке блох от одного прибежища к другому. «Одиссея» — это рассказ о вечном кораблекрушении. И цепляющийся за обломки Одиссей не раз будет стонать. «Бросился вниз я, раскинувши руки и ноги, и прямо тяжестью всею упал на обломки, несомые морем. Их оседлавши, я начал руками, как веслами, править». Одержимый своим возвращением на Итаку, Одиссей все время оказывается на воде. Его несет к тому берегу, а потом боги спасают его. Он восстанавливает свои силы, сбивается с пути и постоянно возвращается к своей навязчивой идее – вернуться домой. И Гомер чеканит это. Невозможно питать надежду на возвращение, не имея этой навязчивой идеи. Только упорством можно победить бурю, только постоянство может привести нас к цели. Это выбито на щите самого Гомера, целеустремленность и верность являются самыми высокими добродетелями. В конце концов, именно они одержат победу над непредвиденными обстоятельствами. Но не отступать в этом заключается достоинство жизни. Ну и нельзя не вспомнить здесь. Нет, конечно, можно не вспомнить, но я вспомнил. Автора «Божественной комедии» и, собственно, текст «Божественной комедии» Данте Алигьери, где архитектура ада устроена таким образом, что вот эта спускающаяся, сужающаяся воронка ада, а на самом дне является собой замерзшее озеро Коцит, в которое вмерз Люцифер и те, кто приговорены к последнему кругу ада, а именно предатели. И как у Гомера верность является высшей добродетелью, так и 2000 лет спустя, получается, в средневековой Сиене то же самое повторяет и Данте Алигьери, будучи поэтом нового времени, изобретателем этой самой поэзии нового времени, да, открывающий современность для нас и для своих соотечественников, ну, так мы говорим сегодня, смотря на это 5 веков спустя. И Одиссей тоже представлен в «Божественной комедии». Понятное дело, что он, как язычник, дохристианин не может быть помещен в рай, да, в раю только те, кто являются христианами или предтечами пришествия самого Христа, но Одиссей там выведен как... Там рассказано о его жизни после возвращения на свой остров, где его ложе вырублено из оливы, где его жена Пенелопа, не сдающаяся под натиском всех этих женихов, где сын Менелай, встретивший отца впервые в своей жизни после 20-летней разлуки, 10 лет бились под Трое, 10 лет Одиссей возвращался. И что делает Одиссей, возвращаясь домой, становясь снова царем? Не проходит и какого-то длинного, долгого времени, он снова, начиная грустить, тосковать, снова собирает свою команду и плывет на запад через Гибралтар и терпит крушение у горы Чистилища, да, которая у Данте находится где-то в Атлантике, в районе, получается, Канарских островов, если брать современную географию. Но суть не в этом. Суть в том, что геркулесовые столбы, оформляющие Айкумену греческую, да, вот это внутреннее Средиземное море всей цивилизации, он выходит за пределы мира, и там терпит крушение, и этому не то чтобы не расстроен, он этого жаждет. Да? То есть Одиссей — это такой вечный, действительно устремленный к чему-то загоризонтному, потустороннему. Потустороннему не в метафизическом смысле, нет, именно в метафизическом смысле, не в мистическом смысле, а к метафизическому, что он ведом этой самой звездой, и только на таком усилии, только на таком, на такой приверженности чему-то, что лежит за пределами этого мира, и, возможно, существование человека, да, если мы обращаемся к антропологии Гомера. Татьяна вспоминает, конечно же, цитату Мандельштама. Я тоже ее очень часто вспоминаю. Не только ее, да, вообще Мандельштам был очень внимательным читателем Гомера. «Достойно и на равных с Гомером прокомментировал Одиссею Мандельштам», пишет Татьяна. «Одиссей возвратился пространством и временем полный». Вообще и у Мандельштама, и у Бродского, и у многих других поэтов, да, и список кораблей можно вспомнить, тема Одиссея, темы, поднятые Гомером, которые перечислял Тессон в первом часе нашей программы, вызывают желание не то чтобы комментировать, а желание приобщиться, даже не приобщиться, а что мы те же самые люди, что мы тем же самым заняты, мы тем же самым терзаемы. И действительно, постоянное обращение поэзии к Гомеру по всему миру, да, неважно, это русская поэзия, греческая поэзия, немецкая, французская, английская, все это показывает единство этой самой европейской цивилизации, которая вот там и зародилась, как ребенок Рима и Иерусалима. Да. Гомер чеканит, что не отступать, в этом заключается достоинство жизни. Боги будут всячески пытаться подавить его первоначальный порыв. Эол заставит разбушеваться ветра. Ужасные чудовища Харибда и Сцилла сожрут его моряков. Нет, море совсем не дружелюбно по отношению к человеку. Гомер называет его хмельным, пустынным, бесплодным. Он противопоставляет его нечеловеческое пространство земле, на которой возделывают рожь. Цвет его поверхности темно-синий. Если вы видели, как на просторах Эгейского моря возникают огромные муаровые пятна, которые окрашивают воду в аспидный цвет, вы поймете этот эпитет. И тогда вам хочется остаться узником венецианской голубятни на Тиносе. Будет не бесполезно вдохнуть в себя всю глубину этого воздуха, чтобы лучше понять Гомера. Море недружелюбно, и смерть на море – кошмар для любого человека. Морская пена безжалостна к памяти. Кто вспомнит об утонувших? Никто. Кто вспомнит о вернувшихся на берег героя? Целое человечество. И тогда у всякого моряка, видевшего ураган, возникает мысль, а что, если эти Одиссеевы чудовища были просто воплощением бури? Когда в снастях слышен вой ветра, не представляется ли нам некий пробудившийся зверь? Этот рев превращает человека в ничтожную блоху. Море бушует, и его гнев обретает лицо. Поэту остается только изобразить его. Есть свет, есть туман, а потом возникают острова. Видите, каким приемом пользуется Сильвен Тессон? Он постепенно создает этот мир, да, постепенно являет его глазам. И вот как на рассвете поднимаются эти самые очертания островов, точно так же они встают и перед нами. 967-103-5533. Прервемся на новости.
0: Человек читающий. Чем больше папы адекватного и любящего, тем ребенку лучше, и матери лучше, и семейной системе в целом. Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит

0: В Москве 21:30. Новости. Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Артема в ДНР, сообщили сегодня в Минобороны. Кроме того, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий и уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято более 100 зданий, противник потерял свыше 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Российские военные также сообщили, что поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 беспилотника. На встрече в Кремле министр транспорта Андрей Никитин сегодня доложил Владимиру Путину о наиболее интересных проектах высокоскоростных магистралей и развитии речного транспорта. Сегодня построено 3 новых порта в Татарстане и Якутии. По поручению президента запущен проект «Речные магистрали». Ежегодно растет пассажиропоток. Москва также запустила речные перевозки и построила верфь. Метеоры строятся в Нижнем Новгороде и Ленинградской области.
1: Пассажирский речной транспорт развивается еще более динамично, чем грузовые перевозки.
2: А средний возраст этих судов пассажирских речных?
1: Ну вот с учетом того, что мы сейчас обновляем, это 38 лет, но он будет меняться вот прям на глазах. То есть Москва выпускать будет не более 40 судов планирует выпустить. То есть этот возраст будет очень сильно снижаться. И круизные лайнеры тоже строятся.
2: Ну, круизные, по-моему, еще постарше даже, да?
1: Есть, но строятся прям совсем новые, поэтому средние. То есть здесь эта работа, у нас люди требовательные, турист пошел требовательный, поэтому все владельцы судов, они активно их приводят в порядок.
0: Президент также поручил проработать строительство ВСМ от Москвы до Казани и до Минска. Перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России, пополнит G-Tour X70+. Распоряжение об этом находится на подписи, сообщили в Минпромторге. Автомобиль китайского бренда собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта и отличается высоким уровнем локализации производства, пояснили в министерстве. В марте этого года перечень такси пополнили модели Haval F7, Haval F7X, Haval G-Leon и Tenet T7, а в мае Амода S5 напомнили в Минпромторге. Мини-парад планет можно наблюдать сегодня в небе над столицей. Об этом рассказала агентству «Москва» старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко. По словам эксперта, сегодня Меркурий достиг точки наибольшей восточной элонгации. Планета на небе оказывается на максимальном удалении от Солнца, буквально выныривает из его лучей и становится видна невооруженным глазом. В западной части неба также будут видны Венера и Юпитер. Планеты можно будет увидеть невооруженным глазом, добавил эксперт. При этом Венера будет самой ярко, Юпитер чуть менее ярким, а Меркурий будет выглядеть слабой точкой между ними и местом заката. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +15 градусов, идет дождь, атмосферное давление низкое, 738 миллиметров.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев. Ранее источник Матч ТВ информировал о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Футбольный Краснодар получил больше всех призовых по итогам минувшего Кубка России. Как сообщает пресс-служба турнира, Краснодар заработал 234 миллиона 450 тысяч рублей. Спартак получил 229 миллионов 810 тысяч. Напомню, в суперфинале турнира Спартак в серии пенальти обыграл Краснодар. Футбол. Чемпионат мира. Сегодня в первом матче очередного игрового дня сенсация в группе H. Испанцы не смогли обыграть Кабо-Верде 0-0. Тем временем на чемпионате мира очередной скандал, на сей раз связанный с расизмом. Все подробности у Андрея Кудряшова.
1: Международная федерация футбола начала официальное расследование в отношении австралийского арбитра Шона Эванса. Видеоассистента ВАР обвиняют в демонстрации неонацистского символа прямо во время прямой телетрансляции. Инцидент произошел перед матчем сборных Германии и Кюрасао. Когда камера крупным планом показывала судейскую комнату, Эванс опустил руку и продемонстрировал перевернутый жест «Окей». В правозащитной организации FAIR заявили, что в ультраправых кругах этот знак используется как символ организации, которая признана в РФ террористической и ее деятельности запрещена. Борцы с дискриминацией уже потребовали немедленно отстранить рефери от работы на турнире. Впрочем, у этого эпизода есть и другое объяснение. В соцсетях и спортивной прессе напоминают о популярной детской игре Circle Game. По ее правилам нужно незаметно показать такое кольцо из пальцев ниже пояса, чтобы поймать взгляд товарища. Многие считают, что арбитр просто глупо и неуместно пошутил на камеру.
0: Продолжаем о футболе. Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Амарим возглавит Милан. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 41-летний специалист на этой неделе подпишет контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата Амарима в Милане составит фиксированные 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы за трофеи и выход в Лигу чемпионов. Теперь новости от тенниса. В Берлине продолжается крупный женский турнир WTA 500. Екатерина Александрова вышла во второй раунд, пройдя Потапову, представительницу Австрии. Первый сет выиграла Александрова 6-1. Далее Потапова снялась с матча из-за травмы. Во втором круге Екатерина сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Людмила Самсонова проиграла Элизе Мертенс 6-1, 3-6, 0-6. Диана Шнайдер уступила Николе Бартуньковой 2-6, 7-6, 3-6. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном турнире US Chess Cup в Ташкенте. Россиянин набрал 5 очков и занял третью строчку по дополнительным показателям. Победителем турнира оказался представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов. И пока это все новости спорта.

0: человек читающий.
1: Но возвращаемся. Сильвен Тессон, «Лето с Гомером». Татьяна пишет, а вообще роуд-муви это про отъезд из дома или про возвращение домой? Наверное, все-таки про возвращение. Гомер был прав. Это хороший вопрос, Татьяна. Мне кажется, каждое возвращение, оно же и отъезд. И роуд-муви в этом смысле очень любимый мной жанр, что он как уроборос поглощает свой хвост, и невозможно поставить в нем точку. А если мы ставим, то это всегда точка с запятой. Есть свет, есть туман, а потом возникают острова. Каждый из них отдельный мир. Разбросанные тут и там, они плывут, скользят, рассеиваются, словно галактики. Иногда, бликуя на солнце, они дробятся на мелкие части. Что их связывает? Навигация. След корабля – невидимая нить, соединяющая эти затерянные в море жемчужины. Мореплаватель собирает их. А если воздух недвижим, они похожи на каких-то чудищ. Или на вершины горной цепи, чьи долины затоплены морем. На этих островах мало растительности. Греки отдали их козам, которые стригут их лужайки бесплатно. Каждый остров хранит суверенитет своего надменного и великолепного мира. Они очерчивают свои границы ватерлинии со всеми своими животными, богами, законами и тайнами. Иногда по утрам они исчезают в тумане, а потом снова возникают в прозрачном воздухе дня. Они как маяки. Достаточно некоторое время пожить на каком-нибудь подверженном ветру,

0: храм и этой игре света маленьком острове, чтобы почувствовать муки одиночества. Каждый остров укрывается в своей скорлупке. Соседние острова становятся такими же чужаками, как папуас для европейцев XIX века. Их вырисовывающиеся вдали силуэты не похожи друг на друга, но все кажутся недоступными и разделены опасными фарватерами. И каждый таит в себе горестный секрет. Черпало ли воображение античного художника свое вдохновение в этом сосуществовании отдельных миров? Острова не общаются друг с другом. Вот чему нас учит Гомер. Разнообразие заставляет сохранять своеобразие. Сохраняйте дистанцию, если вам дорого разнообразие. Ахейцам эти острова представлялись суровым и опасным местом, чем-то вроде каменных замков, подвешенных между морем и небесами. Здесь человек должен быть готов к испытаниям. Наградой за это будет новое знание. Однажды перед нами возникает остров циклопов, на котором живут низшие существа, не умеющие обрабатывать землю и занимающиеся лишь сбором фруктов, то есть существа, далекие от цивилизации. Потом появляются острова волшебниц, единственная цель которых – заставить человека забыть о своих стремлениях. А вот вырастает остров лотофагов, царство, где слабый человек предается наслаждению беспамятством. И, наконец, Итака. Этот остров не ловушка, как все остальные. Это дом. Итака сверкает, как солнце, потому что она – центральная ось Одиссеева мира. Одиссей открывает собой династию подлинных искателей приключений. Они ничего не боятся, потому что у них есть порт приписки. Это царство делает вас сильнее. Безумен же тот, кто уступит его за коня. Подлинная география Гомера уходит корнями во всю эту архитектуру. Родина, очаг, царство. Остров, на котором мы родились, дворец, в котором мы царствуем, ольков, в котором мы любим, земля, на которой стоим, на которой строим. Как гордиться своим отражением, если у него нет корней? География Гомера – это портрет Земли. Над великолепными и опасными островами встает день. Мир окрашивается всеми цветами радуги. Формы жизни множатся, как в калейдоскопе, и стихи неустанно твердят нам об этом. Флора и фауна принадлежат этому миру, как золото рудной жили, и каждый элемент этой природной ювелирной мастерской воплощает божественное одним своим присутствием. Их красота – это их догма. Нам следовало бы научиться довольствоваться этим миром, а не мечтать о каком-то недоступном рае или вечной жизни. В эпоху Гомера монотеистические откровения еще не успели навязать человеку надежды пустых обещаний. Для грека возможное единение между человеком и реальным миром было огромной победой и величайшей задачей. Почему нужно надеяться на потусторонний мир вместо того, чтобы пройти своим человеческим путем в целостности реального мира, открывающегося нам под палящим солнцем? «Удиви меня существующим», – писал Климент Александрийский во II веке нашей эры. А Гомеру, как чуткому язычнику, не нужно было приглашение приветствовать разнообразие природы. Его описание щита Ахиллеса – самое прекрасное признание в любви к реальности. 18-й песне Илиады Фетида наносит визит Гефесту и просит бога-кузнеца выковать для ее сына Ахиллеса оружие. Божественный ремесленник берется выковать щит и украсить его изображением всех граней человеческого мира. Описательная литература находит здесь свое самое гениальное выражение. На этом металлическом диске, предназначенном для того, чтобы выдерживать удары, поэт нарисует нам целый мир. На этом щите, как в реальном мире, все будет сосуществовать друг с другом. Жара и холод, жизнь и смерть, война и мир, город и сельская местность. Все нужно принимать одинаково, и все нужно одинаково любить. Любая единичность может встретиться со своей противоположностью и при этом не исчезнуть, если останется самим собой. Сбалансированный таким образом мир существует в иерархическом и уже данном нам порядке, столь же гармоничном, как небесная механика. Далее сделал роскошную паству Гефест знаменитый. В тихой долине прелестной несчетных овец среброрунных стойла, под кровлей хлева и смиренные пастыри и кущи. Там же Гефест знаменитый извил хоровод разновидный. Он ему равный, как к древле, в широко устроенном кносе выделал хитрый дедал Ариадне прекрасноволосой. Юноши тут и цветущие девы, желанные многим, пляшут в хор круговидный, любезно сплетясь руками. Девы в одежды льняные и легкие, отроки в ризы светло одеты, и их чистотой, как елеем, сияют. Тех венки из цветов прелестные всех украшают, сих золотые ножи на ремнях через плечо серебристых. Пляшут они, и ногами искусными то закружатся, столь же легко, как в стану колесо под рукою испытной, или скудельник его испытует, легко ли кружится, то разовьются, и пляшут рядами одни за другими. Там и ужасную силу представил реки океана, коим под верхним он ободом щита кружил велилепный. Вот такая гомеровская география. Это песня реальности, за пределы которой нам не выйти. Она свидетельствует о силе этого мира, она суверенна. Это трогательная сцена, которая вмещает круг нашей жизни. Мы радуемся свету, гибнем в морях, живем плодами земли, и Гомер это знает, мы все ученики земли. Никогда не надо об этом забывать. Нужно быть признательным жизни за то, что она защищает нас этим очарованием реальности. Гефест завершает свое творение изображением хоровода молодых людей. Языческое принятие жизни в поэме ведет нас к простой радости. О боги лесов, морей и пустынь, оградите нас от печальной веры во всякие фантазии. Не будут нас ждать там, после смерти, никакие девственницы. Зачем жить на земле, на ветру и на свету, в этой предлагаемой нам географии, если не танцевать здесь исступленно, купаясь в свете этого безнадежного, безнадежного, то есть ничего нам не обещающего мира. Посмотреть на Илиаду и Одиссею как на защиту реализма, мне кажется, это сильный ход. Вернемся после короткой рекламы.
1: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
2: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.
0: Воспитательный знак.
3: Сила характера, независимо от его содержания, сокровище, ничем не заменимое. Она почерпается единственно из природных источников души. И воспитание должно более всего беречь эту силу, как основание всякого человеческого достоинства. Но всякая сила слепа. Она одинаково готова разрушать и творить, смотря по направлению, которое ей дано. Все решается наклонностями человека и теми убеждениями, которые приобрели в нем силу наклонностей.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: человек читающий.
1: Татьяна пишет: «Железобетонная судьба греков – так себе реализм, но безысходный, в отличие от христианского нереализма. Так себе, в смысле, вам не очень нравится или, в смысле, не очень реалистичный? Как на Востоке говорят, кисмет, да, судьба». А вообще, про концепцию судьбы мы много говорили, в «Пойми себя, если сможешь». Я думаю, еще будем говорить. Мне кажется, мы не очень понимаем, что такое судьба, и сложно нам помыслить это понятие, да, мы все пытаемся психологического человека туда вставить, в это понятие, а он туда не вставляется никаким образом. Читали сегодня от начала книги Сильвена Тессона «Лето с Гомером», успели поговорить о том, как можно читать эти поэмы, «Илиаду», «Одиссею», и о том, как устроена гомеровская география, о том, насколько важными участниками всех этих драм является солнце, море, острова, земля, небо. И на самом деле тут на блоки разделены главки, разделены эссешки. Дальше будет поэма «Илиада», как называет ее Тессон, поэма судьбы, и мне это очень нравится название. «Одиссею» называет «Восстановлением порядка». Блок, посвященный героям и людям, то есть такая антропологическая развертка этих текстов. Следующий – «Боги, судьба и свобода». Вот как раз разговор, да, о судьбе, он в этой части будет происходить. Блок, посвященный войне, и тема, видимо, отдельно волнующая Тессона, о которой он в предисловии говорил: «Чрезмерность или кровожадная тварь». Собственно, хюбрис, да, тот самый греческий хюбрис, как гордыня или чрезмерность, которая возникает при дележе добычи в «Одиссее», например, или когда в «Илиаде», или когда Одиссей возгордился и назвал свое имя поверженному им циклопу, да, за что, собственно, и промотался столько лет по морю, потому что циклоп оказался сыном Посейдона, бога морей, а с ним лучше не шутить. И заканчивается книга частью, которая называется «Гомер и чистая красота». Мы в следующий раз еще почитаем, я думаю, мы почитаем либо про людей и героев, либо про богов, судьбу и свободу, либо про красоту, как будет настроение. Что думаете? Меня вот эта книга, с одной стороны, вдохновляет к движению. Сразу хочется куда-то двигаться, путешествовать, замечать все, что угодно. Да, вот как чаек я сегодня заметил перед эфиром, или деревья, которые растут, да, мы мимо ходим. Сегодня качался на качелях с ребенком и думаю, тут же вокруг меня целый мир. И вот какая судьба может быть у ребенка? Да любая, да, вот здесь деревья, их можно изучать, вот здесь трава, вот здесь почва, вот здесь собака, вот здесь вот, значит, деревообработка, вот здесь вот каменная кладка, здесь архитектура, здесь небеса, здесь вода, а здесь кулинария. Куда ни плюнь, везде целый мир открывается. И мне кажется, вот так вот читать Гомера очень и очень интересно. Спасибо вам за внимание. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее» и до новых встреч. До свидания.
0: Человек.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны сегодня сообщила о том, что установлен полный контроль над населенным пунктом Артема в ДНР. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке, киевские власти форсируют эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и прочность этой эвакуации на запад Украины, как отметили в Минобороны, свидетельствует о подготовке к утрате всей славянско-краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России. Подробнее о результатах работы южной группировки войск рассказал начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполье. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 140 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Ночью российские военные, как сообщили Минобороны, в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам ОПК в украинской столице, Харькове и Днепропетровске, которые производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 БПЛА. Соединенные Штаты намерены теперь сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом заявил по завершении двусторонней встречи с президентом Франции на полях саммита группы Семи американский лидер Дональд Трамп. При этом он подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по семерке. Также Дональд Трамп дал высокую оценку состоявшимся 14 июля телефонным беседам с Владимиром Путиным и Зеленским. Вчера прошли два очень хороших разговора, подчеркнул президент США. Напомню, 14 июня Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры также обсудили договоренности США и Ирана, визит спецпредставителя американского президента в Москву. Трамп также заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Путин, в свою очередь, заметил, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. Также он заявил, что если Зеленский будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с президентом России, то, как и говорилось ранее, пусть приезжает в Москву. Сегодня же Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан. Об этом он также сказал во время встречи с Макроном, не уточнив, как именно это было сделано. По словам президента США, условия меморандума опубликуют скоро. Санкции с Ирана Соединенные Штаты начнут снимать, если Тегеран, как отметил Трамп, будет делать то, что от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично и полностью судоходство возобновится в пятницу. Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон хочет попытаться урегулировать ситуацию в Ливане и намерен для этого провести разговор с движением Хезболла. Но при этом, по мнению американского лидера, урегулирование в Ливане не должно представлять больших сложностей. При этом в Израиле отмечают, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает еврейское государство. В России уже почти готовы первые вагоны нового поезда для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вся работа идет по графику, причем речь во время разговора зашла и о новых маршрутах скоростных линий.
3: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем. ВСМ с высокоскоростной магистрали. Как
4: уважаемый, как работаете? Владимир Владимирович, спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 миллиметров осуществлена сварка. 400 километров в час, это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы, поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
0: Глава Минтранс также предложил построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Президент эту идею поддержал и отметил, что неоднократно обсуждал проект с белорусским коллегой. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что погода в столичном регионе будет больше напоминать сентябрьскую на этой неделе. Также, по прогнозу синоптика, в июне удручающей жары в московском регионе уже не ожидается.
1: Изнуряющей жары в июне больше не ожидается, а вторая половина месяца прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой. По всей видимости, первый месяц сезона по осадкам перевыполнит месячную норму на 50-80%, а образовавшееся за первые две недели положительное отклонение температуры в 3 градуса будет нивелировано.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. В Москве временами дождь, возможно, гроза и плюс 17-19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Один из наиболее влиятельных британских сомелье Ос Кларк заметил любопытную тенденцию. Современное поколение англичан стало значительно реже выбирать вино шардоне. По мнению критика, причиной этого является образ известной литературной героини, вечно печальной Бриджит Джонс, которая пила именно шардоне. И читатели культового романа «Хелен Филдинг. Дневник Бриджит Джонс» и поклонники одноименных фильмов могли неоднократно видеть, как персонаж пытается наладить личную жизнь, страдая от череды разочарований, буквально топя свое горе в огромных количествах алкогольного напитка. Согласно статистике, продажи вина в Великобритании сократились на целых 7,5 миллиона бутылок после выхода фильма о Бриджит Джонс. При этом спрос на альтернативные виды белого вина, такие как Sauvignon Blanc и Pinot Grigio, заметно вырос. Ранее шардоне считалось весьма привлекательным выбором, однако после появления образа Бриджит многие начали относиться к нему скептически.
0: Audio Stories.

может быть мира. Пусть над пустыней летят года, ты мой оазис, моя вода. Сквозь миражи вопреки

0: Audio Stories.
1: 28 октября 2025 года с авиабазы в штате Калифорния состоялся испытательный полет экспериментального самолета X-59 НАСА. Полет продолжался приблизительно 1 час. Главная особенность воздушного судна – оно способно преодолевать скорость звука без характерных громких хлопков, которые сопровождают подобные перелеты. Самолет X-59 представляет собой перспективную разработку, которая предназначена для демонстрации возможностей тихих сверхзвуковых путешествий. Главная задача проекта – устранение ключевого препятствия для коммерческой эксплуатации сверхзвуковых самолетов, связанного с сильным акустическим воздействием. Если испытания пройдут успешно, это откроет путь к новым стандартам допустимости уровня шума сверхзвуковых лайнеров.

0: ушей ожидают они.
1: Маяк.
2: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья, останешься свиньёю.

паренька, есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных особого типа. У нас на кону слова с неподвижным ударением на основе. Однако в некоторых примерах ведущие и гости маяка их двигают. Это нехорошо. Давайте все передвинем обратно, вернем на свое законное место и сделаем это вместе с ведущим Сергеем Стилавиным.
2: Само ощущение у наших рецепторов, оно не готово, будучи развращенным, соответственно, приправами, соусами, как говорится, да, вот этими жареным всем, да?
1: Соусами. Кажется, Сергей так сказал специально, чтобы выделить слово. Но я не могу не напомнить, что это неверно. Ударение в слове «соус» всегда должно сохраняться на первом слоге. Поэтому «соусы», «соусов», «соусами». Ну а далее мы поговорим о путешествиях. Вместе с экспертом программы Ассамблеи автомобилистов Олегом Осиповым.
3: Это автомобиль для дальних выезжей всей семьей, на самом деле.
1: Выезжей – неверно. Ударение на окончание переносить не следовало. Правильный вариант – вояжей. Ударение всегда сохраняем на «я» во втором слоге. Вояжи, вояжей, вояжами. Далее слушаем гостя школьной программы для взрослых Олега Аурова. Вот что он сказал.
4: Ну как, как символ власти, не самое. Да, это же такие же злы. Да, я отсюда же скипетр, деле, да.
1: Жезлы. Неверно. Правильно, жезлы. Ударение в этом слове ставим всегда на первый слог, ведь оно тоже неподвижное. Поэтому жезлы, жезлом, жезлами, жезлов. Двигаемся дальше. И у нас на очереди самый популярный пример от Маргариты Митрофановой и ее гостьи по совместительству однофамилицы Екатерины Митрофановой.
5: Да, даже, наверное, можно проследить это по возрастам поколений. Наверное, давайте иксов возьмем или бэби-бумеров. Иксы, наверное, самые такие сейчас более-менее живучие.
6: Они все равно идут работать достаточно, таких ранних, нормальных возрастах. Ну, плюс-минус 18 лет.
1: Сначала про иксы. Дело в том, что когда мы имеем в виду букву иностранного алфавита, то ударение в слове не меняем. Икс тоже существительное с неподвижным ударением на основе. Должны быть иксы, иксами, иксов. Но в нашем примере разговор шел о поколении, а в этом новом значении слово в словарях не зафиксировано. Поэтому норм для него нет и можно произносить как угодно. Но главный объект нашего внимания – слово «возраст». В нем точно нельзя двигать ударение. Мы слышали варианты возрастам, возрастах, но они неверные, должны быть возрастом, возрастах, возрастов и в именительном падеже возрасты. Очень приятно, что чуть позже гостья вспомнила об этом.
6: Поэтому, конечно, вот в эти такие ранимые юные возрасты, там, а-ля 20 лет, есть ощущение того, что все вокруг успешно.
1: Браво! Возрасты – это литературная норма. И это, конечно, пятерка. На этом выпуск пора завершать. Я ненадолго прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин продлил до 1 октября истекавшее в июле разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через уполномоченный для этих операций «Газпромбанк», но и в других банках Российской Федерации. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Порядок платежей за российский газ иностранными покупателями обновлялся на фоне введения санкций США против «Газпромбанка». До этого иностранцы могли лишь конвертировать валюту в других банках России, но затем все равно должны были переводить полученные рубли на счет российского поставщика газа в «Газпромбанке». В декабре 2024 года зарубежным компаниям было дано право оплачивать поставки газа, зачисляя средства на рублевый счет российского поставщика через третьих лиц. «Газпромбанк» при этом получил возможность открывать для приема платежей не только специальные счета типа К для зарубежных компаний, но и рублевые и валютные счета для отечественных продавцов газа. В конце ноября 2024 года США ввели санкции против «Газпромбанка», через которые, в частности, проходят иностранные платежи за российские газ и нефть. Российские войска ударом дрона «Камикадзе Герань» поразили здание на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где находились фирмы по производству боевых частей для дронов, сообщили в Минобороны. Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы «Greenhouse Solution» и «DT-1 Group», которые специализируются на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности. Мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания, говорится в сообщении Минобороны. Армузский пролив будет полностью открыт в пятницу, 19 июня, заявил Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, сейчас пролив открыт частично. Трамп добавил, что условия меморандума, которые подписали Соединенные Штаты и Иран, будут обнародованы довольно скоро. Вместе с тем, лидер Соединенных Штатов не исключил своего присутствия на церемонии подписания еще одного меморандума 19 июня, добавив, что на мероприятии будет и вице-президент Джей Ди Венс. Трамп объявил об открытии Армузского пролива и снятии морской блокады США после заключения мирного соглашения с Ираном, которое состоялось 14 июня, в день рождения Трампа. Обе стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан. В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном, однако Исламская Республика подчеркнула, что будет внимательно следить за действиями США. Официальная церемония подписания, как уже уточнялось, пройдет 19 июня в Швейцарии. Половина месячной нормы осадков уже выпала в московском регионе. Примерно столько же может выпасть в ближайшие дни. Не исключено, что в сумме к концу недели показатель достигнет уже месячной нормы, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. Она подчеркнула, что летние месяцы считаются самыми дождливыми в году, так что эта ситуация вполне соответствует климатической норме. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: Завтра в Москве временами дождь, ночью местами ливни, днем гроза. Температура воздуха днем составит плюс 17-19 градусов. К этой минуте воздух остыл до 14 градусов. В некоторых районах дождь, атмосферное давление низкое, 738 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев. Напомню, ранее источник Матч ТВ сообщал о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30 года. Прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин объяснил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Молодой специалист на пике с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции, отметил Волженкин. Напомню, по итогам минувшего чемпионата российской премьер-лиги «Оренбург» занял 12-е место и сохранил прописку в РПЛ. Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Челси» Марка Кукурелии. Стороны подписали контракт до 32 года. Ранее стало известно о том, что «Реал» заплатит за Кукурелию 55 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Челси» сможет получить в виде бонусов за достижение футболиста в «Реале». Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим возглавит Милан. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 41-летний специалист на этой неделе подпишет контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на сезон. Зарплата Аморима в Милане составит фиксированные 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы за трофеи и выход в Лигу чемпионов. Теннис. На этой неделе проходит крупный турнир WTA 500 в Берлине. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд. Ее соперница Потапова из Австрии, проиграв первый сет 1-6, снялась с матча из-за травмы. Далее Екатерина Александрова сыграет с первой ракеткой мира Ариной Сабаленко. Девятая сеянная Диана Шнайдер вела в решающем сете 3-0 против Николы Бортуньковой, но уступила 6 геймов подряд, а с ними и матч 2-6, 7-6, 3-6. Баскетбол. Лука Митрович покидает ЦСКА. Сербский центровой пополнил ряды красно-синих в декабре 2025 года на правах свободного агента. Митрович принял участие в 46 матчах команды и помог ЦСКА выиграть все титулы в сезоне. Отмечу, что он стал самым полезным среди армейцев в финале турнира «Баскет-кап». Шахматы. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном турнире «УС Чес Кап» в Ташкенте. Россиянин набрал 5 очков и занял третью строчку по дополнительным показателям. Победителем турнира стал представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов. И в завершении хоккея российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашов установил рекорд среди российских игроков НХЛ по силовым приемам за плей-офф Кубка Стэнли. В кампании 26-го года он сделал 110 силовых приемов. Отмечу, что этот результат является лучшим в прошедшем плей-офф. Добавлю, что «Вегас» в финале проиграл «Каролине» со счетом 2-4 в серии. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Стеклобетон – это композиционный материал, который состоит из мелко измельченного и крупнодисперсного стекла, кальцинированной извести, воды и вспомогательных компонентов. Специалисты Сибирского федерального университета разработали технологию улучшения характеристик стеклобетона путем снижения температуры обжига и внедрения отходов производства стекла. Исследования показали прямую зависимость между длительностью механической активации и степенью измельченности материалов с прочностью и эластичностью конечного продукта. Добавление обожженной извести снизило необходимую температуру спекания с 1500 градусов Цельсия до 1100 градусов, что позволяет существенно сократить выброс углекислого газа в атмосферу при изготовлении стройматериалов. Использование вторичного сырья из стеклянных отходов дополнительно снижает себестоимость и повышает экологичность процесса производства.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Настает час, когда следует обратиться к врачу.
2: Язык. Закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся?
3: На голову жалуется.
0: Авторский подкаст.
4: Доктор, мне только спросить.
0: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики».
5: И в любое время на медиаплатформе смотрим.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
5: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
5: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
5: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Большая энциклопедия лета. Июнь.
5: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
0: Все о том, как мы проводим лето.
5: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

Поцелуй.

0: Аудиосторис.
1: Известно, что лягушки входят в рацион жителей Франции, отчего британцы прозвали их лягушатниками. Впрочем, употребление лягушек характерно не только для французов. Они также популярны в Италии и Германии. Франция известна видом съедобной лягушки, хотя этот вид широко распространен по всей Европе и европейской части России, исключая лишь Средиземноморье и южные регионы России. Особенность названия вида – латинская аббревиатура КЛ, которая означает термин «клептон». Так называют вид, который появился в результате скрещивания двух других видов. Съедобная лягушка возникла в результате смешения генотипов озерной и прудовой лягушек, чьи зоны обитания перекрываются. Их потомство воспроизводится полусексуальным способом, при котором наследственный материал одного родителя утрачивается в последующих поколениях. Так, если спариваются прудовая и озерная лягушки, появляется съедобная. Скрещивание съедобной с прудовой вновь дает съедобную форму, без участия генетики прудовой. Но если скрестить съедобную с озерной, результатом станет чистая линия озерной формы, без признаков присутствия генома прудовой особи. Размеры съедобной и озерной лягушек сопоставимы. Обе достигают длины около 11 сантиметров, тогда как прудовая вырастает только до 8. Теоретически все три вида являются равноценными в гастрономическом плане, поскольку вкусовая разница несущественна. Вероятно, что на обеденный стол попадают представители всех трех видов.
0: Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Сегодня ночью российские военные в ответ на теракты киевского режима нанесли массированные удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, которые производят, ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены. Подробности у нашего обозревателя Бориса Белина.
2: В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками поражен киевский завод «Радар». Там делают комплектующие для тяжелых БПЛА и выпускают радиолокационные системы военного назначения. Кроме этого, удар нанесен по производству беспилотников большой дальности на территории киностудии «Довженко» и по площадке украинской компании «Беспилотные технологии». Там собирают беспилотники из иностранных комплектующих. Другая пораженная цель – завод «Маяк». На этом предприятии делают стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Еще один удар был нанесен по киевскому заводу «Буревестник». Его тоже приспособили под сборку БПЛА большой дальности. Как сообщает Минобороны, среди пораженных целей – производство боеприпасов для беспилотников компании «Укрармотех», киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод гражданской авиации. Там тоже собирают различные системы для дальних БПЛА. Поражен и киевский инновационный терминал «Новая почта», где хранилась продукция двойного назначения. Удар нанесен по Днепровскому заводу электромеханического оборудования и промпредприятиям в Харькове, на которых собирались беспилотники и ракеты. Кроме того, поражены военные аэродромы в Умане, Черкассах и в Красной Слободке, а также ТЦК в Киеве. По данным российских военных, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В Минобороны отмечают, что вооруженные силы России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. По подтвержденной информации, здания в Киево-Печерской лавре были поражены ракетой американского зенитного комплекса «Патриот». Цитирую: «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Конец цитаты.
0: Также сообщается, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Артема в ДНР. В Константиновке вооруженные силы России ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение противника в юго-западной части города. США после финализации договоренности с Ираном намерены сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном на полях саммита G7, пишет Reuters. Американский президент подтвердил, что планирует обсудить украинское урегулирование с европейскими партнерами по «семерке». По словам Трампа, после завершения работы над иранскими договоренностями Вашингтон переключит внимание на этот вопрос. Трамп также назвал очень хорошими телефонные разговоры, которые 14 июня провел с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. Он заявил, что видит возможность продвижения к миру, поскольку, по его словам, обе стороны открыты к этому. Сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Второй президент Приднестровской Молдавской республики Евгений Шевчук в эксклюзивном интервью Вестям ФМ отметил, что задача указа – защита прав россиян, проживающих в республике. Этот шаг поможет гражданам в нестабильный и сложный для региона период, добавил он.
3: Действительно, указ президента от 15 мая этого года, он ожидаем в Приднестровье, потому что была определенная проблема с точки зрения того, чтобы иметь соответствующую процедуру, упрощенную, по получению российского гражданства. Так случилось, что граждане, проживающие, допустим, в Осетии, в Абхазии, имели этот упрощенный порядок, а приднестровцы нет. На сегодняшний день это ожидаемый, очень ожидаемый указ президента. Он направлен на то, чтобы защитить права российских граждан, соотечественников, проживающих в Приднестровье, и предоставить им российскую защиту. Потому что получение российского гражданства, получение российского паспорта обеспечивает граждан консульскими услугами. Хочу просто напомнить, это не только замена паспорта, это и акты гражданского состояния, это даже доверенности, это вопросы наследства, вопросы пенсии и так далее. В соответствии с федеральным законодательством российское государство обеспечивает граждан, проживающих обладающих за пределами России, консульскими услугами. Поэтому упрощение этих процедур – это тот шаг, который направлен помочь гражданам Российской Федерации в Приднестровье, особенно в этот период, когда вокруг региона вот такая нестабильная и сложная, я так сказал бы, мягкая ситуация.
0: Количество погибших от лихорадки Эбола на территории Демократической Республики Конго возросло до 192, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны. По данным ведомства, летальность вируса составляет 20%, а вспышки Эболы в Конго стало известно в начале мая. Спустя некоторое время Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в стране чрезвычайной, при этом риск распространения лихорадки Эбола в Африке будет существовать всегда, подчеркивали во Всемирной организации здравоохранения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Во вторник, 16 июня, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь от 18 до 20 градусов тепла. В Москве завтра временами дожди. И днем в российской столице плюс 17, плюс 19 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Шашень или корабельный червь. Моллюск длиной до 50 сантиметров, лишенный глаз и зубов, близкий родственник устриц. Его маленькая шляпка – уменьшенная раковина, которую он использует для сверления древесины. С появлением деревянных кораблей червь начал разрушать суда. Древесина становилась хрупкой, и корабли требовали постоянного ремонта. Оптимальные условия для червя – вода около 20 градусов Цельсия и соленость выше 8%. Такими характеристиками обладают и моря, и некоторые водоемы. Британский флот решил проблему, обшив корпуса кораблей медью. Это спасло суда от червя и позволило Англии занять доминирующую позицию на море.
0: Аудиосторис.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу дому топиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого гитариста.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин-то.

0: не везет.
1: Аудиосторис.
2: Здание Бурдж-Халифа высотой 828 метров – выдающееся инженерное достижение Дубая. Построенное на рыхлом грунте без твердой породы, оно нуждается в постоянном энергоснабжении для устойчивости. Фундамент состоит из 192 железобетонных свай глубиной 50 метров и бетонной плиты толщиной 4 метра, которая равномерно распределяет вес. Для предотвращения растрескивания в бетон при строительстве добавляли лед, арматуру усиливали сталью. Общий объем бетона составил 320 тысяч кубометров. Сваи удерживают здание благодаря силе трения с окружающим песком, но соленые грунтовые воды вызывают коррозию металлических элементов. Для защиты фундамента применили многоступенчатую гидроизоляцию, антикоррозийные добавки, температурный контроль при заливке. Самое главное – это катодная защита, электрохимическая система с титановыми анодами, которая перенаправляет коррозию на них. При отключении электричества защита прекращает работу, что увеличивает риск ослабления фундамента, особенно при экстремальной погоде.
1: Аудио сторис.

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвые или пьяны, не видно все равно.

0: Audio Stories.
1: Самолет преодолевает множество скрытых трудностей. Атмосферный воздух плотный, и при движении крыло создает подъемную силу. Из-за разницы давления на краях крыла появляются завихрения. Они вызывают индуктивное сопротивление, которое замедляет самолет, увеличивает расход топлива, снижает стабильность и создает шум. Для борьбы с этим используют винглеты – вертикальные окончания крыльев. Винглеты бывают разные – вертикальные, наклонные, в форме рожков или с двумя элементами. Их форма зависит от модели самолета и его задач. Эффективные винглеты сокращают расход топлива примерно на 5%.
0: Audio Stories.

Слушайте «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: Audio Stories.
1: Почти 80% международной торговли проходит морским транспортом. Большинство товаров доставляется в контейнерах. В мире насчитывается около 65 миллионов контейнеров с разными грузами, от игрушек до опасных химикатов. Риски перевозок связаны с плохой фиксацией и погодой, что может привести к падению контейнеров за борт. Ежегодно теряется больше 1000 контейнеров, что не так много по сравнению с общим объемом. В год перевозят примерно 250 миллионов контейнеров общей стоимостью 7 триллионов долларов. Большинство пропавших контейнеров тонут, но плавающие и с токсичными веществами вредят океанам и безопасности судоходства. Судовладельцы не обязаны раскрывать потери, поэтому большая часть контейнеров так и не будет найдена. Особенно опасны контейнеры с токсичными веществами, как при аварии «Экспресс Перл» в 2021 году у Шри-Ланки, когда потеря 1400 контейнеров вызвала массовое загрязнение и гибель морской жизни. Кстати, существительное «контейнер» произошло от английского глагола «contain» – «вмещать», «содержать в себе что-либо».

0: Audio Stories.
1: Радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, построенный в 1960-х годах, имел сферическую антенну диаметром 305 метров. Он находился в карстовой впадине и состоял из принимающей платформы массой более 900 тонн, которая была подвешена на тросах. 1 декабря 2020 года из-за повреждений тросов платформа обрушилась. Тросы, состоящие из сплетенных стальных проволок, имели дефекты на концах. Паразитные вихревые токи, проходя по плохо заземленным тросам, вызывали ускоренную коррозию цинкового покрытия, ослабляя крепление. Первый разрыв произошел при низкой нагрузке, затем при ремонте случился повторный. Коррозия и электромагнитные воздействия привели к окончательному разрушению, вызвав падение платформы на антенну. По мнению специалистов, разрушение радиотелескопа Аресибо положило конец поиску внеземных цивилизаций. Ближайший по мощности телескоп в 5 раз менее чувствителен к сигналам из космоса.
0: Audio Stories.
2: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой. Видно, я б

я глаз, оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел,

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренуйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Хочу все знать о том, как мы устроены.
1: Есть данные о том, что да, если у человека сохраняется хотя бы 30% печени, то эти 30% ткани, при условии, что мы не продолжаем на них как-то суперсильно токсически воздействовать и так далее, не уничтожаем их, а наоборот стараемся поддержать, они будут потихоньку регенерировать и восстанавливать объем печени.
0: Человеческий гид. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Брак – это ведь не спринт и шутер какой-то. Это такая долгая, сложная, кооперативная, ролевая игра. Юлия Лушникова – психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: На Луне нет привычного течения времени. Один лунный день длится примерно 2 недели света, за которыми идут 2 недели темноты. Солнце медленно восходит, движется по небу и также плавно заходит за горизонт, освещая поверхность в течение 14 земных суток, после чего наступает такая же по длительности ночь. Часовые пояса на Земле появились из-за необходимости согласовывать расписание железных дорог при разном положении Солнца в одно и то же время. На Луне таких проблем нет. Нет городов, инфраструктуры или транспорта, поэтому и единого времени не требуется. Астронавты Аполлон-11 жили по времени Центра управления в Хьюстоне. Именно по нему они строили режим питания, отдыха и работы. В будущем постоянным лунным жителям, возможно, придется создать собственную систему времени, единый лунный стандарт, адаптированный к особенностям лунных суток, или вариант, связанный с земным циклом.
0: Audio Stories.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Министерство обороны России сообщило об остановке в зоне проведения специальной военной операции. В ведомстве заявили о том, что подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Артема на территории Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы России за сутки в Красном Лимане заняли 35 зданий, уничтожив до 30 солдат ВСУ. В Константиновке за этот же период заняли более 100 зданий. ВСУ потеряли более 100 военнослужащих. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс», 2 крылатые ракеты «Фламинго». Потери украинских войск в результате действий российской армии составили около 1265 военных за сутки. Дональд Трамп заявил, что США смогут довести конфликт на Украине до завершения, и после разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сосредоточится на этом вопросе. Трамп заявил, что его переговоры с Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. По словам президента Соединенных Штатов, стороны открыты к возможности урегулирования конфликта. Также Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, но не уточнил, как именно это было сделано. Президент США находится во Франции, где проходит саммит Большой Семерки. Все подробности у нашего европейского корреспондента Регины Севастьяновой.
1: Дональд Трамп во время короткой встречи для журналистов с Эммануэлем Макроном заявил о том, что Ормузский пролив в пятницу будет открыт для разминирования, сказал он, подчеркнув, что Вашингтон очень хорошо сотрудничает с Ираном, которым теперь управляют другие лидеры. Он заявил, у Ирана никогда не будет ядерной бомбы. При этом подчеркнул, что соглашение должно быть подписано 19 числа. Соединенные Штаты будет представлять J.D. Vance, но, возможно, и сам американский президент тоже на этой церемонии присутствовать будет. Эммануэль Макрон, как принимающая сторона, заявил также о том, что это соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, цитирую, решает ядерную проблему. Это важная тема для мира во всем мире, сказал Эммануэль Макрон. Таким образом, собственно, тон и главная тема для обсуждений на этой семерке была задана. Дональд Трамп, пишут теперь эксперты, намерен использовать этот импульс для того, чтобы добиться от своих партнеров помощи в разминировании Ормузского пролива. Фактически с этим уже согласились страны, которые ранее создали специальную коалицию для этого, которую, как известно, возглавят Франция и Великобритания. Дональд Трамп при присутствии Эммануэля Макрона напрямую сказал, я хотел бы, чтобы Франция задействовала для 2 корабля. Чуть ранее днем Эммануэль Макрон заявил о том, что один корабль, авианосец «Шарль де Голь», может прибыть к Ормузскому проливу уже в течение 2-3 дней. Чуть ранее как отдельные европейские страны, так и Евросоюз в целом приветствовали достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и в свою очередь Лондон подтвердил готовность начать работу коалиции, о которой ранее договаривались страны под предводительством Лондона и Парижа для разминирования Ормузского пролива.
0: Иран и США позже определят конкретное место встречи делегации в Швейцарии, где будет подписан меморандум, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 числа. Сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук в эксклюзивном интервью Вестям ФМ отметил, что потребность в указе об упрощенном приеме в российское гражданство жителей ПМР высокая. Однако сейчас возникает технический вопрос, как обеспечить оперативную реализацию указа в связи с тем, что 3 года назад молдавская сторона выслала 25 российских дипломатов и сотрудников консульства. Так что теперь штат депредставительства минимален.
2: Ну, я хочу сказать, что жить есть жить. Рождаются у граждан России дети. Нужно получать документы соответствующие. Поэтому потребность, как я говорил, высокая. Насколько мне известно, с региона уже за это время, короткое довольно-таки, записалось в очередь в консульский отдел где-то примерно около 8 тысяч граждан. Это значительное количество для нас. И в этих условиях это говорит о том, что высока была потребность. Есть, конечно, технический вопрос и проблема обеспечить реализацию этого указа быстро и оперативно. И есть сложности для российского консульства, нужно признать, потому что в 2023 году, насколько я помню, молдавские власти приняли решение о высылке 25 дипломатов и сотрудников консульства. Поэтому там незначительный штат этих сотрудников. Безусловно, возрастет нагрузка, но буду надеяться, что они справятся с таким большим валом, который будет в ближайшее время.
0: Режим чрезвычайной ситуации из-за разлива реки и прорыва временной дамбы введен на всей территории Крымского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации района. Уточняется, что вода из прорыва временной дамбы в районе хутора западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены поселок Западный и СНТ Йодник. По данным пресс-службы администрации Крымского района, ширина прорыва составляет порядка 100 метров. На краевом совещании представители администрации обсудили варианты ремонта дамбы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве временами дождь, обещают синоптики, и в российской столице +17, +19 градусов.

0: Audio Stories.
1: При обычных условиях воздушное судно перемещается так, чтобы воздух омывал крыло спереди-назад. Однако в аварийных или специальных ситуациях аэродинамика может кардинально измениться. Самолет может двигаться задним ходом, сохраняя управляемость благодаря положению центра давления и центра масс. Потеря устойчивости приводит к развороту, при котором крылья и стабилизаторы работают иначе, меняя взаимодействие с воздухом. Давление потоков может замедлить снижение, особенно если работает двигатель, который стабилизирует аппарат обратной тягой. Так самолет остается управляемым, двигаясь хвостом вперед. Экспериментальный самолет X-31 НАСА смог развить скорость около 300 км в час задним ходом. Управление осуществлялось изменением вектора тяги. Для пассажирских самолетов вроде Boeing 737 или Airbus A320 такой маневр невозможен из-за конструкции крыльев и смещения центра масс вперед. Тем не менее, эксперименты показывают перспективы для будущих технологий, включая возвращение космических кораблей с контролируемой ориентацией в воздухе, даже при движении в обратном направлении.
0: Audio Stories.
2: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов, обломал немало веток.

0: ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Идея о том, что движение по одной стороне дороги уменьшает количество пробок, возникла еще в древние времена. Однако неизвестно, какую сторону изначально предпочитали. Древнеримские историки утверждают, что там существовала практика левостороннего движения. Это объяснялось необходимостью держать правую руку свободной для защиты или нападения, поскольку большинство воинов были правшами. Левосторонняя система была закреплена указом императора Гая Юлия Цезаря примерно в 50-е годы до нашей эры. Со временем сформировалось правостороннее движение, связанное с удобством управлять экипажами правой рукой. Кучеры, которые сидели слева на лошадях, могли лучше контролировать дорогу и избегать столкновений. Первые автомобили имели руль справа для выхода водителя на тротуар. Позже руль переместили налево для лучшей видимости встречного транспорта. Форд Т Генри Форда стал одним из первых с таким расположением, утвердив новый мировой стандарт.
0: Аудиосторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы удваиваем количество ошибок на единицу площади и разбираем высказывания, в которых сразу две ошибки. Первый пример от Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
2: Несмотря на все перетурбации, которые с нашей страной происходили там на протяжении 270 лет, не прекращал свою работу ни дня. Понимаете?
1: Понимаем, но не принимаем два слова. Во-первых, числительное 200. Оно некорректное, такой формы нет. В родительном падеже должно быть 200. Во-вторых, слово «перетурбация» было произнесено неверно. Правильно, «пертурбация», без второй «е». В этом слове нет приставки «пере», как может показаться, и никакой «турбации» тоже не существует. В нашем слове корень «пертурб», и это надо запомнить, «пертурбация». И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками из программы «Место действия Россия».
3: Практически все приходские храмы подписали с органами местной власти такие договора. И вроде бы начался такой новый этап, который церковные историки называют этапом религиозного НЭПа.
1: Начался первая ошибка. В этом глаголе ударным должен быть последний слог, возвратная часть «ся», которая, кстати, часто находится под ударением. Начался. Вторая ошибка – договора. Более корректный вариант – договоры. При склонении ударение в слове «договор» сохраняем на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками. Но прежде послушаем гостя утреннего шоу Франца Клинцевича.
4: Когда началась эта борьба, был заменен таракин на амина, который являлся агентом ЦРУ.
1: Началась. Похожая ошибка, примерно такая же, что и в предыдущем примере, но у нас здесь женский род. Опять же, возвратная часть «с» притягивает ударение к себе. Началась. Ударяем последний слог. Вторая ошибка – заменен. Это краткое причастие, и ударение в нем такое же, что и в полном. Замененный – заменен. И напоследок у нас еще один интересный пример от Сергея Стилавина.
5: Что вас, несмотря на вот этот опыт, да, и на как-то накушенность, есть насмотренность, наслушанность, не знаю, насколько правильный глагол.
6: Да, у нас накушенность.
5: Да-да, вот что вас, тем не менее, удивило?
1: Меня удивило, прежде всего, что Сергей существительное «накушенность» называет глаголом. Конечно, слова с суффиксом «ость» – это существительные. Честность, громкость, преданность и так далее. Наше слово «накушенность» – явный неологизм. Такого слова в словарях нет. Оно отвечает на вопрос «что» и является существительным. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Библия – самая популярная книга в мире, но ее происхождение остается загадкой. Ученые не знают, кто

0: греческие диалекты. Расшифровка показала связь с библейскими сюжетами о небесном сыне, пяти сестрах, конфликте между пришельцами с неба и земли и уничтожении четырех царств волей Бога. Это свидетельствует о забытых или исключенных эпизодах, важных для истории человечества. По неофициальным данным, артефакт датирован 8 тысячелетием до нашей эры. Если это действительно так, то находка меняет хронологию библейских событий, предлагая письменные свидетельства событий задолго до традиционного сотворения мира. Религиозные лидеры осторожны, не признают подлинность документа и считают выводы преждевременными.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Размножение медоносных пчел ярко демонстрирует репродуктивные стратегии животных. Жизнь трутней заканчивается после спаривания, а рабочие пчелы гибнут только при использовании жала. Когда королева на 7-й день жизни совершает первый брачный полет, она выделяет феромоны, привлекая трутней. Трутни прикрепляются к королеве и внедряют эндофалус в ее тело, издавая щелчок. Эндофалус остается внутри, а трутень погибает от травм. Королева собирает семя от нескольких партнеров, иногда до 10. Трутни служат только для размножения, не участвуя в жизни улья, а их гибель после спаривания экономит ресурсы семьи.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Имена собственные. Российский военачальник и государственный деятель граф Михаил Тариелович Ларис Меликов. В юности его определили в Лазаревский институт восточных языков, но вскоре исключили за мелкое хулиганство. Получив образование в юнкерской школе, начал военную карьеру. Принимал добровольное участие в Кавказской войне, а после Крымской кампании получил звание генерал-майора. По окончании русско-турецкой войны занимал высокие государственные посты и в 1800 году стал министром внутренних дел. В ходе своей блестящей военной карьеры Михаил Ларис Меликов был удостоен 13 российских и 4 иностранных наград. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Для всех, кто уже проснулся.
2: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали.
1: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Каждый зимний сезон на протяжении последних 10 лет жители города Дели и окрестных районов испытывают серьезные проблемы с качеством воздуха. Источники загрязнений включают промышленные предприятия, выхлопы транспорта и сжигание сельскохозяйственных отходов. В пиковые моменты концентрация вредных веществ превышает нормы ВОЗ в 20 раз. Осенью, особенно в октябре и ноябре, температура снижается, влажность уменьшается, атмосфера стабилизируется, препятствуя быстрому рассеиванию загрязнителей. Правительство принимало меры, временно закрывало предприятия и ограничивало использование пиротехники, но результаты были слабыми. В конце октября 2025 года власти, столкнувшись с ухудшением ситуации, провели эксперимент с распылением йода серебра и соли для стимуляции осадков. Однако осадки вызвать не удалось, и эксперимент признали провальным.
0: Audio Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Военные южной группировки войск освободили поселок Артемов, ДНР. Он находится на юго-западе от Константиновки, где в данный момент штурмовые группы вооруженных сил России ведут активные наступательные действия. О ситуации на фронтах Денис Алексеев.
2: В Константиновке в обороне ВСУ действительно беда. Мини-котлы, разбросанные по городу, закипают один за другим, а вместе с этим множатся потери среди личного состава. Бойцы нашей южной группировки войск активно наступают и уничтожают формирование ВСУ в юго-западной части города. В Минобороны сообщили об освобождении еще более 100 зданий. Это значит, враг оставляет свои хорошо укрепленные огневые точки, выбегает в черту города на открытку, где его настигают точные удары. Потери ВСУ за сутки в этом районе свыше 100 человек. Еще важно, южная группировка перекрыла пути снабжения боевиков Константиновского гарнизона. Противник мечется, пытается забросить продовольствие по воздуху, но ударные дроны перехватывают вражеские БПЛА и планомерно выжигают опорники в городских кварталах. На южных подступах Константиновки формируется ударный кулак для продвижения в сторону трассы на Дружковку и дальше в тыл, в Краматорск. Освобожден поселок Артема, он же Долгая Балка. До этого под наш контроль перешло село Роскошное. Очевидно, в этом районе российские войска теперь имеют подспорье для уверенного рывка на север, а пока отсюда неплохо простреливаются и пути отступления украинских формирований. Группировка «Днепр» штурмом взяла опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Позицию атаковали с разных сторон при поддержке артиллерии и беспилотников. Противник не ожидал наступления и стал легкой мишенью. Среди наших бойцов потерь нет.
0: Российские военные в ночь на понедельник нанесли удар по зданию на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где, по данным разведки, производили боевые части для беспилотников и ракет, сообщили в Министерстве обороны. В России уже почти готовы первые вагоны нового поезда для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вся работа идет по графику, причем речь в ходе разговора зашла и о новых маршрутах скоростных линий.
3: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем. ВСМ с высокоскоростной магистрали. Как работаете?
4: Спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 мм осуществлена сварка. 400 км в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы, поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
0: Глава Минтранса на встрече с президентом предложил построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Президент эту идею поддержал и отметил, что неоднократно обсуждал проект с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Сельскохозяйственные культуры погибли на территории Крымского района в Краснодарском крае на площади порядка 5000 гектаров из-за подтопления территории, сообщили в администрации района. Ранее сообщалось о прорыве дамбы реки Кубань. Сейчас, по данным властей, под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. В районе введен режим ЧС. Вода продолжает заливать поля и проходить к населенным пунктам затопленные хутор Западный и СНТ-Йодник. Евросоюз и Молдавия официально открыли первый и наиболее важный переговорный кластер в рамках процесса вступления республики в Евросоюз, говорится в заявлении Совета ЕС. Там отметили, что именно выполнение требований по этому блоку будет определять дальнейшее продвижение переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По данным Совета, для Молдавии установлены промежуточные критерии по всему кластеру, а также отдельные требования по главам, касающимся верховенства права. Их выполнение станет обязательным условием для перехода переговоров к следующему этапу и начало закрытия переговорных глав. Ранее Евросоюз открыл аналогичный переговорный кластер с Украиной. Согласно действующей Методология расширения Евросоюза кластер «Основы» открывается первым и закрывается последним, а прогресс по нему определяет общую скорость переговоров о вступлении стороны кандидата в Евросоюз. Сборная Бельгии сыграла в ничью с командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы G прошла в понедельник в Сиэтле и завершилась со счетом 1-1. Сборная Египта вела в счете после первого тайма благодаря голу Эмама Ашура. Бельгийцев от поражения спас автогол полузащитника египтян Мохамеда Хани. Во втором туре сборная Бельгии сыграет с командой Ирана, а сборная Египта встретится с командой Новой Зеландии. Обе встречи пройдут 21 июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня вторник, 16 июня. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 18, плюс 20. В Москве также синоптики обещают временами дожди. И днем в столице от 17 до 19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Осенью 1948 года советские физики близились к созданию первой атомной бомбы. Руководитель проекта Лаврентий Берия контролировал каждый этап работы. Однажды на его стол попал документ о происшествии. Физики Арцимович и Панасюк самостоятельно управляли автомобилем и попали в аварию. Арцимович остался невредим, Панасюк получил серьезные травмы. Руководство осознало угрозу потери ценных специалистов и запретило физикам садиться самостоятельно за руль, даже при наличии прав. Через три дня вышел приказ, который строго запрещал нарушение правил перевозки с угрозой юридических последствий для водителей, передающих управление ученым.
0: Audio Stories. Freeze,
2: This is the story of my baker,

0: Аудиосторис.
1: Идра – небольшой живописный остров в Сараническом заливе рядом с восточным Пелопоннесом. Передвижение на Идре возможно пешком, верхом, на лошади, осле или по воде. На острове введен полный запрет на автомобили, мотоциклы и мотороллеры. Это обеспечивает чистоту, так как Идра – природоохранная зона. Исключение – один мусоровывозящий автомобиль. Велосипеды запрещены в порту и историческом центре, а мопеды можно водить только со специальным разрешением. При путешествии на остров автомобиль лучше оставить в поселке Метохе на материке и за Фин туда около полутора часов. До острова затем можно доплыть на пароме или водном такси.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru

0: Audio Stories.
1: Многие наверняка сталкивались с ощущением, что в период полной луны качество сна ухудшается. Научные исследования подтверждают влияние луны на организм человека, хотя оно проявляется гораздо скромнее, чем предполагают народные легенды. Установлено, что полная луна способна сократить продолжительность сна на 15-30 минут. Человек дольше засыпает, сокращается фаза глубокого сна, особенно в районах без яркого искусственного освещения. Яркий лунный свет нарушает работу внутренних часов человека, смещает суточные циклы организма, снижает синтез гормона сна мелатонина и поддерживает состояние повышенной активности головного мозга. Что касается влияния Луны на психическое здоровье, наука развеяла мифы. Нет убедительных доказательств прямой связи между фазами Луны и ростом числа пациентов в психиатрических клиниках. Сонливость может ухудшать течение расстройств, но Луна здесь не виновата. На самом деле лунный свет – лишь один из многих факторов, влияющих на ночной отдых. Гораздо сильнее воздействуют экранное излучение гаджетов, нерегулярный режим и стресс. Улучшить сон можно простым соблюдением режима и отказом от чрезмерного пользования экранов поздним вечером.
0: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: Пустыня Гоби известна как сокровищница окаменелых останков динозавров. Много миллионов лет назад здесь было мелководье Древнего моря. Постепенно климат стал экстремальным. Летом до плюс 45 градусов Цельсия, а зимой до минус 40. Именно это помогло сохранить костные структуры. Палеонтологи находят отлично сохранившиеся образцы. В 2017 году обнаружили группу дромеозавров, которые вместе спали. Это опровергло мнение об их одиночном образе жизни. В 2022 году нашли динозавра-пингвина, приспособленного к воде. Находка, казалось бы, удивительна для пустыни, но совсем обычная для Древнего моря. На сегодняшний день изучено менее 10% поверхности Гоби. А значит, впереди еще много открытий о Древней Земле.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
2: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: В начале 1960-х годов мировая общественность узнала о совместном британско-французском проекте по созданию сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». Услышав об инициативе Запада, лидер советского государства Никита Хрущев потребовал создать собственный аналог с большей скоростью. За короткий срок коллектив советских инженеров выполнил поставленную задачу. Первый успешный подъем советского Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, опередив «Конкорд» на целых 2 месяца. Через полгода лайнер преодолел звуковой барьер, став первым гражданским самолетом с такой скоростью. Он вмещал до 150 пассажиров, мог пролететь около 3500 километров и развивал скорость в 2500 километров в час. Конструкции Ту-144 и «Конкорда» были схожи, что вызвало обвинения в копировании, но технически машины отличались. Ту-144 был крупнее и требовал меньшей длины взлетно-посадочной полосы. 3 июня 1973 года на авиасалоне «Ле Бурже» Ту-144 разбился после рискованного маневра, вызванного близким прохождением французского «Мираж-3». В катастрофе погибло 14 человек. Разрушения затронули жилые здания. Несмотря на трагедию, эксплуатация Ту-144 продолжилась с ноября 1977 года на маршруте Москва-Алма-Ата. Стоимость билетов была выше обычных рейсов – 68 рублей против 48. 23 мая 1978 года Ту-144 попал в авиакатастрофу из-за отказа топливной системы и пожара при экстренной посадке под Егорьевском. Погибло 2 члена экипажа, а лайнер сгорел, после чего рейсы на Ту-144 отменили.
0: Аудио сторис.

0: в Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военные в ночь на понедельник нанесли удар по зданию на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где, по данным разведки, производили боевые части для беспилотников и ракет. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удар нанес расчет подразделений войск беспилотных систем с применением дрона «Камикадзе». Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сидорово, Татьяновка, Пришиб, Донецкой Народной Республики, Подлиман, Новосергеевка, Нижняя Журавка и Шейковка Харьковской области. В населенном пункте Краснолиман Донецкой Народной Республики штурмовые группы 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода. За сутки в населенном пункте Краснолиман освобождено 35 зданий. В результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, 2 пикапа и 5 наземных роботизированных комплексов. Всего потери противника в полосе группировки «Запад» составили более 220 военнослужащих, 5 боевых броненных машин, включая бронеавтомобиль «Хамви» и бронемашину «Макс-Про» производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Вооруженные силы России освободили населенный пункт Артемов, ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Дональд Трамп подтвердил Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Минске. Министр отметил, что Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении. Лавров также подчеркнул, что Россия до сих пор рассчитывает, что договоренности двух президентов, достигнутые на Аляске в Анкоридже, будут выполнены.
3: Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать, искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса. Поэтому нам, давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложено. Ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены Соединенными Штатами, президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стал бы важнейший этап, первый этап прекращения конфликта и позволил бы начать согласование многих других деталей, которых немало.
0: На пресс-конференции Лавров также предложил не гадать по поводу сроков окончания украинского конфликта. Так он ответил на вопрос журналистов, разделяет он мнение президента Белоруссии, что конфликт на Украине может завершиться уже в этом году. 8 человек погибли в результате крушения стратегического бомбардировщика Б-52 в американском штате Калифорния. Об этом сообщает CNN со ссылкой на авиабазу «Эдвардс». Все погибшие были членами экипажа бомбардировщика. Причины катастрофы пока не приводятся. Бомбардировщик разбился после взлета с авиабазы. Экипажи экстренных служб сразу же прибыли на место происшествия для ликвидации последствий. После инцидента аэродром решили закрыть на неопределенный срок, устанавливая все обстоятельства трагедии. Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Крымского района Краснодарского края из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе поселка Западного, сообщает районная администрация. Отмечается, что вода на дамбе в районе Западного продолжает заливать сельхозземли и подходить к населенным пунктам. Уже затопленный хутор Западный и садовое некоммерческое товарищество «Йодник». Под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. По данным местных властей, всего в Крымском районе потоплено 5000 гектаров земель сельхозназначения. Погода в Москве практически всю неделю будет по-майски прохладной и дождливой, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Дешковец. По его словам, тепло вернется только к воскресенью, но за 6 суток может выпасть до половины нормы осадков июня.
1: регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы. Поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20. Это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье. Станет ясно, солнечно, никаких осадков. И ночная температура повысится до плюс 11-16. И днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
0: Как уточнил синоптик, наиболее существенные осадки ожидаются 16 и 17 июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 18, плюс 20 градусов. В Москве синоптики обещают временами дожди. Днем в российской столице от 17 до 19 градусов. В эти минуты в Москве плюс 12, в некоторых районах идет слабый дождь.

0: Studio Stories.
1: Лягушка росомаха, родом из Африки. При опасности она ломает собственные пальцы и выпускает костяные шипы, используя их как оружие. После боя раны затягиваются и лапы восстанавливаются. Охотники из Камеруна и Конго знают о ее опасности и пользуются копьями или мачете, чтобы избежать ран от шипов, которые могут проколоть даже кости. Самцы лягушки-росомахи в брачный период покрываются нитевидными волосками, которые, возможно, помогают лучше дышать и защищать кладку яиц под водой. Несмотря на столь впечатляющий арсенал, лягушка не агрессивна и применяет шипы лишь при серьезной угрозе. Как быстро она восстанавливается, остается загадкой.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: При тесном контакте двух идеально гладких поверхностей возникает эффект слипания, который внешне похож на магнитное притяжение. Магниты притягиваются за счет взаимодействия полюсов, а гладкие поверхности – за счет межмолекулярных сил Ван дер Вальса, которые действуют на расстоянии 0,5 нанометра. Это 5 миллиардных метра. Обычно контакт между предметами происходит лишь в отдельных точках из-за микрошероховатости поверхностей. Поэтому силы Ван дер Вальса остаются незаметными. Но если поверхности очень гладкие, число зон близкого контакта резко возрастает, что усиливает суммарное притяжение. В идеальном случае поверхности могут буквально соединяться. Эти силы играют важную роль в биологии, участвуют в формировании структуры белков и ДНК, а также объясняют способность гекконов цепляться за гладкие поверхности.
0: Audio Stories.
2: В походах наших, в боях с врагами.

когда-то защищали от мальчишек во дворе, покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот поздний час бульваре, в тусклом свете дальних звезд и фонарей, ты запомни, что сидишь сегодня, парень, рядом с младшей сестренкой моей.

Сестренки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке, чуть

0: Audio Stories.
1: Гекконы перемещаются по вертикальным поверхностям благодаря структуре конечностей. Подошвы покрыты миллионами волокон сетов, каждый из которых разделен на сотни спатул, которые создают вакуумный эффект. Исследователи считают, что важную роль играют силы Ван дер Вальса, слабое взаимодействие между молекулами при близком контакте, которое обеспечивает сцепление с поверхностями. Гекконы могут регулировать сцепление, изменяя угол соприкосновения стопы с поверхностью, что позволяет им легко цепляться и отрываться.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Один из самых древних деревянных мостов, построенных без единого гвоздя, находится в Дагестане. Его возраст более 2 столетий. Он до сих пор служит местным жителям. По нему ходят стада и проезжают автомобили. Высота моста около 10 метров над горной рекой. Создали его мастера народа Табасаран, который живет на юго-востоке Кавказа. Используя дерево, они построили мост из точно подогнанных деревянных балок и бревен. Благодаря прочной конструкции мост до сих пор сохранился в первозданном виде.
0: Аудио Stories.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email: son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Картина «Царь Кандвал» показывает свою жену Гигесу, была написана фламандским мастером Якобом Йорденсоном в 1646 году. Она иллюстрирует эпизод из истории Древней Лидии, ныне территория современной Турции. Эта легенда была записана Геродотом и рассказывает о царе Кандвале, который любил демонстрировать красоту жены Ниссы. Однажды он тайно ввел охранника в покои, чтобы доказать ее красоту. Женщина действительно была очаровательна, но последовавший конфликт привел к поединку. Охранник Гигес победил Кандвала, стал новым властителем Лидии и взял в жены вдову царя. Художник мастерски передал интригу и напряженность момента. Царица в роскошном интерьере бросает лукавый взгляд, гость прячется за шторой, а Кандвал пока не осознает угрозы. Произведение выставлено в Национальном музее Стокгольма в Швеции. Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Жизнь прекрасна.
2: Еще несколько секунд, и запоет негритянка. Это кажется неотвратимым. Настолько предопределена эта музыка. Ничто не может ее прервать. Ничто, явившееся из времени, в которое рухнул мир. Она прекратится сама, подчиняясь закономерности. За это-то я больше всего и люблю этот прекрасный голос. Не за его полнозвучие, не за его печаль, а за то, что его появление так долго подготавливали многие-многие ноты, которые умерли во имя того, чтобы он родился. И все же я неспокоен. Так мало нужно, чтобы пластинка остановилась, вдруг сломается пружина, закапризничает кузен Адольф. Как странно, как трогательно, что эта твердыня так хрупка. Ничто не властно ее прервать, и все может ее разрушить. Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом чувствую. Что-то произошло. Что-то случилось. Тишина.
0: Жан-Поль Сартр. «Тошнота».

0: Audio Stories.
1: 4 ноября 2025 года в Лондоне скончался самый богатый житель Великобритании Гопичанд Хиндуджа, основатель индийской автомобильной корпорации Ашок Лейленд. Ему было 85 лет. Семья Хиндуджа – одна из самых состоятельных в Великобритании. Их суммарный капитал свыше 12 миллиардов долларов. Гопичанд родился в 1940 году, был вторым из четырех братьев. После окончания университета в 1959 году вошел в семейный бизнес, расширив его в энергетике и инфраструктуре. В 1980-х годах компания приобрела Ашок Лейленд и нефтяную компанию Gulf Oil International. После смерти старшего брата в 2023 году Гопичанд возглавил Хиндуджа Групп, чья рыночная стоимость почти 46 миллиардов долларов. Холдинг объединяет более 200 тысяч сотрудников в 38 странах и работает в медицине, машиностроении, энергетике, СМИ и банковском деле.
0: Audio Stories.
2: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути.

нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув.

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, которые производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели были поражены. Борис Белин об этом подробнее.
2: В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками поражен киевский завод. Вот радар. Там делают комплектующие для тяжелых БПЛА и выпускают радиолокационные системы военного назначения. Кроме этого, удар нанесен по производству беспилотников большой дальности на территории киностудии Довженко и по площадке украинской компании «Беспилотные технологии». Там собирают беспилотники из иностранных комплектующих. Другая пораженная цель – завод «Маяк». На этом